0: Всем привет! В эфире «Трезвый разбор».
1: Привет! Всем хорошего настроения!
0: Привет! С вами Влад, Кира, Гром, ну а я Макс. Это передача для тех, кто умеет думать.
2: Ну или для тех, кто хочет этому научиться.
1: Сегодня у нас на разборе блогер, вещающий об алкоголе.
0: Ага, Валентин Конан.
3: Та куча суеверий и предрассудков, что мы зовем традиционной культурой, так любимой поборниками духовности, олицетворяет собой идеалы средневекового общества с всепоглощающим обскурантизмом, тотальным отсутствием элементарной научной грамотности и всеобщим легковерием.
0: Хорошо, говорит. Только непонятно что.
1: Вначале, думаю, надо сказать о манере подачи информации этим персонажам.
2: Ага. Он использует простой метод манипуляции. Наговорить малопонятных терминов, чтобы сойти за умного и поднять свой авторитет в глазах зрителей. Это можно назвать демагогией.
0: Демагогия? Это что?
2: Демагогия, Макс, это набор ораторских приемов, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону с помощью ложных рассуждений, основанных на логических ошибках.
1: Короче говоря, многие поверят в твою чушь, если ты говоришь заумно.
4: Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются.
5: Эритроциты образуют тромбы. Видимо, о других клетках крови ребятам забыли рассказать. Да, именно тромбоциты – основная составляющая тромбов, не эритроциты.
2: О, а вот и ложные рассуждения.
1: Ну да. В ролике говорится о разрушении клеток крови алкоголем. А он ушел от темы, рассказывая о тромбозе.
0: Он бы еще о фотосинтезе рассказал. Предлагаю посмотреть все своими глазами.
4: Проходит еще полчаса после приема алкоголя, и состояние крови снова меняется. Вместо активных эритроцитов – застывшее месиво из кровавых комков. Лопнувшие деформированные красные кровяные тельца.
6: Произошел так называемый гемолиз, то есть разрушение эритроцита, разрушение мембраны эритроцита, тотальный выход гемоглобина, то есть содержимого эритроцитов, в плазму. И, естественно, эритроциты не могут выполнять свою функцию вообще, ну, никаким образом.
1: Думаю, теперь с этим понятно. Двигаем дальше.
5: Более того, алкоголь снижает уровень белка фибриногена, который участвует в свертывании крови, так что кровь сворачивается даже хуже. Соответственно, уменьшается риск образования тромбов и, как следствие, снижение риска ишемического инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний.
0: Ага, мы уже говорили, в этом ролике речь идет не о процессе тромбоза, а о появлении в сосудах комков из разрушенных бухлом клеток крови.
1: А то, что десятки тысяч людей умирают от инсультов и инфарктов из-за алкоголя, он типа про это не слышал?
2: А вот что на самом деле.
7: Через стенки желудка алкоголь начинает всасываться в кровь. Ее клетки страдают самыми первыми. Алкоголь прекрасно растворяет жир, из которого состоят внешние оболочки кровяных телец, эритроцитов и тромбоцитов. В результате разрушения оболочек они теряют свои заряды, перестают отталкиваться друг от друга и слипаются, подобно виноградной грозди.
8: Если говорить простым языком, что при этом происходит, формируется тромб. Этот тромб формируется внутри сосуда. И также внутри сосуда он может убегать куда-то по току крови и там закупоривать этот сосуд. Результатом может быть инсульт, инфаркт, гангрена какая-то. Нарушение функционирования почек.
5: Ну, с тромбами мы разобрались.
0: Ага, точно, разобрались. Давай, чеши дальше.
5: Употребление алкоголя увеличивает концентрацию фермента альдегид дегидрогеназы. На практике это означает, что повышенное содержание альдегид дегидрогеназы

0: Гиназы после употребления алкоголя защищает от повреждений, возникающих, когда кровь возвращается к тканям после периода нехватки кислорода.
1: Приехали. Станция «Маразм». Алкоголь защищает органы от повреждения? Он читал еще определение алкоголя?
2: Открываем курс лекций по медицине. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного типа и убивает все живое – микроорганизмы, клетки.
3: Ну да, все сталкивались с тем, как перед уколом руку спиртом протирают для дезинфекции. Гром, малыш, ты не любишь уколы. Я тоже.
2: Вот, с сайта Всемирной организации здравоохранения.
4: Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных изделий. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.
3: Идем дальше.
5: При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч.
0: А вот хрен вам, фантазеры! Употребление 100 граммов водки не вызовет гибель нейронов, о чем говорят и исследования.
1: Видать, у него сильная привязанность.
3: Не так уж сложно погуглить фотки мозгов любителей алкоголя.
2: Вот как раз на эту тему патологоанатом. Из фото.
6: Что происходит при употреблении алкоголя? Опять же повторюсь, что речь идет, во-первых, о любом количестве, во-вторых, о любом качестве. Не имеет значения, что вы пьете. А происходит вот что. Происходит фиброз мягкой мозговой оболочки. То есть вот слева вы видите картинку здоровой мозговой ткани, да, и мягкой мозговой оболочки, а справа не очень. Разницу видите? То есть на правой фотографии мягкая мозговая оболочка, она мутная. А кроме того, что она мутная, она еще и толстая, и сосудов в ней практически нет.
1: Походу, у этого блогера мозг как раз такой. Ну, идем дальше.
0: О чем говорят исследования, как раз устанавливающие безопасный порог
7: в 40 граммов чистого этанола для мужчин.
3: 40 граммов? И откуда эти исследования?
1: Это его личное. Заливал в себя и снимал метаданные.
2: Очередное вранье. Можно привести недавнее исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet. Специалисты наблюдали за людьми в 195 странах, изучая, как употребление спиртного влияет на их здоровье. Было установлено, что безопасных доз алкоголя не существует.
3: Кстати, и Всемирная организация здравоохранения, а также и Министерство здравоохранения России говорят об отсутствии безопасных доз в употреблении алкоголя. Можно еще показать и статью из Кембриджа. Представители Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на законодательном уровне. Ученые заявили, что спиртное вреднее героина, и от него ежегодно умирают гораздо больше людей, чем даже от запрещенных веществ.
0: Также умеренное употребление алкоголя увеличивает содержание в крови липопротеидов высокой плотности, что, помимо прочего, связано
8: уже со снижением риска слабоумия и нарушений памяти.
1: Слабоумие побеждено.
3: Что-то ему это не особо помогло.
2: Без комментариев.
9: Мне так хочется людям сказать, не растворяйте свои мозги этиловым спиртом, потому что они вам очень сильно пригодятся в этой жизни. Алкоголь и интеллектуально-творческая деятельность человека – это еще один миф. Говоря простым языком, он тупит мозг и затормаживает передачу нервных импульсов с клетки на клетку. Воздействие алкогольного опьянения – это такое грубое вмешательство в тончайшие интеллектуальные механизмы нашего мозга. Я обычно это сравниваю с тем, что если у вас завис компьютер, не надо по нему стучать молотком.
0: Также исследования не показывают риска развития язвы 12-перстной кишки у людей, употребляющих больше 30 граммов этанола в день.
2: Но ученые говорят совершенно обратное.
1: Вот на эту тему.
10: Вот видно длинное сужение нижней трети пищевода. У человека уже проходит только жидкость, он уже не может кушать. Но если мы постоянно стимулируем, то в один прекрасный момент факторы защиты не справляются с факторами агрессии, которые являются алкоголь. И тогда у человека получается воспаление в желудке. Если человек продолжает употреблять, особенно это относится к крепкому алкоголю, то на раздраженную слизистую, на воспаленную слизистую выливается следующая доза. И механизм продолжается дальше.
1: Идем дальше.
11: Действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа.
7: И что? Это должно напугать?
3: А что у него с волосами?
1: Лучше спроси, что у него с мозгами.
2: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что по данным самых разных исследований, алкоголь занимает верхние строчки.
3: Из-за того, что алкоголь – это наркотик и вызывает зависимость, родители перестают заботиться о своих детях. Поэтому спиртное – главная причина сиротства в нашей стране.
12: Я никогда раньше не задумывалась, почему ребенок оказывается в детском доме. Вот на данный момент в учреждении находится 38 человек детей. Из них только 30% – это дети-сироты, то есть дети, у которых нет родителей. 70% – это дети, которые попали в детский дом при живых родителях. Основная причина вот этих 70% – это алкоголизм, алкоголизм родителей. Статистика показывает, что оставшиеся 30% детей – это чаще всего потому, что родители там в 32, в 28, в 29 лет умирают, и умирают по одной причине – причине алкоголизма.
13: Умеренное потребление – это примерно 50 граммов водки, 200 граммов вина или пол-литра пива.
8: Система накоплений здесь не работает.
1: Приехали. А как тогда возникает алкоголизм? Сразу, что ли?
3: Прикол. Если спросить любого алкоголика, он как раз и начал с 50 граммов.
2: То есть, по его мнению, человек выпил стакан водки и сразу стал алкоголиком? Время для развития зависимости не требуется?
3: Гром тоже удивлен.
8: В малых количествах этанол вообще естественный метаболит организма.
1: Секундочку, а что такое естественный метаболит?
2: Естественные метаболиты – это органические вещества, которые производит организм для поддержания своей жизнедеятельности.
3: Ну, приплыли. Организм человека производит алкоголь для поддержания своей жизни?
2: Да он опять загоняет. Дело в том, что некоторые бактерии, живущие внутри кишечника человека, в ходе переработки пищи действительно вырабатывают небольшое количество алкоголя. Из кишечника часть спирта попадает в кровь, организм распознает алкоголь как яд и выделяет специальные ферменты для его нейтрализации. Другими словами, неверно говорить, что организм человека производит алкоголь. Правильнее говорить, что его производят некоторые бактерии в кишечнике. И уж тем более неправильно говорить, что алкоголь является метаболитом. Ведь единственная известная науке биохимическая реакция с участием алкоголя – это процесс его детоксикации ферментами печени.
1: А вообще-то надо сказать, у нас в организме много химических элементов. Магний, цинк, железо. Но это же не значит, что гвозди теперь надо есть.
3: Да, двигаем дальше.
5: Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал.
14: Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
5: Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году.
14: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам.
5: И в 1993 году.
14: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом.
5: Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
15: Кстати, не в первый раз слышу о ГОСТе 72 года.
7: Да, ждановцы любят об этом заявлять. Но вот чего они не любят говорить, это того, что в ГОСТах 70 и 82 года говорится об этиловом техническом спирте, получаемом из непищевого сырья, с высоким содержанием опасных примесей.
1: Но, во-первых, в этом ролике говорится, как манипулируют людьми подменой понятий. Поэтому и приведен этот пример.
2: Можно привести и другой пример. Ведь не только ГОСТ поменяли. Например, был изменен термин в энциклопедическом словаре. Большая советская энциклопедия «Алкоголь» относится к наркотическим ядам. В российской энциклопедии это убрано.
1: Чтобы не мешал алкоголь всем впаривать. Ну а во-вторых, ГОСТ говорит о ректификованном спирте, то есть спирте, очищенном путем ректификации.
8: С высоким содержанием опасных примесей.
2: Врать ты гораст, конечно.
3: Да, часто путают, думая, что раз технический, он с какими-то добавками, там, примесями. Или говорят, типа, это метиловый, бутиловый.
1: Ректификованный спирт как раз-таки и идет на изготовление водки. Ну а в целом очень много алкоголя производят не из пищевых продуктов. Из нефти, например, или из древесных опилок.
3: Мчим дальше. Он про преступность стал задвигать.
7: А привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
1: Жестилово. Пару минут назад он нес, что 50% преступлений совершается под воздействием алкоголя.
2: Отмотаем.
0: Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, по убийствам и покушениям за 2000 год доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составила 51%.
3: То есть он говорит, что причина каждого второго преступления – это алкоголь. А потом несет, что на преступность алкоголь не влияет.
1: Главное врать уверенно.
13: А привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
2: С одной стороны, можно было бы сказать, ну, врет и врет, понятно, что видео снято тупо для раскрутки себя на Ютубе. Типа, все говорят пить плохо, а я буду нести, что это хорошо, делая вид, что что-то понимаю в этом. Но по комментариям видно, что в эту чушь кто-то верит.
1: Ага, типа, спасибо за ваше видео. Друг, ты просто гений, спасибо за твою работу. Ты открыл мне глаза на мир. Спасибо за научность ролика. Да не за что, брат. Привет тебе из города околпаченных.
2: То, как здесь все прописано, показывает, что он тщательно подбирал информацию и должен знать о реальных последствиях употребления алкоголя.
1: Это жесть. Он тупо пиарится на протесте. Ну, типа, все говорят, что мать Тереза хороший человек, буду говорить, что плохая. Все говорят, что наркотики — это зло, буду говорить, что хорошо. Тупо ради своей популярности.
3: Интересно. Задумывается ли он, что кто-то после его роликов мог начать принимать наркотики и умереть?
1: Думаю, ему плевать на это.
2: Ладно. Уверены, друзья, наш разбор помог вам разобраться в этой теме лучше.
1: Ребята, предлагайте в комментах новые темы для трезвого разбора. Интересно, что бы вы хотели увидеть в наших обсуждениях.
2: Все ссылки на научные источники, упомянутые в нашем разборе, в описании под роликом.
1: Держите нос по ветру, а ноги в тепле. Пока!
3: До свидули, не скучайте.
2: Всем пока, до новых встреч.
16: Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.
17: Да святится

Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Аминь. Сегодня вечером я продолжу тот разговор, который мы начали. Сегодня утром я говорил о погружении в воду, о водном крещении. И сейчас я хочу говорить о крещении Духом Святым. Я указал на то, что слово «baptize» — «крестить», которое мы находим в Библии, является на самом деле не английским словом, а транслитерацией греческого слова, значение которого не подлежит никакому сомнению. Оно означает полное погружение в какую-то среду. Итак, я буду использовать слово «погружение». Утром я говорил о погружении в воду, сейчас я буду говорить о погружении в Святой Дух. Видите ли, есть два способа погружения. Первый называется бассейн. Когда вы входите в воду, опускаетесь под воду, а потом выходите из воды. Это крещение водой. Но есть еще способ Ниагарского водопада. Я помню, когда я впервые посмотрел на Ниагарский водопад, я подумал, стоит на секунду оказаться под потоком этих вод, и я промокну насквозь. Это крещение Святым Духом. Везде, где оно описывается, теми или иными словами говорится, что Дух Святой сошел на них свыше. Итак, мы говорим о двух погружениях. При погружении в воду вы входите в нее, опускаетесь под воду и выходите наружу. При погружении в Святой Дух вы просто подходите под него, и он изливается на вас. Но в обоих случаях вы оказываетесь полностью погружены, не окроплены, не погружены частично, но полностью погружены. Интересно отметить, что во всех четырех Евангелиях говорится, что Иисус Христос придет, чтобы крестить нас Духом Святым. И я думаю, что этому уделяется слишком мало внимания. Я хочу прочитать четыре отрывка из каждого из Евангелий. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною, то есть Мессия, сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И затем у Марка, в первой главе, стих 8, мы читаем снова, как Иоанн Креститель говорит. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Потом у Луки, в 3 главе, 16 стихе, там говорится так. «Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший Меня, у которого Я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И, наконец, Евангелие от Иоанна, в 1 главе, 33 стихе. Это часть официального представления Иисуса и Его предтечей, Иоанном Крестителем. И в каждом из этих четырех этих отрывков, в каждом из четырех Евангелий конкретно говорится, что Иисус Христос будет крестить свой народ Духом Святым. Но Иоанн говорит об этом несколько полнее, начиная с 29 стиха. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И затем в 33 стихе он продолжает, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Таким образом, здесь Иоанн сообщает три факта. Иисус — это Агнец Божий, Сын Божий, и Он тот, кто крестит Духом Святым. Мы все прекрасно знакомы с утверждением, что Иисус есть Агнец Божий. Но об этом говорится только в одном из Евангелий, в то время как все четыре Евангелия четко говорят о том, что Иисус будет крестить Святым Духом.
Иными словами, это одна из тех наиболее важных вещей, которые нам следует о нем знать. Это чудесно знать его как Спасителя, как Агнца Божьего. Но это еще не все. Очень важно, чтобы каждый для себя лично узнал его как крестящего Духом Святым. Затем, после того, как его земное служение было завершено, после воскресения, Евангелие от Луки, 24 главе. Извините, в Деяниях, в 1 главе, 4-5 стихи, Иисус вновь повторяет это обещание. И не будет преувеличением сказать, что это обетование упоминается в Писании чрезвычайно часто. В 1 главе Деяний, 4 и 5 стихах, об Иисусе говорится: «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Итак, Иисус вновь повторяет обетование, которым Иоанн Креститель представил его народу, что он будет крестить Святым Духом. И практически все толкователи Библии соглашаются с тем, что исполнение этого обетования описано в книге Деяний, во 2 главе, в стихах с 1 по 4, где рассказывается о дне Пятидесятницы. И я хочу прочитать, как об этом рассказывает Библия, а затем быстро рассмотреть это. Деяния, 2 глава, начиная с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились от Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, здесь описаны три этапа этого события. Прежде всего, это было крещением. Дух Святой сошел с неба и объял их. Он наполнил весь дом, в котором они находились. Они были погружены в силу свыше. Во-вторых, каждый из них был лично наполнен Духом Святым. Это не было общим переживанием для всех, но каждый отдельный человек при этом испытывал что-то свое. И в-третьих, они были наполнены до избытка. Из них чудесным образом изливалось то, что они испытывали. И это согласуется с принципом, описанным в 12 главе Евангелия от Матфея, в 34 стихе. Матфея, 12 глава, 34 стих. Просто последняя часть стиха. Иисус говорит: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Я понимаю это так. Когда какое-либо чувство наполняет сердце до избытка, то оно выражается при помощи уст, посредством речи. И в Новом Завете есть ряд стихов, в которых говорится о людях, исполненных Духа Святого. Я просмотрел все эти места и обнаружил, что всякий раз, когда имело место исполнение Духом, человек начинал говорить, пророчествовать, говорить на иных языках, что угодно. Итак, это всеобщий принцип.

От избытка сердца говорят уста. И когда сердце наполнено до избытка, то этот избыток изливается через уста, в речи. И именно это произошло в день Пятидесятницы. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, или как Дух давал им говорить. И очень важно понимать, что в этом вопросе необходимо взаимодействие Бога и человека. Бог наполнил их, но они начали говорить. Говорил не Святой Дух, говорили люди, но Дух дал им язык, на котором говорить. Я встречал так много людей за годы, проведенные мною в Церкви Пятидесятников, которые говорили: «Брат Принц, я хочу, чтобы все это было полностью делом Божьим». Я встретил человека, который сказал: «Я ожидаю этого уже 25 лет». Он сказал: «Я хочу, чтобы это было совершено Богом». Я сказал ему: «Ты можешь дать всю свою жизнь, потому что это не библейский подход. Бог делает свою часть работы, но мы должны сделать свою. Вы говорите, Бог дает язык, но говорить за вас Бог не будет». Они начали говорить, как Дух давал им провещевать. И позвольте мне сказать, это правда, они ждали, пока Дух Святой не сошел на них в день Пятидесятницы. Но после этого нет ни одного места, где бы говорилось, чтобы кто-то ожидал Святой Дух, потому что Он уже был дан. После этого, когда они молились, когда они выполняли условия, они тут же получали Дух Святой. И я хочу сказать каждому из вас сегодня, если вы принимаете условия, о них я поговорю позднее, и вы жаждете, то вы можете быть исполнены Духом Святым здесь сегодня, если вы никогда раньше не получали его. И это может быть днем для вас. Мы вернемся к этому позже. А сейчас я хочу немного обсудить то, как апостол Павел описывает это. Во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, 22 стихе, он говорит, и мы прочитаем также и 21 стих: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Павел говорит две вещи. Дух Святой — это печать, и это залог. В послании к Ефесянам, 1 главе, 14 стихе, он использует похожее выражение. Ефесянам, 1 глава, 14 стих. Он говорит в 13 стихе: «Вы, уверовавшие в Него, в Иисуса, были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». И это означает гарантию нашего искупления. Итак, крещение Духом Святым, которое видимо и слышимо, оно не просто происходит внутри вас, не будучи заметным для окружающих. Это нечто, что можно увидеть. Павел говорит, что суть этого в двух вещах — это печать и это искупление. Итак, прежде всего, это печать. Вы уже принадлежите Иисусу. Но это является всенародным признаком того, что вы принадлежите Ему. Он запечатлевает вас прилюдно своей печатью. И не знаю, помните ли вы то время, когда мы должны были отправлять заказную корреспонденцию? Письма нужно было запечатывать расплавленным сургучом. И на этом сургуче делался оттиск. И именно это делает Святой Дух. Святой Дух действует именно так. Это печать, горячий сургуч. И затем Иисус делает на нем свой оттиск, и тем самым отделяет вас. И вы знаете, что с заказными письмами обращаются особенно. За ними намного внимательнее следят. И вы, когда получаете крещение Святым Духом, уподобляетесь такому письму, и на небесном почтамте вам уделяют особенное внимание. Второе следствие крещения — это залог. И получается, знаете, я очень увлекаюсь языком, получается очень интересно, потому что на еврейском это слово «аравон», по-арабски это «арбон», на суахили это «аравуни». Иными словами, это все одно и то же слово.
И было время, когда я жил и говорил. Было время, когда я говорил по-арабски, когда жил в Иерусалиме несколько лет назад вместе с моей первой женой. И я никогда не забуду одного события 1947 года.

2007 года. Мы только что переехали в новый дом в Иерусалиме, и нам нужно было купить ткань для занавесок. И вот мы отправились в старый город, нашли там человека, который продавал эту ткань, и мы увидели ткань, которая нам была нужна. Эти цифры не точны, но просто чтобы дать вам представление, нам нужно было 20 ярдов материала. А на ценнике было написано, что один ярд стоит $5. То есть за всю покупку нам надо было заплатить $100. И мы сказали продавцу: «Послушайте, у нас нет с собой всей суммы, но мы дадим вам пятую часть, $20 в качестве залога». Знаете, как он назвал это по-арабски? Арбон. И мы сказали ему: «Теперь, когда мы дали залог, вы должны помнить две вещи. Во-первых, это принадлежит нам. Вы подготовите это для продажи нам, и вы не можете продать эту ткань кому-либо другому, потому что это для нас. Второе, наш залог — это гарантия того, что мы придем с остальными деньгами и заберем у вас материал». И в этом суть крещения Святым Духом. Иисус платит за вас залог и отделяет вас для себя. И после этого вас уже никто другой не может приобрести для себя. И во-вторых, это его гарантия. Я приду, чтобы забрать вас. И когда я приду, то принесу полную плату, и вы будете принадлежать мне навеки. Такое замечательное и живое описание того, что есть крещение Духом Святым. Теперь, что же такое печать? И об этом вопросе нередко спорят. Но я хотел бы сказать, что, насколько я понимаю, Новый Завет обозначает только одну печать — говорение на иных языках, как Дух, Святой Дух, дает провещевать. Я знаю, и некоторые из вас, возможно, тоже, что существует движение, например, растафарианство на Ямайке, и люди из других различных культов говорят на иных языках. И это пугает многих. Они задаются вопросом: а как мне быть уверенным, что я получу то, что надо? Иисус сказал, что если вы дитя Божье, обратите внимание на это. И если вы попросите у своего небесного Отца кусок хлеба, Он не даст вам змею. Иными словами, когда вы просите у Бога доброе, у вас есть записанное обетование Божье, что вы получите именно то, что нужно, и не беспокойтесь об этом. Однако, если вы не дитя Божье, то к вам этот принцип неприменим. Вы должны являться Его ребенком. Иисус говорит, что если вы попросите Его Отца дать вам Святой Дух, Он вам даст Его. Итак, эта печать — это нечто видимое, нечто слышимое, нечто открытое для всех. Печать не может оставаться в тайне, иначе она не выполняет свои функции. Печать — это, как об этом говорится во второй главе книги Деяний, что все они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И теперь бы я хотел бы высказать 3-4 мысли по этому поводу. Во-первых, это была печать, которую апостолы получили, и это стало их личным переживанием. Иисус повелел им: «Оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите обещанное от Отца». И они ждали в течение 10 дней, и сошел Святой Дух, и они заговорили на иных языках, и они уже больше ничего не ждали. Они получили печать, и это был их личный опыт. Во-вторых, эту печать они получили, находясь на людях. Через несколько мгновений мы рассмотрим одно удивительное событие. В-третьих, они никогда не просили для себя никакой другой печати. Позвольте мне повторить это, потому что это важно. Видите ли, за свою жизнь я встречал очень много людей, которые говорили: «Брат Принц, как мне узнать, крещен ли я Святым Духом? В моей жизни произошло вот то и то, я молился и взыскивал Бога, но как я могу узнать наверняка?» Мой ответ таков. Вы можете быть уверены, если вы получили печать. Когда вы впервые начинаете говорить на иных языках, как Дух дает вам провещевать, у вас это есть. Я даже могу сказать, вы получили его. Потому что это не просто это. Вы принимаете личность. Позвольте мне еще раз назвать эти три пункта. Апостолы получили печать. Эту печать они получили в присутствии множества людей. И они не просили больше никакой другой печати. Более того, Новый Завет и не предлагает никакой другой печати. Давайте посмотрим, что Иисус говорит в 24 главе Евангелия от Луки, стихи 52-53. После Его воскресения, когда Он простился со Своими учениками, там говорится, Луки 24 глава, 52-53 стих, они поклонились Ему.
Извините, это не та мысль, которую я хотел сообщить. Многие люди говорят: «Ой, я стал таким счастливым, я исполнен радости, я славил Бога, не переставая». Разве это не печать? Нет, если верить Новому Завету. Это прекрасно быть наполненным радостью. Это прекрасно славить Господа. Но это не та печать, которую описывает Новый Завет. И я скажу вам, почему я уверен в этом. Потому что после воскресения Иисуса, в самом конце Евангелия от Луки, говорится, что когда Он был вознесен, ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И так они радовались. Они постоянно прославляли и благословляли Бога. Но они не имели крещения Духом Святым, и они не получили печати, пока не наступил день Пятидесятницы. Им было дано повеление ждать, пока это не произойдет. И после этого они уже ничего не ждали. Дух Святой сошел, и они заговорили на иных языках, и это был конец ожидания. И я думаю, что в книге Деяний описано одно особенное событие, которое очень живо показывает это. Я хотел бы открыть это место. Это 10 глава книги Деяний, в самом конце главы. Вы знаете эту историю. Петр был сверхъестественным способом направлен в дом Корнилия. Он не очень-то хотел идти туда, потому что ему, как еврею, не полагалось ходить в дом язычников, и уж тем более есть вместе с ними. Но по велению Божьему он отправился туда и взял с собой еще 6 верующих евреев. Он хотел, чтобы у него были свидетели. И когда Петр говорил с ними, рассказывая им об Иисусе, в 44 стихе 10 главы Деяний говорится: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово». Интересно отметить, как далеко он успел зайти в своей проповеди. В предыдущем стихе он говорит о нем, об Иисусе: «Все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». И те простые люди, что собрались в доме Корнилия, поверили Ему и получили прощение грехов. И когда они получили прощение грехов, Дух Святой был готов сойти на них. Вы видите, там говорится: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». Помните, что они шли туда, будучи убеждены, что благая весть предназначена только для одних евреев, ни для кого больше. Они не верили, что язычники могут стать христианами. Но, услышав их говорящими на иных языках, они сказали: «Вот оно, с этим мы не можем спорить». Почему они поверили? Там говорится, что они слышали их говорящих языками и величающих Бога. И никакого другого доказательства у них не было. И они не просили никакого другого доказательства. И многие люди сегодня скажут: «Ну, им нужно было подождать 6 недель и посмотреть, будут ли они приносить плод». Но они не стали этого делать. Видите ли, мы сейчас говорим не о плодах, мы говорим о даре. Это две совершенно разные вещи, обе из которых очень важны. Мы получаем дар в один момент передачи. Плод появляется в результате длительного процесса роста. Мы не так давно отмечали Рождество, и у многих из вас в домах стояли рождественские елки. И под эти елки вы клали свои подарки. И те люди, для кого эти подарки предназначались, они пришли и взяли каждый свой подарок. И это все. Подарок бывает получен в один момент его передачи. А плод растет. И на это нужно время. Это процесс. Пожалуйста, поймите меня. Плод крайне важен. Но не путайте плод и дар. Мы сейчас говорим о даре Святого Духа. Это нечто, что может быть нами получено в один краткий момент времени. И затем Петр ответил по поводу собравшихся в доме Корнилия людей: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Другими словами, он не увидел разницы между тем, что произошло с этими людьми, и тем, что случилось в день Пятидесятницы. И позднее, отвечая своим братьям-евреям, которые критиковали его, говоря, что он не должен был ходить и общаться с язычниками, Петр говорит в 11 главе Деяний, в 15 стихе: «Когда же я начал говорить,
сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Там нигде не упоминается, что в доме Корнилия подул сильный ветер, или о том, что появились огненные языки. Но есть одно, что совпадает в обоих случаях. Они все начали говорить на иных языках. И поэтому я говорю и верю, что это не может быть подвергнуто сомнению. Это была печать, которую получили апостолы. Это была печать, которую они приняли в присутствии других людей. И они никогда после не просили ни о какой другой печати. И я не смог найти никакой другой печати, которую предлагал бы нам Новый Завет. Я, вероятно, знаю это лучше, нежели большинство из вас. Но говорение на иных языках нередко считается странным, неортодоксальным. Некоторые люди даже называют это явление бесовским. Я помню, как-то был такой служитель-евангелист, он даже не ходил со мной по одной стороне улицы, потому что он знал, что я говорю языками. Понимаете, я прощаю его, но я не приветствую его взглядов. Видите ли, Бог иногда при начале нашего пути полагает камень преткновения. И если вы по-настоящему не жаждете, то вы приткнетесь. Люди говорят на языке, которому их никто никогда не учил. И, вероятно, это приятно волнует их. Но для других это может показаться неправильным. И я предположу, что в основном мы, со своим англосаксонским, американским или европейским окружением, сотворили извращенную картину того, что есть христианство на самом деле. Во-первых, мы думаем о нем как о чем-то величавом. Приходя в церковь, мы должны говорить тихим голосом. Мы сидим или стоим и поем гимны, но по-настоящему ничто не может нас взволновать. Такова картина христианства, с которой я вырос. А я ходил в церковь 8 раз в неделю в течение 10 лет, так что меня нельзя упрекнуть в недостатке опыта. Однако это не библейская картина. И мы пострадаем, многие из нас, потому что не можем мы свободно проявлять то, что Бог делает внутри нас. В Библии мы читаем о людях, которые кричали, восклицали, плакали, смеялись, хлопали в ладоши и танцевали. Они были взволнованы, они были воодушевлены. Я некогда заведовал колледжем подготовки учителей в Восточной Африке, и я должен был экзаменовать учителей. И тогда я обнаружил, что учитель может обладать всевозможными академическими степенями, но не быть при этом хорошим учителем. А другой учитель, чья академическая степень далеко не так внушительна, как учитель может быть значительно лучше по одной простой причине. Он воодушевлен. И я пришел к такому заключению. Энтузиазм и воодушевление ничем нельзя заменить. Когда я и Руфь были в прошлом году в Москве, может быть, чуть больше года назад. Там было около 1000 в основном новообращенных. И я был преисполнен энтузиазма. Про себя я думал, Господи, если бы и в других местах было бы нечто подобное. Они начали петь, и они пели «Иисус Христос, Господь всего» в течение 10 минут. Никто не руководил и не дирижировал ими. Они просто не могли остановиться. И у нас с Руфью сохранилась запись того пения. И когда нам нужно было поднять дух, мы просто включали эту запись. Это не профессионально сделанная запись. Но что она несет? Возбуждение, энтузиазм. И знаете, если вы действительно хотите, чтобы другие поверили в то, во что верите вы, то самый лучший способ добиться этого — это быть исполненным энтузиазмом. Если бы вы когда-нибудь мучились от мозолей и узнали, что от них найдено лекарство, которое, я верю, существует, я никогда не страдал от них, вы были бы так взволнованы, что хотели бы сказать всем и каждому, страдающему от мозолей, что от этого есть лекарство. Что ж, у вас есть нечто гораздо лучшее, нежели лекарство от мозолей. У вас есть лекарство от греха. И это неестественно, если вы не одушевлены этим и не хотите рассказать об этом всем. Но тот, кто дает воодушевление, это Святой Дух. Помните, что мы с Руфью прочитали вам в самом начале? «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Что делает нас богатыми надеждой? Сила Святого Духа. Кто из вас, собравшихся здесь сегодня? Не отвечайте мне вслух. Кто из вас по-настоящему богат надеждой? Кто из вас воодушевлен Иисусом? Кто из вас просто не в состоянии сдерживать то, что кипит внутри вас? Такими мы должны быть. Такими мы должны быть.
Вся эта величественность, значительность и серьезность имеют очень мало общего с Новым Заветом. И через минуту я приведу вам пару примеров. Давайте продолжим. В Новом Завете описываются два способа крещения Святым Духом. Первый — это непосредственность небес. Дух просто опускается на людей.

Итак, эти люди уже слышали Евангелие, проповеданное Филиппом. Они уверовали и были крещены. И об этом четко говорится в этой же главе ранее. Они были спасены, но они не были еще крещены Святым Духом. И апостолы не были удовлетворены этим. И было недостаточно того факта, что эти люди были спасены. Они хотели большего. Ибо, говорит 16 стих, Он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них. Обратите внимание, здесь говорится о нисхождении Духа. Они только были крещены во имя Иисуса, но затем апостолы возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. То есть в данном случае Дух Святой был получен через возложение рук других верующих. А в следующей главе мы читаем, как Савл из Тарса, впоследствии ставший Павлом, находился в Дамаске, и ученик Анания был послан к нему и возложил на него руки и молился о нем, чтобы ему исцелиться и принять Святого Духа. Итак, Павел принял Дух Святой через возложение Анании рук. А в 19 главе Деяний, отрывок, который мы читали в другой ситуации, описывает, как Павел встречается в Эфесе с некоторыми верующими, и когда он спросил их, приняли ли они Святого Духа после того, как уверовали, то выяснил, что они не знали, что это такое. Поэтому он понял, что они не были учениками Иисуса. Он выяснил, что они были учениками Иоанна Крестителя. И он сказал, что это было хорошо для того времени, но теперь нужно креститься в веру во имя Христа. Итак, они были крещены водой, и далее там говорится, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И позвольте мне призвать вас, не останавливайтесь на говорении языками, это чудесно, но почему бы вам не пойти дальше, чтобы пророчествовать? Бог независлив, Он позволит вам испытать это. Далее, в чем смысл и цель крещения Духом Святым? Самая первая и основная цель – это возможность доступа к сверхъестественной силе Божьей. И вот как Иисус говорит об этом в первой главе книги Деяний, 8 стихе. Иисус вот-вот покинет их. И это одни из Его последних слов, обращенных к ученикам. Это самая последняя запись того, что говорил Иисус, будучи на земле. Он сказал им, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». По-гречески слово «сила» — это «дунамис». Отсюда произошло английское слово «динамит». А динамит — это то, что производит взрыв. И мы видели, что когда Дух Святой сошел, последовал взрыв. Многие люди говорят, что сам факт того, что Иисус воскрес из мертвых, наполняет их силой. Но это не вполне точно, потому что Иисус воскрес за 50 дней до того. Но никто не в Иерусалиме не слышал об этом. Однако, когда Дух Святой сошел, то в течение нескольких часов весь Иерусалим узнал об этом. Это было подобно взрыву, правда? Некоторые люди не очень приветствуют взрывы, им страшно. Что ж, если это Святой Дух, я говорю, пусть взрывается. Пусть делает все, что он хочет. Я никогда не качался.

взрывов, правда? Некоторые люди не очень приветствуют взрывы, им страшно. Что ж, если это Святой Дух, я говорю, пусть взрывается. Пусть делает все, что он хочет. Я никогда не качался.

Что ж, если это Святой Дух, я говорю, пусть взрывается. Пусть делает все, что он хочет. Я никогда не качался, но вы будете мне свидетелями. И затем в послании к римлянам, 15 главе, стихи 18-19. Павел говорит о своем собственном служении. «Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божьего». Итак, Павел говорит, «Единственное достойное того, чтобы об этом говорить в моем служении, это то, что совершал Святой Дух. Кроме этого, я даже ничего не стану говорить». Дух Святой сверхъестественной силой, знамениями и чудесами сделал язычников, не евреев, не евангелизированных людей, покорными вере. Я сталкивался с язычеством во многих странах. Я то и дело возвращаюсь к воспоминаниям о 5 годах, проведенных в Восточной Африке. Там я заведовал колледжем для подготовки африканских учителей. И в те времена страстной мечтой каждого африканца было получить образование. То есть я предлагал им то, чего они отчаянно желали. И они, приходя в колледж, были очень сговорчивыми, очень послушными, потому что им нужно было получить образование. И практически все, что мы, миссионеры, говорили им, они делали. И помню, как однажды я попросил студентов собраться и сказал им, «Я хочу с вами поговорить. Я хочу поблагодарить вас, что вы очень послушны и с вами легко работать. Что бы мы ни сказали вам сделать, вы это делаете, потому что вам нужно ваше образование». Но, сказал я, в ваших умах все еще нет ответа на один вопрос. И этим я привлек их внимание. И затем я сказал, «Я могу дать вам ответ на этот вопрос». И тут они стали еще внимательнее. Итак, вопрос таков. Годится ли Библия для африканцев, чтобы они могли поверить в нее? Или это всего лишь религия белых, которая не подходит для африканцев? А это было именно то, что им говорили старейшины. И тогда я сказал им, «Послушайте, вы никогда не получите ответа на этот вопрос, если не испытаете действия сверхъестественной силы Божьей в своей жизни. А когда это произойдет, вы будете знать, что это пришло не из Америки, не из Англии, это пришло с небес». И я оставил их, продолжал нести им Слово Божье, много молился. И через несколько месяцев произошло небывалое излияние сверхъестественной суверенной силы Божьей на этих студентов. И каждый студент колледжа был крещен Духом Святым. И если до того их нужно было уговаривать помолиться, то после этого их иногда приходилось останавливать. Они по полночи проводили в общежитии, молясь, потому что они получили печать, сверхъестественное вмешательство силы свыше. И у моих соработников-миссионеров было такое отношение. Мне жаль говорить об этом, но это правда, что можно поднять африканцев только лишь до такого состояния, но выше они уже не пойдут. Я с ними не спорил, я просто проводил время с африканцами. Но когда Святой Дух сошел, знаете, что случилось? Миссионеры пришли посмотреть, что происходит, и они вдруг открыли для себя, что африканцы могут подняться выше. Это всего лишь пример. Этим молодым людям, мужчинам и женщинам, было необходимо самим испытать эту сверхъестественную силу. Им было недостаточно просто услышать слова человека, принадлежащего другой расе и другой культуре. И затем, через несколько месяцев, среди этих молодых студентов, мы увидели все 9 даров Святого Духа в действии. Мы даже видели, как 2 людей воскресли из мертвых. Люди спрашивают, вы когда-нибудь такое видели? Мой ответ – да. Я абсолютно точно это видел. Поверьте мне, когда мертвые воскресают, люди садятся и слушают. Иисус сказал своим ученикам, «Идите, проповедуйте Царствие Небесное, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, очищайте прокашенных». Когда он отменял это указание? Никогда. Я говорил тем евреям, среди которых мы жили, «Мы не иудеи, как я».
Мы должны приносить извинения вам, иудеям, всякий раз, когда призываем вас поверить в Евангелие, которое не было подтверждено сверхъестественным образом. Потому что на протяжении всего Писания Бог говорит вам, что всякий раз, когда Он посылает вещь через какого-либо посланца, тем или иным способом Он дает свое подтверждение.

И в этом и есть смысл крещения Святым Духом — привести нас в сферу сверхъестественного, единственную сферу, в которой можно действенно проповедовать Евангелие. Давайте на минутку откроем вторую главу послания к евреям. Евреям 2 глава, стихи 3 и 4. «То как мы избежим, вознеродевши отоликом спасения, которое быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Автор послания к евреям дает нам три причины, по которым мы должны последовать вести Евангелия. Во-первых, первым ее принес Иисус. Во-вторых, это было подтверждено очевидцами, видевшими Иисуса. И, наконец, в-третьих, Дух Святой прилагает к этому сверхъестественное свидетельство с чудесами, знамениями и дарами Духа. И неверующий имеет право ожидать от Церкви, что мы это сделаем. Мы живем ниже уровня воли Божьей, если всего лишь предоставляем интеллектуальное послание и цитируем при этом пару мест из Библии. Некоторые получат спасение, это прекрасно, но это не самое лучшее, что есть у Бога. Теперь я хотел бы сказать вам еще об одной причине для крещения Святым Духом. Она утверждена в 12 главе 1 послания к Коринфянам, в 13 стихе. И это один из наиболее ошибочно воспринимаемых стихов в Новом Завете. На самом деле, он не очень точно переведен. И неточность перевода возникла, потому что у переводчиков уже было свое понимание, что Павел хотел сказать. Я хочу сказать, что я выучил греческий, когда мне было 10 лет, и я абсолютно уверен в том, что я говорю. А если бы это было не так, то я бы не говорил. Текст, которым мы располагаем, и во всех переводах он звучит похоже. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И неточность тут заключена в следующем. По-гречески там говорится: «В одном духе мы крестились в одно тело». И нигде в Новом Завете вы не найдете упоминания о том, что Дух Святой крестит людей. Люди получают крещение в Святом Духе, но не Святой Дух крестит их. В Духе Святом мы рождаемся свыше, и это делает нас частью тела. Далее, слово, на котором следует заострить внимание. Один. Павел говорит, что целью крещения является единение тела. В одном духе крестились в одно тело, напоены одним духом. Трижды Павел использует слово «один». Я уже обращал ранее ваше внимание, но забыл указать на разницу между крещением во что-то и крещением в чем-то. Когда вы креститесь в чем-то и во что-то. Но в обоих случаях, и в Иоанновом крещении, и в крещении во имя Иисуса, люди уже пребывали в том, во что их крестили. Например, крещение Иоанна было крещением в покаяние, но он не крестил тех людей, которые не покаялись. Иоанново крещение не производило покаяния, оно являлось признанием покаяния. Затем христианское крещение, крещение в воде. Мы крестим во Христа, но когда мы крестимся, мы уже во Христе, иначе бы у нас не было права креститься. То есть не крещение полагает нас во Христе, но оно запечатлевает нас как Христовых. И то же самое здесь. В одном духе все мы крестились в одно тело. Не то, чтобы мы до того не были в теле, но это печать, удостоверяющая, что мы в теле. Итак, в каждом случае имеет место крещение в чем-либо и крещение во что-либо. В чем-либо — это посредник. В Иоанновом крещении — это вода. В христианском — вода. В крещении Святым Духом — Святой Дух. То, во что мы крестимся, это что-то, в чем мы уже пребываем, но что отмечает нас как пребывающих в этом. Покаяние во Христа в одно тело.

Но вот что нам нужно всегда иметь в виду, и это одна из трагедий недавней истории Церкви. Крещение Святым Духом имеет своей целью единение тела. Но мы, к несчастью, настолько плотские, что вместо единения зачастую использовали это, чтобы произвести разделение. И в этом всем нам нужно покаяться. Итак, запомните это. Крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы вы знали, что вы являетесь частью одного тела, и что любой другой верующий, независимо от деноминации, культуры и расы, является частью того же тела. Потому что есть всего лишь один Святой Дух, и есть лишь одно тело. В этом состоит цель Божья. И, к несчастью, я знаю очень много моментов, когда мы нарушаем его цели. Празднование вечери было предназначено для той же самой цели — привнести единение в тело. К чему это привело? Через нашу плотскую природу. Это разделяет нас. Но это не Божья вина, а наша. И каждый из нас должен нести свою долю ответственности. Не пятидесятники за излишний критицизм, пятидесятники за излишнюю заносчивость. Я вращаюсь в пятидесятнической среде уже достаточно долго. И нашим знаменитым лозунгом было «У нас есть все». Но глядя на некоторых из них, я думал, чем бы ты ни обладал, это не очень много. Помнится, я был как-то раз в пятидесятнической церкви в Дании. И там была очень милая пожилая вдова. Она была бедна, и она была больна. И она сказала по-датски «У нас есть все». Я посмотрел на нее и подумал, если это все, то этого совсем немного. Но знаете ли, многие люди были обижены подобным отношением. Это наше отношение, пятидесятников или кого-либо другого. Мы обладаем полным Евангелием. У нас есть не больше того, что есть. Мы можем быть крещены, говорить на иных языках, и все равно быть не соответствующими Божьим стандартам. Это не является гарантией вашего совершенства. Это не печать вашего совершенства, но это помощь, чтобы вы могли стать совершенными. У многих пятидесятников сохранилось такое отношение, мне это хорошо известно. Вы получаете спасение, рождение свыше, крещение в воде, дар говорения на иных языках, и вот вы достигли цели. Нет, вы только что тронулись с места. Это не конечная цель, это лишь открытые ворота. Но если вашей целью являются ворота, вы не пойдете дальше них. Вам, пятидесятники, нужно бы здесь заострить ваше внимание. Если вы являетесь пятидесятником и сейчас находитесь здесь, я люблю пятидесятников, я обязан им своим спасением. И долгие годы я думал, что они правы относительно всего. А затем я обнаружил, что и они также имеют свои слабости. Итак, запомните, крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы объединять христиан. Теперь нам нужно разобраться еще с одним вопросом, с физическим проявлением. Мое мнение таково. Многие христиане живут, словно они в бутылке. Они не свободны выражать то, что Бог дал им, потому что они привязаны к стандарту благопристойности. Говорить спокойным голосом, не позволять эмоциям завладеть ими, сидеть прямо на своем стуле. Вы входите, встаете, садитесь, опускаетесь на колени, и затем вы выходите из церкви. Я провел таким образом многие годы, поэтому не говорите мне, что это не так. Но у этого так мало общего с христианством, описанным в Новом Завете. У этого так мало общего с тем, как вели себя персонажи Библии. Они давали волю эмоциям. Вы читаете псалмы Давида. Он восклицал, он плакал, он окроплял свою постель слезами. Это был человек сильных эмоций. Даже сам Иисус, он плакал, он рыдал, он выражал свои чувства. Никто не знает этого лучше меня. Я вырос, будучи воспитанным в традициях старой школы. Если вы знаете что-то об Англии, я получил образование в Итоне и Кембридже. Но однажды вечером Бог крестил меня Святым Духом. Я не знал, что это было. Я не ходил в церковь. Это произошло в армейской казарме. Я был так несведущ, что даже не знал, нужно ли мне ходить в церковь. Я получил спасение и крещение Святым Духом, и то, и другое сразу в армейской казарме, посреди ночи.
Но затем, когда я начал работать в церкви, я обнаружил, что люди не оставляют места для Бога. Послушайте, я не слишком эмоциональный человек. Я думаю, те, кто знают меня, согласятся с этим. Но наша беда в том, что мы подавляем наши эмоции. Мы не можем свободно выражать то, что Бог вложил в нас.

В воскресенье вечером я собираюсь говорить о поклонении. И если вы будете здесь, то мы разберем это подробнее. Но поклонение — это не просто слова, которые вы произносите. Это отношение всего тела. Вы склоняетесь, вы падаете, хлопаете в ладоши. Вот библейская картина поклонения. Нам так далеко до уровня Божьих стандартов. И одна из основных причин для этого, для нас, англосаксов и кого бы то еще ни было, заключается в том, что мы не выражали того, что было вложено в нас Святым Духом. Мы угашали Святой Дух. Мы подавляли Святой Дух. Мы пытались быть благопристойными. Мы боялись чрезмерного волнения, излишней эмоциональности. Я не слишком эмоциональный человек, но я верю в водительство Духом Святым. Я верю в выражение того, что Дух Святой вложил в меня. Теперь позвольте мне зачитать вам небольшой список людей. Нам нужно продолжать. Это те люди, которые встретились с Богом. Авраам. Бог явился ему, и что сделал Авраам? Он пал на лицо свое. Кто из вас повел бы себя так же? Некоторые бы повели. Я всегда улыбаюсь, когда слышу, как поют гимн. «Несите царский венец, венчайте Господа всего, пусть ангелы падут ниц». И я думаю, за этих милых прихожан, это ничего, если ангелы падут, но только не мы. Нет, мы для этого слишком благопристойны. А затем Израиль, когда Господь принял их жертву в сверхъестественном пламени. Там говорится, что они все пали на лица свои и закричали. Вы знаете, Библия говорит нам, восклицайте радостно. Я скажу вам, восклицать — это не значит петь вслух. Я не думаю, что мы займемся этим сегодня. Для этого у нас будет служение в воскресенье вечером. Но восклицать — значит восклицать. Некоторые из вас, я уверен, ходят на футбольные матчи. Не нужно поднимать руку, вас это может смущать, но факт остается правдой. И когда ваша команда забивает гол, что вы делаете? Вы встаете с места и кричите. Почему? Потому что вы возбуждены. Вы возбуждены из-за футбола, так почему же вы не можете быть такими из-за Иисуса? Из-за Святого Духа. Затем Иисус Навин. За стенами Иерихона он встретился с предводителем Божьего воинства, и он пал на лицо свое. И я отважусь сказать вам, что великие мужи Божьи падали на лица свои пред Богом хотя бы один раз. И затем Бог сказал ему, «Сними свою обувь, потому что то место, на котором ты стоишь, свято». Вы когда-нибудь попадали в такое место, где вы должны были снять обувь с ног? Мне случалось. Мы были на конференции в Иерусалиме 2 года тому назад, и Бог начал действовать. Никто не давал никакого распоряжения, но люди вдруг начали тихо снимать свою обувь, потому что они знали, они находятся на святом месте. Священники, когда огонь Божий и присутствие славы Господней наполняло храм, Библия говорит, они падали ниц, они не могли стоять. И я хочу прочитать отрывок из книги пророка Иеремии. Он был уважаемым пророком, и он написал значительную часть Библии, возможно, больше, чем кто-либо другой. Иеремия, 23 глава, 9 стих. Там говорится, «Сердце мое во мне раздирается из-за пророков». Уже пророк. «Все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». Такова была реакция Иеремии на святость Божию. Он говорит, «Все мои кости сотрясаются». Ваши кости не могут сотрясаться, если не сотрясается все тело. Это невозможно. Иеремия говорит, «Я как пьяный из-за святости Божьей». Вы когда-нибудь ощущали святость Божью так, что это касалось вашего тела? Знаете, мы живем очень скудными мерками, большинство из нас. Апостолы в день Пятидесятницы. Дух Святой сошел, а они были очень благопристойны. Нет, совсем наоборот. Они вели себя очень странно и отнюдь неблагопристойно. Говорили все вместе на языках, которых никогда не слышали. И что сказали неверующие? Что они пьяны. А вас кто-нибудь говорил такое, когда вы выходили из церкви? Апостол Иоанн, он увидел Иисуса в видении. И он упал к его ногам, как подкошенный, потому что там была сила, которая переполняла его. Я не стану говорить об остальных, потому что хочу перейти к наиболее важной части всего этого. 7 требований для получения.

Я перечислю их очень быстро. Номер один – покайтесь. Номер два – креститесь. Креститесь, и вы получите Дух Святой. Номер три – жажда. Иисус говорит, всякий жаждущий, приходи ко мне и пей. Номер четыре – вам необходимо прийти к Иисусу. Есть только один крестящий Духом Святым. И если вы хотите креститься, вам нужно прийти к тому, кто крестит. Номер пять – вы должны попросить. Иисус говорит, если вы, будучи злы, умеете давать доброе детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. Многие христиане говорят, ну если Бог захочет дать мне Дух Святой, думаю, Он мне его даст. Мне нет нужды просить. Но Иисус говорит, что вам нужно просить. Он сказал, что Отец даст Духа просящему Него. И затем вам нужно принять. И принятие подобно тому, как вы пьете. И, наконец, и это самое трудное для многих. Вам нужно отдаться на волю неуправляемого члена вашего тела. Той части, которую вы не в состоянии контролировать, языка. Язык, контролируемый Святым Духом, это Божье знамение того, что Он вошел, чтобы взять все в свои руки. И вы знаете, Библия называет язык «Моя слава». И это видно не во всех переводах. Но в 16-м псалме Давид говорит, «Я буду хвалить Господа моей славой». И Петр цитирует это в Деяниях 2 главе 26 стихе, говоря, «Я буду хвалить Господа языком моим». Ваш язык — это ваша слава. Знаете почему? Знаете, почему вам дан язык? Ради одной высшей цели — прославлять Бога. И всякое использование языка, при котором Бог не получает славы, это неверное употребление его. Но когда Дух Святой приходит и берет все под свой контроль, то все, что вы скажете и сделаете, будет прославлять Бога. И это впервые, когда вы используете свой язык именно для того, для чего Бог вам его дал. Ну вот мы и подошли к концу моего объяснения. Однако среди вас, несомненно, есть те, кто жаждет. Я надеюсь, что такие среди вас есть. Если таковых нет, очень жаль. Я хочу очень просто сказать вам, как вы можете испытать это здесь и сегодня. Я хочу прочитать слова Иисуса из 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие я сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо не было на них еще Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Он не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. Но когда Он воссел одесную Отца, Он излил Дух Святой. Это простые условия. Это простые условия. Есть условия, которые вам следует принять, но это не обязательно. Вы можете не быть крещены, вы можете не просить. Я не был крещен, я даже не знал о крещении. Я не просил, но Бог излил на меня Святой Дух. Я ощутил странное чувство в животе, я знал, что это было именно в животе. Я подумал, что это? И у меня возникла мысль, мой разум говорит на иных языках. Я подумал, какое отношение это имеет к иным языкам? И затем я сказал Богу, находясь в той пустой комнате, «Боже, если Ты хочешь, чтобы я говорил иными языками, я готов». И тогда это нечто двинулось наверх, в грудь и в горло, и мой язык начал двигаться без моего на то контроля. И я услышал, как говорю на языке, похожем на китайский. Я не просил, я не был крещен водой. Позднее, поверьте мне, я принял и это крещение. Но есть необходимые главные условия. «Если кто жаждет, — говорит Иисус, — иди ко мне и пей, и из чрева потекут реки живой воды». Чудесное превращение. Вы приходите жаждущим, и затем сами становитесь сосудом живой воды. Как это происходит? Посредством крещения Святым Духом. Что вам нужно сделать? Очень просто. Вам нужно прийти к Иисусу. Есть только один крестящий. Придите за крещением к тому, кто крестит. И вам нужно пить. И тут у религиозных людей начинаются проблемы. Это слишком просто. Никто никогда не пил с закрытым ртом. И никто никогда не получал крещение Святым Духом с закрытым ртом. Вы пьете, когда ваш рот открыт, и вы что-то вбираете в себя. Вы вбираете в себя не воду, вы принимаете сверхъестественную силу Божью. Я не думаю, что я видел когда-нибудь, как кто-то это делал и не принял. Не могу вспомнить. Я видел, как 3000 человек принимали это одновременно. Но они пили. А после питья происходило излияние. Помните, от избытка сердца говорят уста. И в этом вам необходима вера.

Потому что Дух Святой не будет говорить за вас. Вы должны произнести эти слова, которые Дух дает вам. Это шаг веры. А без веры угодить Богу невозможно. Я готов повести вас, находящихся здесь, в простой молитве сейчас. Если вы хотите испытать это необыкновенное сверхъестественное переживание, помните, когда вас просят покинуть церковь или присоединиться к церкви, это не то, к чему мы стремимся. Мы просто предлагаем вам то, что было необходимо апостолу, что было необходимо ранней церкви. Итак, если вы хотите выйти вперед, чтобы я повел вас в молитве, я готов сделать это. Если вы скажете: «Брат Принц, я жажду сегодня, я хочу испытать это», просто встаньте со своего места и выйдите вперед, и я поведу вас в молитве. Это чудесно. Это чудесно. Простите, можно подвинуть несколько стульев? Это просто чудесно. Продвигайтесь вперед, потому что позади вас еще собираются люди. Это здорово, не так ли? Те из вас, кто уже крещен, пожалуйста, пребывайте в молитве за этих людей. Молитесь за меня также. Проходите еще вперед. Не бойтесь, я не кусаюсь. Если вы не можете прорваться вперед, я не ожидал, что здесь окажется столько жаждущих людей. Это может существенно изменить многое в Новой Зеландии. Если такое количество получает крещение Святым Духом, то кто знает, что может произойти с Новой Зеландией? Я еще жду, потому что люди идут. Я даже не верил, что людей будет так много. Это потрясающе. Я радуюсь этому. Знаете, пресвитериан считают довольно суровыми людьми. Это не вполне истина. Но знаете ли вы, каков символ веры пресвитериан? Высший долг человека — славить Бога и радоваться в Нем непрестанно. Кто из вас радуется в Боге? Бог хочет, чтобы вы радовались в Нем. Он помогает вам радоваться. Это будет новое понимание радости в Боге. Теперь послушайте. Вы пришли не к брату Принцу. Не я есть крестящий. Вы пришли к Иисусу. Но я дам вам образец очень простой молитвы, которую вы произнесете, чтобы отдать себя Иисусу, как желающий получить крещение. Вы приходите к Нему, вы просите, и затем вы пьете. И затем это тот момент, где религиозность сталкивается с трудностями. Потому что вам нужно сделать что-то очень простое, практическое, но что выглядит довольно глупо. Вам нужно открыть рот и начать пить Святой Дух. Это не вода, но это Святой Дух, который вы пьете. И через какое-то время, для некоторых это очень быстро, эти маленькие глоточки превратятся в поток воды, и он начнет изливаться из вас через ваши уста. И как это будет происходить? От избытка сердца говорят уста. И когда ваши уста говорят, знаете, что происходит? Ваше сердце переполнено. Вы не можете заглянуть в свое сердце. Вы не знаете, насколько оно наполнено. Но когда оно изливается через уста, будьте уверены, что оно переполнено. Потому что иначе нечему было бы изливаться. Итак, позвольте мне сказать вот это, и затем я поведу вас в молитву. Уединитесь сейчас с Богом. Пусть люди вокруг не мешают вам. Если кто-то испытывает сильные чувства, пусть вас это не тревожит. Мы решили, что возбуждение не обязательно означает грех. И помните, этот очень важный шаг. Вы пьете, и затем в определенный момент вы начинаете говорить в вере. Но помните, что если вы дитя Божье, и я хочу подчеркнуть это, когда вы просите у него хлеба, он не даст вам камень. Если вы просите Дух Святой, то вы его получите. Теперь я поведу вас в молитве, в которой вы придете к Иисусу. И в этой молитве вы исповедуете Иисуса своим Спасителем. Потому что если вы не были спасены, вы можете получить спасение сейчас, сделав это. И тогда вы сможете получить также и Святой Дух. Когда в конце молитвы вы произнесете «Аминь», не молитесь дальше. Вы принимаете Святой Дух не когда молитесь, а когда пьете. Многие люди молитвой ограждают себя от этого, потому что когда вы говорите на своем языке, вы не можете говорить на ином языке.

Вам нужно прекратить говорить по-английски и начать говорить на ином языке. Итак, я поведу вас в этой простой молитве. Пожалуйста, помните, вы молитесь не мне. Я всего лишь подсказываю слова, с которыми вы приходите к Иисусу. И когда вы скажете «Аминь», что вы будете делать дальше? Начинайте пить. Хорошо? Извините, я не могу отвечать на вопрос сейчас. Вы сможете поговорить со мной позднее. Просто доверьтесь Богу в том, чтобы получить ответ на ваш вопрос. Хорошо? А теперь я хочу, чтобы вы повторяли за мной. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я исповедую все совершенные мной грехи, и я доверяюсь Тебе, чтобы Ты простил меня и очистил меня своей драгоценной кровью. И я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь это. И теперь, Господь Иисус, я прихожу к Тебе, как к моему Крестителю Святым Духом. Я открываю себя Тебе и начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. Скажите это снова. Я начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. И я доверяюсь Тебе, Господь, чтобы Ты наполнил меня до избытка. Верой я благодарю Тебя за это сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь начинайте пить. Вот так, не смотрите на меня, не я вас крещу. И предоставьте ему ваш язык. Начните говорить. Вам не нужно кричать, но вам нужно произнести это достаточно четко, чтобы вы были уверены, что вы сказали это. Некоторые уже говорят. Чуть погромче. Большинство людей вокруг меня, я думаю, уже говорят. Человек, задававший вопрос, говорит свободно. А теперь просто радуйтесь, Господи. Забудьте о своих проблемах. Забудьте о своих вопросах и просто выплесните себя. Отдайте себя Господу в этом ощущении. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Вот так. Если вас охватит возбуждение, мы поймем это. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Теперь вы общаетесь с Богом напрямую. Ваш Святой Дух напрямую обращается в молитве к Богу. Ему больше нет нужды пробиваться через узкое горлышко вашего ограниченного разума. Ваш дух свободно может общаться с Господом. Спасибо, Господь. Все в порядке, расслабьтесь. Спасибо, Господь Иисус. Хорошо. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аминь. Библия говорит, что Бог не отойдет от совершенного человека, доколе не наполнит его уста смехом. Пусть ваши уста восклицают от радости. Все в порядке, сестра. Я испытывал это чувство, оно прекрасно. Аминь. Теперь, что насчет остальных людей, которые, кажется, говорят языками? Давайте сейчас все встанем на своих местах и вместе прославим Господа на иных языках. Никакого английского, только иные языки. Давайте наполним это место славой Божьей. Господь Иисус, Господь Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог. Мы поклоняемся только Тебе. Я вам завидую. Очень завидую. Я помню это ощущение, подобного ему нет. Если вам хочется смеяться, смейтесь сколько угодно. Это по Библии.
Бог не оставит вас, доколе не наполнит ваши уста смехом и ваш язык восклицающим от радости. Спасибо, Господь. Забудьте о своей благочинности хотя бы на немного, возрадуйтесь. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Иисус не сказал, что это будет ручей. Он сказал, это будут реки. Так позвольте им течь, не преграждайте им путь. Будьте по-настоящему свободны сегодня. Будьте уверены, что вы славили Господа на иных языках. Не уходите отсюда, унося в себе хоть капельку сомнения. Аминь. Давайте наполним это место хвалой Иисусу. Давайте возвысим наши голоса, воздадим Ему хвалу и благодарение. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь Иисус. Ты достоин. Ты достоин. Агнец достоин славы. Ты достоин принять славу, честь и силу и благодарение. Аллилуйя, мы любим Тебя, Господь Иисус. И мы не стыдимся сказать об этом. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо за то, что Ты совершил здесь сегодня, Господь. Мы хотим воздать Тебе всю славу, всю хвалу. Потому что это все благодаря одному Тебе. Спасибо. Теперь просто ради того, чтобы увериться, что вы приняли это. Те из вас, кто говорил на языках, я хочу, чтобы вы снова сделали это. Не громко, но все же так, чтобы слышать себя. Помните, вы говорите Богу, а не мне. Чтобы, уходя отсюда, вы знали, что говорили на ином языке. Помните, если вы просили хлеба, вам не был дан камень. Аминь. Просто наслаждайтесь тем, что Бог дал вам. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо.

0: Здравствуйте, я Сидрот, тележурналист. Сегодня со мной человек, который родился на Среднем Востоке, и в его религии нет ничего общего с Иисусом. Будучи ребенком, он с отцом увидел изображение Иисуса. Расскажите об этом.
1: Мой отец ехал на машине по одной из главных улиц Среднего Востока. Вдоль дороги стояло много продавцов. Они продавали фрукты, овощи, различные вещи. И там был один мужчина, который продавал плакаты с изображением кинозвезд. И среди них был плакат с изображением Иисуса Христа, распятого на кресте. Это было мое первое знакомство с Иисусом. Я увидел этого человека, распятым на кресте. Его лицо было опущено, и мне казалось, что он плачет. Он страдал, и ему было больно.
0: Тогда вы о нем ничего не знали?
1: Я ничего тогда не знал о нем. И я спросил моего отца, кто этот человек? Отец ответил, что это Иисус. И тогда я впервые услышал это имя.
0: Он сказал вам, кем он был?
1: Да. Он сказал, что Иисус – это пророк Господа, он сын Марии. Отец сказал, что он такой же пророк, как и другие пророки, как Мухаммед, Авраам, Исаак, и что его убили подлые люди. Это все, что мне рассказал отец.
0: Вы думали об этом, или ваш интерес сразу пропал?
1: Образ с этой картинки поселился в моем сознании, и где бы я ни был, я пытался отыскать картинку с распятым Иисусом. Я думал о нем. Я думал, как люди могли сделать это, и почему они его распяли на кресте.
0: В школе у вас был друг, который рассказывал вам немного больше об Иисусе. Что он вам говорил?
1: В те времена выбор христианства в стране считался свободным. Многие христиане посещали частные школы. Я выходец из богатой семьи, и мои родители определили меня в одну из таких школ. Эта христианская школа называлась «Свет». При школе была церковь, старая ортодоксальная церковь. И мне всегда хотелось побывать в ней. Однажды я заглянул в церковь через окно и увидел этого распятого на кресте человека. У меня был друг. Тогда ему было 7 лет. Я подошел к нему и спросил: «Знаешь, в этой церкви я видел рисунок распятого на кресте человека. Кто он?» Мой друг был христианином, и он ответил: «Это Иисус, Мессия. Иисус Христос умер на кресте». И добавил: «Римляне убили его». Он начал мне рассказывать про Иисуса и рассказал нечто любопытное. Он сказал: «Они убили Иисуса, но Он воскрес, Он ожил». И добавил: «Папа говорит, что Иисус скоро вернется».
0: Ваши родители перевели вас в мусульманскую школу, старшую школу, и тем самым украли вашу веру в Иисуса. Вы ведь очень интересовались им?
1: Да, я очень сильно заинтересовался Иисусом Христом. Будучи маленьким мальчиком, я посещал библиотеки и книжные магазины. Я покупал плакаты, и если у меня был доллар, я сразу же тратил его на плакаты с изображением Иисуса Христа. Я слушал истории о нем, и мне это нравилось. Но в моей стране многое изменилось. Все христианские школы закрыли, и мои родители перевели меня в мусульманскую школу. Там мы изучали Коран. У нас также был предмет, специальный предмет о жизни Иисуса. Учитель религии учил нас, что Иисус не умер и не воскрес. Он сказал, что распяли человека, похожего на Иисуса.

0: и этого человека звали Иуда, что распят был Иуда, а не Иисус.
1: Вы думали, что на кресте умер Иисус, а учитель говорил, что на кресте умер Иуда. Как вы отреагировали?
0: Это разрушило мою жизнь. Маленькие дети верят тому, кому доверяют. И когда учитель сказал, что Иисус не умер на кресте, то я, естественно, поверил ему. Это разрушило мою жизнь. И я подумал, да, возможно, мой друг обманул меня, или, возможно, он не знал правды. Это был конец.
1: Вы полюбили ислам?
0: Да.
1: И однажды вы начали воспевать Коран, как я понимаю.
0: Да, да. Как и все мусульмане, они воспевают Коран. Есть два пути. Первый — воспевание. Это когда вы поете Коран. А второй — это чтение. Я решил, что буду воспевать Коран. Я был горд этим. Моя семья, моя бабушка гордились мною. И когда я пел, мне все аплодировали. Но когда я захотел сдать экзамен по чтению Корана, то учитель сказал, что я не сдам экзамен по Корану.
1: Почему?
0: Он сказал, ты не воспеваешь Коран. Ты просто поешь его, как поп-музыку. Я был разочарован. Я вкладывал в это всю свою душу. Я делал это всем своим сердцем. А этот человек разбил его.
1: Вы поняли, что у вас украли Иисуса?
0: Именно так.
1: А сейчас вы верите
0: в религию,
1: в то, что религия украдена?
0: Да, так.
1: Почему вы так решили?
0: С этого момента я взбунтовался. Я начал общаться с людьми, которые были коммунистами, и начал совершать дурные поступки. В 14 лет я начал читать Маркса и Энгельса.
1: Задержитесь на этой мысли. Философия Маркса и Энгельса довольно сложная, но произошло нечто удивительное. Однако, как бы там ни было, но он попал в беду, читая такие книги в своей стране. Оставайтесь с нами.

0: Я Сидрот, телеведущий этой программы, сегодня здесь с Самуэлем Ли. Самуэль, живя в восточной стране, начал верить в Иисуса. В старших классах у него украли эту веру, и он стал ярым последователем ислама. Но учитель украл у него и эту веру. Тогда он стал коммунистом. Начал читать философские книги, стал членом группировки. Родители переживали за его жизнь, и поэтому продали все и переехали на Запад. Итак, вы переехали на Запад, и, как я понял, начинаете преследовать христиан.
1: Да, когда мы переехали, я решил продолжить образование и поступить в университет. Меня интересовали страны третьего мира и антропология. Я решил вернуться в страны третьего мира и помогать людям своими знаниями. В течение моего путешествия мне много рассказывали об Иисусе Христе. Мой друг из африканского братства Джордж постоянно говорил о нем. И в результате я начал ненавидеть Иисуса. Я начал преследовать христиан до тех пор, пока не встретил свою жену.
0: Поговорим о вашей жене. Она из Кореи?
1: Да.
0: Когда она увидела вас, с ней заговорил Бог. И что же он ей сказал?
1: Да. Первый раз она увидела меня в метро. И Божий Дух сказал ей,

0: этот мужчина станет твоим мужем.
1: Вы первым заговорили с ней?
0: Нет. Это была не моя инициатива. Я ведь очень такой стеснительный человек. Но эта девушка заговорила со мной. И с того времени мы стали друзьями. Вначале она думала, что я еврей, но позже она поняла, что я мусульманин. У нее были сложности с семьей, потому что она была христианкой.
1: Но вы полюбили друг друга и поженились. А где вы провели медовый месяц?
0: Мы поехали в Испанию. Точнее, в Коста-Браво. Это потрясающее место.
1: Итак, ваша брачная ночь.
0: Это случилось не в брачную ночь, а дней через 5-7. Ее семья была христианской, а я в то время с ожесточением боролся с христианской религией, преследовал их и придерживался своего мнения. Я даже хотел сжечь церковь, которой принадлежала вся ее семья.
1: Правда? Зачем же вы женились на ней?
0: Когда я хотел увидеться с ней в воскресенье, она сказала, «Мне нужно встретиться с пастором». И я подумал, что если я сожгу церковь, то она перестанет в нее ходить.
1: Логично.
0: Я даже позвал своего друга и сказал ему, «А почему бы нам не сделать этого? Церковь маленькая, мы ее просто подожжем». Но что-то внутри меня говорило, что этого делать не надо. У каждого из нас есть что-то от Бога, и я верю, что даже у бандита все равно есть что-то хорошее. «Не делай этого», — сказал мне голос, и я согласился. «Хорошо, я не буду этого делать». А через некоторое время, собрав всю свою волю, мы обвенчались в этой церкви. Я не хотел венчаться, но сделал это. Я лишь слышал «чинг», «чанг», «чу» на корейском. Ну, что-то в этом роде. Вообще я не понимал священника. Я лишь сказал «да», и мы поехали в путешествие. Спустя несколько дней мы приехали в Коста-Браво, и в отеле что-то невероятное произошло с моей жизнью. Нечто сверхъестественное изменило всю мою жизнь.
1: Так что же случилось?
0: Я лежал в постели и не мог уснуть. Я очень плохо сплю. Моя жена спала сладким сном. Она была такой милой. А я смотрел в потолок и думал, что же случится, если я вернусь? Как это отразится на моей учебе, на моем бизнесе? Я ведь уже мужчина, я женат, у меня появилась ответственность. Я думал об этом, как друг Сид. Я услышал прекрасный голос. Даже в Голливуде не могут сымитировать такой прекрасный голос. Он слышался отовсюду. Голос наполнил всю комнату. Стены были, как гигантские громкоговорители.
1: Вы раньше слышали нечто подобное?
0: Я никогда не слышал ничего подобного. Голос позвал меня по имени. Он знал мое имя. Он произнес, «Я стою перед твоим сердцем и взываю к нему. Если ты откроешь дверь, я войду в нее. Я буду есть и пить с тобой».
1: Вы слышали это раньше?
0: Эти слова я слышал и раньше, но никогда не обращал на них внимания, потому что многие люди хотели обернуть меня в христианство. Я оглядел комнату. Моя жена спала. А я человек достаточно образованный. У меня ученая степень, и поэтому я верю лишь тому, что могу объяснить. Но тогда я понял, это не сон и не видение, это реальность. Я посмотрел на часы, было 3 часа ночи. И через секунду голос повторил снова. Он сказал, «Я стою у дверей твоего сердца и стучу в нее. Если ты откроешь ее, я войду и буду с тобой всегда». И я ответил, это реальность, это правда.
1: «Я буду с тобой всегда». Вы слышали, что ему сказал голос? Это был необычный голос. Этот голос раздавался отовсюду. Что случится, если подобное произойдет с вами? Об этом мы скоро узнаем. Оставайтесь с нами.
2: Дорогие друзья, книгу Сидрота «Они задумались» вы можете получить в подарок, если напишите по адресу 197-397, Санкт-Петербург, АЯ-320, Сидрот. Также посетите сайт Сидрота в интернете www.sidrot.org. Ждем ваших писем. Благослови вас Бог!
1: Итак, Самуэль, у вас медовый месяц. Вы не можете уснуть. На часах 3 часа ночи. И вдруг вы слышите голос, не просто голос, а вездесущий голос. И что же случилось потом?
0: Этот голос меня удивил. Я был даже больше, чем просто удивлен. Меня охватила паника. Я не мог пошевелиться. Я лежал на кровати и не шевелился. В этот момент я сказал: «Сэр!» Именно так я и сказал: «Сэр, перед тем, как вы войдете в мое сердце, я хочу знать ваше имя». И этот сэр ответил: «Сын мой, ты не знаешь меня? Я твой Господь, Король, Иисус Христос, тот, кого ты преследовал. Я пришел, чтобы спасти тебя».
1: Как вы отреагировали на происходящее?
0: Когда он произносил «Я твой Бог, Иисус Христос», я оказался в духовном мире. Как только я вошел в духовный мир, то я услышал песнь ангелов Господних. Я чувствовал, что они поют и танцуют. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. И именно это произошло со мной. И сквозь этот шум Иисус говорил со мной на неведомом мне раньше языке, который я прекрасно понимал. Иисус сказал: «А теперь возвращайся туда, откуда ты пришел, и поведай всему миру, что я скоро вернусь. Скажи им, что я воскрес».
1: Помните, когда вы были маленьким, то узнали, что он воскрес, но это знание у вас украли. Он сказал, что это неправда. Он сказал: «Я не мертв, я жив». А он уточнил, когда вернется.
0: Он сказал: «Я скоро вернусь». По правде, я не знаю, насколько скоро, потому что никто не знает, когда Иисус вернется. Я лишь говорю, что он вернется. А когда? Я не знаю.
1: Но ведь скоро.
0: Он сказал: «Скоро».
1: Мне нравится это. Как на это отреагировала ваша жена?
0: Когда это произошло со мной, Бог коснулся меня своей силой. Я не чувствовал ее. Я лишь чувствовал огонь в своем теле. Больше я не помню, о чем он мне говорил. Он лишь сказал: «Вернись туда, откуда ты пришел, туда, где ты жил, и скажи всем, что я вернусь». Больше я ничего не помню. Утром я встал и сказал жене: «Сара, ты знаешь, что произошло? Иисус был в нашей комнате».
1: И что она на это ответила?
0: Она была так счастлива. Но казалось, что она знала об этом. Знаете, моя жена иногда предсказывает события. Она сказала мне, что молилась за меня и сказала: «Боже, этот человек, мой муж, сотвори чудо». И ночью произошло чудо.
1: Поговорим о чудесах. Вы видели много чудес. Расскажите мне о слепом человеке.
0: Да, это было в Конакре, это в Африке, в Западной Африке. Африканские страны, особенно западные африканские страны, в основном мусульманские. Мне говорили, что я стал вторым проповедником, который совершил паломничество в эти страны. Однажды я проповедовал, где собралось много народу, и все ждали чуда. Во время проповеди многие исцелялись. Глухие начинали слышать. Парализованный человек начал бегать по полю. Бог благословил этих людей. И там был один парень, ему было 12 лет. И он, увидев чудеса, сказал, «Если этот человек творит чудеса, то он может исцелить и моего слепого отца». Я не помню, на какой глаз он был слеп, но мальчик сказал, «Если этот человек помолится за моего отца, то он прозреет». Он поймал такси и поехал домой. Усадив слепого отца в машину, мальчик привез его на проповедь. Мы уже заканчивали богослужение и собирались уходить, но нас попросили, «Подождите». Тут еще один человек нуждается в молитве, и внутренний голос мне сказал, «Молись за него». Мужчину подняли на подиум, и он сказал, что слепой на один глаз. Я сказал, «О Господи, сотвори чудо! Если ты этого не сделаешь, то у меня будут неприятности». Я сказал, «Отче, во имя Иисуса!» И дотронулся до его глаз и сказал, «Во имя Иисуса, исцелись!» Когда я отвел руку от его глаз, этот человек прозрел. Вот такое чудо произошло в этом городке, и многие мусульмане приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
1: Знаете, что самое поразительное? Изумительно то, что говорит Самуэль. Он приложил руку к глазам слепого человека, и во имя Иисуса он прозрел. Но большее чудо — это знать, что Иисус знает каждого. Вам не нужна религия, не нужны традиции. Все, что вам нужно, это знать истину, в чем правда, в чем смысл жизни, зачем я здесь, к чему я иду. Вот что. Если вы помолитесь Господу и скажете, «Господи, покажи мне истину. Я согрешил против Тебя, но искренне раскаиваюсь в этом. Я отрекаюсь от грехов. Я верю, что Иисус умер за мои грехи. И кровь Его смыла их. Она смыла их, и я очистился. И сейчас, когда я очистился, я принимаю Иисуса, моего Мессию и Господа. Войди в мое сердце. Позволь мне познать Господа Авраама, Исаака и Иакова. Позволь мне ощутить любовь Божью. Позволь мне увидеть чудо Господнее. Сделай мою жизнь значимой. Господи, я хочу познать Тебя. И если вы повторите эту молитву, то Бог ответит вам, и чудеса начнут происходить в вашей жизни. Почему? Потому что вы особенны. Вот почему.

0: любит ли меня по-настоящему и люблю ли по-настоящему я. Сотни лет человек ищет ответ на вопрос, какая она, настоящая любовь. Библия говорит нам о том, что не только люди любят друг друга, Бог тоже любит нас. Но как? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, вопрос такой. Какая она настоящая любовь?
1: Ну, это, наверное, тайна, загадка. Угу. Но Священное Писание, к которому мы обращаемся, к Слову Божьему, раскрывает нам эту тайну, хотя и отчасти. Вообще, любовь от Бога. Бог есть любовь, так говорит Слово Божие, так говорит Библия. И вот этот вот дар своей любви, Божьей любви, Бог дал всем людям. То есть, ну, можно сказать, что любовь – это не изобретение человека. Это какой-то дар свыше. Это внутреннее наполнение человека, который ощущает, что он любит, что его любит, некое ощущение счастья придает это. Поэтому, если мы хотим понять, настоящая любовь, ненастоящая любовь, то, конечно же, надо иметь какой-то идеал, какой-то ориентир. Потому что один говорит, я тебя люблю, другой человек отвечает, нет, ты меня не любишь, или у тебя ненастоящая любовь какая-то. Вопросы, да, ну, возникают.
0: Ну да, в общем-то, все мы хотим, чтобы нас любили. Причем хотим, чтобы любил не абы кто, а вот те люди, которые нам дороги. Вот. Причем любили, ну, так, чтобы мы понимали о том, что нас любят. То есть понятно, что со временем, ну, скажем так, современные представления о любви, они отличаются от тех, которые были там, ну, я не знаю, там 50, 100, тем более 1000 лет назад. И, ну, во времена Христа, например, они могли отличаться вообще очень сильно. Как понять вообще, что моя любовь, она вот настоящая? Как понять, что любовь, которую ко мне декларируют, она тоже настоящая?
1: Есть такой старый мем. Я буду любить, я люблю, но не буду говорить, а не признаю своей любви, но будут знаки. Будут знаки того, что я влюблен в кого-то. И вот по этим знакам мы и определяем. То есть нельзя подойти к человеку и спросить или сказать, вот прямо скажи мне, ты меня любишь или нет.
0: Ну почему? Скажет, рано или поздно такой вопрос задают.
1: На такие вопросы правду никогда чаще всего не услышишь. Потому что человек ради сохранения отношений говорит то, что хотят услышать. Да, я тебя люблю, дружба у нас, да, мы все друзья навек, у нас нормальные отношения, взаимопонимание. Человек обычно говорит то, что хочет услышать другой, ради сохранения отношений, ради того, чтобы не потерять в глазах другого человека свой статус. Поэтому вопрос любви – это вопрос состояния сердца. Да? Это вопрос некого внутреннего настроя. И это надо чувствовать. Это надо уметь определять. Если мы спрашиваем, любит ли меня кто-то, то надо уметь определять, меня любят или мною пользуются. Это, например, да, такой вот важный момент. Меня используют или действительно делают то, что мне будет хорошо. Ну, вопрос любви, это когда тебе делают то, что полезно для тебя, то, что тебе хорошо, заботятся о тебе. Это когда тебя любят. Когда я люблю, то, соответственно, это когда я забочусь о ком-то, я кого-то ценю.
0: Понятно. Ну, то есть любовь в данном случае даже нельзя назвать чувством, хотя вроде бы это прозвучало, но если любовь – это действие, то, ну как, это может быть какая-то мотивация, там еще что-то, но не непосредственно чувство. Дело в том, что мы же еще привыкли воспринимать, что любовь — это некое такое вот чувство, которое вызывает эйфорию, которое вызывает, ну, я не знаю, желание делать, может быть, безрассудные поступки, там еще чего-то.
1: Наверное, нельзя разделять. По крайней мере, я пришел к такому пониманию, что нельзя разделять все наши процессы и чувства, и мышление. Они происходят в голове у нас. Угу. И нельзя отделять, что вот любовь — это только разум холодный, но это уже тогда не любовь, без чувств. Или что это только чувство без какого-то принципа. Но если мы говорим о любви божественной, или та, которая открывается в Священном Писании, которую нам показывает Иисус Христос, то мы видим там действительно проявление любви как, больше как принципа, заботы, ценности, которую вот Бог проявляет к человеку. Ибо сказано в Священном Писании, так возлюбил Бог мир. Угу. Вообще этот текст, он парадоксальный сам по себе, потому что те, кому этот текст был сказан, верующие люди того времени, они воспринимали так, что да, Бог любит, но Он любит только их. Только вот их народ любит, а все остальные, ну нет, не очень. А Иисус говорит,
0: логично же,
1: возлюбил мир всех абсолютно. И вот это вот состояние, то есть это состояние и принципа, и чувств, которые Бог испытывает к людям.
0: А, тут еще один момент. Дело в том, что часто под любовью понимаются отношения между мужчиной и женщиной. То есть, но без этого это уже и не любовь вроде как. То есть, если нет какого-то сексуального контекста, то есть вот этого вот влечения, то это уже, то это что-то другое. Можно назвать дружбой, там, я не знаю, родительской.
1: Ну, есть разные проявления любви.
0: Да.
1: Ну, есть разные проявления любви. Давайте поговорим о любви. Я люблю блинчики, вы любите.
0: Ну, это в том числе.
1: То есть у нас одно слово «любовь», но в разных языках есть по несколько значений.
0: Да, у нас тоже полно синонимов.
1: Да, можно найти
0: то есть,
1: синонимы.
0: Там, симпатия, еще что-то.
1: И все это разные проявления любви. Угу. То есть, когда мы говорим о любви к детям, к родителям, любви к жене, к мужу, любви к Богу, к родине, это все выражается словом «любовь», или любви к своему делу, к работе. Выражается все это словом «любовь», но вкладывается в это разные какие-то оттенки, разные проявления. Но это все, можно так сказать, составляющие любви. Нельзя сказать, что любовь — это только тот эмоциональный настрой, который я испытываю. Это не полноценное понимание любви. Нельзя также сказать, что любовь — это только вот принцип. Ты помогаешь, ты заботишься, и нету никаких эмоций. Но тогда это уже не любовь.
0: А что это такое?
1: Вот, например, дети. Да? Твои дети, мои дети. Тебе хотелось бы, чтобы дети твои, ну, без чувств любили тебя? То есть вообще никаких чувств не испытывали, только по принципу относились как-то хорошо, забота. Ну, нам этого, наверное, будет недостаточно. Каждый родитель хочет, чтобы его любили именно чувствами дети. И жена любила, чтобы чувствами. То есть любовь, ну, нельзя ее разделять. Вот как если взять цветок, да, и начнешь отрывать лепестки, разобрать, что, из чего состоит цветок. Ну, нельзя этого делать. Ну, если ты хочешь наслаждаться любовью, так же, как цветком, то нужно в целом все это смотреть и наслаждаться, и ощущать. Ну, и разумом, и принципом, и чувствами, эмоциями.
0: Знаете, цветок — это хорошая аналогия, потому что на самом деле ребенок, когда познает, и когда он, ну, вот, понимает, что вот это вот цветок, что это красиво, он однажды его и разберет, и посмотрит со всех сторон, и поймет, что оно обратно не собирается, там еще чего-то. Ну, то есть какие-то такие моменты. Поэтому мне кажется, что мы все-таки вот сейчас как раз, ну, для того, чтобы понять, хотелось бы все-таки разобрать. Ну, то есть мы же не препарацию производим какого-то события, которое потом, ну, или какого-то объекта, который потом собрать нельзя. Но понять-то бы хотелось.
1: Надо сказать, что любовь, понятие любви, оно развивалось со временем. Угу. Если мы берем Ветхий Завет, то там и в древности, именно в те времена, не в тексте, а в те времена, там и понимание любви, можно сказать, было меньше по отношению к Богу и по отношению Бога к человеку. Хотя есть несколько текстов, которые говорят, что Бог человеколюбивый, милосердный, многомилостивый. Mm-hmm. Но эти тексты, они остались без внимания, потому что какой вывод сделал народ Божий? Бог любит только нас, а всех остальных он ненавидит.
0: Ну, логично же. Какой образец был, тот и усвоили.
1: Это отображение мышления людей того времени, народов того времени. И только когда вот пришел Иисус Христос, он сделал акцент на том, что Бог по своей природе, по своей сути есть любовь. Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. То есть это главное, это важнее заповедей даже. Или это суть заповеди. Угу. И вот этот вот перенос акцента на любовь, на том, что главное для Бога, вот эта вот любовь, она заставляет и нас задуматься о том, что же важно в отношениях. То есть в отношениях что важно для меня? Чтобы получить мне свое, требовать от тебя то, что мне выгодно, но это уже не любовь.
0: Тут ведь момент следующий. Насколько я помню Евангелие от Иоанна, например, то там во время последней вечери Иисус, он, ну, вообще такую революционную мысль, ну, революционную, наверное, для учеников, для меня тоже, когда я это читал, он, по сути, противопоставляет Бога и, ну, как бы, порядок текущего мира. Ну, то есть, который вокруг нас, и противопоставляет следующим образом. Вот он много-много-много раз говорит о любви, о том, что Бог нас любит, о том, что сам Иисус любит, ну, вот учеников и так далее, и о том, что ученики должны любить друг друга. Ну, соответственно, мы тоже должны любить друг друга. И он противопоставляет вот эту вот любовь отношению мира. А мир нас ненавидит. Почему? А без причины. Просто потому, что вот мир такой. То есть вот есть два принципа, которые противопоставляются. Любовь Божья.
1: Да, это принцип любви.
0: Да, и ненависть, которая в мире. Но, слушайте, но вроде бы и любовь Божья, она далеко не всегда, вот, как бы это сказать, поглаживание по головке.
1: Ну и в мире тоже не всегда ненависть.
0: Потому что и в мире тоже не всегда ненависть.
1: Обычные, да? Люди тоже ценят любовь, все хотят быть любимыми и любить. Но смотрите, какой интересный момент, что у нас нету заповеди любить себя, угу, или требовать, чтобы нас любили. Нету, ну, такой, да, заповеди. И Иисус говорит: любите друг друга. То есть перенос акцентов происходит. Вместо того, чтобы соблюдать требования, соблюдать, чтобы угодить Богу, любите друг друга, потому что это есть любовь к Богу. Угу. Вот этот момент, что заповедь говорит нам: любите Бога всем сердцем и любите ближнего как себя. Он учит нас. То есть любви мы можем учиться, любовь мы можем познавать. Внутри нас, в греховном состоянии человека, ну, есть только эгоистичные требования, эгоистичный настрой, чтобы меня любили, чтобы мне было хорошо. А вот здесь вот именно Иисус привносит божественный принцип. Любовь — это тогда, когда ты любишь. Это тогда, когда... То есть ты будешь счастлив тогда, когда ты будешь любить кого-то. Угу. Требовать любви к себе, ожидать, что все будут любить тебя, это путь к разочарованию. То есть те, которые ждут, что их все будут любить, как мне узнать, любит ли меня или нет, это путь к разочарованию. Не обращай внимания на то, любит тебя или нет. Люби сам.
0: То есть вообще-то любви надо учиться.
1: Любви надо учиться, и любовь всегда приводит к разочарованию. Правильно ли ты понимаешь, любит тебя, или неправильно понимаешь, что тебя не любят, а тобою пользуются. И так ты все равно будешь разочарован. В одном случае раньше, в другом случае позже. То есть ты разочарован в том, как человек относится к тебе, или будешь разочарован в том, что ты считал, что тебя любят, а на самом деле оказалось нет. То есть любовь, она всегда некое подразумевает страдание. Страдание несоответствия. Несоответственно того, что я хочу, и того, что есть на самом деле. Угу. И вот это вот несоответствие мы должны преодолеть. То есть если я хочу быть счастливым, если я хочу быть исполненным вот этого состояния любви, то мне нужно преодолеть вот эту вот внутреннюю дисгармонию. Эгоизм требует, чтобы меня любили, а Иисус советует: настройся на то, чтобы любить все вокруг, любить других. Настройся на это, и тогда ты будешь счастлив. Потому что вот этот вот важный акцент любви. Что именно мы хотим любить и как мы понимаем любовь, он и вызывает конфликт. То есть вроде как все говорят о любви, но одни требуют любви и все время недовольны, а другие всех любят и всеми довольны.
0: То есть разочароваться нельзя только в одном случае, если ты сам отдаешь.
1: Даже если ты отдаешь, все равно разочаруешься, потому что разочарование – это путь роста. Когда ты понимаешь, что что-то несоответствие есть какое-то, ты переходишь на следующую ступеньку духовного роста или жизненного роста, развития личностного. Это всегда путь роста разочарования. То есть какое-то небольшое разочарование помогает тебе переосмыслить и расти дальше. В том числе и в понимании Бога, в понимании ближних, в понимании любви. А настоящая ли любовь у меня? Это вопрос более важный, нежели чем любит ли меня по-настоящему. Да, я узнал, что, да, я определил, знаки есть определенные, что человек, может быть, не любит, а пользуется мной. Но это его состояние, это его отношение. На меня это может никак не повлиять, если во мне есть эта любовь. Если я же зависим от мнения другого, то тогда здесь уже проблема, разочарований будет больше.
0: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, будьте активны. Проявляйте любовь по отношению к другим людям. И тогда любое разочарование, любые переживания будут способствовать вашему росту. Всего доброго, до свидания.

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Life TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто

живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем, и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в это

какой ты. И в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это да и аминь, но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца, еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем, мы как будто все это видим, понимаем, но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешняя, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил. Чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи, это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии, 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея, тоже 4 глава, 1 и 2 стихи, там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое. Но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний. Это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное. Пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда.
по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него, мы такие, как Он, мы нуждаемся вот в этом духовном.

духовном хлебе, мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит, я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес. Это 6 глава Евангелия от Иоанна. И моя кровь, которую надо пить, это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что ищите горнего, опять слово горнего, опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое ищите. Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матвея, что ищите прежде всего Царство Божие и правду. Да истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно. Это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, можно сказать, систему жизни. Вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе,
родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь

жизни связано с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое. Но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там, покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира, но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как Он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что Он есть любовь. И написано в 1 Иоанна 3 глава, Он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется, и Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как Он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят, но слава Богу, что в Иисусе Христе мы
можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение, делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность. Мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость во имя Иешуа. Будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас, наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий, потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые, и это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве. И тому, что Бог сделал, Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас, утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

0: Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о том, зачем женщине нужен брак, может ли девушка быть счастлива сама по себе и стоит ли заводить семью в трудные времена. Сегодня со мной в студии прекрасные девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, может ли девушка быть счастлива сама по себе, без брака, без отношений, просто сама?
1: Конечно. Это стереотип, что брак может сделать тебя счастливым. Ну, это я так считаю, потому что бывают разные ситуации. Ты можешь думать, что ты будешь счастлив в этом браке, а потом окажется все наоборот.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
3: Если дополнить Танину мысль, с чем я столкнулась лично, то, что когда ты сам неполноценен, несчастлив, и вступаешь в брак и думаешь, что вот сейчас вот мой муж, там, грубо говоря, будет меня тут делать счастливой, то это немножко эгоистично и неправильно, потому что он ничем себе не обязан. И ты уже должна полноценной вступить в этот брак, как и он должен быть полноценным, для того, чтобы у вас не было каких-то проблем, уже когда вы такие вот пришли все такие несчастные, ну давай делай меня счастливым. А ты сам по себе не такой, и ты не можешь ничего дать человеку.
4: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии, понимать,

0: любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
1: Вообще, на самом деле, вы такие милые ответы дали, такие правильные, что... Ну, у меня, конечно же, есть личное мнение о том, что классно, когда одна из целей жизни – это создание семьи, и девушка или парень к этому идет. Но, как я считаю, что человек может быть... неважно, девушка ты или парень, и сам по себе счастлив. Действительно, когда, и это было бы здорово, если бы в брак вступали именно такие взрослые люди, взрослые личности, которые сами по себе счастливы и делали бы окружающий мир просто прекраснее и счастливее. Вот. Я, в принципе, к этому стремлюсь. Я могу рассказать свой опыт о том, что вот парней, которых я встречала в своей жизни, да, я прям по ним вижу, как расту я. Ну, то есть, как растет внутри меня мое счастье. И о том, что, ну, я очень рада, что, к примеру, я не вышла замуж, когда мне было 18 или 20 лет. То есть, для меня это колоссальный опыт и личный пример в моей жизни. Вот. И классно, что он как бы вот слагается, так скажем, с нормами и с классными такими правилами, которые сейчас диктует, так скажем, общество.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Окей, а что делать? Вот смотрите, тоже мы все сказали, да, что надо научиться быть счастливой самой по себе. Но если я такой человек, который, в принципе, не может всегда быть счастливым, то есть у меня, да, есть там разные периоды жизни, я понимаю, что... тоже это же какой-то миф, мне кажется, вот такое перманентное счастье, девушка-фея, которая просто приносит в жизнь своего мужчины одну только радость там, и своим счастьем делится, и он с ней тоже в ответ. То есть это же тоже в жизни бывают разные периоды, и иногда нормально побыть в периоде, когда ты, ну, не самый счастливый человек. И что, теперь просто прекратить со всеми общения с противоположным полом, если ты не замужем, допустим, да, дождаться там, поставить какую-то цель такую, что я вот пока не стану самым счастливым, я вообще не буду ни с кем общаться.
4: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
5: Мне кажется, здесь брак можно воспринимать не то, как какой-то такой вот именно источник счастья, а воспринимать, ну, посмотреть на него немножко по-другому. То есть нам навязывают все время стереотипы там. Ты должна сначала построить карьеру, ты будешь счастливой, если у тебя будут деньги. Я не спорю, деньги делают тебя отчасти счастливыми, большой части.
6: Это как ресурс.
5: Да, да. И, ну, но брак и муж — это же... Вот говорят, да, так же, путешествовать, я хочу путешествовать. Вступить в брак — так... Такое нормальное путешествие, я вам скажу, то есть оно реально расширяет твой кругозор, оно реально тебя делает умнее, мудрее, оно тебя просто учит жизни, то есть, ну, то есть в браке человек реально развивается. И вот говорить то, что я вот выйду в брак, ну, замуж, потому что, ну, так надо, и, в принципе, мне там природа говорит, что надо там родить, возможно, и что-то вот еще такое. И все так относятся к этому, что, ну вот, все, нужно продолжать род этой земли. Ну
6: нас,
5: ладно.
6: У нас на самом деле, вот лично мое какое-то мнение, что
1: идеала и совершенства нет. И классно, вот ты так хорошо, Катюш, описала. Я прям вообще в восторге, когда слушала. Я такая счастливая, порхаю, как фея, и он такой местный фей. И мы все такие феи.

0: Это прикольно, конечно, это супер было бы, идеально в моих снах, но вообще, на самом деле, вот эти вот моменты, которые есть вот в моей жизни, я понимаю, что они, вот, знаешь, как закалялась сталь, вот меня они закаляют и делают счастливой именно в, классное сейчас есть выражение, я в моменте даже каких-то задач, которые кажутся там невыполнимыми, и про отношения.
1: Вот знаете, нам любят навязывать то, что... Ну вот раньше, да?
0: 9 месяцев.
1: Раньше все поголовно реально выходили замуж там в 20...
2: Мама, да, 19. Да.
1: И типа, и все так делали, и многие до сих пор не развелись, и у них так все нормально. Сейчас нам навязывают уже 30. Ну, будем говорить так. То есть нам навязывают карьеру, нам же это реально все навязывают. А где вот этот срок, когда ты реально сам анализируешь то, что я готов сейчас? Не в силу того, что на тебя давит, а в силу того, что ты действительно сам.
0: Слушай, ты как понимаешь, что, к примеру, прости, пожалуйста, что вот ты хочешь, к примеру, куда-то вот сходить, у тебя есть какая-то естественная нужда. Ты же не спрашиваешь других людей, когда хочу поесть.
1: Это может быть реклама. Это может быть реклама.
2: Это очень на подсознание, мне кажется, просто зависит от того, вот ты тоже говоришь, навязывают, что тут 30. А кому-то навязывают, что 19, точно так же бабушка дома сидит и говорит, и там...
3: И родственники, да. Все-все-все вокруг.
2: Меня постоянно спрашивают, когда я уже выйду замуж, как будто бы это что-то вот зависящее только от меня, что вот когда я решу, тогда я и выйду замуж, да?
0: Вот я знаю, что Оля, вот мне очень сложно как-то повлиять и навязать что-то. Вот что ты можешь сказать, как ты с этим борешься?
4: Никак. Я, знаете что, извини пока, я хочу не потерять мысль. Вот если, например, говорить о том, что мы, вступая в брак, имеем какие-то ожидания, там нам хочется развития. Но то, что мы уже вступили в брак, это уже одну цель мы достигли, но нам хочется еще, чтобы у нас было, например, там, не знаю, общее хобби. Чтобы муж помогал мне в карьере, чтобы мы могли ездить путешествовать. Ну, то есть у нас есть какие-то ожидания, связанные с браком. Мы ожидаем от брака. У другого-то человека они тоже есть.
2: Да.
4: А чем ты можешь вложиться в его ожидания? Вы правильно говорите, что у вас должны быть уже свои какие-то ресурсы. Вы должны иметь образование какое-то, какое-то экономически стабильное состояние. Потому что
2: почему?
4: Ты тоже вкладываешься в брак.
1: Вот
4: а если
1: меня,
4: ты
1: кстати,
4: только другого
1: раздражало.
4: Ожидаешь?
1: Реально.
4: Но ты только сама
1: я
4: же это решаешь.
1: Я встречалась с человеком, и он говорил, мы не женимся, пока я не стану на ноги. Я думаю, ну здрасте, а что, мы вместе встать не можем? И да, ты ждешь его 5 лет и думаешь, ну вставай давай. Он такой, сейчас встаю. Это тоже другая
0: крайность. Это может быть
1: крайность.
0: Просто отговорка какая-то.
4: Нет, конечно.
0: Действительно бывает такое, что, к примеру, там говорят, мне надо встать там на ноги. Или, к примеру, мне нужно там выучиться.
1: Обязательно закончить образование.
0: Но нужно понимать, мне кажется, в этот момент, какой человек с тобой рядом. Ну, то есть именно в общении и именно только в какой-то конфронтации мы понимаем, что какой перед нами человек. Отвечает ли он за свои слова? К примеру, удовлетворяет ли он свои какие-то потребности? Может ли он нести ответственность?
4: Да ты, вот вы все время про него говорите, вот про него. Говорите
0: про себя.
4: Да.
0: И про себя,
4: и
0: соответственно,
4: тоже так. И я, кстати, не говорю про то, что у вас уже должно быть полностью все сформировано и все прокачано, все ваши ресурсы. Но вы должны понимать, что если вы в процессе, ну, как бы, прокачки своих ресурсов, то вы эти же свои ресурсы и вкладываете. Вам должно быть чего вкладывать.
0: Вообще, вот в психологии бытует такое мнение, что люди должны, подходя к браку, задаваться таким вопросом. На каком уровне мои потребности физиологические, духовные, интеллектуальные, и тоже также такие же должны быть у партнера, и социальный статус. На каком они? То есть, если у вас очень сильно какой-то дисбаланс, то нужно, соответственно, подумать, а сможете ли вы вместе двигаться дальше?
2: Мне кажется, вот мы сейчас живем, и нам тоже все время говорят, что сначала там построй карьеру, сначала займись своей жизнью, начни жить счастливо сама по себе, имей хобби, что-то еще. Когда ты чего-то из этого не имеешь, тебе кажется, что, ну, я, наверное, еще как бы недостойна, получается, быть замужем как будто бы. То есть отсюда какие-то побочные эффекты у нас такие возникают, что мы впадаем в такую гонку, что надо становиться лучше, лучше, лучше, лучше, потому что только потом, когда как будто бы ты достигнешь какого-то вот идеала, который ты себе придумала, ты сможешь подумать уже об отношениях, о муже. И об этом, и, возможно, такое же есть у мужчин, не знаю, да, не буду говорить за них, но вот эти вот истории.

0: истории про «я там встану на ноги», то есть тут тоже как будто бы непонятно, то ли действительно там он думает, что он встанет на ноги потом, то ли как бы тоже как бы не быть обманутой вот этими...
1: То ли он просто убегает от
2: ответственности.
1: А бывает вообще, прости, а бывают люди, которые, и ты их даже не раскусишь? Мы не, ну, короче, есть люди, которые реально просто скрывают себя. Они могут притворяться классным парнем, они могут притворяться там прямо этим. Они могут даже в свое вранье поверить сами. И ты никогда в жизни не... Это как кот в мешке отчасти. Ты сколько... Вот, я знаю людей, риски которые встречаются 5 лет. Они женятся и разводятся через год. А потому есть люди, которые женятся за месяц. И у них счастливый брак уже десятилетиями. И как это вот работает?
3: Вот классный момент, который вот я хотела прям сказать про Катю. У меня просто тоже так было. Я считала, что я там чего-то недостойна. Вообще классно, когда мы растем, развиваемся. Это тоже говорит про нашу зрелость. Но никогда не нужно думать, это прям вот, вот нужно прям зарубить себе на носу. Никогда не нужно думать, что ты недостойна. Ты в любом возрасте, ты всегда прекрасна и ты достойна.
4: Вот прям чего?
3: Достойно выйти замуж, достигнуть
1: за
3: своей
1: богатого.
3: Цели. Да, за богатого.
1: Я достойна только за среднего заработка, да, там парни.
3: Нет, достойно выйти замуж, достойно цели, которую ты хочешь, достойно своей мечты. Я не говорю о том, что я достойна только вот этого, а вот ты. Недостоин. Нет, конечно, вот именно про свою потребность, про вот мечту и цель. А про то, что человека не раскусишь, ну, мы знаем, что у нас есть люди разных, так скажем, психических строений души, вот, и если это можно так назвать, да, и это абьюзер, да, социопаты, нарциссы и различные другие, да, личности, которые могут это скрывать. Но риски есть всегда, есть везде.
5: И часто мы боимся этих рисков, и поэтому... избегаем, ну, уходим в себя, пытаемся разобраться, это очень сильно затягивается, и в итоге как бы ты уже...
3: Здесь работает Олен пример, здравый смысл, когда ты вот включаешь этот момент, понимание того, кто находится рядом с тобой. В моей жизни был такой пример, я очень долго встречалась с парнем, который, вот, ну, мне тогда было 18 лет, и мне казалось, что ой, он такой классный, он такой здоровский, и в какой-то момент я почувствовала на себе, я потом уже стала анализировать, что он как будто одеяло на себя перетягивает. Вот эти вот, вот этот какой-то излишний контроль, излишние вопросы в чем-то. Нужно понять, напрягает ли тебя лично это.
1: Ты же никогда не найдешь себе такого, что ну, тебя вообще никогда не будут напрягать. Там мой муж, он не идеален. Он, да, мне с ним комфортно, но есть вещи, которые меня просто вымораживают.
3: Но ты должна понять, что тебе комфортно.
0: Я решила, мне некомфортно с людьми.
1: Я вообще не понимаю,
0: что мне запереть,
1: откуда ты берешься, если по природе мы социальные.
0: Да,
1: мы социальные
0: человек, в принципе.
1: Да. А на обитаемом острове
3: да.
1: один ты
3: нет,
1: ну, свихнешься.
3: Пожалуйста, я имею в виду социализироваться, это вообще будет супер, да, помощь другим людям, реализация в обществе.
1: Ну и жить с кем-то.
3: Друзья. Не обязательно, кому-то не обязательно с кем-то жить. Ну, правда. То есть, если, к примеру, некомфортно создавать семью для кого-то, вот этот момент мы немножко не учитываем то, что есть люди с какими-то психотравмами, да, или с какими-то различными, так скажем, нормами и целями в жизни, да, и это имеет место быть. Ну, я имею в виду те, кто не хотят, к примеру, там замуж и считают, что мне одному будет лучше. Возможно, там о чем-то мечтал, но пришел к этому выводу. Нет.
1: Почему? Вот изначально у нас был вопрос, зачем вообще нужен брак девушке? Вот какую роль он в жизни человека, в принципе, играет?
3: Это ты сам отвечаешь на этот вопрос.
1: То есть мы сейчас приходим к тому, что, ну, ты для себя на этот вопрос отвечаешь, пусть кто-то там, если ему нравится, жениться, женится, я вот не хочу иметь проблемы в это вообще влезать, это надо... Ну, это некомфортно, отчасти брак это не всегда ну, будет
3: да.
1: некомфортно. Это надо уступать, это надо с кем-то жить, мне лучше одной. Пусть другая половина населения продолжает наш род, я с себя эту ответственность снимаю.
4: Это так? Знаешь еще иногда из-за чего получается? Ну, вот это опять же из самообмана. То есть по факту, если посмотреть честно и непредвзято, у девушки, предположим, не получается создавать отношения с парнями. Но она это для самоутешения и самоуспокоения переворачивает с ног на голову и говорит, мне это не нужно.
3: Да.
4: Очень часто вот именно за отказом от чего-то стоит просто желание скрыть от себя правду, что ты никак этого не можешь достичь.
1: А зачем ей это нужно? Вот задавая себе этот вопрос, она тебе говорит, зачем мне это нужно? Я, например, сейчас...

0: не так долго в браке, да, но могу сказать, что брак действительно нужен. И там, если я раньше говорила, что нет, ну, то есть я проанализировала, я поняла, что у меня были навязаны стереотипы, по которым, ну, которые гласили, почему не нужно создавать брак, и, ну, создавать семью и так далее. Но сейчас я понимаю, что это действительно делает человека более полноценным.
1: Мы говорим про то, что как будто бы девушка, вот сейчас, я не знаю, ей 20 лет, ей 30 лет, ей неважно, сколько ей лет, в принципе, она должна как будто бы для себя раз и навсегда сейчас решить, мне нужен брак или он мне не нужен. То есть это нормально быть честной с собой в каждый день своей жизни. Как бы ты можешь проснуться сегодня и понять, что сегодня, мне кажется,
2: сегодня
1: что я
2: брак не нужен.
1: На шаг ближе стала к тому, что... я могу быть в браке. То есть это же можно, если пойти как бы в глубину и понять, что, ну, что такое вообще честность с собой, мне кажется, это реально признать, что вот у меня сейчас не получается строить отношения. Если я сейчас выйду замуж, то я выйду замуж за какого-то странненького мужа, да, потому что у меня получается только с такими пока что. Но я не хочу, и я готова идти дальше, я готова там работать над собой, понимать, что... мне нужно в жизни, как я хочу. И, то есть, вот, когда говорим про одиночество, мне почему-то очень хочется сказать, что это нормально быть одинокой столько, сколько тебе потребуется до того момента, когда ты дорастешь, что ты готова выйти замуж. Что вот это время не должно быть стыдным, что ты одинока. Пока ты не встретила того самого, пока ты не, как бы, определилась для себя, насколько ты готова как бы к браку, и что сейчас именно ты готова, что вот это время – это норм, как бы.
3: Да, а мы говорим просто про то, что хорошо это или плохо. Мы же в первую очередь задали вопрос, а счастливы ли мы при этом? Потому что если, ну, как бы вот, я сейчас скажу, так, девчонки, до 25 замуж надо выйти. А человек к этому не готов, он не может строить отношения, ну травма у него психологическая. Нужно понять, может ли человек сделать себя счастливым сам.
4: Для этого им нужно обязательно, ну, мне так кажется, пожить одному. Очень нужно.
3: Да.
4: Потому что мы с рождения живем сначала с родственниками, потом, возможно, мы учимся где-то, либо уезжаем в города другие, там общаги, не общаги, либо также в семье. Потом ты там, если ты отделяешься от семьи, снимаешь квартиру с кем-то. Вот обязательно, я считаю, что человеку нужно побыть самим собой наедине. Не жить с родственниками, не жить вообще ни с кем. Потому что, ну... тогда ты поймешь себя лучше, чем когда ты в обществе с кем-то, потому что каждый день мы в компании людей, и время на уединение с собой очень мало, и его...
1: Но я тебе скажу, да, что это может затянуть, потому
4: может,
1: что
4: может,
1: в какой-то
4: да,
1: момент вот ты уже, я вот себя ловлю на этой мысли, что в какой-то момент ты начинаешь думать, что тебе настолько все комфортно,
4: нравится,
1: ты
4: да.
1: любишь, что у тебя вот тут стоит зубная щетка, тут, и даже я вот сейчас замечаю, что иногда там ко мне подружка приходит начинать ночевать, и меня раздражает, что она не туда ставит какую-нибудь тарелку там у меня дома, как вообще такое, то есть это тоже... это клево, я согласна абсолютно, да. что ты реально совсем по-другому себя как бы чувствуешь и понимаешь, но с другой стороны, тут есть и
4: привыкание,
1: такая, что,
4: да,
1: что такое привыкание.
3: Надо подловить вот этот пунктик того, что так, а что меня вот здесь раздражает, а что, ну, как бы, чтобы понимать.
0: Но вообще быть одному можно и в браке. Не одиноком, да. Быть не одиноким, а одному. У нас с мужем есть такая практика, у нас обязательно в неделю должны быть такие дни, когда он... несколько часов один, он развивается, он думает, он там о своем. И я тоже вне, там, я наушники могу надеть, уйти в другую комнату. Для нас это вообще нормальная история, быть вместе, но быть по отдельности иногда для того, чтобы быть наедине с самим собой, также продолжать развиваться и строить отношения. То есть не нужно бояться того, что вот ты сейчас вступишь в брак. Ну, конечно, если нет детей, я не знаю. Там, наверное, сложнее.
2: Да нет.
0: Нет.
3: Нет, я думаю, Оля находит
2: Дети
3: время.
2: Сильно жизнь осложняют.
0: Ну, в плане того, что вот побыть одному с детьми посложнее, особенно в самом начале.
2: В самом начале только.
0: Да, но...
2: Но в самом начале они же молчаливые.
0: Ты с ними
2: так, тебе не мешают думать.
0: Повезло, если молчаливые могут орать там, наверное.
2: Ну, это же думать тоже не мешает.
3: Мне кажется, что самое главное, если ты можешь наедине с самим собой быть счастлив, то у тебя и все получится. Если ты хочешь создать семью, и если у тебя есть какие-то другие цели и намерения, это все имеет место быть, это жизнь. Вот. Но самое главное определиться, что хочешь.

0: именно ты? И как
1: давайте
0: ты себя
1: сейчас каждый скажем что-то конкретное, что вас делает счастливым, именно вот, что вы можете сделать сами для себя. Просто кому-то это пусть будет идея, как можно себя порадовать, сделать счастливее. Может, это что-то материальное или нематериальное.
2: Я люблю гулять на природе. Или не на природе, просто по городу, смотреть, наслаждаться. Ну, типа, одной вот погулять, вот это меня делает счастливым. Ну, и с друзьями потом тоже можно, но сначала одной.
3: Меня делает счастливой делать что-то непривычное, необычное. Ну, то есть расширять свой кругозор и восхищаться тому, насколько этот мир вообще уникален, насколько люди уникальны. То есть мы же каждая маленькая вселенная, и меня прям очень прям делает счастливой тот факт, что я могу познавать этот мир хоть всю свою жизнь и находить что-то новое каждый раз.
4: Я в молодости сталкивалась с такой сложностью. Мне трудно было получать удовольствие от того, что есть. Мне все время хотелось чего-то другого, вот как зимой, лето, осенью, весны всегда хотелось. Вот когда я этому стала учиться, и, в общем-то, я еще до сих пор, наверное, учусь, вот как ты сказала фразу такую, быть в моменте, вот наслаждаться вот именно тем, что сейчас. Вот мне сейчас с вами хорошо, я довольна, спасибо вам. Вот потом я пойду, например, гулять как Таня, и я буду счастлива там. Вот именно этому я учусь, и мне это доставляет удовольствие.
0: Меня делает счастливой, вот даже сейчас вспомнила, прям аж стало приятно так на душе, это разговор по душам на закате. Я очень люблю закат, поэтому я вот в этом моменте всегда становлюсь самым счастливым человеком, наверное, просто на земле.
1: Классно. А у меня есть такое, я люблю ходить на такие свидания с собой. Я иду куда-нибудь, вкусно ем что-нибудь, потом иду гулять. Вот прям представляю, как будто бы я сама себя пригласила на свидание. И мне всегда потом очень здорово и так тепло на душе. Классно, что мы поделились. Мне кажется, это для многих даст идеи, что можно сделать для себя, чтобы почувствовать себя немножко счастливыми.

Что сегодня за день такой? Мало того, что я одна в клубе должна дежурить, так еще дождь на улице. О, это уже совсем не смешно. Так теперь я еще и в темноте сидеть должна. Фу ты, так и заикой можно стать. Алло? Алло? Ну, как хотите. Что-то это мне совсем не нравится.

0: ты, Маша, ты чего орешь? Это я, маэстро, пришел тут с тобой подежурить.
1: Это ты, маэстро?
0: Маш, ты что, у тебя что, нервы того шалят? Ужастиков насмотрелась, что ли?
1: А ты откуда знаешь?
0: Да у меня сосед такой же. Сначала ужастиком насмотрится, а потом ему всякие привидения снятся. А однажды ему такое померещилось.

0: Алло?
1: Ну как тебе фильм? У меня еще один есть, пострашнее. Возьмешь?
2: Вообще-то я ужастики не люблю. Так один раз посмотрела, и вот результат. Каждый день шарахаюсь.
3: Да у тебя, Маша, потерянный синдром.
2: Чего? Какой еще там синдром? Я ничего не теряла.
4: Потерянный синдром – это когда ты себя чувствуешь потерянным. Ну, условно, ты заблудился или тебя бросили. Вдруг становится страшно, одиноко, хочется спрятаться.
2: Это верно. Хочется спрятаться. А вот куда? Откуда ты знаешь про этот потерянный синдром?
4: А я его сам придумал. Ну, не совсем сам. Суперкнига подсказала. И, между прочим, это моя самая любимая история. И тебе, Маша, ее тоже надо послушать.
5: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
2: Что делать, если страшно?
5: Вопрос принят. Получите ответ. Господь, пастырь мой, не убоюсь зла. Вам нечего бояться, друзья, если с вами Бог. Он любит всех детей и способен защитить каждого. Только нужно верить.
6: Привет, друзья! Соскучились? Я во всяком случае очень. Поэтому с радостью поделюсь новой историей из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это Даниил. Человек мудрый, любящий Бога, честный и храбрый. Откуда я это знаю? А вот послушайте. Даниил был советником при царе Дарии и помогал ему мудро управлять государством.
7: Если я буду вести себя по-умному, Кир отдаст мне во владение южную землю, а почему бы нет? Я заслужил это больше.
8: Смири свою гордость, Дарий.

0: Благодари за все одного Бога.
1: Я должен благодарить тебя одного. С тех пор, как я здесь, ты мой наставник.
0: Дарий.
2: Другие советники завидовали Даниилу. Хм, еще бы! Чужак в их племени, а добился такого успеха.
3: Каждую ночь я засыпаю под звук его молитвы, и под этот же звук просыпаюсь каждое утро. С ума сойдет, и ничего тут не придумаешь. Придумал!
2: По их совету царь Дарий издал указ, чтобы все в государстве поклонялись только ему. А кто не захочет, того бросать в клетку львам на съедение.
4: Сделайте копии и раздайте указ каждому. И горе тому, кто поставит ничтожных богов выше меня.
2: Хитрецы отлично знали, что Даниил не станет поклоняться никому, кроме живого бога. Их ловушка сработала.
5: Даниил, как?
0: Ты думал, я воздам тебе больше почести, чем моему богу?
5: Обманщик.
3: Да. Я сделал это ради тебя, ради всего Вавилона.
2: Царь Дарий вынужден был поступить со своим добрым советником согласно указу, бросить его львам.

0: Представьте себе, как страшно было Даниилу! Представили? Так вот, вы ошибаетесь! Ему не было страшно! Он лишь попросил у Бога защиты, и произошло чудо!
1: Даниил!
2: Я жив, Дарий. Мой Бог спас меня.
3: Уберите камень!

0: вместо него львы получили на обед злых и коварных советников.
1: Взять их! Вы лживо обвинили пророка Господня!
0: Вот так, друзья! Кто надеется на Божью защиту, тот будет в безопасности. Ему нечего бояться.
2: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня.
3: Алло? Алло? Сопит кто-то.
2: Опять? Мне страшно.
3: Стоп! Отставить бояться!
2: И в самом деле, почему я так испугалась? Ну, звонок, ну, сопит кто-то. Подумаешь.
3: Может, тот, кто звонил, и сам боится, поэтому и молчит. А нам с тобой, Маша, нечего бояться. У нас самая лучшая в мире охрана – сам Бог.
2: А знаете, друзья, Он может стать и вашим защитником. Как? Очень просто. Попросите Его. Дорогой Господь, войди в мою жизнь и стань моим лучшим другом и защитником. Помоги мне не бояться и научиться доверять Тебе. Аминь.

0: Опять не готова.
1: Я учила, честно.
0: Поверю, если услышу ответ. Все ясно? Садись, два.

0: что ты пришел со мной подежурить. Вдвоем намного веселее.
1: А ты представь, если бы нас здесь было человек 100 во главе с Робиком.
2: Ау! Маша! Ты тут не уснула в одиночестве?
0: Ой, Рубичек, привет!
2: Привет! О, да ты не одна, маэстро, мое почтение.
0: Привет, Робик.
2: Привет.
3: А мы решили тебе, Маша, компанию составить.
4: А то, думаем, гроза. Темно и скучно.
0: Спасибо. Ой, а это кто?
2: Да вот, хочет к нам в клуб. Звонил несколько раз, но говорить

0: боялся.
1: Ура!
0: О, другое дело. Ну, теперь, когда все стало ясно, в прямом и в переносном смысле, спасатели, познакомьте гостя с нашим клубом, покажите ему тут все, ну.
2: Тебе здесь понравится, мы гостям всегда рады.
3: Тебе нечего бояться, у нас отличная команда.
4: Это я уже понял.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея свидетельств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа подготовлена для вас, чтобы ваша семья получила информацию о доказательствах, поддерживающих библейское и научное сотворение. Сегодняшняя программа, как и каждая из них, очень уникальна. К тому же она очень особенная. Она называется «В этом усилие команды». Смотря нашу программу, а ее показывают по всему миру, вы, наверное, даже не задумываетесь над тем, что прямо передо мной четыре кинокамеры с четырьмя разными кинооператорами. Каждый из них снимает под разным углом, с разных мест. И координация всех усилий просто необходима для того, чтобы снимать эту программу «Сотворение в 21 веке» и говорить вам о библейском и научном сотворении. Я не вижу директора, который находится позади, и его ассистента, звукорежиссера, технический директор, там же у него под боком. Он размещает все это как нужно. И также еще один человек делает заметки и записывает все, чтобы можно было добавить специальные эффекты. Таким образом, для создания каждой программы необходима команда. В буквальном смысле слова, я читаю лекции по всему миру, представляя в них как библейские, так и научные доказательства сотворения. Не бывает ни одного дня, чтобы я не осознавал усилий всей

командой, как и в работе нашего музея, так и в глобальном распространении всех этих фактов. Да, все это возможно только благодаря усилиям целой команды, в которую входит

0: все наши усилия рассказать о них. Ну что ж, давайте познакомимся сейчас с большой командой Музея свидетельств сотворения. Мы начнем с моей жены. Дорогая, для меня всегда радость, когда ты в программе.
1: Спасибо. Мне всегда радостно быть с тобой.
0: Тебе пришла в голову идея перечесть все наши усилия, усилия команды. Первое, конечно, это обучение. Ведь мы учим правду и провозглашаем истину в многочисленных ее формах. Также моя жена занимается специальными постановками, специальными событиями. Расскажи нам, что ты координировала недавно?
1: Мы организовали большую научную выставку, посвященную сотворению, где проводились разные школьные викторины. Во время нее также показывались и детские программы TBN.
0: Обучение — жизненно важная часть нашего служения, и мы просто хотим провозглашать правду. Также сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс. Это служитель с почетной степенью доктора наук. Он проехал сотни километров, чтобы быть здесь.
2: И впервые мы встретились в 55-м году.
0: Это же было в середине прошлого столетия, даже в прошлом тысячелетии. Мы сразу же подружились и дружили все эти годы.
2: Да, да.
0: Я считаю, что твое служение очень эффективно работает по всей стране, и ты преимущественно рассказываешь всем о библейском сотворении, о сотворении с библейской точки зрения. Сколько церквей ты посещаешь в год?
2: За последних несколько лет я посетил 300 церквей.
0: Это удивительно, это похвально, этот человек очень эффективный оратор. Он абсолютно убежден в том, что Библия — это Слово Бога, включая и ранние главы Бытия, в которых нам предоставлено историческое объяснение сотворения. Ведь ты веришь, что эти события, записанные в книге Бытия, являются абсолютной историей и истиной?
2: Конечно.
0: Он ответил с убеждением. Фактически, я познакомился с ним еще в колледже, как раз после его состязания на ринге. И тогда он был профессиональным боксером. Я люблю, когда на моей стороне такие ребята. Рон, в дополнение ко всем дисциплинам, в которые ты вовлечен, ведь мы с тобой поддерживаем отношения уже долгое время. В 82-м году ты пригласил меня в Техас прочитать лекцию вместо тебя. И тогда я сказал, а согласен ли ты, если ты позволишь мне возглавить раскопки в городе Гленроуз? Ты сказал, конечно. А что ты еще сказал?
2: Я сказал, никаких динозавров не было. Если хочешь, можешь копать у меня во дворе.
0: Разве это не изумительно? Он сказал, что не верит в динозавров. Но ты изменил свое мнение?
2: Конечно, вынужден был это сделать.
0: Благодаря доказательствам. Это прекрасная программа, она мне нравится. Он первым поддержал меня, когда я понял, что сам Господь подталкивает меня установить настоящую академическую организацию. Он сразу же откликнулся, став ее вице-президентом. И его подпись на бумагах рядом с моей. И рядом с Чарльза Хитбилла. Он секретарь-хранитель.
2: Да, да.
0: А мечтал ли ты когда-нибудь о том, что как это служение, так и эта научная организация зайдут так далеко?
2: Нет, мы же начали с бревенчатого домика. Я никогда даже и не мечтал, что столько всего будет сделано. Я благодарю Бога за это.
0: Фактически, бревенчатый домик был самым экзотическим из всего того, что мы делали, и самым привлекательным. Я имею в виду его приспособление. И теперь мы подошли к группе тех, которые также представляют жизненно важный интерес для нашей программы. Я говорю о технической группе, которая составляет проекты и дизайны, строит и доставляет техническое оборудование для нас. Лэри, чем ты занимался много лет в компании «Техасские инструменты»?
2: Я был членом технического персонала, у меня была инженерная команда, и мы проектировали типографы и компоненты компьютеров.
0: А когда ты работал инженером, сколько у тебя было патентов?
2: 16. Несколько еще в процессе подтверждения.
0: Это прекрасно. И у тебя есть помощница, которая играет важную роль в твоей жизни и в твоей работе. Это Шэрон Митчем. Шэрон, мы очень благодарны тебе за то, что ты делаешь. И все они, наша команда, в нее входит и Марк. И для меня большая радость, что ты участвуешь в этой работе. И фактически он работает больше всех для функционирования всех наших систем. И когда я читаю лекции для больших аудиторий по всей стране и по всему миру, и они втроем составляют систему для наших компьютеров, Я говорю о системах

0: PowerPoint. Я очень-очень благодарен за всю нашу техническую команду. И мне бы хотелось, чтобы вы получали зарплату, но мы не в состоянии это сделать. Наверное, это никогда не изменится. Мы не сможем вам платить. А вы с этим согласны?
1: Насколько я понял, ты сказал, что мы не здесь получим награду.
0: Верно. И вы не возражаете, что нет зарплаты?
2: Совсем нет.
0: А ты, Марк?
1: Совершенно нет.
0: Ну что ж, это удивительно. Кажется, мы уладили этот важный вопрос перед всем миром. Мне нравится эта программа. Мы, конечно же, делаем все, что только возможно, чтобы помочь им оплачивать их расходы в этой жизненно важной работе. Итак, обучение. Это не просто освещает главные вопросы, но и обеспечивает библейскими и научными доказательствами, полученными в результате научных исследований. Мы освещаем правду Писания. Для этого нам необходимо постоянно придерживаться Слова Бога, потому что Библия — это абсолютная правда. В дополнение к этому мы проводим исследования как современной окружающей среды планеты Земля, так и первоначальной среды. А через несколько минут мы встретимся с изготовителями этой модели мира, модели перед потопом. Мы проводим настоящие исследования в гиперборической биосфере, чтобы в точности воспроизвести мир перед потопом. И, конечно же, необыкновенно важное значение имеет фактор времени. Ведь то, что мы обнаружили в природе, научно доказывает описанное в Библии в тесной хронологии всего лишь несколько тысяч лет назад. Бог своим словом сотворил Вселенную, Землю, все живые системы, и затем Он сотворил и самого человека. И это достижение чрезвычайной важности, не имеющее никакой параллели ни в эволюционном дизайне, ни в системе. Это просто необыкновенной значительности. Но мы также уделяем внимание и исследованиям других ученых. Конечно же, мы им очень благодарны за это. Я мог бы дать вам целый перечень ученых, которые на протяжении целых десятилетий занимались очень важной работой. Некоторые из этих великих ученых относятся к прошлым столетиям. Некоторые организовали очень важные научные исследования. Но мы не только используем плоды их труда, в синтезе мы их применяем и в собственных исследованиях, но мы и сами продолжаем искать. Мы не боимся запачкать свои руки, так сказать. Итак, вы познакомились с нашей жизненно важной командой. И нам очень весело. Здорово. Я хочу, чтобы вы это подтвердили. Здорово, правда? Правильно. Вся команда в восторге. Итак, вот эта буква представляет экскавацию. Как раз эта женщина и владеет собственностью, на которой мы проводим раскопки. Белинда, мы очень рады, что ты со своим дорогим покойным мужем, Куртом Лакоста, вы пригласили нас на свою частную собственность, и мы раскопали на ней более 10 динозавров. И все это началось с того, что была найдена маленькая косточка, не больше моего мизинца. И это просто здорово, не так ли?
2: Конечно, радостно. Это говорит не о том, что Бог создал все раньше нас.
0: Бог видел, как динозавры погибли во время всемирного потопа, и у нас есть научные доказательства того, что потоп произошел, и мы подошли к раскопкам. Вот здесь указана фамилия владельца собственности, на которой мы ведем раскопки и находим динозавров, и один из членов нашего правления, преподобный доктор Чарльз Хилтитбитл, он сам хотел присутствовать здесь, и когда он стал нашим первым полевым инспектором, и в то время у него была собственная строительная фирма. Он был очень специфическим в своих измерениях и в использовании разного машинного оборудования. И довольно долго он был нашим полевым инспектором, затем он переехал. Но Бог дал нам особенного человека. Дон Йегер, я рад, что ты с нами.
1: Ну что ж, спасибо, мне самому здесь нравится.
0: Знаете, он ушел на пенсию после того, как был техническим машинистом. Им же были его отец, который помогал Эдварду Теллеру и Роберту Оппенхаймеру среди многих других инженеров в создании первой в мире атомной бомбы. И кажется, это был в Лос-Аламосе, когда это происходило, не так ли?
1: Верно, верно, Карл.
0: Насколько я помню, в национальной лаборатории Лос-Аламоса в своем раннем детстве ты встретился с известным человеком.
1: Доктор Эйнштейн.
0: Доктор Альберт Эйнштейн.
1: Альберт Эйнштейн.
0: Ты даже и представления не имел, кто он такой.
1: Верно.
0: Уже позже тебе стало

0: Стало известно, что ты встретился с известным человеком. Отец Дона был и по-прежнему остается машинистом, техническим машинистом. И Дон ушел на пенсию как машинист, или думал, что ушел, но посетив музей сотворения, он начал все снова. Ты большое благословение для нас, ведь ты сооружаешь все, что нам необходимо во время раскопок, и в точности все измеряешь, все, что нам нужно. Конечно, у нас на раскопках всем руководит Джо Тейлор. Я уверен, что он самый лучший археолог, тот, кто раскапывает, помогает нам в мире среди приверженцев сотворения. Если мне нужно отлучиться, он всем руководит вместо меня. Но в основном мы все работаем вместе. Но ты прекрасный полевой инспектор. И спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам.
1: Большое спасибо.
0: В дополнение к этому, мы всегда заботимся о тех, которые участвуют в проведении раскопок. С нами всегда либо врач, либо санитар. И вот здесь с нами на передаче наш гость Эрон Джаткинс. Эрон, ты для нас большое благословение.
1: Спасибо.
0: Расскажи нам, какова твоя профессия?
1: Я профессиональный санитар. Я работаю ему вот уже примерно 10 лет. Я санитар скорой помощи и также авиационный санитар.
0: К счастью, мы редко прибегаем к его помощи. С нами также работает и врач, доктор Дейл Питерсон. Через несколько минут мы встретимся с ним. Когда он занят со своими пациентами, эта чудесная команда всегда здесь. Это успокоительно влияет и на доктора, и на полевого инспектора, и на главного раскопщика и так далее, и владельца собственности. Ведь они знают, что всегда есть кому позаботиться о царапинах, ожогах, укусах и так далее. Таким образом, как вы сами видите, мы на самом деле проводим настоящие раскопки. Но позвольте мне зайти немного дальше, ведь мы не просто занимаемся раскопками, а пытаемся полностью исследовать ископаемое в контексте целой интегрированной системы, которая была захоронена вся вместе. Таким образом, мы получаем доказательства того, что все это отложилось в результате одной большой глобальной катастрофы, а не на протяжении длительных геологических веков. К тому же мы приняли во внимание население Земли. Если подсчитать ежегодный процент его возрастания, это значит, что всего лишь за несколько тысячелетий только от одной пары оно могло увеличиться до современных размеров. И мы получили эти данные в результате научных исследований. В дополнение к этому, застывшие в граните элементы также говорят нам об этом. Например, в работах доктора Роберта Джентри они называются плеокрическими ореолами. Как раз они и указывают на то, что Земля сформировалась очень, очень быстро. Это моя сестра, Пегги Робертс. Это моя сестра. Я по-прежнему могу называть тебя сестра. Я никому не буду говорить, сколько тебе лет. Я немного больше 29. И я даже очень хорошо помню тот вечер, когда она родилась. Она, конечно же, этого не помнит. И мы оба были поражены тем фактом, что Бог позволил нам работать вместе в критические годы нашей жизни. Ее муж, мой зять, Дойл Робертс, также является огромным благословением для нас. И знаешь, сестра, я хочу, чтобы ты знала, что мне очень радостно от того, что ты менеджер нашего персонала. И где бы я ни был на земле, я могу всегда положиться на тебя. Тебе нравится эта работа?
2: Очень.
0: Фактически, она одна из тех, которые отвечают на наши телефоны. Так что те, которые нам звонят, я хочу сказать вам, вы часто слышите ее голос, но на технические вопросы отвечает наш технический персонал. Я представлю его вам. Итак, эта команда отвечает на вопросы или помогает вам что-то получить. И мы подключаем многих сотрудников к этому. А это Фрэнсис, наш бухгалтер.
2: Да.
0: Я хочу спросить, все ли у нас в порядке?
2: В общем, да.
0: На самом деле, я хочу узнать, оплачены ли все счета?
2: Да, все, которые мы получили.
0: Ну и прекрасно. Я могу закончить эту программу с настоящим покоем. Фрэнсис также часто отвечает на вопросы, как и Нэнси Чапман, которая представляет Бюро информации. А тебе нравится твоя работа?
2: Да, нравится.
0: Хорошо, ты любишь отвечать не на технические вопросы.
2: Да, а ведь очень многие хотят знать, где находится музей, когда он открыт.
0: И, между прочим, они обе, Фрэнсис Шнайдер и Нэнси Чепман, рассылают электронную почту из нашего музея. Таким образом, теперь вы будете знать, что получаете это от них. Ну что ж, теперь мы подошли к нашему техническому.

0: техническому персоналу. Эти господа ученые, несколько десятилетий назад, Генри Форд, тот, кто сделал автомобиль, собрал вокруг себя тех, которые в основном могли ответить на любой вопрос, касающийся его предприятия. Ведь он понимал, что одному человеку с этим никогда не справиться. Ну что ж, я не уверен, что эти люди могут ответить на все абсолютно вопросы, но они настоящая команда технических писателей и профессиональных воспитателей, и учителей. И вторая работа — быть рядом с нами. Дэвид Бэссетт, ты был для меня настоящим благословением. Тебе нравится работать в музее?
1: Конечно, за эту большую привилегию я очень благодарен Господу.
2: Брайан Томас, ты наш новый научный сотрудник. А тебе нравится работать в музее?
1: Очень нравится.
2: Отлично. Оба эти человека — профессиональные педагоги очень хорошей христианской школы. Как она называется?
1: Оливия Christian School с южной стороны Далласа.
2: Верно. Поскольку у нас осталось немного времени, расскажи нам кратко о своей научной подготовке.
1: У меня есть степень магистра в области геологических наук из Университета Колумбия, но получил я ее главным образом благодаря своей работе здесь, в институте.
2: И, кажется, довольно большую работу в области геологии ты также провел и в Техасском университете.
1: Да, Техасский университет в Эль-Пасо присвоил мне степень бакалавра.
2: Прекрасно, Брайан. А какого у тебя образование?
1: У меня степень бакалавра биологических наук из Государственного университета Стивен Остина и степень магистра биотехнологии из того же университета.
2: Это чудесно. Позвольте мне быстро задать вам еще один вопрос. А вы сторонники сотворения, не так ли?
1: Конечно.
2: И ты недавно присоединился к ним, не так ли?
1: Верно. Как и сказано в Библии.
2: Верно, как сказано в Библии. Доказательства подтверждают, что вся система была сотворена всего лишь несколько тысяч лет назад. Таким образом, ответы на технические вопросы вы получаете от этих ребят. Мне только вот что хочется добавить. У нас также есть и настоящие изделия, подтверждающие все эти ответы. Мы также объясняем и адаптацию. Главным образом, они объясняют, что живым системам свойственно приспособление. Некоторые еще это называют микроэволюцией. Конечно же, проводя всю эту работу, мы никогда не забываем о вечности. И, наконец, мы подошли к нашей заключительной группе, которая по своей важности никоим образом не уступает всем другим. Сейчас я имею в виду нашу группу ученых, специалистов разных областей. Каждый из них необычайно дорог мне. Мы начнем с человека, которому под силу сделать огромный труд. Это доктор Дейл Питерсон. Дейл, я очень рад, что ты с нами.
1: Здравствуй, Карл. Я очень рад быть здесь.
2: У доктора Дейла Питерсона есть своя собственная медицинская практика в Эдмонте, штат Оклахома. Ты преподавал в каком медицинском заведении?
1: На медицинских факультетах университетов Миннесота, Висконсина и Оклахомы.
2: А это прекрасно. Здесь, в нашем зале, сегодня присутствуют и его дети, и внуки. И я с радостью наблюдал за ростом твоей семьи. И они накопили столько информации о сотворении. И никогда не боялись ее распространять в разных научных областях. И очень благотворно влияли на других людей и рассказывали всем о сотворении, даже в научных областях.
1: Конечно.
2: Итак, мы уже поговорили об обучении, об экскавации, об ответах, раскопках. Теперь мы подошли дальше. Мы будем говорить о музее. Вот это, кстати, мой личный врач. Ведь очень хорошо себя чувствуешь, когда с тобой личный врач. Я доверяю ему. А сколько лет ты уже был сторонником сотворения?
1: С музеем мы связаны с 1984 года, и в действительности с тех пор мы и начали понимать то, что наша Вселенная относительно молодая.
2: Это замечательно. Мы всегда очень любим подобные заявления. Поскольку у нас есть всего лишь несколько минут, я приглашу сюда очень особенную команду. Боб, Бу и Трент, идите ко мне и встаньте возле этого изобретение. Это репродукция мира. Перед потопом, самое лучшее, о котором мне только известно, в ней представлена внутренняя структура Земли. В ней есть и система освещения, представляющая нам огромный общий континент, над которым растянут небесный свод. Боб, мы с тобой много чего сделали вместе. Например,

0: Мы вместе взбирались на гору Арарат и были в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Люди забывают это, но теперь мы подошли к тому, что вы видите в каждой передаче. Фактически, ты сделал это для нас вместе со своей женой Буйсоном Трентом. И это стало своего рода служением всему миру.
1: Для меня это большая привилегия.
0: И Трент также делает модели, так сказать, идет по твоим следам. Ты уже много сделал, не так ли?
1: Немного.
0: Видите, зная о том, насколько занят Боб, я попросил Трента сделать эту особенную репродукцию, и он согласился. А Боб знал, что ему понадобится какая-то помощь. Таким образом, эта работа заняла у них 6 недель. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту семью и очень ей благодарен. Ну что ж, теперь нам придется очень быстро представить вам персонал нашего музея. А это муж моей сестры, Дойл Робертс. Он держит график, потому что он был одним из тех, которые ежедневно измеряли гипербарическую биосферу. Дойл, для меня большая привилегия, что вы работаете со мной, а тебе нравится работать в нашем музее?
1: Мне нравится здесь работать все 10 лет.
0: Я думал, что только 2,5, я уже 10,5 лет. Да, ты прав, 10 лет. А сейчас, Дик, пожалуйста, подойди сюда, потому что в заключение я хочу познакомить всех вот с этим сооружением. Он один из наших добровольцев, он помогает встречать тех, которые прилетают к нам. Действительно, ты для нас большое благословение. Ну что ж, в этот заключительный момент давайте-ка рассмотрим вот это сооружение. Это наш строитель-инженер Дон Элиф. Дон, очень приятно, что ты в нашей команде.
1: И мне это очень нравится. Спасибо, что приняли меня.
0: И фактически мы не платим ему никакой зарплаты. Он добровольно проектирует и сооружает все за свой счет. Таким образом построены все сооружения, подсказанные Господом за все эти годы. И если бы я только мог собрать денег для всех, которые откликнулись работать под нашим руководством. Но как бы там ни было, этот проект закончен. Это все сделано. Давайте покажем. Вот это снимем крышу. Дэниел и Скотт Чепман помогают ему. Таким образом, в эту работу были вовлечены все. Все Чепманы и семья Элфисов. Итак, вот это само строение. Внутри ее репродукция ковчега Ноя, длина которой почти 8 метров. Затем мы видим огромную 20-метровую биосферу.

Мы продолжаем разговор на тему «Сила благословения». Во время первой части сегодняшней встречи речь шла о том, что ребенок не знает, кто он и каков он. И первая информация, которая в этом отношении представляет для него основу построения мнения о себе, это слова его родителей и членов семьи. Библия раскрывает нам духовные механизмы действенности слов, говоря о том, что когда человек произносит Божьи слова, он тем самым озвучивает Божью волю и дает Богу право действовать. Однако есть и иные слова, слова проклятия, противоположность благословениям, и они по природе своей бесовские. Дьявол, бесы подталкивают человека на то, чтобы произносить проклятие, и тогда они обретают право действовать. Продолжая разговор на эту тему, давайте посмотрим с вами на несколько иллюстраций Священного Писания, которые демонстрируют силу слов. В данном случае страшный пример силы проклятия. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24 и 25. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 24 и 25. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Есть попытки истолковать эти слова не в том смысле, в котором изначально они были сказаны. В Библии слова «кровь их на них» означает несение вины. А здесь взрослые говорят: «кровь его, праведника, на нас и на детях наших». То есть осуждение его на смерть, вот это преступление, когда безвинный осужден на казнь позорную, вот это на нас и на детях наших. Значит, мы несем ответственность. И хотя верно то, что сказал это не весь народ иудейский, и хотя верно то, что там перед Пилатом стояло ограниченное число людей, но стояли в первую очередь вожди, которые имеют право говорить от имени всего народа. И далее, в скором времени, в исторической перспективе, последовало исполнение этих слов. 70-й год нашей эры стал национальной трагедией для Иудеи, и страшное творилось.

либо убито, либо продано в рабство. Когда мы читаем повествование иудейского историка Иосифа Флавия, «Иудейская война», он описывает страшное состояние того периода, когда дело доходило даже до людоедства. Это была страшная эпоха. И именно это произошло, помимо всего прочего, поскольку народ сам на себя навлек эту судьбу. В Священном Писании есть и иные примеры того, как слова родителей, негативные слова, слова проклятия с точностью исполнялись в жизни детей. Но наша тема сегодня – сила благословения. И на этом нам необходимо сконцентрировать свое внимание. Послушайте древний текст, который часто читают в церквах разных направлений. Большинство из вас, полагаю, знают его наизусть. Книга «Числа», 6 глава, стихи с 24 по 27. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Какова значимость этих слов? Что происходит, когда священнослужитель произносит эти слова? Давайте посмотрим несколько стихов перед этим, начиная с 22-го. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Дальше звучат слова, которые я только что процитировал. И дальше объясняется механизм, 27 стих. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». То есть, что происходит, когда человек произносит Божьи слова, слова, отражающие Божью волю, слова, передающие Божьи пожелания, благодать и благословения? Что происходит в момент произнесения человеческих слов? «Я, — говорит Господь, — благословлю». То есть Богу, чтобы благословить, в данном случае нужны люди, которые на земле призывали бы Его имя на какую-то группу людей. Бог говорит, я благословлю тогда, когда вы будете благословлять, то есть произносить благие слова сообразно моей воле. И многие, естественно, задают вопрос, а что Бог не может сам напрямую благословить? Конечно же, может и часто благословляет, но Он установил способ, благодаря которому мы можем быть служителями благословения. Мы можем быть служителями благословения в том смысле, что, произнося Божьи слова и давая Господу право таким образом теперь действовать, а слова Его живы и действенны, мы открываем сокровищницу Божьей силы, Божьих благословений и всего того добра и блага, которое Господь приготовил. Еще раз очень важно подчеркнуть, человеческое слово само по себе, кроме психологического эффекта, силы много не имеет. Но Бог говорит, если вы произносите то, что я вам говорю произносить, то тогда я буду благословлять. И у Божьего слова, у Божьего благословения есть великая сила. Итак, я благословлю их, говорит Господь. Теперь еще применительнее, уже применительно непосредственно касательно семьи. Книга «Бытие», 48 глава, 20 стих. «Бытие 48:20. Это описание эпизода, когда престарелый патриарх Иаков благословляет детей Иосифа. Итак, читаем 48:20. «И благословил их в тот день, говоря, Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». Что означает эта фраза? Что значит «Тобою будет благословлять Израиль»? Посмотрите, как этот текст выглядит в одном из переводов на русский язык, перевод Санчина.
Тобой да благословляет Израиль. То есть это призыв,

Пусть Израиль, то есть народ, речь идет о будущем, если верить синодальному переводу, тобою будет благословен. То есть в будущем речь уже не идет о благословении самого патриарха Иакова. Израиль, израильский народ должен благословлять, или пусть благословляет своих детей, своих внуков. И дан текст. Текст какой? «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассе». Таким образом, перед нами дан текст, текст благословения, текст, который можно использовать для того, чтобы благословлять своих детей и внуков. Давайте рассмотрим, как это понимается в израильском народе уже давно. Я читаю из классического комментария Санчина. Это отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах. Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний, как Ефраима и Менаше». У Ефраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Вопрос. Как звали отца этих двух молодых людей? Иосиф, уже было сказано. Как звали маму и кем она была? Она была дочерью египетского жреца. Это серьезное дело. Это означает, что они жили, эти мальчики, в окружении язычества. То есть все родственники были язычниками не просто, а высшая каста язычества. То есть они принадлежали к жреческому сословию. То есть там и оккультизм был, и всевозможные магические обряды, и сама философия, само мировоззрение, да еще и богатство, потому что земли жрецов, как говорит Библия, они не подвергались налогообложению и так далее. То есть это были соблазны большие. Но, как написано дальше в комментарии, несмотря на то, что они выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов и традициям семьи, как Ефраим и Менаше. То есть говоря: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии», мы желаем своим мальчикам чего? Чтобы они также твердо стояли в вере, чтобы, несмотря на разные обстоятельства и соблазны мира, богатства ли, похоти ли, удовольствия, чтобы они ушли страдать с народом Божьим и получили вечную награду. Вот смысл этого благословения. Потому есть все основания, есть логика в том, чтобы вот эти слова: «Тобою пусть благословляет Израиль, народ израильский, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассе», чтобы их использовать для благословения во всех семьях. И я напомню теперь, что Новый Завет был заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. И я напомню, что апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Если же вы Христовы, то вы, пожалуйста, что дальше? Семя Авраамова, и по обетованию наследники». Мы наследники всех благословений, которые Господь приготовил для своего народа во все эпохи истории земли. Потому вот это есть заповедь для всех родителей. Это есть заповедь для всех, кто хочет, чтобы Бог теперь действовал через наши слова, через слова родителей, бабушек, дедушек и так далее, чтобы благословлял наших детей, наших внуков, правнуков и далее. Это отразилось в обычае благословения не только касательно мальчиков. Давайте посмотрим в отношении девочек. Книга Бытие, 24 глава, стихи 59 и 60. Это эпизод, рассказывающий о том, как в далекой стране нашли невесту для Исаака. И перед тем, как она отправилась в далекий путь, было произведено нечто очень важное. Прочитаем 24 глава книги Бытие, стихи 59 и 60. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». И 60 стих говорит: «И благословили Ревеку, и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И

так далее. То есть, когда отправляются в дорогу дети, их благословляют. Еще одно место, где благословение на девочек, книга Руфь, 4 глава, 11 стих. Руфь, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели». И вот дальше идет благословение. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой», и так далее. То есть мальчиков благословляют и девочек благословляют. Им желают, чтобы Бог в их жизни соделал то же самое, что в жизни патриархов, чтобы в их жизни произошло то же самое благое, не те ошибки, которые патриархи делали, нам этого не нужно, а вот именно то, что Бог делал, то, что Всевышний подарил, чтобы вот это все теперь было и в жизни наших детей. Итак, это заповедь, это обычай, который засвидетельствован на страницах Священного Писания. И в результате, когда мы подходим с вами уже к эпохе служения Иисуса Христа, мы находим, что даже сам Он, Спаситель наш, получил благословение при рождении. Послушайте из Евангелия от Луки, 2 главы, стихи с 25 по 28 и 34. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 25 по 28 и 34. «Кто благословил Иисуса? Старец Симеон, которому открыто было Духом Божьим, что он увидит спасение Израиля. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал». Дальше идет текст. Текст, и вот 34 стих говорит: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его», и далее по тексту. То есть Иисус Христос даже, Сын Божий, родившись, получил благословение. Благословение мужа Божия, который был близок к Господу, чтобы через это благословение, через слова человеческие, Господь смог благословить Иисуса. И когда уже Иисус вырос и совершал свое служение, то, как рассказывает нам евангельское повествование, Он также благословлял детей. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Иисус считал благословение детей настолько значимым, что Он готов был прервать свой разговор со взрослыми, благословить детей и только после этого продолжить свое служение дальше. То есть мы находим, что в обществе Господнем это было распространено и было обычным явлением. Теперь поговорим о том, как благословлять. Модели благословения. Первый очень важный момент. Книга «Бытие», 49 глава, 28 стих, который фактически заканчивает рассказ о том, как патриарх Иаков благословил каждого из своих сыновей, говорит о том, что вот благословение, которое сказал Иаков, и дал благословение, вот ключевой момент, каждому свое. То есть, если вы прочитаете благословение сынам Иакова, они все разные, потому что все дети разные, у них нужды разные, у них проблемы разные, изъяны характера разные, потому и благословлять их нужно по-разному. Вот это первый принцип. То есть, есть базовые тексты благословения, мы к ним еще сегодня вернемся, но помимо этих базовых, вот таких вот для всех предназначенных, дальше благословение, оно формулируется и произносится для ребеночка каждого отдельно. Что нужно вашему ребеночку?
Нужно ему, чтобы он был более собранным, более организованным? Нужно, чтобы он был более радостным? Нужно ли, чтобы он был более общительным? То есть, что вот в характере представляет какой-то изъян или какую-то потенциальную сулит беду для ребеночка? То есть, в чем он должен бы возрасти личностно и духовно? Вот именно в этом, по Слову Божию, найдя соответствующее обетование Священного Писания, которое описывает, какова воля Божья для детей, для всех нас, вот именно этими словами нужно благословлять применительно к конкретному дитя. В небольшой книжечке, которая называется «Ежедневно благословляйте своих детей», автор Мэри Руф Своуп пишет так. «Именно так мы должны благословлять своих детей и внуков благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты. Но чтобы быть в состоянии так благословлять, необходимо знать ребенка, жить его жизнью, его интересами, слушать его истории, расспрашивать его. То есть должна быть вот эта живая связь между поколениями, чтобы родитель или вот прародитель был в состоянии сформулировать то благословение, которое ребеночку именно нужно. Далее, говоря о моделях благословения, мы можем посмотреть на то, как патриархи благословляли. 48 глава, стихи с 8 по 10 и с 14 по 16. Мы увидим там следующее. Во-первых, физический контакт. Сказано, поцеловал их и обнял их. И второе, руку свою положил на голову каждого из них. Вот что происходит при благословении от родителей или прародителей. Поцеловал, обнял, возложил руку на голову. Дальше идет пожелание. Да благословит Господь. Бог да сотворит тебе. И так далее. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в том отрывочке, к которому мы уже обращались, в стихах 13 и 16 написано, что детей приносили, чтобы Иисус благословил. То есть, неся своих детей, родители несли их с этой целью. Скажите, откуда вообще такая мысль могла прийти, что учитель вдруг будет благословлять? Видите, что это было для них обыденным. Они знали, что этим занимаются, что это вполне естественно. Это было обычаем. И как Иисус их благословлял, сказано, обнял их, возложил руки и благословил. Вот это модели благословения. Вот что происходит на физическом уровне. Теперь, что касается стратегии замечания. Когда мы начинаем изучать эту тему, то очень часто родители мыслят так – но я же не могу только позитивное постоянно своему ребенку говорить, потому что в действительности он вот и бывает и лень проявляет, там и несобранность, и непослушание, и так далее. Если я буду говорить только позитивное, так говорит, ты умница, да, так все нормально, никаких проблем, то тогда я не смогу его реально воспитывать. Это в действительности резонный вопрос. Поэтому давайте хотя бы немножечко времени посвятим разговору о том, как делать замечание и как выражать свою мысль, когда ребенок в действительности нуждается в коррекции. Вот в Библии много на эту тему сказано, у нас времени очень мало, потому обзорно хотя бы. Деяния апостолов, 18 глава, стихи с 24 по 26, описывает человека по имени Аполлос. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Сказано, что он говорил о Господе как? Кто помнит? Правильно. Он говорил и учил о Господе правильно. И дальше странная фраза. «Зная только крещение Иоаннова». И дальше Акила и Прескила пригласили его в дом и точнее объяснили ему путь Господень. Смотрите, как большинство бы сказали сегодня. «Аполлос учит о Господе неправильно, не знает учения Христова, только у него начатки учения, он только про Иоанна знает, больше ничего не знает, давайте мы его наставим истине». Понимаете, то есть то же самое можно описать в целом правильно, да, и нужно признать, что ты молодец, ты стараешься, ты много знаешь, но вот есть кое-что еще. То есть вначале должно прозвучать утверждение, похвала. Вначале нужно поддержать и укрепить ребеночка, любого человека, взрослого, в данном случае о взрослых людях идет речь, а потом сказать, а хочешь ли больше узнать? Ты можешь еще лучше. Вместо того, чтобы сказать, ты что сегодня тут говорил? Ты что не понимаешь, где тебя учили? И пошло-поехало. То есть можно, дорогие, и вот сидящие здесь служители церкви знают, о чем я говорю, можно к одному слову в проповеди прицепиться, и на этом построить критику и целую книгу написать, что тот-то там-то сказал неправильно. Понимаете?
Вместо того, чтобы действовать, как Библия велит, все правильно было сказано. Но, может быть, в отношении этого слова стоит подумать, и сесть, и подумать, и предложить. То есть модель какова? Позитивизм. И на этом фоне легко услышать какие-то коррекции. И Библия говорит об этом очень много, очень много. Говорил и учил о Господе правильно, но нужно точнее. А вот из книги Откровения, пожалуйста, «Вести семи церквам». Вторая глава, стихи с 1 по 4, «Вести Ефесской церкви». Сказано: «Знаю дела твои, и то у тебя хорошо, и развратных ты не можешь сносить, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился и изнемогал. Но, имею против тебя». Да, то есть, видите, вначале что? Вначале благословение, похвала, а потом и необходимая коррекция, необходимое и замечание, и призыв к исправлению. То же самое мы читаем и далее. «Знаю твои дела», стихи с 12 по 14, перечисляется все доброе. Если оно есть, обязательно это надо отметить, но имею немного против тебя. То же самое мы находим в стихах с 18 по 20 и так далее. То есть, когда нужно сделать замечание, мы начинаем его с чего? С положительного. Мы хвалим и отмечаем, и признаем: вот это в тебе хорошо. И вы знаете, когда вот это вначале говорится, то тогда легко услышать, в чем еще надо исправиться. То есть, сегодня наша тема – сила благословения. Теперь, как именно благословлять? Для деточек мы произносим, в частности, для дочерей, книгу «Числа», 6 главу, стихи с 24 по 26, вот стандартный текст, согласно апостольским писаниям: «Вы – царственное священство, все вы можете благословлять, в особенности своих детей, этим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя», и так далее. И для дочерей добавляем: «Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль и Лии». И дальше уже благословения, которые этому ребенку непосредственно нужны, в зависимости от ситуации, от графика, от напряженности ситуации в тот или иной момент. Для сыновей мы произносим числа, 6 главу, стихи с 24 по 26, и далее Бытие 48:20: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». А после этого следует то, что необходимо для ребеночка именно вот на этот день. Я свидетельствую вам, что когда мы с женой узнали эти простые законы, которые сегодня я только вкратце мог представить, законы и силу благословения, и стали благословлять детей своих вот так, и добавляя то, что было им нужно для возрастания, Господь стал использовать свою силу, чтобы преобразовывать характер, привычки, поведение наших детей. Сила благословения необыкновенно высока. Когда дети отправляются куда-то, это обязательно нужно сделать, как учит Священное Писание. И, в принципе, утром и вечером – это два таких момента, когда детей можно благословлять. Желаю, чтобы вы и ваша семья на опыте своем собственном, на жизни и судьбе своих детей, внуков и правнуков познали силу благословения. «Благословляйте, – говорит Священное Писание, – ибо вы к тому призваны». Да благословит вас Господь!

Сегодня я еще немножко скажу о любви Господа, то, что важно для нас знать, потому что, чтобы мы не были разочарованы, чтобы мы не были разбиты и не перестали любить людей. Очень важно вот это знать, и это будет проповедь называться «Отверженная любовь». Я говорю сейчас о Божьей любви, и знаете, когда мы приходим к Богу, мы должны твердо знать, приходящего к Нему Он не изгонит вон. То есть, когда мы приходим к Нему и выражаем Ему свою любовь, Он точно нас примет. 100% примет. То есть, Иоанна 7:37 сказано, «Приходящего ко мне –

не изгоню вон. Это значит, что Господь всегда тебя примет. Есть также, может быть, мама или папа, кто всегда тебя примет. И ты можешь быть уверен, что ты можешь прийти, попроситься там, на ночлег гости или покушать, или с какой-то нуждой, или с какой-то бедой. Это шестая глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Смотрите, точно мы можем приходить к Богу. Мы должны быть уверены в Нем. Он верный, он очень любящий, и это надежный человек. Понимаете, когда человек говорит тебе, я всегда тебе помогу или всегда тебя приму, когда ты придешь, это так вселяет надежду. Я немножко обучался в художественной школе, ну, пару лет, и уже будучи взрослым. А потом нам нужно было строить лагерь, и я тогда не мог уже там находиться, потому что нужно время, нужно просто ехать и работать. А там встречи были там, в 10, в 11 часов, и это было очень интересно, сидеть у холста, учиться учителю. Учитель очень хороший, азербайджанец, и он знал, что я верующий, и так хорошо относился. Он говорит, здравствуй, брат, здравствуй. Обнимал меня этот пожилой человек, старенький пожилой человек, у него сахарный диабет, он очень старенький, его жена также музыкант, но... Такой хороший человек. И вот он меня встречает в магазине как-то уже, вот, не знаю, год назад, может быть, даже и не прошло, и раньше. И говорит, если вы придете к нам, Володенька, я всегда вас приму. Всегда к нам добро пожаловать на занятия. Знаете, когда человек так говорит, вот слава Богу, правда, так хорошо на сердце, да? Хвала Богу за доброту, хвала Богу за любовь, за принятие. Итак, есть Бог, который всегда нас примет. И есть люди, которые нас примут всегда в определенной ситуации. То есть, если они художники, они могут нас принять и помочь. Если они наши родители, да, или кто-то из близких друзей, они примут нас. Но есть также и отверженная любовь. То есть, нам важно знать, что не все люди примут вашей любви. Не все, к сожалению. И моя цель этой проповеди – предупредить нас еще раз кого-то, может быть, а кого-то, может быть, в первый раз, что любовь твоя, она может быть отвержена, отвергнута людьми. А это приносит большую боль. Это приносит большое разочарование. И может принести остановку, если ты этому позволишь. То есть ты даже начнешь думать, а не напрасно ли я это все делал, и зачем вот, наверное, не нужно было вот протягивает руку помощи, не нужно было делать то и то, у тебя могут, может быть, возникнуть сомнения. И сатана через это захочет тебя остановить в твоем добре, остановить в твоем служении, остановить, чтобы ты перестал молиться за этих людей, перестал с ними общаться, чтобы ты перестал их любить, чтобы ты перестал их приглашать, чтобы ты перестал их угощать, чтобы ты перестал посылать им письма добрые, поздравления, приветы. Это хочет сделать сатана. Он хочет разделить тело Христа, и он хочет остановить Церковь Христову от доброго дела. И тогда звучит такое выражение в Библии. «Не говори», Бог говорит, «не говори, как он мне поступил со мною, так я поступлю с ним». То есть, вы понимаете, люди этого мира, они учат отвечать так же, или адекватно. Я даже с ужасом видел, как человек вроде бы образованный, он говорит, когда вас ругают в интернете, ругайте их еще громче. Я думаю, Господи, что вы говорите, пожилой человек, что вы говорите? Где-то такое, то есть это заблуждение этого мира. Это заблуждение. Нет, Господь говорит как раз, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, смотрите, молитесь за тех, кто вас обижает, и кто вас гонит. И это значит, что когда вы проявляете любовь, вы можете быть отвергнуты. И я хочу развернуться. А когда вы будете отвергнуты, то в разной степени мы с вами переживем отверженность. В разной степени и в разных чувствах, но мы переживем нехорошее чувство. Ну, может быть, кто-то возрадуется в этот момент. Это тогда полная победа. Но, как правило, мы чувствуем себя грустно. Потому что люди не понимают. Однажды, много лет назад, я стоял на остановке у вокзала, и я видел, как одна молодая девушка, она мучилась с болями, зубной болью. И мне так было жалко ее. Я сказал, зуб болит, да. И я предложил помолиться за нее, но она сказала нет. То есть я не знаю, по какой причине она отказалась, но это называется отверженность. И
благословляем ее. То есть есть такие люди, которые даже перед смертью им предлагают помолиться, но человек отказывается. Но, как правило, многие соглашаются. Однако же, отверженность – это обязательная составная часть в этом мире. И это не от Бога, это не у Бога, это не у любящих людей, но это должно, как сказать, в нас вызвать правильную реакцию. Это будет испытанием для нас. Любовь, казалось бы, как можно отвергать любовь? Как можно отвергать доброту? Как можно отвергать протянутую руку помощи? Но в этом мире все бывает. И это не от Бога, это от лукавого, это от этого мира. Но у Бога всегда люди примут. И если ты придешь к Богу, я хочу тебя прославить, я хочу поклониться, Господь всегда тебя примет. Аминь. Если мы придем к Нему, Господь, дай мне откровение слова, скажи мне что-нибудь из Писания. Он нам что-то сердечно так подскажет, мысль такая придет, откровение придет. Если мы попросим у Него что-то, Он готов нам дать. Он, конечно, хочет, чтобы мы верили, чтобы мы твердо верили. Он говорит, верите ли, что я могу это сделать? Бог хочет, чтобы мы в этот момент прощали других людей, чтобы наше сердце было открытым, чтобы мы имели милость к окружающим. То есть тогда Бог дает милость оказавшему милость. Скажите аминь, да? Давайте, дано будет вам. Написано, какой меры давайте и дастся вам. Какой меры мерите, такой вам будет отмерено. То есть, на самом деле, законы веры в нас должны действовать положительно, любовью. Но Господь предупреждает нас. И Он начал об этом предупреждать с Евангелия Матфея 10 главы, что когда вы придете, вы скажете слова мира, вас, если сыны мира, мир на них придет, если не будут сынами мира, мир к вам возвратится. То есть, говорит о том, что ваш мир может быть отвержен. То есть кто-то не откроет вам дверь, кто-то вежливо откажется, кто-то сурово откажется, кто-то оскорбит вас. И когда вы проповедуете Евангелие на улице, вы несете от всего сердца, вы идете и говорите слова любви, а вас отвергают. И поэтому тема называется «Отверженная любовь». Любовь, которую вы предлагаете, спасение, которое вы посылаете, оно вдруг не принимается. И я хочу сказать сегодня, это для того, чтобы мы были готовы и были готовы к этому. Вы знаете, когда людей учат, пожарных учат, они готовы должны быть к любой ситуации. Врача готовят, они готовы к ситуации. Те, кто работают с детьми, с инвалидами, детками, они их учат, как быть готовым к ситуации. Если агрессия или нападение, все. Люди готовят, психологически готовят. Бог готовит нас духовно к тому, чтобы твое и мое служение, чтобы наше сердце, наша любовь и доброту кто-то отвергнет, и чтобы мы могли продолжать любить, продолжать идти дальше. И поэтому Христос сказал о том, что «меня гнали, будут гнать и вас, слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше». И Он сказал в Матфея 10 главе, что ученик не выше учителя. То есть, если меня гнали, будут гнать и вас. То есть, один мужчина мне сказал, Володя, ты не думай, что сейчас вот все тебя поймут, и каждый тебя поймет. Ты что, хочешь быть выше Бога? Вот Бога гнали. А что, ты тогда хочешь быть выше Его, тебя не будут гнать? Ну, в его словах, он по-дружески говорил, была часть истины. Господь сказал, ученик не бывает выше учителя. Меня гнали, будут гнать и вас. То есть мы хотим, чтобы у нас было по-другому. Мы хотим, чтобы люди приняли все наши слова, чтобы нам поверили, чтобы имели полное доверие к нам, чтобы открыли сердце свое. Мы хотим так. И это было бы справедливо, потому что мы действительно их любим, мы хотим им служить. Но это не будет так всегда. И мы пишем письма, я пишу письмо одной молодой женщине, говорю, я хочу вам помочь, приходите, я хочу вам поговорить. Человек пишет, я не готова к разговору. Вот. Проходит несколько дней, я пишу еще одно письмо. Мое предложение остается в силе. Я вот выслушал одну сторону, а теперь я хочу выслушать вас, вторую сторону. Приходите, когда будет время, я хочу вам помочь. То есть, все равно я предложил. То есть, когда... Потому что ты протягиваешь руку помощи, ты знаешь, чем помочь, ты знаешь, что сделать. Но это не значит, что каждый человек это примет. А что же хочет Бог? Он хочет, чтобы мы оставались в любви. Чтобы мы оставались такими, как вот сейчас Господи, если мы в правильном состоянии, если мы в любви, если Татьяна в любви, Наташа в любви, Галина в любви, и Володя, и Анна. Если мы во Христе,
Если мы все любим детей, и Кариночка, например, и Лиза, и каждый, кто любит, хочет служить, будем готовы, мы должны быть готовы быть отверженными. Христос сказал, вы будете преданы, готовьтесь к предательству. То есть написано, что предадут друг друга, там будут в синагогах будут вас бить. Это представьте, вы ученики, вы идете в Божью школу, Иисус, сам Иисус, допустим, учит вас на какой-то поляне или на горе, и Он вдруг вам это говорит. И Он говорит, что с вами будет вот это происходить. И когда вас изгонят из одного города, идите в другой. Смотрите, Он не говорит, что у вас будет все хорошо, Бог честный, Он говорит, аминь. Он не говорит, что никто вас о вас не подумает плохо. Нет. О вас будут плохо думать, а когда вас будут убивать, то люди будут думать, что тем самым еще и Богу служат. То есть вот такое есть. И это означает, что то, что я говорю сегодня, это не что иное, как Евангелие от Иоанна, от Луки, и Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, которое говорит нам о страданиях. То есть возьми крест свой и следуй за мной. Смотрите, возьми крест свой, это не значит, что нужно ожесточиться на людей. Нужно отвернуться от них, нужно о них плохо думать, нужно сердиться, нужно писать им гневные письма. Нет, тогда это как раз мы не берем свой крест, мы просто в ответ сражаемся. Но взять свой крест – это значит просто принять то, что такое возможно. Итак, слово говорит, будьте с вашей стороны в мире со всеми людьми. То есть главное, чтобы мы были в мире, чтобы мы благословляли. Скажите аминь, да? Вот. И теперь, итак, люди должны принять обязательно любовь от нас. Ну, они должны принять, но они не все примут. И вы знаете, написано прямо в Библии. Слушайте, пожалуйста, дорогие, такое серьезное слово. Дух Святой сегодня проговорил мне 2 Фессалоникийцам 2:10. Не приняли любви истины своего спасения. Сосредоточимся, укоротим текст. Не приняли любви. Не приняли любви. А там еще истины. То есть любовь и истина – это одно и то же. Бог есть любовь, да? Он есть истина, Он есть путь, Он есть жизнь. Это одно и то же. Иисус есть путь, истина и жизнь. Истина любви. Не приняли любви. Да, это парадоксально. Но как можно не принять любви? Истины любви. Ну, как можно не принять... Ну, какая-то добренькая тетя в Советском Союзе или продает мороженое, или продает булочки. И вдруг она угощает ребенка. Говорит, на, детка, держи вот... Иди кушай, вот. Как можно не принять? Как можно не принять подарок? Но есть люди, которые, я переношу в духовный смысл, которые не принимают Божьей любви. Дает нам Иисуса, дает нам исцеление, дает нам радость, дает нам прощение, праведность. Однако же люди не принимают. Не принимают по нескольким причинам. 2:12 сказано, не веровавшие истине. Все проблема, что люди не верят, то есть они не доверяют. И поэтому там, где люди не верят, то есть не имеют доверия, они не принимают самые лучшие пожелания. Возможно, их в жизни обманывали, возможно, этот мир жестоко над ними глумился, политики могли обманывать, депутаты могли обманывать, может быть, сверстники обманывали, что бы ни было. И вдруг человек, он не расположен, чтобы принять самое доброе, самое хорошее. Теперь, если я скажу вам, что ваша любовь, я скажу такое грустное утверждение, если я вам скажу, что ваша любовь обязательно победит сердце какого-то человека, то есть он обязательно станет верующим, обязательно поверит, я не могу это утверждать, потому что слово говорит, что некоторые поверили, а прочие ожесточились. Итак, пример этому – Израиль. Написано, остаток только спасется, то есть часть Израиля. Итак, если вы даже, или я, мы будем любить, ну, всем своим сердцем, вот любить так же, ну, в какой-то мере, похожей любовью на Христа. Я не дерзну сказать любовью Христа во всей его полноте. Это великая любовь. Это великая любовь. Но представим, что мы любим вот любовью Иисуса Христа, вот настолько великой, настолько возможно. Но Христа ведь Он любил так, Его же не приняли, пришел к Своим, Свои Его не приняли. Иоанна 1:11. Вот пример, непринята любовь.
И это грустный факт. Это не для того, чтобы сказать отрицательно об этом мире. Не для того, чтобы обидеть кого-то или сказать, но я просто хочу сказать, чтобы мы с вами, Володя Первый, мы все должны продолжать людей любить. Ничего не должны быть им должными, кроме взаимной любви. То есть должны. Вот это слово «должны» – это долг. Это правильно. Заповедь – это то, что мы должны. Пусть это слово не раздражает вас, но я должен любить, я хочу любить. Бог во мне хочет любить людей, Он желает, но я должен также быть готов к тому, что моя любовь, твоя любовь, она может оказаться безответной или отверженной. И поэтому, смотрите, место Писания, Деяния 7:25. Моисей думал, что поймут братья. Моисей любил свой народ, любил. Он, будучи сыном дочери фараоновой, усыновленным, он имел полноту власти, и он хотел помочь своим братьям. От чего он это сделал? От своей любви к своему народу. Он жалился, потому что египтянин жестоко избивал израильтянина. И он пошел, заступился, и он думал, что поймут братья, что его рукой Бог дает им спасение. Но они, что написано дальше? Прочитаем вслух. Но они не поняли. Вот это слово «не поняли». Итак, любовь может быть не понята. Это как правило, как, не знаю, исключение из правил, или как, можно сказать, которое тоже в жизни будет. Не потому, что вы неправильно любите, не потому, что вы несовершенны. Мы несовершенны. Но вы любите, вы достаточно любите для того, чтобы сделать хорошее, доброе, приятное, и довольно много сделать человеку, но, однако, не каждый в это поверит. И поэтому я говорю честно, по основанию Слова Божия, Моисей думал, что они поймут, но они не поняли. Неправильное это учение, неправильное желание помочь Израилю. Нет, желание правильное. Вот. Но, а потом, поняли ли его израильтяне? Поняли ли, когда плакали в шатрах? Поняли ли, когда роптали? Когда не понимали его любви и доброты, он же нянчил их, он же мог жить в Египте, он же мог оставаться наследным принцем, он мог иметь огромные египетские сокровища, но он ради народа Божия, он почел это тщетой, то есть напрасным. Написано, что он отказался быть сыном дочери фараоновой. И написано, смотрите, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Евреям 11:25. И поношение Христово почел для себя большим богатством, чем все египетские сокровища. То, что мы можем увидеть Тутанхамона, да, или других каких-то там остатки, или какие-то мумии, я скажу вам, или золото, все это, это лишь частичка того богатства, которое принадлежало ему. Мы можем только посмотреть. Мы можем только посмотреть на египетские сокровища. Что-то где-то сохранилось. Но все это могло принадлежать Моисею, или многое из этого. Однако же он это все почел для себя страдать с народом Божиим. Он хотел помочь нации, он захотел помочь народу. Но они его не поняли, и потом роптали тоже, обижали. Какой еще пример? Апостол Павел, любил ли он свой народ? Он сказал, для меня непрестанное мучение за братьев моих, израильтян по плоти. Я хотел бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Он готов был свое спасение променять на их спасение. Это что-то. Но он говорит, Бог сказал ему, Деяния 22:18, Деяния 22:18, вот. Он говорит, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Здесь не примут твоего свидетельства. Итак, свидетельство может быть не принято, да. Поэтому, друзья мои, что останавливает церковь? Когда нас отвергают, отвергают свидетельство, отвергают молитву, отвергают тебя, думают о тебе, что ты обманщик. Написано, ваше имя пронесут как бесчестное за Сына Человеческого. Бесчестное. Это называется отверженная любовь. И вот в этом состоянии это является для нас проверкой и испытанием
то, что произойдет с нами или уже происходило с нами. Поэтому Господь, Он хочет, чтобы мы покорились Его любви, проявили терпение, имели мир Божий в своем сердце, независимо от того, кто к нам относится. Написано, открывайте свои желания, мир Божий, который превыше ума, наполнит вас. То есть, потому что мы знаем, кто нас любит. Мы знаем, кто нас принимает. Аминь. Род Парсли проповедовал, я еще раз расскажу. Он так необычно говорил. Он Библию как свитки показывал. Вот так он носил. Он говорит, вы говорите мне, что вас не любят. Я вам здесь покажу, кто вас любит. Он так говорил. Я сейчас покажу. Но он говорил со своим таким ажиотажем. Пастор большой церкви, многотысячный. Здесь я покажу вам, кто вас любит. Да, действительно, Бог нас любит. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Но теперь любовь – это та сила, которую не надо останавливать. Надо любить тех, кто нас не любит, кто плохо о нас думает, кто нас пишет плохо о нас, или говорит, или вообще не пишет нам, или не игнорирует нас, и не приглашает, или не ценит то, что вы делаете. Что бы ни было, можно пополнять список. Господь говорит, это наша с вами часть. Потому что, скажите, все ли в мире, любовь ли каждой девушки принята? Нет. Любовь каждого юноши принята? Нет. Даже в обычной земной любви не каждая любовь, она двухсторонняя, она не каждая любовь ответная. Это факт. То есть нет любви в сердце другого человека. Если ты любишь, не значит, что любит тебя. И это больно. Это тяжело. Я не хочу говорить сейчас психологически, но это факт жизни. Человеку тяжело. Страдает девушка от неотвеченной любви, страдают юноши. Но Божья любовь, она также может быть отвержена. Не потому, что что-то с этой любовью не так. Нет, с ней все в порядке. Эта любовь хорошая, чистая и добрая. Но Бог тебя всегда примет раз – и второе, всегда найдутся те люди, которые будут рады твоей любви. Господь говорит, идите на перекрестки, идите, приглашайте, чтобы дом мой наполнился. Потому что пошли посланники, это проповедники, пророки, они сказали, идите, все заколото, готово, дома много холодца. Я просто говорю с юмором, потому что у меня сварено холодец, 11 литров холодца. Вот. И говяжий, немножко свинины, да. Но, извините, но я просто как друг вам говорю. И можно сказать, ой, приходите, да, дома холодец, или дома щи, борщ. Но есть люди, которые не придут, а есть те, которые придут. Понимаете? А в Библии написано, все заколото, все. Так, на холодец срочно приходите, пока еще есть. Вот. И тогда Бог хочет, чтобы было принято, понимаете? Как Он хочет, чтобы было принято. И человек, который любит, он хочет, чтобы приняли его любовь. Я говорю, возьмите холодец одной хорошей, доброй женщине. Возьмите, у вас сын, возьмите побольше. Нет, я возьму немного. Ну, а знаете, если бы она совсем не взяла, то было бы так, ой, как тяжело. Лукавый человек, который не любящий, он скажет, ну ладно, в мире придумали поговорку, мне больше достанет. Ну, люди так говорят. Но, а любящий человек скажет, нет, вот как, возьмите, пожалуйста, я от всего сердца прошу. Потом, вот, и хлава Богу, человек берет, вот, может быть, по скромности, я возьму вот немножко. Вот. А кто-то возьмет больше, и хозяин будет рад. Так вот, Господь зовет всех, но не все принимают. Там было жаркое, там не то, что холодец, там все, там был шашлык, там было жаркое, там все было на самом высшем уровне. Все приготовлено, и специи, и все там было. Но они говорят, извини, не могу. Это называется отверженность. Не могу. У меня такие обстоятельства, такие и другие. Смотрите, отверженность. Вообще на земле это всегда болезненно, тяжело для нас. А как же у Бога? Написано, они не приняли любви истины для своего спасения. Есть что-то там еще печальное и ужасное. Написано, они тогда будут верить лжи. Неправедное обольщение за то, что не приняли истину любви. Итак, кто не принимает истину любви, он может попасть в действие заблуждения.
Вот что опасно. Или когда люди принимают заблуждение, они не могут принять истины о любви Божией. Но я сейчас не хочу вдаваться в Божий суд, но там большая опасность. Ну, хорошо, подытожим. В чем опасность того, что люди не принимают?

принимают истинные спасения. Там же и ответ. 2 Фессалоникийцам, да? Написано, не приняли любви истинной спасения, 10 стих. Потому что придет сатана со всяким обольщением погибающих. Со всяким обольщением погибающих кого? Тех, которые не приняли истинной любви. Вот те, которые не приняли истину любви, к ним придет антихрист со всяким обольщением. И за то, что написано, за это пошлет им Бог действие заблуждения. Поэтому люди начинают всякую астрологию верить, всякие слухи верить, всякие басни, сплетни, всякие клевету верить в всякие там гороскопы и прочее. Почему? Потому что не приняли любви Иисуса Христа. Поэтому не принять любовь очень опасно для самого человека. Дальше. «Да будут осуждены все неверующие истине». Оказывается, эти люди попадут под осуждение. И Господь скажет, «Я алкал, вы не дали мне есть». То есть вы не проявили любви. «Да будут осуждены». А он дальше. «Мы же должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Святого Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Я заканчиваю проповедь. Итак, это так нам предупреждение. Написано Иоанна, Матфея 10, 17, «Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах вас будут бить». И поэтому это такая истина, что люди будут бить словами, да, может быть, где-то и физически, могут бить и обижать. Особенно сейчас у мусульман это вот проявляется, потому что там отрекаются, если стал христианином, от него отрекутся, то есть его будут проклинать. Его не будут считать больше за брата. Там нужно огромную цену заплатить. Его будут избивать родственники. То есть вот это происходит в мусульманских странах часто. За любовь к Иисусу Христу. Вы знаете, один из лидеров Хамас, у него же сын верующий. Христианин, живет в Америке. Много лет стал христианином. Вот. Потому что он был сидел, ну, у него был жизненный путь. Он увидел, как сидят в тюрьме. Он был сидел в тюрьме тоже, и Хамас сидели. И как Хамас пытали своих, заставляли их быть радикальными, как Хамас издевались над своими палестинцами. Вот. Ему открылся Господь, он стал христианином. Поэтому один из главных лидеров Хамаса, у него сын христианин. И поэтому он публично выступал в Америке, он так далее. Всякое бывает. Но я скажу, что огромная цена платится. Поэтому не всегда любовь будет принята. Не всегда. И это нужно принять. Я вас прошу, запомните это слово, потому что вам будет очень больно. Сверстники в школе отвернутся. Студенты могут отвернуться. Кто-то найдется, кто будет ненавидеть вас. Кто-то будет бороться с вами. Я говорю, потому что мы проходим все в этой в своей жизни что-то подобное. Проходили. А может быть, еще будем проходить. И Господь говорит, любите врагов ваших. Разница в том, что мы не только удаляемся от зла, мы удаляемся от зла, но остаемся в любви. Скажите аминь, да? Мы удаляемся от зла, но продолжаем любить. И прямо давайте скажем, я хочу удаляться от зла, но оставаться любящим. То есть, если мы закроемся в себе, все, изоляция происходит, мы перестаем служить, проповедовать, молиться, любить, наше сердце другое. И тогда мы не можем принести плод. Но Христос – пример отверженной любви. И Он сказал, придите ко мне все, я дам вам покой. Мы видим, как Его отвергли в Назарете, да? Мы видим, как Ирод отверг, Ирод и Понтий Пилат. И Понтий Пилат сказал, царь иудейский, он признал его, но на расстоянии, а надо признать его лично, мой царь. Не царь только иудейский, а царь моей души, мой спаситель и мой Господь. Вот. Люди признают, что есть Бог, но они его держат на расстоянии, они ставят эту надпись, но Бог хочет, чтобы любили, приняли истину. Что есть истина, спросил Пилат, а истина стояла прямо перед ним. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас, друзья мои. Иисус сказал еще одно, может быть, последнее, здесь пару мест. Смотрите, Он говорит, вложите себе в уши слова эти. Представляете? Я вот сегодня хочу сказать, давайте вложим это в наши уши, в наше сердце. Слова. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Луки 9:44. Иисус говорит им, они никак не могли это принять. Но как это Иисуса будут предавать? Как это Его будут бить? Как? Он говорит, вложите себе в уши.
И вот сегодня я хотел бы сказать вот этим словом, друзья, давайте вложим в свое сердце, в свои уши, что тебя, Надю, за то, что она вкусно готовила и любила, и все делала, могут отвергнуть как повара, могут отвергнуть, могут обидеться, могут что угодно. Вложите себе в уши, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. И это вот сейчас, если это не актуально для вас, то сохраните себе на будущее. Любовь обязательно во многих случаях будет отвержена. Теперь, я думал, также дома скажу, мы любим фильмы с счастливым концом, как говорится, happy end, то есть счастливый конец. Но не у каждого человека будет счастливый конец. Не каждый примет Евангелие, к сожалению. Не каждый примет любовь. Поэтому мы хотим, чтобы каждый... Вот я сейчас буду любить, я сейчас буду все делать для человека. И мы с вами соглашаемся любить. Мы соглашаемся прощать все. Мы соглашаемся, не знаю, сделать что-то многое и даже больше. И вдруг человек все равно относится к нам отрицательно. И что тогда? И тогда нельзя допустить разочарования, а просто принять истину, что есть люди, которые не примут истинной любви. И поэтому нам не надо расстраиваться. Это просто жизненный факт. Кто-то нас не любит, кто-то нас не понимает, кто-то нас отвергает. И нам их должно быть очень жаль. Потому что те, кто не любят, они, написано, тьма ослепила глаза. Он не знает во тьме, куда идет. То есть он, написано, есть человек-убийца, кто не любит брата своего. То есть, понимаете, поэтому на самом деле, если мы посмотрим словами Писаний, то те, кто не любит, отвергают любовь, они находятся в печальном положении. А Господь хочет, чтобы мы с вами продолжали любить. И это любовь, которая долго терпит. Именно Божья любовь, она вытерпит все это. Она в ответ все равно человека обнимет. Ты его обнял, поцеловал его в щеку, как брата. Может быть, он все равно тебя будет отвергать, а Божья любовь все равно будет любить. И она просто смирится с этим фактом и будет продолжать любить. Любовь удивительна. И она дает нам божественный мир. И мы спокойны, мы говорим: Господь, слава Тебе. Тебя ведь отвергали, Тебя гнали, Тебя били, Тебя распили. Божью любовь. А я разве ученик выше учителя? Разве что теперь должны все меня любить? И все должны меня... Как это так? Почему меня не любят? Все же должны меня принимать. Ведь я же их люблю, ведь я же им хочу добро. Друзья, мы не выше учителя. Слава Богу, что мы не выше учителя. Но усовершенствовавшись, будем как учитель. А как мы будем как учитель? Мы будем висеть на кресте, образно говорю, и говорить: «Отче, прости им, они не знают, что делать». Вот тогда мы будем как учитель. Мы будем всех прощать и любить. Аллилуйя! Помоги нам, Господь! Спасибо всем за внимание. Спасибо, кто слушал эту проповедь. Спасибо, кто пришел в церковь. Особенно тем, кто смог посетить собрание в Нарве. Я предлагаю нам помолиться о Божьей любви.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте! Что такое система ценностей? Зачем она нужна? Как ценности влияют на нашу жизнь? И как определить свою систему ценностей? На наши вопросы отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Что вообще можно считать ценностью?
1: Ценности – это такие жизненные ориентиры, то, что для нас важно, то, что для нас ценно. Вообще, само слово «ценности» появилось не так давно, только 19-20 век. Изначально об этом размышляли философы Платон, Аристотель. И тогда это слово использовалось как «добродетель». Какие добродетели есть. И только в 19-20 веке оно трансформировало слово «ценность». И что самое интересное, что слово «ценности» звучит так, как будто бы что имеет определенную большую цену. Но на самом-то деле под ценностями подразумевается то, что как раз-таки бесценно. То, что как раз заслуживает того, чтобы это было бесценно и важно для нас. То есть на самом деле слово используется, ну, немножечко так неправильно подобрано, потому что под ним подразумевается как раз то, что бесценно важно, и то, что для нас как бы больше, чем обычное желание. Потому что когда ты спрашиваешь, например, у человека, какие у тебя ценности, он как будто бы слышит, что ты хочешь. А ведь это совсем разные вещи. Ценности и что мы хотим. Вот ценности действительно это то, что для нас больше, чем наши желания. Это то, что над всеми желаниями. Это то, что мы выберем, то, что мы поставим во главу угла в каких-то событиях, происшествиях. Это то, что для нас будет важно, чем даже мнение окружающих, или еще, если только оно не является для нас ценностью. Да? То есть это то, что для нас будет сильнее и нашим ориентиром.
0: Но мне кажется, все равно то, чего я хочу, к чему я стремлюсь и что является для меня ценностью, здесь все равно какой-то общий знаменатель присутствует.
1: Что-то общее такое может быть, особенно в контексте того, как к чему мы теперь уже привыкли, размышляя о ценностях. Хотя не всегда нам может даже этого хотеться. Ну, например, мы возьмем такой библейский контекст ценностей. Да, если человек является христианином, то какая самая главная библейская ценность, которую Бог нам заповедал? Это любовь, да, любовь, возлюбить Бога, возлюбить ближнего, вот это любовь, и, но ведь не всегда хочется, да, не всегда хочется где-то любить, где-то, возможно, хочется выразить всю гамму негативных чувств, да, вместо того, чтобы покрыть любовью, милосердием, да, и вот, например, такая библейская история о добром самарянине, когда все прошли мимо, да, а он остановился, он проявил ценность любви, милосердия, сострадания. Это было его ценностью. Да? И когда мы действительно формируем свои ценности, когда мы задумываемся вообще о ценностях, нам важно понимать, что наши ценности — это, по сути, и есть часть нас, как бы мы. Мы есть олицетворение наших ценностей. То есть то, что для нас важно. И вот от того, какие у нас ценности, зависит и то, кто будет вокруг нас, кого мы будем выбирать в качестве спутников жизни, и будут ли у нас конфликты. То есть глубинные конфликты, они возникают тогда, когда что-то идет вразрез нашим ценностям. Ну, например, ценность справедливость или честность. И когда что-то идет вразрез именно нашим ценностям, то есть глубинным нашим пониманием важности нашей, то тогда это режет глубже всего, потому что это как будто бы разрезает самих нас. То есть как будто бы нашу сущность, нашу идентичность затрагивает.
0: Как вообще понять, что вот для человека, как человеку понять, да, что для него является ценностью? Вот есть какие-то вещи, которые мы привыкли называть ценностями. Мы говорим, ценность — это семья. При этом человек может семье уделять мало внимания. Он может пропадать на работе, с друзьями, но он рад, что у него есть тыл надежный. Ему от этого хорошо, но времени он этому уделяет мало. Значит ли это, что семья для него ценность, к примеру, да?
1: Очень хороший вопрос, потому что он очень актуальный. Действительно, то, что для нас важно, и то, что для нас является ценностью, не всегда может реализовываться и быть удовлетворено. И тогда возникает вопрос, а насколько моя жизнь соответствует моим ценностям? Насколько я живу по ценностям? Потому что человек, например, может работать в компании, где не совсем честно, не совсем справедливо. Взятки, например, коррупция. И ему, например, приходится, через него это все проходит. Хотя у него ценность, честность и справедливость. И тогда вопрос, получается, раз он там остается, у него, получается, нет таких ценностей? Нет, они у него есть, и поэтому он страдает. А, например, человек, да, находится, посвящает большое количество времени работе и в то же время говорит, что у него семья ценность. Но и не страдает от этого, да? Он как бы мало времени уделяет семье и вроде как считает, что все в порядке, в то же время называя семью ценностью. Возможно, просто он был воспитан так, что то время, которое он уделяет семье, это для него и есть полная реализация ценностей. А вот для тех, для членов его семьи было совсем другое понимание. И для них это кажется очень мало. И у них, наоборот, есть такое понимание, что, например, отец не уделяет времени или мама не уделяет времени своей семье. Хотя восприятие разное. Почему? Все те же языки любви. Например, для этого человека язык любви, например, подарки, и он одаряет свою семью подарками. А у всей остальной семьи время. И они считают, сколько дней или часов он с ними провел. А он может даже не подозревать. Ему может казаться, что я живу по своим ценностям.
0: То есть, если вдруг мы хотим обсудить с близкими наши ценности, насколько они совпадают, и для нас это важно, прийти к чему-то общему, значит, надо, получается, высказать свой взгляд на ценности. То есть для меня ценность вот это семья. Хорошо, говорит там супруг, если для тебя ценность – это семья, почему ты не делаешь то и то? Или почему ты делаешь то и то? Потому что в моем понимании, если семья – это ценность, это значит, вот ты это делаешь. И как бы и так нужно как бы обсудить, чтобы прийти к чему-то общему, получается.
1: Я бы воспользовалась немножко другим вопросом. То есть, смотрите, когда мы, например, формируем свои ценности, или мы о них задумываемся, и мы, например, поняли, что, например, семья для нас – ценность, но один человек скажет, да, для меня тоже семья ценность, и другой. А реализуют они это абсолютно по-разному, и каждый из них считает, что он придерживается ценности семьи. На самом деле одинаковые слова значат для каждого человека абсолютно разные вещи. То есть смыслы, которые стоят за этими словами, они разные. Это даже такое есть целое направление, логотерапия, такая, можно сказать, терапия смыслом, когда мы точно знаем, что стоит за какими-то словами, что это значит лично для нас. Это очень важно. И вот так же мы можем пойти в этот смысл. И нам всего лишь надо спросить, а что это для тебя значит? Семья, ценность. Это как? Это про что для тебя? И тут человек как бы начинает раскручивать этот клубок. Да? Что для него семья – ценность? Это для меня проводить много времени вместе, например. А много времени – это сколько? Что для тебя значит много? То есть мы дальше раскручиваем клубок. Таким образом, мы смотрим, что слово «семья», из него идет время, из него значит выходные, из него значит там отпуск, и для него значит, например, даже планировать это время. Хотя мы всего лишь изначально слышали слово «семья». А другой человек говорит, а для меня это значит? Для меня это значит доверительные отношения. Это значит, когда мне доверяют то, что не доверяют другим. А что значит для тебя доверие? Это значит какие-то тайны, секреты. Это значит, что у нас есть доверительное общение. Например, хотя бы раз в год у нас есть какой-то такой разговор. Это совсем разные вещи. Но так люди могут понимать, что для каждого важно. И подстраивать свои отношения так, чтобы у каждого ценности были удовлетворены.
0: Ну, я хочу сказать, что, наверное, ценности бывают разные. Вот вроде бы это уже то, что всегда, как святое, да, семья, так скажем. Это то, что нельзя спорить. Если ты создал семью, значит, у тебя в твоей жизни присутствует одна из ценностей – это семья. Ну, например, для кого-то ценностью является зарабатывание денег. И человек, где бы он ни был, где бы он ни оказался, вот его уволили, вот его там обвинили в чем-то, там, он всегда найдет возможность заработать. Он говорит, я без денег сидеть не буду, моя семья голодать не будет, я везде найду, где сделать деньги. То есть и это тоже определенная ценность, и в этом есть определенный плюс. Или, может быть, ценностью могут быть друзья. То есть человек для семьи как бы, семье не очень много времени уделяет, но как только друг позвонит, слушай, братан, выручи, там машина нужна, еще что-то, он просто сквозь километры, сквозь дождь и метель, в любое время суток побежит к своему другу. Ну, то есть это тоже определенная ценность, они разные.
1: Да, и даже когда мы слышим, например, ценность деньги, опять же, для нас это может звучать одним образом, для человека может быть совсем иное. И спросив, а что для тебя значит деньги, да, он может сказать, для меня это значит помощь другим, что я всегда могу помочь другим. А для другого это будет значить, что это престиж. Для меня это подтверждение собственной значимости. То есть это абсолютно разные вещи. И смотрите, из одного и того же слова, казалось бы, сформулированные ценности, деньги, мы понимаем, что для одного на самом деле за этим стоит ценность престиж, а для другого ценность помощь людям. Хотя изначально они сказали деньги. Да, и вот это интересно. Вот про то, про систему ценностей, что стоит за даже теми формулировками, да, которые мы называем, да, что там в глубине, то есть глубинные ценности. И до глубинных ценностей можно дойти действительно вот таким вот раскрытием смыслов слов.
0: А как определить свою систему ценностей? Как ее понять? Мне кажется, на первый взгляд, кажется, это просто. И мы же знаем, что есть, вот как я сказала, что семья – это святое, там, мать – это святое, да, но кроме семьи, матери, там, маленьких детей, есть множество различных сфер жизни, да, где мы либо хотим быть, либо не хотим быть, да, вот. И поэтому иногда, вот когда мы начинаем глубже копать, а кроме семьи, там, например, а кроме здоровья, что еще? Вот как понять свою, вот, так глубинно понять свою систему ценностей и как их определить для себя.
1: Ну, на самом деле, вот действительно, можно сказать, если так хочется основательно за это взяться, да, то в этом действительно помогает логотерапия. Мы можем у специалиста, специалист может нас так провести, вот этот клубок раскатать, и потом сказать, смотри, в том, что ты говорил, звучит вот это, вот это, вот это, вот это. Это действительно является твоими ценностями. И то есть сама, может быть, встреча со специалистом посвящена тому, чтобы понять, какие у меня есть ценности. И действительно, человек выйдет со своими ценностями и увидев, как даже раскрутился этот клубок. Но если у нас нет такой возможности, тогда есть разные другие методики. Самое простое, что предлагают, это просто есть список разных ценностей, и нужно выбрать там 10, которые больше всего откликаются. Потом из них еще 5 самых главных, и даже их проранжировать. Другой вопрос, что, возможно, это может быть из разряда как бы, ну, я вроде как этого хочу, но вроде как и нет. Поэтому есть другие методики. Например, подумать, кому я последний раз завидовал. Ну, или что-то подобное. Почему? Что у него было такого, или что делал тот человек такого, что вот мне хотелось бы, или вот что меня привлекало, или на какую тему у меня был последний раз конфликт, да, вот, и подумать, последние конфликты о чем были, потому что, когда мы о чем-то конфликтуем, когда что-то происходит, или у нас какие-то претензии, это часто про то, что какие-то ценности либо не были удовлетворены, либо что-то пошло вразрез с ценностями. И отсюда нужно задать вопрос, что для меня было важно тогда, что не было реализовано, что не было сказано, что не было удовлетворено. То есть на самом деле мы в своей жизни, мы постоянно, можно сказать, эти ценности, свои ценности, глубинные ценности, мы их людям, можно сказать, где-то прям пропихиваем, где-то прям мы о них кричим, но мы даже не подозреваем, да, что мы об этом кричим. И вот осознание своих ценностей, то есть если бы мы знали, что у меня ценность, например, там, справедливость, да, и когда мы видим что-то, что идет не так, мы можем уже даже проговаривать, что, подождите, я в этом не участвую, у меня ценность справедливость, я не пойду наперекор своих ценностей. Да, то есть сразу сказав, это сразу озвучу.
0: А важно вообще вот действительно понять, какая у меня система ценностей. Может быть, без этого тоже можно нормально жить. Все равно где-то интуитивно мы чувствуем, как нам поступить и что нам выбрать, когда наступает какой-то критический момент. Все равно у нас она, как в какой-то прошивке, эта система есть. Или все-таки важно прям выписать по пунктам, проговорить, описать это для себя.
1: Ну, конечно же, и без этого действия мы выживем. Мы все равно будем жить, мы все равно будем существовать. Вот. Но на самом деле даже проводились исследования о том, вот есть люди, которые осмысляют свои ценности, обдумывают это, и те, которые, ну, особо этим не занимаются. Так вот, люди, которые осмысляют свои ценности, думают об этом, рефлексируют, их самооценка, их уверенность в себе, она выше. достижения каких-то целей, чем тех людей, которые их не осмысляют. Интересно. Потому что люди с ценностями — это обычно люди, которые больше как будто бы поняли себя, поняли, про что они и ради чего они. Они как будто бы за своими действиями и в каких-то ситуациях, где действительно что-то сложно, нужно где-то сказать, не постесняться, они знают, что это стоит того, что как будто бы за этим есть вес. Не просто какой-то «сейчас я скажу, а вдруг я этого на самом деле не хочу», ну а вдруг там кто-то что-то подумает, да? То есть они вот этим своим осмыслением, процессом осмысления, они как бы углубляют какие-то вещи в себе, что помогает им уже оттуда делать вот этот вот какой-то, можно сказать, скачок, прыжок, фразу какую-то. То есть это помогает им быть увереннее в себе, потому что за ними, они понимают, стоит большая такая осмысленность, есть ради чего.
0: Ну и выбор в жизни, наверное, проще делать, когда ты точно знаешь, где для тебя красный флажок, где для тебя открытая дорога. Что ты, например, иногда мы делаем какой-то выбор, а потом думаем, а я не могу с этим выбором жить. Я погорячилась, что-то я не туда рванула. Мне надо было понять, это вообще что мне принесет. Теперь меня мучает совесть, к примеру. Да, человек согласился на какое-то нечистое дельце. Да? Да, его там никто не судит, не обвиняет, но он не может с этим жить. Да? Ну, может быть, конечно, понятно, что есть как бы Божьи заповеди, есть какие-то нормы, которые, хоть они где-то, может быть, там написаны на скрижалях, человек об этом и не думал никогда, но это все равно как внутренний закон, который заложен когда-то Творцом внутри, и когда ты его нарушаешь, совесть-то все равно она колет тебя. Вот. Итак, время нашей программы подошло к концу. Ирина, я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на этом свете есть всего лишь один человек, которого вы можете изменить. И этот человек — вы.

0: Здравствуйте. Крис Шин не ожидал подобного. В одно мгновение его жизнь разбилась вдребезги из-за пьяного водителя. Несмотря на ужасные травмы, Крис выжил и даже снова встал на ноги. В этом ему помогла сила молитвы.
1: Это был обычный вечер. Я ехал домой и проезжал перекресток на зеленый свет. 19 сентября 2019 года. Крис Шин ехал в полночь домой, закончив свою смену в службе такси. В какой-то момент я посмотрел налево и увидел вспышку света, летящую ко мне, а дальше — темнота. Пьяный водитель влетел в его машину на скорости 100 км в час. Криса зажало в салоне, и он терял сознание. Я заметил, что рядом медики. Они пытались вытащить меня. В следующий раз я очнулся в реанимации. Криса отвезли в госпиталь. Он получил несколько травм, угрожающих его жизни. У него был пневмоторакс, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и несколько переломов, включая бедро и колени. Учитывая такое количество травм, врачи думали, что он не выживет. Пастор церкви Зик Родригес приехал в госпиталь, как только узнал о случившемся. Мне сказали, что с Крисом все очень плохо. По дороге в больницу мы с женой молились, просили у Бога милости, помазания и силы. Криса отвезли в операционную. Он был новообращенным христианином и во время операции увидел видение. Это было так ярко. Я увидел операционный стол и врачей. Они передавали инструменты и делали операцию, а я стоял там и смотрел на свое тело. И вдруг увидел человека в белой одежде, стоящего рядом со мной. Это, безусловно, был Иисус. Крису сделали несколько операций и перевели в реанимацию. Он был в критическом состоянии. Его родные и члены церкви продолжали молиться, в то время как он боролся за жизнь. Врачи говорили, что если он и выживет, то не сможет нормально функционировать. Я отказывался принимать эти обстоятельства. Я не слушал новости, я начал провозглашать жизнь над ним и сообщил церкви. У нас были молитвенные команды, ходатаи, которые постоянно молились за него. Все время молились. Я ощущал молитвы людей. Пастор Зик молился за меня. Это ободрило меня. Через неделю пребывания в реанимации состояние Криса начало стабилизироваться. Его перевели в медицинский центр Линкольна, где начался его долгий и непростой путь восстановления. Он учился полагаться на Бога в вопросе силы и исцеления. Вначале мне было тяжело заниматься терапией, даже в инвалидном кресле. Я молился и повторял стих из Писания, Филиппийцам 4:13. Это известное место, и оно обладало для меня особым смыслом. Я понимал, что должен полагаться на Христа во всем, через что прохожу. Мне нужна была Его сила. У Криса была еще одна причина для восстановления. Я понимал, что нужен моим детям здоровым. Я не был эгоистом и думал не только о себе. Я должен сделать это для своих детей. Я хотел снова ходить. Через месяц после начала реабилитации Крис начал ходить. А еще через 2 недели его выписали домой. Крис говорит, что медработники были в шоке. Они были удивлены. Это была Божья сила. Любовь Христа помогла мне пройти через это. Через 6 месяцев Крис вернулся на работу. Он наслаждался жизнью как отец, муж и уличный евангелист. Он считает этот несчастный случай настоящим благословением. Я не отношусь к вещам как к данности. То, через что я прошел, было непростым испытанием. Но Бог провел меня. У нас есть чудесный

сильный Бог. Он делает невозможное возможным. Он оживляет мертвые. Я говорю людям, чудеса происходят не там, где в них нуждаются, а там, где их ждут.

0: происходит внезапно и без предупреждений, так было и с Крисом. Травмы угрожали его жизни. Но пастор, семья и друзья имели веру. Они начали штурмовать небеса от его имени. Мы хотим сделать то же самое для вас сейчас. Я знаю, что многие из вас сталкивались с неожиданными событиями. А возможно, это что-то, что давно не дает вам покоя. Бог силен. Он хочет слушать нас. Хочет, чтобы мы просили. Он хочет протянуть свою руку в наши обстоятельства и изменить их. Мы хотим помолиться сегодня за ваши нужды. У нас сейчас неделя молитвы. Как видите, перед нами тысячи молитвенных нужд, которые вы присылали нам. А вот некоторые из них. Кто-то пишет: «Молитесь о том, чтобы мой сын и невестка освободились от алкоголя, а также, чтобы их сын-подросток не стал жертвой алкоголя». Другой человек пишет: «Молитесь о том, чтобы полиция и другие службы спасения были защищены и в безопасности. Исцеление после серьезного инсульта, который повредил левую часть мозга и парализовал правую часть тела». Кто-то пишет: «Я нуждаюсь в исцелении зубов и десен. Они болят. Я не могу молиться вслух и ходатайствовать, хоть и призвана к этому». Ну что ж, Гордон, что у тебя?
1: Просьбы об исцелении от болезни Крона и рака костей. Мой сын нуждается в том, чтобы тромбы в его ногах и желудке растворились и не пошли в сердце, легкие или мозг. Вот еще одна нужда, которая актуальна для нас. Молитесь о том, чтобы наша страна пережила духовное пробуждение, которое приведет к покаянию. Мы вознесем эти нужды Господу. У Криса было видение во время того, как ему делали операцию. Он увидел рядом с собой человека в белых одеждах и сказал: «Это Иисус. Он со мной сейчас. Во Христе мы живем, движемся и существуем». Да, вам не нужно видение, чтобы пережить явное присутствие Иисуса в своей жизни. Он не какой-то далекий Бог. Он Иммануил, что значит «Бог с нами». В нас, над нами, под нами, перед нами, позади нас, справа и слева от нас. Он рядом. Поэтому давайте примем Его любовь. Он ответ для каждого. Пусть ваши глаза и уши откроются, чтобы увидеть и услышать Его Слово. А сердце познает величие Его силы. И тогда Иисус станет вашей верой. Вам ничего не нужно придумывать. Это просто произойдет с вами. Мы будем молиться о ваших нуждах. А Бог, Иммануил, ответит. Он всегда с нами. Он рядом. Давайте молиться. Мы будем молиться, а вы присоединяйтесь к нам. Господь и Бог, мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы мы видели, и уши, чтобы мы слышали Твое Слово. Дай нам понимающее сердце, чтобы мы познали величие Твоей славы. Погрузи нас в Твою любовь. Вера всегда действует через любовь. Твоя любовь так велика, что Ты умер за нас. Ты принес себя в жертву и отдал свою душу за наш грех. Мы благодарим Тебя за это. И в этой жертве Ты понес все наши болезни, все немощи, боль, скорбь и травмы. Иисус, мы отдаем все это Тебе. Мы не хотим, чтобы это было у нас. Исцели наши глаза, уши, разум, чтобы мы познали Тебя. Убери завесу, чтобы мы видели Тебя, Боже. Твори чудеса и знамения, потому что мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: У кого-то есть болезнь крови. Вы попробовали

0: традиционные методы лечения, но они не сработали. Вы начали применять нетрадиционное лечение, но ничего не работает. Бог исцеляет вас сейчас. Вы думали, что это конец, но это начало действия силы Божьей. Примите исцеление во имя Иисуса Христа.
1: У кого-то регулярно собирается жидкость в правом ухе. Вам установили трубку, чтобы она уходила. Бог исцеляет ваше ухо от воспаления. Вы только что ощутили, как давление в ухе исчезло, теперь вы здоровы, ваше ухо было создано, чтобы слышать. Закройте левое ухо, и вы поймете, что Бог совершил великое чудо для вас. Эта проблема больше не вернется к вам. Вам больше не нужно будет покупать лекарства, ходить к врачам, чтобы разобраться с этим. Во имя Господа нашего и Спасителя, Иисуса, вы исцелены и здоровы.
0: У кого-то остеопороз, и чем старше вы становитесь, тем больше вы его ощущаете, особенно в районе копчика. Вы чувствуете острую боль и сильную слабость. Бог исцеляет вас. И не только от остеопороза, но и от других проблем с костями. Будьте здоровы и благословенны во имя Иисуса.
1: У кого-то из зрителей рак горла. Вам назначили радиотерапию, но ничего не поменялось. Вы чувствуете ужасную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Вы ощущаете прикосновение, словно кто-то подошел сзади и прикоснулся к шее. Это рука Иисуса. Он возлагает на вас свою руку и исцеляет вас. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте здоровы. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы просим Тебя о тех нуждах, которые лежат перед нами и которые есть у наших зрителей. Мы приходим в согласие и говорим: «Будьте исцелены и будьте полностью свободны. Пусть Бог всякого обеспечения придет к вам сейчас и восполнит вашу нужду». Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Хосее было всего 7 лет, когда он почувствовал такую острую боль, что думал, что умрет. Он даже сказал маме, что будет скучать по ней. Сегодня у него нет боли, и он хочет поблагодарить за это вас. 7-летний Хосея родился с криптохризмом, болезнью, которая приводит к острой боли в нижней части живота.
2: Однажды я игрался с машинками, и вдруг у меня сильно заболел живот. Я сказал маме: «У меня очень сильно болит живот».
1: Боль приходила и по ночам, и это было еще хуже.
2: Ночью было так больно, что я думал, что вообще умру. И тогда я сказал маме: «Если я умру, я буду по ней очень скучать».
1: Хосея живет в удаленном селе в Мексике. Его родители насобирали денег только для консультации в клинике. Врач сказал им, что мальчику нужно делать операцию. Без нее болезнь могла привести к раку.
0: Я заплакала, потому что видела многих матерей, которые страдали по умершим детям.
1: Об этом узнали в операции благословения. Отправили Хосея с мамой в больницу и оплатили операцию. Все прошло очень хорошо, и Хосея быстро встал на ноги. Он может без боли бегать и играть.
2: Я рад, потому что теперь я могу делать все. Мой живот больше не болит.
0: Я очень благодарна людям, которые поддерживают операцию благословения.
2: Спасибо, что помогли мне с операцией.
0: Джой не хотела жить по правилам родителей, и поэтому ей пришлось жить по правилам сутенера. 12 лет Джой заставляли продавать себя, пока ее не освободила отчаянная молитва. Мне приставляли к голове оружие и угрожали, что убьют мою семью. Они готовы были на все, чтобы я выполняла их приказы. В двухмесячном возрасте Джо и Андерсон удочерили любящие супруги-христиане. Ее детство было наполнено смехом и музыкой. Девочка хорошо играла на пианино, но в подростковом возрасте увлеклась алкоголем и марихуаной, как многие ее сверстники. А вскоре ушла из семьи. Я жила в домах разных людей, потому что не хотела возвращаться домой, не хотела жить по правилам родителей. В 17 лет в клубе Джой познакомилась с женщиной, которая предложила ей стать проституткой, чтобы заработать много денег. Она достала несколько тысяч долларов. Для меня это были большие деньги. Я тогда была в отчаянии и решила, что сейчас именно это мне и нужно. Если вы не считаете себя достойной здоровой семьи, то оказываетесь во тьме и верите лжи. Так было и со мной. Я поверила. Я доверилась чужому человеку. Ее новая семья познакомила ее с наркотиками. Уже после одного приема она стала зависима. Я сразу подсела на них. Они мне были необходимы. Я могла отключаться в эмоциональном плане. Когда приходили мужчины, я не была с ними на все сто. Да, я и не хотела там быть. Никто бы не хотел. Нужно увеличивать дозы, чтобы принимать больше клиентов. И сутенеры знали об этом. Прошло несколько ужасных лет в зависимости и проституции, и Джой начала мечтать о нормальной жизни. Однажды мы с сутенером заехали на заправку, и я увидела, как подъехала какая-то семья с детьми. У них был минивэн. Я подумала, я хочу снова быть нормальной. Но из той тьмы, в которой я была, это казалось абсолютно невозможным. Я думала, что смогу сбежать. Но когда ты скована внутри, тяжело представить, что можно снова жить нормально. Это кажется абсолютно невозможным. Джой мечтала освободиться, но она боялась за свою жизнь и оставалась в рабстве. На протяжении 12 лет Джой переправляли по разным штатам. В 2015-м ее пустая жизнь превратилась в отчаяние. Я посмотрела в зеркало в ванной и просто не узнала себя. Я знала, что нужно выбираться. Я понимала, что мне нужен Бог. Я увидела себя в зеркале и обратилась к Нему. Я сказала, «Если ты слышишь меня, помоги мне. Я хочу выбраться». Сутенер Джой оказался целью ФБР. Через два дня после обращения к Богу Джой вызвали в отель. Когда я зашла в комнату и закрыла двери, мужчина обернулся и показал жетон ФБР. Он сказал, «Мы ведем дело о торговле людьми». И я заплакала. С ними была женщина, которая занималась жертвами сексуального рабства. Она сказала, «Бог послал нас сказать тебе, что Он любит тебя, что это твой выход. Если ты отдашь Ему свою жизнь, Он освободит тебя». Я расплакалась. Она добавила, что я бесценна, что Бог создал меня для чего-то лучшего, чем все это. Она сказала, что Он выведет меня из этой тьмы. Когда я услышала это, то вспомнила молитву, которую произнесла в ванной. Я поверила ей. Я увидела свет, настоящий свет, не шучу. Я знала, что это был Бог. Я знала это. На протяжении следующих двух лет Джой смогла избавиться от наркотиков и отдала свою жизнь Иисусу. Она начала вести прославление в поместной церкви.
3: Моя жизнь изменилась. Все стало другим. У меня бегут мурашки по коже, когда я думаю о свободе, которую имею сегодня. Меня не преследует мысль, что я хочу быть в другом месте. Я хочу быть здесь, потому что Бог дал мне цель. Я очень люблю Его. Это изменило все. Мне нравится поклоняться Богу. Это не просто чувство. Я знаю, что создана, чтобы петь и прославлять Бога. Джой несет через музыку то же послание, что получила сама. Любовь Божья может освободить пленника.

У вас есть ценность, есть достоинство. Бог любит вас. Вы здесь не просто так. Бог может дать вам новую жизнь. Он силен освободить вас от любых оков и дать вам прекрасное будущее. Джой не хотела слушать советов других о том, как ей жить, как мыслить, что делать, кем быть. Она думала, что найдет свободу сама. И знаете, когда человек начинает блуждать, он оказывается очень далеко от свободы. Хотя сначала так не кажется. Возможно, сегодня, когда вы смотрели историю Джой, вы поняли, что тоже находитесь не в том месте. В таких ситуациях доброе начинает казаться чем-то далеким, и трудно поверить, что вы ценны, и что Бог, Творец всего, Он скажет вам: «Ты нужна мне, ты нужен мне». Но именно это Он говорит сегодня. Послушайте, никогда не поздно. Писание говорит, что Он протянул руку и вытащил нас из грязи и мусора, в котором мы закопались. Он поставил мои ноги на камень. Это может произойти сегодня и с вами. Поверьте, вы не можете сами выбраться из той ситуации, в которой вы оказались. Поэтому вы должны услышать сегодня голос Божий. Он говорит: «Приди ко мне. Я здесь. Прошу, позволь мне помочь тебе». Так говорит Библия. «Позвольте мне помочь вам». Как это сделать? Нужно отдать Ему свою жизнь. Нужно признать: я наломал дров, я поступил неправильно, я не знаю, куда идти и кто я. Вы не должны разбираться во всем этом. Просто посмотрите на Бога. Он будет вести и направлять вас. Он изменит вас и ваши обстоятельства. Он даст вам будущее и надежду, укажет вам новый путь. Только не оставайтесь в мусоре и грязи. У Бога для вас есть план и цель, которые очень важны для вечности. Не упустите это из-за глупости и гордыни или из-за того, что вы поверили лжи. Иисус Христос сильнее, чем мы думаем. Его любовь большая. Он создал вас, Он знает все ваши эмоции. Просто придите к Нему, вернитесь домой. Иисус, мне нужен Спаситель. Станешь ли ты моим Спасителем? Простишь ли ты мои грехи? Изменишь ли ты мою жизнь? Дай мне то, в чем я нуждаюсь, чтобы почтить Тебя, чтобы жить иначе. Прости меня, научи меня Твоим путям, Господи. Он придет в вашу жизнь сегодня. Если вы нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы не будем осуждать, мы хотим помочь. А закончим мы со стихом из Иоанна. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус сказал, что пришел, чтобы освободить пленников. Если это про вас, примите это. Иисус любит вас. До скорой встречи.

Сегодня я хочу проповедовать о том, чтобы нам вспомнить жену Лота. Сам Иисус дал нам такое наставление: «Никогда не забывайте о жене Лота». Это женщина в Писании, о которой сам Иисус сказал: «Никогда не забывайте об этой женщине и о том, что произошло с ней и ее семьей из-за того, что она оглянулась назад». Есть и другая мысль. Не просто вспоминайте жену Лота, но я хочу еще добавить: вспоминайте правнучку Лота. И назову сегодняшнее послание «Помните правнучку Лота». Чтобы понять, о чем говорил Иисус, сказав «вспоминайте жену Лота», нам нужно вернуться в то время и вспомнить, как был призван Авраам и как его племянник Лот пошел вместе с ним. Бог благословил Авраама. У него было столько скота, что часть он отдал своему племяннику. Стада Лота тоже увеличились. Животных и пастухов стало так много, что между ними начались споры. Авраам и Лот стали спорить из-за травы, пастбищ, колодцев. Авраам был миротворцем. В каждой семье случаются неурядицы и споры, и в каждом доме должен быть миротворец. Должен быть кто-то, кто скажет: «Подождите, мы же семья». Это просто безумие ссориться из-за травы, позволять материальным вещам разделять семью и любящих людей. Авраам сказал: «Вот, что я предлагаю, Лот». Старший говорит с младшим племянником: «Бери свои стада, своих пастухов и выбирай. Если ты пойдешь на север, я пойду на юг. Ты можешь выбрать прекрасные, сочные пастбища». Одна из территорий была прекрасна, хорошо орошаема. Там было все, что можно пожелать. В том направлении находились 5 основных городов, двумя из которых были Содом и Гоморра. Авраам сказал: «Если ты пойдешь туда, то дорога будет легкой. Все выглядит таким прекрасным и безоблачным. Тебе не придется много трудиться, чтобы накормить и напоить своих животных». Лот именно так и поступил. Он выбрал эту легкую дорогу. Лот оставил Авраама в каменистой местности, но Бог все равно дал ему процветание, благословил Авраама, потому что сказал: «Блаженны миротворцы». Так происходит и в семейных вопросах. Блажен тот, кто возвращает мир в семью. И вот Лот начал двигаться в том направлении. Впоследствии это оказалось самым ужасным решением, принятым им в его жизни, хотя на первый взгляд все было прекрасно. Решение Лота принесло кратковременные блага и стало самым ужасным решением, принятым им в его жизни и для его семьи. Скоро я вам это покажу. Первым пунктом я хочу отметить мудрость. Она говорит, что жизненный выбор должен совершаться, помня о вечности. Когда вы принимаете важные жизненные решения относительно себя и своей семьи, они не должны основываться на большой финансовой выгоде. Такие решения не принимаются на основании того, что вы видите только в естественном мире. Такие решения не принимаются, исходя из того, что даст вам быструю выгоду и рост. Но важные решения для своей семьи вы всегда должны проводить через вопрос: а Божья ли это воля? И как это повлияет на меня и мою семью в вечности? Это то, чего не сделал Лот. Выглядело хорошо, ощущение хорошее, выгодно финансово, даст больше, чем когда-либо. И только потому, что все хорошо выглядело на первый взгляд, Лот не молился, а просто пошел в направлении Содома и Гоморры. Библия говорит, что каждый вечер, располагаясь в шатре, Лот сталкивался с порочностью тех городов. Когда ваш взгляд начинает блуждать, смотреть не в том направлении, ваше тело последует туда, куда смотрят глаза.
Это только вопрос времени. Мало-помалу он начал передвигаться со своей семьей с полей на окраины, а потом и в гущу порока Содома и Гоморры. И вот они уже живут там, женятся, уже переняли образ жизни того развращенного места. Но Бог верен. Он услышал молитву Авраама за свою семью. Бог посылает двух ангелов. Они приходят с посланием к Лоту в дом. Они говорят: «Бог погубит этот город из-за тяжкого греха на этом месте». Библия говорит, что жители того города были настолько развращены, что мужчины хотели взять ангелов, вошедших в дом Лота, и надругаться над ними. Я хочу сказать что-то очень важное. Я хочу сказать, что мы не должны никого ненавидеть. Мы не должны восставать и нападать на людей, говоря, что есть большой грех и есть грех поменьше, потому что всем нам нужна благодать от Бога. Но я хочу сказать, что встать за истину не означает произносить речи, полные ненависти. Я также хочу сказать, что Божье Слово учит нас, чтобы мы говорили истину в любви. Вы можете говорить истину, но если вы не говорите ее в любви, вы уже не согласуетесь с Божьим Словом. Но с другой стороны, вы можете любить, но если при этом не говорите истину, тогда вы тоже не согласуетесь со Словом. Библия повелевает нам говорить истину в любви. Люди были развращены в том городе, и Писание говорит, что ангел взял Лота и его семью за руку и вывел их оттуда. В Бытие 19, стих 17, ангел говорит Лоту и его семье: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Выходи из этого места и не оглядывайся. В тот момент, когда они были за городом, почти уже ушли, жена Лота оглянулась. Она повернулась и посмотрела назад. Какое строгое предупреждение, когда Бог выводит вас, когда Бог вас освобождает, когда Бог избавляет вас, когда Бог изменяет вашу жизнь и дает вам новое направление. Не оглядывайтесь назад, не оглядывайтесь назад. Не смейте даже мельком взглянуть назад. Никогда не возвращайтесь. Сам Иисус говорит об этой женщине в Новом Завете, столетия спустя. В Луки, глава 17, он говорит эти простые слова. «Вспоминайте жену Лота». Не забывайте об опасности оглянуться. Никогда не забывайте, как опасно повернуться, когда Бог выводит вас. Вы можете подумать, что если бы ангел меня выводил и сказал мне не оборачиваться, то я никогда не оглянулся бы. Но она это сделала и превратилась в соляной столб. История здесь не заканчивается. Все становится еще сложнее. Нужно знать Библию, так что слушайте. Позвольте мне поучить вас немного, потому что я быстро хочу перейти к тому, что собираюсь сказать. Когда жена Лота превратилась в соляной столб, то две дочери Лота испугались, что их род на этом закончится. Ведь все жители города погибли, они стали жить в пещере, и вокруг людей больше не было. В отчаянии они напоили своего отца и совершили самый ужасный из грехов, как повествует Писание. Произошла сексуально нечистая связь между дочерьми и отцом. Дочери забеременели. И как сказано в Бытие 19:36, через 9 месяцев первая дочь родила сына и назвала его Моав. Вторая дочь родила сына и назвала его Аммон. Так появились два племени – моавитяне и аммонитяне. И если вы читаете Писание, то помните, что моавитяне и аммонитяне постоянно нападали, воевали и были большими врагами для израильского народа. А это были внуки Лота. Моавитяне были настолько жестоки, что жертвовали своих детей идолам.
Один из моавитских царей в жертву демоническому богу выбросил своего ребенка с городской стены. Это их история, это народ Моава. Их проклятие было настолько сильным, что Исаия, Иеремия, Иезекииль и Михей произнесли на них проклятие. Четыре разных ветхозаветных пророка прокляли моавитян. Это был проклятый род. Все моавитяне, семья Лота и его род были прокляты Богом. Бог даже заповедал, сказав: «Никогда не войдет моавитянин ни в скинию, ни на землю, где стоит скиния». Народ Моава был запретным. Они были под проклятием. И все же, когда вы открываете Матфея первую главу, я бы хотел, чтобы вы это сделали. Откройте Матфея 1. Вы готовы? Матфея глава 1, стих 1. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя». Минутку. Руфь. Вы не понимаете? Когда нам впервые представляют Руфь, а у нее есть целая книга в Библии, названная ее именем, и знаете, как там ее представляют? Она названа Руфь-моавитянка. Руфь-моавитянка. Ее история начинается в книге Руфь. Мы можем открыть, или я сокращу все это. Это так сильно. Если посмотреть на ее происхождение, то вы увидите там сексуальную нечистоту. Увидите пьянство, неверный выбор, неправильные решения. Вы увидите проклятие. Увидите грех, боль, раны и падение. Вы увидите все это. Но если потом вернуться в Матфея первую главу, в родословие Иисуса, там мы найдем моавитянку, правнучку Лота. А как она попала в родословие Иисуса Христа? Был голод, и она жила в месте под названием Моав, потому что была из колена Моава. Наиминь с мужем и двумя сыновьями во время голода были в Вифлееме, а потом ушли оттуда в Моав в надежде раздобыть еды. Когда они пришли туда, то сын влюбился в моавитскую девушку по имени Руфь и женился на ней. Голод убил всех мужчин. Руфь и ее свекровь Наиминь овдовели. Тогда Наиминь обращается к своим молодым снохам и говорит: «Я возвращаюсь в Вифлеем, туда, откуда я родом, и там умру. Вы же оставайтесь здесь». Но Руфь ухватилась за нее. И тогда появляются эти чудесные стихи из первой главы книги Руфь, стих 16. Руфь говорит ей: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом». Послушайте это. «И твой Бог будет моим Богом». В тот момент происходит сверхъестественное преобразование этой девушки из ужасного, проклятого фамильного рода. Она рождена из порочности, из кровосмешения, из пьянства, из боли, из насилия, всего того, что и не вообразить. Но она говорит: «Твой Бог будет моим Богом. Я пойду с тобой в Вифлеем». В этот момент произошло ее возрождение. Но вот они возвращаются. Руфь идет на поле. Возможно, это тоже поле, на котором ангелы будут петь. На земле мир, в человеках благоволение. Она подбирает то, что жнецы оставляют для бедных. К ней на коне подъезжает воз.
хозяин поля и говорит: «Здравствуй, красавица, выйдешь за меня?» Он еврей. Она моавитянка. Они женятся. У них рождается сын Авид. Потом у Авида рождается сын по имени Иисей. У Иисея рождается сын Давид. И Давид становится царем Израиля. А у него впоследствии рождается праправнук по имени Иисус. Я хочу, чтобы вы поняли. Если посмотреть в прошлое рода Руфи, то можно увидеть Лота, увидеть грех, сексуальную нечистоту, историю, корнями уходящую в идолопоклонство, увидеть пьянство, боль и раны. Но если развернуться и посмотреть вперед, в Матфея первую главу, там в ее родословии поют ангелы при рождении Спасителя, в котором она сыграла большую роль. Вы видите Спасителя на кресте, умирающего за все человечество. Я думаю, что Руфь сказала бы в тот день: «Ваше прошлое не важно. Ваше будущее ярче вашего прошлого, если в нем есть Иисус». Давайте прервемся на хвалу. Неважно, каким ужасным было ваше вчера, неважно, из какой вы семьи и какая у вас история, если вы, не оглядываясь, будете смотреть вперед, то увидите Спасителя по имени Иисус, который взял это все и превратил в свое призвание, свой план, свои цели и свое служение для вас и вашей семьи. Давайте воздадим Богу славу. Я не знаю, что оставили вы позади. Я не знаю, какой грех вы сделали вчера. Я не знаю, какие у вас есть переживания и что вы хотите изменить. Но ваше будущее может быть лучше вашего прошлого. Когда вы смотрите назад, там Маав. Но когда вы смотрите вперед, там Иисус. Руфь, ты должна решить, будешь ли ты оглядываться туда, откуда пришла. И злые языки будут говорить тебе о том, почему Бог не может тебя использовать, благословить, любить, и уж точно не будет заботиться о человеке, подобном тебе, у которого в роду нечистота, пьянство, развращенность, идолопоклонство, жертвоприношение детей. Боже мой, если вы спросите любого еврея: «Как ты думаешь, может ли Мессия прийти через такую родословную?» Ни один не скажет: «Да, я могу предположить, что Мессия придет через такую жуткую семью». Но Руфь проповедует вам сегодня. Руфь говорит вам, что ваше будущее ярче вашего прошлого. Ваше завтра будет лучше вашего вчера. Я хочу, чтобы вы прославили Бога. Если знаете, что получили от Спасителя освобождение от вашего вчера, и этот Спаситель в вашем настоящем прямо сейчас. Мне нравится моя сегодняшняя проповедь, потому что враг хочет, чтобы вы махнули рукой на свою семью. Враг хочет, чтобы вы думали, что вам суждено идти такой дорогой, и это никогда не изменится. Посмотрите на Руфь. Вспоминайте правнучку Лота. Нам нужно вспоминать о жене Лота как предостережение, но нам надо помнить и правнучку Лота как ободрение. Какие бы штормы ни бушевали бы в вашей семье, Бог может развернуть все это, покрыть своей благодатью и благословить вас, и вам предстоит сделать свою часть в Его цели на земле. Знаете, все это было вступлением, а теперь проповедь, и все. Я говорю, помните правнучку Лота. Обернетесь назад, там грех. Но посмотрите вперед, там жизнь, там искупление. Обернетесь назад, там проклятие. Но посмотрите вперед, там благословение. Обернетесь назад, там суд.
Но посмотрите вперед, там милость. Обернетесь назад, там сожаление. Но посмотрите вперед, там цели. Обернетесь назад, там Лот. Но посмотрите вперед, там Иисус. Многих из вас враг заставляет как бы в зеркале заднего вида постоянно смотреть на растление и порочность вашего прошлого. Но Бог послал меня сказать, что ваше вчера не делает вас недостойными стать частью Божьего плана на сегодня и в будущем. Для этого и пришел Иисус. Мне все равно, что у тебя позади, Руфь.

Впереди Спаситель. И пусть прошлое выглядит безобразно, но впереди у вас Иисус. Я обращаюсь сейчас к тем, кто, оглядываясь, видит разводы, родовое проклятие, алкоголизм, наркоманию, разводы в каждом поколении. И враг говорит: Бог не может сделать с твоей жизнью ничего хорошего. Но если вы посмотрите вперед, там Спаситель. Он может превратить проклятие в благословение. Он может остановить то, что происходило с вами в прошлом. Он может изменить вашу семью прямо сейчас. Возможно, с вами произошло что-то, чем вы не очень гордитесь. Что-то из прошлого преследует вас, и вы сожалеете о каких-то прошлых поступках, желая все изменить. Слово Господа к вам сегодня. Иисуса нет в зеркале заднего вида. Уберите взгляд от этого зеркала, и вы увидите украшение на капоте вашего автомобиля в виде Иисуса, который говорит вам: «Я впереди, пойдем, я по-прежнему хочу задействовать тебя». Пусть позади Лот и Руфь, но впереди Иисус. Цель впереди тебя не зависит от того, что осталось позади. Вы понимаете, о чем я говорю? Прошлое Руфи омерзительно, но Божья цель была в том, чтобы Спаситель пришел на землю. Призвание впереди вас больше пропасти, оставшейся позади. Служение перед вами, надежда перед вами, невзирая на все, что осталось в прошлом, невзирая на все то, что в прошлом. Ты, Руфь, будешь в роду Иисуса. Ты, Руфь, которая вышла из такого мерзкого прошлого, будешь среди тех, кто принес Иисуса в этот потерянный мир. Когда я смотрю в зал, то думаю о семьях и о том, что враг хочет убедить нас, что из-за нашего прошлого Бог не может использовать вас и вашу семью. Матеря, вы молитесь и молитесь, и молитесь. Вы привели с собой кого-то, кого вы так любите. Господь сказал мне обратиться к вам. Он сказал мне, что здесь будут Руфи, и здесь будут мужчины, сыновья и дочери. Враг хочет, чтобы вы жили, оглядываясь назад, в той боли, грехе и нечистоте. Но Иисус впереди вас. У Него прекрасный план для вас, для вашей семьи, для вашей жизни. Руфь говорит сегодня, что Бог все равно может использовать вас. Невзирая на ваше прошлое, Бог может использовать вас. Помните правнучку Лота. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены, мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь, я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

Yeah.

0: Всем привет! В эфире «Трезвый разбор».
1: Привет! Всем хорошего настроения!
0: Привет! С вами Влад, Кира, Гром, ну а я Макс. Это передача для тех, кто умеет думать.
2: Ну или для тех, кто хочет этому научиться.
1: Сегодня у нас на разборе блогер, вещающий об алкоголе.
0: Ага, Валентин Конан.
3: Та куча суеверий и предрассудков, что мы зовем традиционной культурой, так любимой поборниками духовности, олицетворяет собой идеалы средневекового общества с всепоглощающим обскурантизмом, тотальным отсутствием элементарной научной грамотности и всеобщим легковерием.
0: Хорошо, говорит. Только непонятно что.
1: Вначале, думаю, надо сказать о манере подачи информации этим персонажам.
2: Ага. Он использует простой метод манипуляции. Наговорить малопонятных терминов, чтобы сойти за умного и поднять свой авторитет в глазах зрителей. Это можно назвать демагогией.
0: Демагогия? Это что?
2: Демагогия, Макс, это набор ораторских приемов, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону с помощью ложных рассуждений, основанных на логических ошибках.
1: Короче говоря, многие поверят в твою чушь, если ты говоришь заумно.
4: Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются.
5: Эритроциты образуют тромбы. Видимо, о других клетках крови ребятам забыли рассказать. Да, именно тромбоциты – основная составляющая тромбов, не эритроциты.
2: О, а вот и ложные рассуждения.
1: Ну да. В ролике говорится о разрушении клеток крови алкоголем. А он ушел от темы, рассказывая о тромбозе.
0: Он бы еще о фотосинтезе рассказал. Предлагаю посмотреть все своими глазами.
4: Проходит еще полчаса после приема алкоголя, и состояние крови снова меняется. Вместо активных эритроцитов – застывшее месиво из кровавых комков. Лопнувшие деформированные красные кровяные тельца.
6: Произошел так называемый гемолиз, то есть разрушение эритроцита, разрушение мембраны эритроцита, тотальный выход гемоглобина, то есть содержимого эритроцитов, в плазму. И, естественно, эритроциты не могут выполнять свою функцию вообще, ну, никаким образом.
1: Думаю, теперь с этим понятно. Двигаем дальше.
5: Более того, алкоголь снижает уровень белка фибриногена, который участвует в свертывании крови, так что кровь сворачивается даже хуже. Соответственно, уменьшается риск образования тромбов и, как следствие, снижение риска ишемического инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний.
0: Ага, мы уже говорили, в этом ролике речь идет не о процессе тромбоза, а о появлении в сосудах комков из разрушенных бухлом клеток крови.
1: А то, что десятки тысяч людей умирают от инсультов и инфарктов из-за алкоголя, он типа про это не слышал?
2: А вот что на самом деле.
7: Через стенки желудка алкоголь начинает всасываться в кровь. Ее клетки страдают самыми первыми. Алкоголь прекрасно растворяет жир, из которого состоят внешние оболочки кровяных телец, эритроцитов и тромбоцитов. В результате разрушения оболочек они теряют свои заряды, перестают отталкиваться друг от друга и слипаются, подобно виноградной грозди.
8: Если говорить простым языком, что при этом происходит, формируется тромб. Этот тромб формируется внутри сосуда. И также внутри сосуда он может убегать куда-то по току крови и там закупоривать этот сосуд. Результатом может быть инсульт, инфаркт, гангрена какая-то. Нарушение функционирования почек.
5: Ну, с тромбами мы разобрались.
0: Ага, точно, разобрались. Давай, чеши дальше.
5: Употребление алкоголя увеличивает концентрацию фермента альдегид дегидрогеназы. На практике это означает, что повышенное содержание альдегид дегидрогеназы после употребления алкоголя защищает от повреждений, возникающих, когда кровь возвращается к тканям после периода нехватки кислорода.
0: Приехали. Станция маразм. Алкоголь защищает органы от повреждения? Он читал еще определение алкоголя?
2: Открываем курс лекций по медицине. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного типа и убивает все живое – микроорганизмы, клетки.
1: Ну да, все сталкивались с тем, как перед уколом руку спиртом протирают для дезинфекции. Гром, малыш, ты не любишь уколы. Я тоже.
2: Вот, с сайта Всемирной организации здравоохранения.
9: Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных изделий. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.
1: Идем дальше.
10: При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч.
11: А вот хрен вам, фантазеры! Употребление 100 граммов водки не вызовет гибель нейронов, о чем говорят и исследования.
0: Видать, у него сильная привязанность.
1: Не так уж сложно погуглить фотки мозгов любителей алкоголя.
2: Вот как раз на эту тему патологоанатом. Из фото.
12: Что происходит при употреблении алкоголя? Опять же повторюсь, что речь идет, во-первых, о любом количестве, во-вторых, о любом качестве. Не имеет значения, что вы пьете. А происходит вот что. Происходит фиброз мягкой мозговой оболочки. То есть вот слева вы видите картинку здоровой мозговой ткани, да, и мягкой мозговой оболочки, а справа не очень. Разницу видите? То есть на правой фотографии мягкая мозговая оболочка, она мутная. А кроме того, что она мутная, она еще и толстая, и сосудов в ней практически нет.
0: Походу, у этого блогера мозг как раз такой. Ну, идем дальше.
11: О чем говорят исследования, как раз устанавливающие безопасный порог
13: в 40 граммов чистого этанола для мужчин.
1: 40 граммов? И откуда эти исследования?
0: Это его личное. Заливал в себя и снимал метаданные.
2: Очередное вранье. Можно привести недавнее исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet. Специалисты наблюдали за людьми в 195 странах, изучая, как употребление спиртного влияет на их здоровье. Было установлено, что безопасных доз алкоголя не существует.
1: Кстати, и Всемирная организация здравоохранения, а также и Министерство здравоохранения России говорят об отсутствии безопасных доз в употреблении алкоголя. Можно еще показать и статью из Кембриджа. Представители Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на законодательном уровне. Ученые заявили, что спиртное вреднее героина, и от него ежегодно умирают гораздо больше людей, чем даже от запрещенных веществ.
11: Также умеренное употребление алкоголя увеличивает содержание в крови липопротеидов высокой плотности, что, помимо прочего, связано
14: уже со снижением риска слабоумия и нарушений памяти.
0: Слабоумие побеждено.
1: Что-то ему это не особо помогло.
2: Без комментариев.
6: Мне так хочется людям сказать, не растворяйте свои мозги этиловым спиртом, потому что они вам очень сильно пригодятся в этой жизни. Алкоголь и интеллектуально-творческая деятельность человека – это еще один миф. Говоря простым языком, он тупит мозг и затормаживает передачу нервных импульсов с клетки на клетку. Воздействие алкогольного опьянения – это такое грубое вмешательство в тончайшие интеллектуальные механизмы нашего мозга. Я обычно это сравниваю с тем, что если у вас завис компьютер, не надо по нему стучать молотком.
11: Также исследования не показывают риска развития язвы 12-перстной кишки у людей, употребляющих больше 30 граммов этанола в день.
2: Но ученые говорят совершенно обратное.
0: Вот на эту тему.
15: Вот видно длинное сужение нижней трети пищевода. У человека уже проходит только жидкость, он уже не может кушать. Но если мы постоянно стимулируем, то в один прекрасный момент факторы защиты не справляются с факторами агрессии, которые являются алкоголь. И тогда у человека получается воспаление в желудке. Если человек продолжает употреблять, особенно это относится к крепкому алкоголю, то на раздраженную слизистую, на воспаленную слизистую выливается следующая доза. И механизм продолжается дальше.
0: Ну, идем дальше.
16: Действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа.
17: И что? Это должно напугать?
1: А что у него с волосами?
0: Лучше спроси, что у него с мозгами.
2: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что по данным самых разных исследований, алкоголь занимает верхние строчки.
1: Из-за того, что алкоголь – это наркотик и вызывает зависимость, родители перестают заботиться о своих детях. Поэтому спиртное – главная причина сиротства в нашей стране.
18: Я никогда раньше не задумывалась, почему ребенок оказывается в детском доме. Вот на данный момент в учреждении находится 38 человек детей. Из них только 30% – это дети-сироты, то есть дети, у которых нет родителей. 70% – это дети, которые попали в детский дом при живых родителях. Основная причина вот этих 70% – это алкоголизм, алкоголизм родителей. Статистика показывает, что оставшиеся 30% детей – это чаще всего потому, что родители там в 32, в 28, в 20.

0: 39 лет умирают, умирают по одной причине, причине алкоголизма.
1: Умеренное потребление – это примерно 50 граммов водки, 200 граммов вина или пол-литра пива.
2: Система накоплений здесь не работает.
3: Приехали. А как тогда возникает алкоголизм? Сразу, что ли?
4: Прикол. Если спросить любого алкоголика, он как раз и начал с 50 граммов.
3: То есть, по его мнению, человек выпил стакан водки и сразу стал алкоголиком? Время для развития зависимости не требуется?
4: Гром тоже удивлен.
2: В малых количествах этанол вообще естественный метаболит организма.
3: Секундочку, а что такое естественный метаболит? Естественные метаболиты – это органические вещества, которые производит организм для поддержания своей жизнедеятельности.
4: Ну, приплыли. Организм человека производит алкоголь для поддержания своей жизни?
3: Да он опять загоняет. Дело в том, что некоторые бактерии, живущие внутри кишечника человека, в ходе переработки пищи действительно вырабатывают небольшое количество алкоголя. Из кишечника часть спирта попадает в кровь, организм распознает алкоголь как яд и выделяет специальные ферменты для его нейтрализации. Другими словами, неверно говорить, что организм человека производит алкоголь. Правильнее говорить, что его производят некоторые бактерии в кишечнике. И уж тем более неправильно говорить, что алкоголь является метаболитом. Ведь единственная известная науке биохимическая реакция с участием алкоголя – это процесс его детоксикации ферментами печени.
5: А вообще-то надо сказать, у нас в организме много химических элементов. Магний, цинк, железо. Но это же не значит, что гвозди теперь надо есть.
4: Да, двигаем дальше.
6: Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал.
7: Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
6: Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году.
7: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам.
6: И в 1993 году.
7: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом.
6: Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
8: Кстати, не в первый раз слышу о ГОСТе 72 года.
9: Да, ждановцы любят об этом заявлять. Но вот чего они не любят говорить, это того, что в ГОСТах 70 и 82 года говорится об этиловом техническом спирте, получаемом из непищевого сырья, с высоким содержанием опасных примесей.
5: Но, во-первых, в этом ролике говорится, как манипулируют людьми подменой понятий. Поэтому и приведен этот пример.
3: Можно привести и другой пример. Ведь не только ГОСТ поменяли. Например, был изменен термин в энциклопедическом словаре. Большая советская энциклопедия «Алкоголь» относится к наркотическим ядам. В российской энциклопедии это убрано.
5: Чтобы не мешал алкоголь всем впаривать. Ну а во-вторых, ГОСТ говорит о ректификованном спирте, то есть спирте, очищенном путем ректификации.
2: С высоким содержанием опасных примесей.
3: Врать ты гораст, конечно.
4: Да. Часто путают, думая, что раз технический, он с какими-то добавками, там, примесями. Или говорят, типа, это метиловый, бутиловый.
5: Ректификованный спирт как раз-таки и идет на изготовление водки. Ну а в целом очень много алкоголя производят не из пищевых продуктов. Из нефти, например, или из древесных опилок.
4: Мчим дальше. Он про преступность стал задвигать.
9: А привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
5: Жестилово. Пару минут назад он нес, что 50% преступлений совершается под воздействием алкоголя.
3: Отмотаем.
1: Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, по убийствам и покушениям за 2000 год доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составила 51%.
4: То есть он говорит, что причина каждого второго преступления – это алкоголь. А потом несет, что на преступность алкоголь не влияет.
5: Главное врать уверенно.
10: Моя привязка потребляет.

0: отношение алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
1: С одной стороны, можно было бы сказать, ну врет и врет, понятно, что видео снято тупо для раскрутки себя на ютубе. Типа все говорят пить плохо, а я буду нести, что это хорошо, делая вид, что что-то понимаю в этом. Но по комментариям видно, что в эту чушь кто-то верит.
2: Ага, типа «спасибо за ваше видео». «Друг, ты просто гений, спасибо за твою работу». «Ты открыл мне глаза на мир». «Спасибо за научность ролика».
3: «Да не за что, брат! Привет тебе из города Колпачиных!»
1: То, как здесь все прописано, показывает, что он тщательно подбирал информацию и должен знать о реальных последствиях употребления алкоголя.
3: Это жесть! Он тупо пиарится на протесте. Ну, типа все говорят, что мать Тереза хороший человек, буду говорить, что плохая. Все говорят, что наркотики это зло, буду говорить, что хорошо. Тупо ради своей популярности.
4: Интересно. Задумывается ли он, что кто-то после его роликов мог начать принимать наркотики и умереть?
3: Думаю, ему плевать на это.
1: Ладно. Уверены, друзья, наш разбор помог вам разобраться в этой теме лучше.
3: Ребята, предлагайте в комментах новые темы для трезвого разбора. Интересно, что бы вы хотели увидеть в наших обсуждениях.
1: Все ссылки на научные источники, упомянутые в нашем разборе, в описании под роликом.
3: Держите нос по ветру, ноги в тепле. Пока!
4: До свидули, не скучайте.
1: Всем пока, до новых встреч.
5: Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Аминь. Сегодня вечером я продолжу тот разговор, который мы начали. Сегодня утром я говорил о погружении в воду, о водном крещении. И сейчас я хочу говорить о крещении Духом Святым. Я указал на то, что слово «baptize» — «крестить», которое мы находим в Библии, является на самом деле не английским словом, а транслитерацией греческого слова, значение которого не подлежит никакому сомнению. Оно означает полное погружение в какую-то среду. Итак, я буду использовать слово «погружение». Утром я говорил о погружении в воду, сейчас я буду говорить о погружении в Святой Дух. Видите ли, есть два способа погружения. Первый называется бассейн. Когда вы входите в воду, опускаетесь под воду, а потом выходите из воды. Это крещение водой. Но есть еще способ Ниагарского водопада. Я помню, когда я впервые посмотрел на Ниагарский водопад, я подумал, стоит на секунду оказаться под потоком этих вод, и я промокну насквозь. Это крещение Святым Духом. Везде, где оно описывается, теми или иными словами говорится, что Дух Святой сошел на них свыше. Итак, мы говорим о двух погружениях. При погружении в воду вы входите в нее, опускаетесь под воду и выходите наружу. При погружении в Святой Дух вы просто подходите под него, и он изливается на вас. Но в обоих случаях вы оказываетесь полностью погружены. Не окроплены, не погружены частично, но полностью погружены. Интересно отметить, что во всех четырех Евангелиях говорится, что Иисус Христос придет, чтобы крестить нас Духом Святым. И я думаю, что этому уделяется слишком мало внимания. Я хочу прочитать четыре отрывка из каждого из Евангелий. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною, то есть Мессия, сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И затем у Марка, в первой главе, стих 8, мы читаем снова, как Иоанн Креститель говорит. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Потом у Луки, в 3 главе, 16 стихе, там говорится так. Иоанн всем отвечал. «Я крещу вас водою, но идет сильнейший Меня, у которого Я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И, наконец, Евангелие от Иоанна, в 1 главе, 33 стихе. Это часть официального представления Иисуса и Его предтечей, Иоанном Крестителем. И в каждом из этих четырех этих отрывков, в каждом из четырех Евангелий конкретно говорится, что Иисус Христос будет крестить свой народ Духом Святым. Но Иоанн говорит об этом несколько полнее, начиная с 29 стиха. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И затем в 33 стихе он продолжает, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Таким образом, здесь Иоанн сообщает три факта. Иисус — это Агнец Божий, Сын Божий, и Он тот, кто крестит Духом Святым. Мы все прекрасно знакомы с утверждением, что Иисус есть Агнец Божий. Но об этом говорится только в одном из Евангелий, в то время как все четыре Евангелия четко говорят о том, что Иисус будет крестить Святым Духом.
Иными словами, это одна из тех наиболее важных вещей, которые нам следует о нем знать. Это чудесно знать его как Спасителя, как Агнца Божьего. Но это еще не все. Очень важно, чтобы каждый для себя лично узнал его как крестящего Духом Святым. Затем, после того, как его земное служение было завершено, после воскресения, Евангелие от Луки, 24 главе. Извините, в Деяниях, в 1 главе, 4 и 5 стихи, Иисус вновь повторяет это обещание. И не будет преувеличением сказать, что это обетование упоминается в Писании чрезвычайно часто. В 1 главе Деяний, 4 и 5 стихах, об Иисусе

а затем быстро рассмотреть это. Деяния, 2 глава, начиная с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились от Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, здесь описаны три этапа этого события. Прежде всего, это было крещение. Дух Святой сошел с неба и объял их. Он наполнил весь дом, в котором они находились. Они были погружены в силу свыше. Во-вторых, каждый из них был лично наполнен Духом Святым. Это не было общим переживанием для всех, но каждый отдельный человек при этом испытывал что-то свое. И в-третьих, они были наполнены до избытка. Из них чудесным образом изливалось то, что они испытывали. И это согласуется с принципом, описанным в 12 главе Евангелия от Матфея, в 34 стихе. Матфея, 12 глава, 34 стих. Просто последняя часть стиха. Иисус говорит: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Я понимаю это так. Когда какое-либо чувство наполняет сердце до избытка, то оно выражается при помощи уст, посредством речи. И в Новом Завете есть ряд стихов, в которых говорится о людях, исполненных Духа Святого. Я просмотрел все эти места и обнаружил, что всякий раз, когда имело место исполнение Духом, человек начинал говорить, пророчествовать, говорить на иных языках, что угодно. Итак, это всеобщий принцип. От избытка сердца говорят уста. И когда сердце наполнено до избытка, то этот избыток изливается через уста, в речи. И именно это произошло в день Пятидесятницы. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, или как Дух давал им говорить. И очень важно понимать, что в этом вопросе необходимо взаимодействие Бога и человека. Бог наполнил их, но они начали говорить. Говорил не Святой Дух, говорили люди, но Дух дал им язык, на котором говорить. Я встречал так много людей за годы, проведенные мной в церкви пятидесятников, которые говорили: «Брат Принц, я хочу, чтобы все это было полностью делом Божьим». Я встретил человека, который сказал: «Я ожидаю этого уже 25 лет». Он сказал: «Я хочу, чтобы это было совершено Богом». И я сказал ему: «Ты можешь дать всю свою жизнь, потому что это не библейский подход. Бог делает свою часть работы, но мы должны сделать свою. Вы говорите, Бог дает язык, но говорить за вас Бог не будет». Они начали говорить, как Дух давал им провещевать. И позвольте мне сказать, это правда, они ждали, пока Дух Святой не сошел на них в день Пятидесятницы. Но после этого нет ни одного места, где бы говорилось, чтобы кто-то ожидал Святой Дух, потому что Он уже был дан. После этого, когда они молились, когда они выполняли условия, они тут же получали Дух Святой. И я хочу сказать каждому из вас сегодня, если вы принимаете условия, о них я поговорю позднее, и вы жаждете, то вы можете быть исполнены Духом Святым здесь, сегодня, если вы никогда раньше не получали Его. И это может быть днем для вас. Мы вернемся к этому позже. А сейчас я хочу немного обсудить то, как апостол Павел описывает это. Во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, 22 стихе, он говорит, и мы прочитаем также и 21 стих: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Павел говорит две вещи. Дух Святой — это печать, и это залог. Послание к Ефесянам, 1 главе, 14 стихе, он использует похожее выражение. Ефесянам, 1 глава, 14 стих.

Он говорит в 13 стихе: «Вы, уверовавши в Него, в Иисуса, были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». И это означает гарантию нашего искупления. Итак, крещение Духом Святым, которое видимо и слышимо, оно не просто происходит внутри вас, не будучи заметным для окружающих. Это нечто, что можно увидеть. Павел говорит, что суть этого в двух вещах — это печать и это искупление. Итак, прежде всего, это печать. Вы уже принадлежите Иисусу. Но это является всенародным признаком того, что вы принадлежите Ему. Он запечатлевает вас прилюдно своей печатью. И не знаю, помните ли вы то время, когда мы должны были отправлять заказную корреспонденцию? Письма нужно было запечатывать расплавленным сургучом. И на этом сургуче делался оттиск. И именно это делает Святой Дух. Святой Дух действует именно так. Это печать, горячий сургуч. И затем Иисус делает на нем свой оттиск, и тем самым отделяет вас. И вы знаете, что с заказными письмами обращаются особенно. За ними намного внимательнее следят. И вы, когда получаете крещение Святым Духом, уподобляетесь такому письму, и на небесном почтамте вам уделяют особенное внимание. Второе следствие крещения — это залог. И получается, знаете, я очень увлекаюсь языком, получается очень интересно, потому что на еврейском это слово «аравон», по-арабски это «арбон», на суахили это «аравуни». Иными словами, это все одно и то же слово. И было время, когда я жил и говорил. Было время, когда я говорил по-арабски, когда жил в Иерусалиме несколько лет назад вместе с моей первой женой. И я никогда не забуду одного события 1947 года. Мы только что переехали в новый дом в Иерусалиме, и нам нужно было купить ткань для занавесок. И вот мы отправились в старый город, нашли там человека, который продавал эту ткань, и мы увидели ткань, которая нам была нужна. Эти цифры не точны, но просто чтобы дать вам представление. Нам нужно было 20 ярдов материала. А на ценнике было написано, что 1 ярд стоит $5. То есть за всю покупку нам надо было заплатить $100. И мы сказали продавцу: «Послушайте, у нас нет с собой всей суммы, но мы дадим вам пятую часть, $20 в качестве залога». Знаете, как он назвал это по-арабски? Арбон. И мы сказали ему: «Теперь, когда мы дали залог, вы должны помнить две вещи. Во-первых, это принадлежит нам. Вы подготовите это для продажи нам, и вы не можете продать эту ткань кому-либо другому, потому что это для нас. Второе, наш залог — это гарантия того, что мы придем с остальными деньгами и заберем у вас материал». И в этом суть крещения Святым Духом. Иисус платит за вас залог и отделяет вас для Себя. И после этого вас уже никто другой не может приобрести для себя. И во-вторых, это его гарантия. Я приду, чтобы забрать вас. И когда я приду, то принесу полную плату, и вы будете принадлежать мне навеки. Такое замечательное и живое описание того, что есть крещение Духом Святым. Теперь, что же такое печать? И об этом вопросе нередко спорят. Но я хотел бы сказать, что, насколько я понимаю, Новый Завет обозначает только одну печать — говорение на иных языках, как Дух, Святой Дух, дает провещевать. Я знаю, и некоторые из вас, возможно, тоже, что существует движение, например, растафарианство на Ямайке, и люди из других различных культов говорят на иных языках. И это пугает многих. Они задаются вопросом: а как мне быть уверенным, что я получу то, что надо? Иисус сказал, что если вы дитя Божье, обратите внимание на это. И если вы попросите у своего небесного Отца кусок хлеба, Он не даст вам змею. Иными словами, когда вы просите у Бога доброе, у вас есть записанное обетование Божье, что вы получите именно то, что нужно, и не беспокойтесь об этом. Однако, если вы не дитя Божье, то к вам этот принцип неприменим. Вы должны являться Его ребенком. Иисус говорит, что если вы попросите Его Отца дать вам Святой Дух, Он вам даст Его.
Итак, эта печать — это нечто видимое, нечто слышимое, нечто открытое для всех. Печать не может оставаться в тайне, иначе она не выполняет свои функции. Печать — это, как об этом говорится во второй главе книги Деяний, что все они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И теперь бы я хотел бы высказать 3-4 мысли по этому поводу. Во-первых, это была печать, которую апостолы получили, и это стало их личным переживанием. Иисус повелел им: «Оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите обещанное от Отца». И они ждали в течение 10 дней, и сошел Святой Дух, и они заговорили на иных языках, и они уже больше ничего не ждали. Они получили печать, и это был их личный опыт. Во-вторых, эту печать они получили, находясь на людях. Через несколько мгновений мы рассмотрим одно удивительное событие. В-третьих, они никогда не просили для себя никакой другой печати. Позвольте мне повторить это, потому что это важно. Видите ли, за свою жизнь я встречал очень много людей, которые говорили: «Брат Принц, как мне узнать, крещен ли я Святым Духом? В моей жизни произошло вот то и то. Я молился и взыскивал Бога, но как я могу узнать наверняка?» Мой ответ таков: вы можете быть уверены, если вы получили печать. Когда вы впервые начинаете говорить на иных языках, как Дух дает вам провещевать, у вас это есть. Я даже могу сказать, вы получили его, потому что это не просто это. Вы принимаете личность. Позвольте мне еще раз назвать эти три пункта. Апостолы получили печать. Эту печать они получили в присутствии множества людей, и они не просили больше никакой другой печати. Более того, Новый Завет и не предлагает никакой другой печати. Давайте посмотрим, что Иисус говорит в 24 главе Евангелия от Луки, стихи 52-53. После Его воскресения, когда Он простился со Своими учениками, там говорится, Луки 24 глава, 52-53 стих. Они поклонились Ему. Извините, это не та мысль, которую я хотел сообщить. Многие люди говорят: «Ой, я стал таким счастливым, я исполнен радости, я славил Бога, не переставая». Разве это не печать? Нет, если верить Новому Завету. Это прекрасно быть наполненным радостью, это прекрасно славить Господа, но это не та печать, которую описывает Новый Завет. И я скажу вам, почему я уверен в этом. Потому что после воскресения Иисуса, в самом конце Евангелия от Луки, говорится, что когда Он был вознесен, ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И так они радовались. Они постоянно прославляли и благословляли Бога. Но они не имели крещения Духом Святым, и они не получили печати, пока не наступил день Пятидесятницы. Им было дано повеление ждать, пока это не произойдет. И после этого они уже ничего не ждали. Дух Святой сошел, и они заговорили на иных языках, и это был конец ожидания. И я думаю, что в книге Деяний описано одно особенное событие, которое очень живо показывает это. Я хотел бы открыть это место. Это 10 глава книги Деяний, в самом конце главы. Вы знаете эту историю. Петр был сверхъестественным способом направлен в дом Корнилия. Он не очень-то хотел идти туда, потому что ему, как еврею, не полагалось ходить в дом язычников, и уж тем более есть вместе с ними. Но по велению Божьему он отправился туда и взял с собой еще 6 верующих евреев. Он хотел, чтобы у него были свидетели. И когда Петр говорил с ними, рассказывая им об Иисусе, в 44 стихе 10 главы Деяний говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Интересно отметить, как далеко он успел зайти в своей проповеди. В предыдущем стихе он говорит о нем, об Иисусе. Все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. И те простые люди, что собрались в доме Корнилия, поверили Ему и получили прощение грехов. И когда они получили прощение грехов, Дух Святой был готов сойти на них. Вы видите, там говорится,
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Помните, что они шли туда, будучи убеждены, что благая весть предназначена только для одних евреев, ни для кого больше. Они не верили, что язычники могут стать христианами. Но, услышав их говорящими на иных языках, они сказали: «Вот оно, с этим мы не можем спорить». Почему они поверили? Там говорится, что они слышали их говорящих языками и величающих Бога. И никакого другого доказательства у них не было. И они не просили никакого другого доказательства. И многие люди сегодня скажут: «Ну, им нужно было подождать недель шесть и посмотреть, будут ли они приносить плод». Но они не стали этого делать. Видите ли, мы сейчас говорим не о плодах. Мы говорим о даре. Это две совершенно разные вещи, обе из которых очень важны. Мы получаем дар в один момент передачи. Плод появляется в результате длительного процесса роста. Мы не так давно отмечали Рождество, и у многих из вас в домах стояли рождественские елки. И под эти елки вы клали свои подарки. И те люди, для кого эти подарки предназначались, они пришли и взяли каждый свой подарок. И это все. Подарок бывает получен в один момент его передачи. А плод растет. И на это нужно время. Это процесс. Пожалуйста, поймите меня. Плод крайне важен. Но не путайте плод и дар. Мы сейчас говорим о даре Святого Духа. Это нечто, что может быть нами получено в один краткий момент времени. И затем Петр ответил по поводу собравшихся в доме Корнилия людей. «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Другими словами, он не увидел разницы между тем, что произошло с этими людьми, и тем, что случилось в день Пятидесятницы. И позднее, отвечая своим братьям-евреям, которые критиковали его, говоря, что он не должен был ходить и общаться с язычниками, Петр говорит в 11 главе Деяний, в 15 стихе: «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале». Там нигде не упоминается, что в доме Корнилия подул сильный ветер, или о том, что появились огненные языки. Но есть одно, что совпадает в обоих случаях. Они все начали говорить на иных языках. И поэтому я говорю и верю, что это не может быть подвергнуто сомнению. Это была печать, которую получили апостолы. Это была печать, которую они приняли в присутствии других людей. И они никогда после не просили ни о какой другой печати. И я не смог найти никакой другой печати, которую предлагал бы нам Новый Завет. Я, вероятно, знаю это лучше, нежели большинство из вас. Но говорение на иных языках нередко считается странным, неортодоксальным. Некоторые люди даже называют это явление бесовским. Я помню, как-то был такой служитель-евангелист, он даже не ходил со мной по одной стороне улицы, потому что он знал, что я говорю языками. Понимаете, я прощаю его, но я не приветствую его взглядов. Видите ли, Бог иногда при начале нашего пути полагает камень преткновения. И если вы по-настоящему не жаждете, то вы приткнетесь. Люди говорят на языке, которому их никто никогда не учил. И, вероятно, это приятно волнует их. Но для других это может показаться неправильным. И я предположу, что в основном мы, со своим англосаксонским, американским или европейским окружением, сотворили извращенную картину того, что есть христианство на самом деле. Во-первых, мы думаем о нем как о чем-то величавом. Приходя в церковь, мы должны говорить тихим голосом. Мы сидим или стоим и поем гимны, но по-настоящему ничто не может нас взволновать. Такова картина христианства, с которой я вырос. А я ходил в церковь 8 раз в неделю в течение 10 лет, так что меня нельзя упрекнуть в недостатке опыта. Однако это не библейская картина. И мы пострадаем, многие из нас, потому что не можем мы свободно проявлять то, что Бог делает внутри нас. В Библии мы читаем о людях, которые кричали, восклицали, плакали, смеялись, хлопали в ладоши и танцевали. Они были взволнованы, они были воодушевлены.
Я некогда заведовал колледжем подготовки учителей в Восточной Африке. И я должен был экзаменовать учителей. И тогда я обнаружил, что учитель может обладать всевозможными академическими степенями, но не быть при этом хорошим учителем. А другой учитель

академическая степень далеко не так внушительна. Как учитель может быть значительно лучше? По одной простой причине. Он воодушевлен. И я пришел к такому заключению. Энтузиазм и воодушевление ничем нельзя заменить. Когда я и Руфь были в прошлом году в Москве, может быть, чуть больше года назад, там было около 1000 в основном новообращенных. И я был преисполнен энтузиазма. Про себя я думал: «Господи, если бы и в других местах было бы нечто подобное». Они начали петь, и они пели «Иисус Христос, Господь всего» в течение 10 минут. Никто не руководил и не дирижировал ими. Они просто не могли остановиться. И у нас с Руфью сохранилась запись того пения. И когда нам нужно было поднять дух, мы просто включали эту запись. Это не профессионально сделанная запись. Но что она несет? Возбуждение, энтузиазм. И знаете, если вы действительно хотите, чтобы другие поверили в то, во что верите вы, то самый лучший способ добиться этого — это быть исполненным энтузиазмом. Если бы вы когда-нибудь мучились от мозолей и узнали, что от них найдено лекарство, которое я верю существует, я никогда не страдал от них, вы были бы так взволнованы, что хотели бы сказать всем и каждому, страдающему от мозолей, что от этого есть лекарство. Что ж, у вас есть нечто гораздо лучшее, нежели лекарство от мозолей. У вас есть лекарство от греха. И это неестественно, если вы не одушевлены этим и не хотите рассказать об этом всем. Но тот, кто дает воодушевление, это Святой Дух. Помните, что мы с Руфью прочитали вам в самом начале? «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Что делает нас богатыми надеждой? Сила Святого Духа. Кто из вас, собравшихся здесь сегодня, не отвечайте мне вслух, кто из вас по-настоящему богат надеждой? Кто из вас воодушевлен Иисусом? Кто из вас просто не в состоянии сдерживать то, что кипит внутри вас? Такими мы должны быть. Такими мы должны быть. Вся эта величественность, значительность и серьезность имеют очень мало общего с Новым Заветом. И через минуту я приведу вам пару примеров. Давайте продолжим. В Новом Завете описываются два способа крещения Святым Духом. Первый — это непосредственно с небес. Дух просто опускается на людей. Так это было в день Пятидесятницы, а также в доме Корнилия. Другой вариант — через возложение рук. И это описывается в трех местах. В Деяниях 8 главе, стихах с 14 по 19. Это происходило в Самарии. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Итак, эти люди уже слышали Евангелие, проповеданное Филиппом. Они уверовали и были крещены. И об этом четко говорится в этой же главе ранее. Они были спасены, но они не были еще крещены Святым Духом. И апостолы не были удовлетворены этим. И было недостаточно того факта, что эти люди были спасены. Они хотели большего. Ибо, говорит 16 стих, Он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них. Обратите внимание, здесь говорится о нисхождении Духа. Они только были крещены во имя Иисуса, но затем апостолы возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. То есть в данном случае Дух Святой был получен через возложение рук других верующих. А в следующей главе мы читаем, как Савл из Тарса, впоследствии ставший Павлом, находился в Дамаске, и ученик Анания был послан к нему и возложил на него руки и молился о нем, чтобы ему исцелиться и принять Святого Духа. Итак, Павел принял Дух Святой через возложение Анании рук. А в 19 главе Деяний, отрывок, который мы читали в другой ситуации, описывает, как Павел встречается в Эфесе с некоторыми верующими, и когда он спросил их, приняли ли они Святого Духа после того, как уверовали, то выяснилось, что они не знали, что это такое. Поэтому он понял, что они не были учениками Иисуса. Он выяснил, что они были учениками Иоанна Крестителя. И он сказал, что это было хорошо для того времени, но теперь нужно креститься в веру во имя Христа. Итак, они были крещены водой, и далее там говорится, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И позвольте мне призвать вас.
Не останавливайтесь на говорении языками. Это чудесно. Но почему бы вам не пойти дальше, чтобы пророчествовать? Бог независлив. Он позволит вам испытать это. Далее. В чем смысл и цель крещения Духом Святым? Самая первая и основная цель — это возможность доступа к сверхъестественной силе Божьей. И вот как Иисус говорит об этом в 1 главе книги Деяний, 8 стихе. Иисус вот-вот покинет их. И это одни из его последних слов, обращенных к ученикам. Это самая последняя запись того, что говорил Иисус, будучи на земле. Он сказал им: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». По-гречески слово «сила» — это «дунамис». Отсюда произошло английское слово «динамит». А динамит — это то, что производит взрыв. И мы видели, что когда Дух Святой сошел, последовал взрыв. Многие люди говорят, что сам факт того, что Иисус воскрес из мертвых, наполняет их силой. Но это не вполне точно, потому что Иисус воскрес за 50 дней до того. Но никто ни в Иерусалиме не слышал об этом. Однако, когда Дух Святой сошел, то в течение нескольких часов весь Иерусалим узнал об этом. Это было подобно взрыву, правда? Некоторые люди не очень приветствуют взрывы, им страшно. Что ж, если это Святой Дух, я говорю, пусть взрывается. Пусть делает все, что он хочет. Я никогда не качался на люстре, хотя некоторые говорят, что это так. Но если бы Бог хотел, чтобы я это сделал, я был бы рад сделать это. Хорошо, что он не дал мне такого указания. Дальше. Что они приняли? Силу быть свидетелями. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Весть Евангелия сверхъестественна. Это не просто перечень обычных событий. Это нечто полностью сверхъестественное. Иисус умер, был погребен, затем воскрес и вознесся на небеса. Это все сверхъестественно. Если вы собираетесь свидетельствовать о сверхъестественном событии, вам нужна сверхъестественная сила. Просто теологии вам будет недостаточно. Вы должны быть наполнены силой. Люди очень разборчивы. И грешники подчас значительно разборчивее христиан. Они чувствуют, когда в действие вступает сверхъестественная сила, и они начинают слушать. Я видел подтверждение этому во многих различных культурах. Грешники могут различать действия сверхъестественной силы. И это кое-что для них делает. Это привлекает их внимание. И именно об этом говорил Иисус. «Вы примете силу, и затем вы будете мне свидетелями». И затем в послании к римлянам, 15 главе, стихи 18 и 19. Павел говорит о своем собственном служении. «Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божьего». Итак, Павел говорит, «Единственное достойное того, чтобы об этом говорить в моем служении, это то, что совершал Святой Дух. Кроме этого, я даже ничего не стану говорить». Дух Святой сверхъестественной силой, знамениями и чудесами сделал язычников, не евреев, не евангелизированных людей, покорными вере. Я сталкивался с язычеством во многих странах. Я то и дело возвращаюсь к воспоминаниям о 5 годах, проведенных в Восточной Африке. Там я заведовал колледжем для подготовки африканских учителей. И в те времена страстной мечтой каждого африканца было получить образование. То есть я предлагал им то, чего они отчаянно желали. И они, приходя в колледж, были очень сговорчивыми, очень послушными, потому что им нужно было получить образование. И практически все, что мы, миссионеры, говорили им, они делали. И помню, как однажды я попросил студентов собраться и сказал им: «Я хочу с вами поговорить. Я хочу поблагодарить вас, что вы очень послушны и с вами легко работать. Что бы мы ни сказали вам сделать, вы это делаете, потому что вам нужно ваше образование». Но, сказал я, в ваших умах все еще нет ответа на один вопрос. И этим я привлек их внимание. И затем я сказал: «Я могу дать вам ответ на этот вопрос». И тут они стали еще внимательнее. Итак, вопрос таков. Годится ли Библия для африканцев, чтобы они могли поверить в нее? Или это всего лишь религия белых, которая не подходит для африканцев? А это было именно то, что им говорили старейшины.
И тогда я сказал им: «Послушайте, вы никогда не получите ответа на этот вопрос, если не испытаете действия сверхъестественной силы Божьей в своей жизни. А когда это произойдет, вы будете знать, что это пришло не из Америки, не из Англии, это пришло с небес». И я оставил их, продолжал нести им Слово Божье, много молился. И через несколько месяцев произошло небывалое излияние сверхъестественной суверенной силы Божьей на этих студентов. И каждый студент колледжа был крещен Духом Святым. И если до того их нужно было уговаривать помолиться, то после этого их иногда приходилось останавливать. Они по полночи проводили в общежитии, молясь, потому что они получили печать, сверхъестественное вмешательство силы свыше. И у моих соработников-миссионеров было такое отношение. Мне жаль говорить об этом, но это правда, что можно поднять африканцев только лишь до такого состояния, но выше они уже не пойдут. Я с ними не спорил, я просто проводил время с африканцами. Но когда Святой Дух сошел, знаете, что случилось? Миссионеры пришли посмотреть, что происходит, и они вдруг открыли для себя, что африканцы могут подняться выше. Это всего лишь пример. Этим молодым людям, мужчинам и женщинам, было необходимо самим испытать эту сверхъестественную силу. Им было недостаточно просто услышать слова человека, принадлежащего другой расе и другой культуре. И затем, через несколько месяцев, среди этих молодых студентов, мы увидели все 9 даров Святого Духа в действии. Мы даже видели, как 2 людей воскресли из мертвых. Люди спрашивают: «Вы когда-нибудь такое видели?» Мой ответ — да. Я абсолютно точно это видел. Поверьте мне, когда мертвые воскресают, люди садятся и слушают. Иисус сказал своим ученикам: «Идите, проповедуйте Царствие Небесное, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, очищайте прокашенных». Когда он отменял это указание? Никогда. Я говорил тем евреям, среди которых мы жили: «Мы не иудеи, как я. Мы должны приносить извинения вам, иудеям, всякий раз, когда призываем вас поверить в Евангелие, которое не было подтверждено сверхъестественным образом. Потому что на протяжении всего Писания Бог говорит вам, что всякий раз, когда Он посылает весть через какого-либо посланца, тем или иным способом Он дает свое подтверждение. И в этом есть смысл крещения Святым Духом — привести нас в сферу сверхъестественного, единственную сферу, в которой можно действенно проповедовать Евангелие. Давайте на минутку откроем вторую главу послания к евреям. Евреям 2 глава, стихи 3-4. «То как мы избежим, вознеродевши о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Автор послания к евреям дает нам 3 причины, по которым мы должны последовать вести Евангелия. Во-первых, первым ее принес Иисус. Во-вторых, это было подтверждено очевидцами, видевшими Иисуса. И, наконец, в-третьих, Дух Святой прилагает к этому сверхъестественное свидетельство с чудесами, знамениями и дарами Духа. И неверующий имеет право ожидать от Церкви, что мы это сделаем. Мы живем ниже уровня воли Божьей, если всего лишь предоставляем интеллектуальное послание и цитируем при этом пару мест из Библии. Некоторые получат спасение, это прекрасно, но это не самое лучшее, что есть у Бога. Теперь я хотел бы сказать вам еще об одной причине для крещения Святым Духом. Она утверждена в 12 главе 1 послания к Коринфянам, в 13 стихе. И это один из наиболее ошибочно воспринимаемых стихов в Новом Завете.
На самом деле, он не очень точно переведен. И неточность перевода возникла, потому что у переводчиков уже было свое понимание, что Павел хотел сказать. Я хочу сказать, что я выучил греческий, когда мне было 10 лет, и я абсолютно уверен в том, что я говорю. А если бы это было не так, то я бы не говорил. Текст, которым мы располагаем, и во всех переводах он звучит похоже. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И неточность тут заключена в следующем. По-гречески там говорится «в одном духе мы крестились в одно тело». И нигде в Новом Завете вы не найдете упоминания о том, что Дух Святой крестит людей. Люди получают крещение в Святом Духе, но не Святой Дух крестит их. В Духе Святом мы рождаемся свыше, и это делает нас частью тела. Далее, слово, на котором следует заострить внимание. Один. Павел говорит, что целью крещения является единение тела. В одном духе крестились в одно тело, напоены одним духом. Трижды Павел использует слово «один». Я уже обращал ранее ваше внимание, но забыл указать на разницу между крещением во что-то и крещением в чем-то. Когда вы креститесь в чем-то и во что-то. Но в обоих случаях, и в Иоанновом крещении, и в крещении во имя Иисуса, люди уже пребывали в том, во что их крестили. Например, крещение Иоанна было крещением в покаяние, но он не крестил тех людей, которые не покаялись. Иоанново крещение не производило покаяния, оно являлось признанием покаяния. Затем христианское крещение, крещение в воде. Мы крестим во Христа, но когда мы крестимся, мы уже во Христе, иначе бы у нас не было права креститься. То есть не крещение полагает нас во Христе, но оно запечатлевает нас как Христовых. И то же самое здесь. В одном духе все мы крестились в одно тело. Не то, чтобы мы до того не были в теле, но это печать, удостоверяющая, что мы в теле. Итак, в каждом случае имеет место крещение в чем-либо и крещение во что-либо. В чем-либо — это посредник. В Иоанновом крещении — это вода. В христианском — вода. В крещении Святым Духом — Святой Дух. То, во что мы крестимся, это что-то, в чем мы уже пребываем, но что отмечает нас, как пребывающих в этом. Покаяние во Христа в одно тело. Но вот что нам нужно всегда иметь в виду, и это одна из трагедий недавней истории Церкви. Крещение Святым Духом имеет своей целью единение тела. Но мы, к несчастью, настолько плотские, что вместо единения зачастую использовали это, чтобы произвести разделение. И в этом всем нам нужно покаяться. Итак, запомните это. Крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы вы знали, что вы являетесь частью одного тела, и что любой другой верующий, независимо от деноминации, культуры и расы, является частью того же тела. Потому что есть всего лишь один Святой Дух, и есть лишь одно тело. В этом состоит цель Божья. И, к несчастью, я знаю очень много моментов, когда мы нарушаем его цели. Празднование вечери было предназначено для той же самой цели — привнести единение в тело. К чему это привело? Через нашу плотскую природу. Это разделяет нас. Но это не Божья вина, а наша. И каждый из нас должен нести свою долю ответственности. Не пятидесятники за излишний критицизм. Пятидесятники за излишнюю заносчивость. Я вращаюсь в пятидесятнической среде уже достаточно долго. И нашим знаменитым лозунгом было «У нас есть все». Но глядя на некоторых из них, я думал, чем бы ты ни обладал, это не очень много. Помнится, я был как-то раз в пятидесятнической церкви в Дании, и там была очень милая пожилая вдова, она была бедна и она была больна, и она сказала по-датски «У нас есть все». Я посмотрел на нее и подумал, если это все, то этого совсем немного. Но знаете ли, многие люди были обижены подобным отношением. Это наше отношение. Пятидесятников или кого-либо другого, мы обладаем полным Евангелием. У нас есть не больше того, что есть. Мы можем быть крещены, говорить на иных языках, и все равно быть
несоответствующими Божьим стандартам. Это не является гарантией вашего совершенства. Это не печать вашего совершенства, но это помощь, чтобы вы могли стать совершенными. У многих пятидесятников сохранилось такое отношение, мне это хорошо известно. Вы получаете спасение, рождение свыше, крещение в воде, дар говорения на иных языках, и вот вы достигли цели. Нет, вы только что тронулись с места. Это не конечная цель, это лишь открытые ворота. Но если вашей целью являются ворота, вы не пойдете дальше них. Вам, пятидесятники, нужно бы здесь заострить ваше внимание. Если вы являетесь пятидесятником и сейчас находитесь здесь, я люблю пятидесятников, я обязан им своим спасением. И долгие годы я думал, что они правы относительно всего. А затем я обнаружил, что и они также имеют свои слабости. Итак, запомните, крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы объединять христиан. Теперь нам нужно разобраться еще с одним вопросом, с физическим проявлением. Мое мнение таково. Многие христиане живут, словно они в бутылке. Они не свободны выражать то, что Бог дал им, потому что они привязаны к стандарту благопристойности. Говорить спокойным голосом, не позволять эмоциям завладеть и сидеть прямо на своем стуле. Вы входите, встаете, садитесь, опускаетесь на колени, и затем вы выходите из церкви. Я провел таким образом многие годы, поэтому не говорите мне, что это не так. Но у этого так мало общего с христианством, описанным в Новом Завете. У этого так мало общего с тем, как вели себя персонажи Библии. Они давали волю эмоциям. Вы читаете псалмы Давида. Он восклицал, он плакал, он окроплял свою постель слезами. Это был человек сильных эмоций. Даже сам Иисус, он плакал, он рыдал, он выражал свои чувства. Никто не знает этого лучше меня. Я вырос, будучи воспитанным в традициях старой школы. Если вы знаете что-то об Англии, я получил образование в Итоне и Кембридже. Но однажды вечером Бог крестил меня Святым Духом. Я не знал, что это было. Я не ходил в церковь. Это произошло в армейской казарме. Я был так несведущ, что даже не знал, нужно ли мне ходить в церковь. Я получил спасение и крещение Святым Духом, и то, и другое сразу в армейской казарме, посреди ночи. Но затем, когда я начал работать в церкви, я обнаружил, что люди не оставляют места для Бога. Послушайте, я не слишком эмоциональный человек. Я думаю, те, кто знают меня, согласятся с этим. Но наша беда в том, что мы подавляем наши эмоции. Мы не можем свободно выражать то, что Бог вложил в нас. В воскресенье вечером я собираюсь говорить о поклонении. И если вы будете здесь, то мы разберем это подробнее. Но поклонение — это не просто слова, которые вы произносите. Это отношение всего тела. Вы склоняетесь, вы падаете, хлопаете в ладоши. Вот библейская картина поклонения. Нам так далеко до уровня Божьих стандартов. И одна из основных причин для этого, для нас, англосаксов и кого бы то еще ни было, заключается в том, что мы не выражали того, что было вложено в нас Святым Духом. Мы угашали Святой Дух. Мы подавляли Святой Дух. Мы пытались быть благопристойными. Мы боялись чрезмерного волнения, излишней эмоциональности. Я не слишком эмоциональный человек, но я верю в водительство Духом Святым. Я верю в выражение того, что Дух Святой вложил в меня. Теперь позвольте мне зачитать вам небольшой список людей. Нам нужно продолжать. Это те люди, которые встретились с Богом. Авраам. Бог явился ему. И что сделал Авраам? Он пал на лицо свое. Кто из вас повел бы себя так же? Некоторые бы повели. Я всегда улыбаюсь, когда слышу, как поют гимн. «Несите царский венец, венчайте Господа всего, пусть ангелы падут ниц». И я думаю, за этих милых прихожан, это ничего, если ангелы падут, но только не мы. Нет, мы для этого слишком благопристойны. А затем Израиль, когда Господь принял их жертву в сверхъестественном пламени. Там говорится, что они все пали на лица свои и закричали. Вы знаете, Библия говорит нам, восклицайте радостно. Я скажу вам, восклицать — это не значит петь вслух. Я не думаю, что мы займемся этим сегодня. Для этого у нас будет служение в воскресенье вечером. Но восклицать значит восклицать.
Некоторые из вас, я уверен, ходят на футбольные матчи. Не нужно поднимать руку, вас это может смущать, но факт остается правдой. И когда ваша команда забивает гол, что вы делаете? Вы встаете с места и кричите. Почему? Потому что вы возбуждены. Вы возбуждены из-за футбола, так почему же вы не можете быть такими из-за Иисуса, из-за Святого Духа? Затем Иисус Навин. За стенами Иерихона он встретился с предводителем Божьего воинства, и он пал на лицо свое. И я отважусь сказать вам, что великие мужи Божьи падали на лица свои пред Богом хотя бы один раз. И затем Бог сказал ему: «Сними свою обувь, потому что то место, на котором ты стоишь, свято». Вы когда-нибудь попадали в такое место, где вы должны были снять обувь с ног? Мне случалось. Мы были на конференции в Иерусалиме 2 года тому назад, и Бог начал действовать. Никто не давал никакого распоряжения, но люди вдруг начали тихо снимать свою обувь, потому что они знали, они находятся на святом месте. Священники, когда огонь Божий и присутствие славы Господней наполняло храм, Библия говорит, они падали ниц, они не могли стоять. И я хочу прочитать отрывок из книги пророка Иеремии. Он был уважаемым пророком, и он написал значительную часть Библии, возможно, больше, чем кто-либо другой. Иеремия, 23 глава, 9 стих. Там говорится: «Сердце мое во мне раздирается из-за пророков». Уже пророк. «Все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». Такова была реакция Иеремии на святость Божию. Он говорит: «Все мои кости сотрясаются». Ваши кости не могут сотрясаться, если не сотрясается все тело. Это невозможно. Иеремия говорит: «Я как пьяный из-за святости Божьей». Вы когда-нибудь ощущали святость Божью так, что это касалось вашего тела? Знаете, мы живем очень скудными мерками, большинство из нас. Апостолы в день Пятидесятницы. Дух Святой сошел, а они были очень благопристойны. Нет, совсем наоборот. Они вели себя очень странно и отнюдь неблагопристойно. Говорили все вместе на языках, которых никогда не слышали. И что сказали неверующие? Что они пьяны. А вас кто-нибудь говорил такое, когда вы выходили из церкви? Апостол Иоанн, он увидел Иисуса в видении, и он упал к его ногам, как подкошенный, потому что там была сила, которая переполняла его. Я не стану говорить об остальных, потому что хочу перейти к наиболее важной части всего этого. 7 требований для получения. Я перечислю их очень быстро. 1. Покайтесь. 2. Креститесь. 3. Креститесь, и вы получите Дух Святой. 3. Жажда. Иисус говорит: «Всякий жаждущий, приходи ко мне и пей». 4. Вам необходимо прийти к Иисусу. Есть только один крестящий Духом Святым. И если вы хотите креститься, вам нужно прийти к тому, кто крестит. 5. Вы должны попросить. Иисус говорит: «Если вы, будучи злы, умеете давать доброе детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него». Многие христиане говорят: «Ну, если Бог захочет дать мне Дух Святой, думаю, Он мне его даст. Мне нет нужды просить». Но Иисус говорит, что вам нужно просить. Он сказал, что Отец даст Духа просящему Него. И затем вам нужно принять. И принятие подобно тому, как вы пьете. И, наконец, и это самое трудное для многих. Вам нужно отдаться на волю неуправляемого члена вашего тела. Той части, которую вы не в состоянии контролировать, языка. Язык, контролируемый Святым Духом, это Божье знамение того, что Он вошел, чтобы взять все в свои руки. И вы знаете, Библия называет язык «Моя слава». И это видно не во всех переводах. Но в 16-м псалме Давид говорит: «Я буду хвалить Господа моей славой». И Петр цитирует это в Деяниях 2 главе 26 стихе, говоря: «Я буду хвалить Господа языком моим». Ваш язык — это ваша слава. Знаете почему?
Знаете, почему вам дан язык? Ради одной высшей цели — прославлять Бога. И всякое использование языка, при котором Бог не получает славы, это неверное употребление его. Но когда Дух Святой приходит и берет все под свой контроль, то все, что вы скажете и сделаете, будет прославлять Бога. И это впервые, когда вы используете свой язык именно для того, для чего Бог вам его дал. Ну вот мы и подошли к концу моего объяснения. Однако среди вас, несомненно, есть те, кто жаждет. Я надеюсь, что такие среди вас есть. Если таковых нет, очень жаль. Я хочу очень просто сказать вам, как вы можете испытать это здесь и сегодня. Я хочу прочитать слова Иисуса из 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании,

из чрева потекут реки воды живой. Сие я сказал о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо не было на них еще Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Он не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. Но когда Он воссел одесную Отца, Он излил Дух Святой. Это простые условия. Это простые условия. Есть условия, которые вам следует принять, но это не обязательно. Вы можете не быть крещены, вы можете не просить. Я не был крещен, я даже не знал о крещении. Я не просил, но Бог излил на меня Святой Дух. Я ощутил странное чувство в животе, я знал, что это было именно в животе. Я подумал, что это? И у меня возникла мысль, мой разум говорит на иных языках. Я подумал, какое отношение это имеет к иным языкам? И затем я сказал Богу, находясь в той пустой комнате, «Боже, если Ты хочешь, чтобы я говорил иными языками, я готов». И тогда это нечто двинулось наверх, в грудь и в горло, и мой язык начал двигаться без моего на то контроля. И я услышал, как говорю на языке, похожем на китайский. Я не просил, я не был крещен водой. Позднее, поверьте мне, я принял и это крещение. Но есть необходимые главные условия. Если кто жаждет, говорит Иисус, иди ко мне и пей, и из чрева потекут реки живой воды. Чудесное превращение. Вы приходите жаждущим, и затем сами становитесь сосудом живой воды. Как это происходит? Посредством крещения Святым Духом. Что вам нужно сделать? Очень просто. Вам нужно прийти к Иисусу. Есть только один крестящий. Придите за крещением к тому, кто крестит. И вам нужно пить. И тут у религиозных людей начинаются проблемы. Это слишком просто. Никто никогда не пил с закрытым ртом. И никто никогда не получал крещение Святым Духом с закрытым ртом. Вы пьете, когда ваш рот открыт, и вы что-то вбираете в себя. Вы вбираете в себя не воду, вы принимаете сверхъестественную силу Божью. Я не думаю, что я видел когда-нибудь, как кто-то это делал и не принял. Не могу вспомнить. Я видел, как 3000 человек принимали это одновременно. Но они пили. А после питья происходило излияние. Помните, от избытка сердца говорят уста. И в этом вам необходима вера. Потому что Дух Святой не будет говорить за вас. Вы должны произнести эти слова, которые Дух дает вам. Это шаг веры. А без веры угодить Богу невозможно. Я готов повести вас, находящихся здесь, в простой молитве сейчас, если вы хотите испытать это необыкновенное сверхъестественное переживание. Помните, когда вас просят покинуть церковь или присоединиться к церкви, это не то, к чему мы стремимся. Мы просто предлагаем вам то, что было необходимо апостолу, что было необходимо ранней церкви. Итак, если вы хотите выйти вперед, чтобы я повел вас в молитве, я готов сделать это. Если вы скажете, брат Принц, я жажду сегодня, я хочу испытать это, просто встаньте со своего места и выйдите вперед, и я поведу вас в молитве. Это чудесно. Это чудесно. Простите, можно подвинуть несколько стульев? Это просто чудесно. Продвигайтесь вперед, потому что позади вас еще собираются люди. Это здорово, не так ли? Те из вас, кто уже крещен, пожалуйста, пребывайте в молитве за этих людей. Молитесь за меня также. Проходите еще вперед. Не бойтесь, я не кусаюсь. Если вы не можете прорваться вперед, мы просто... Я не ожидал, что здесь окажется столько жаждущих людей. Это может существенно изменить многое в Новой Зеландии. Если такое количество получает крещение Святым Духом, то кто знает, что может произойти с Новой Зеландией? Я еще жду, потому что люди идут. Я даже не верил, что людей будет так много. Это потрясающе. Я радуюсь этому. Знаете, пресвитериан считают довольно суровыми людьми. Это не вполне истина. Но знаете ли вы, каков символ веры пресвитериан? Высший долг человека — славить Бога и радоваться в нем непрестанно. Кто из вас радуется в Боге?
Бог хочет, чтобы вы радовались в Нем. Он помогает вам радоваться. Это будет новое понимание радости в Боге. Теперь послушайте. Вы пришли не к брату принцу, не я есть крестящий. Вы пришли к Иисусу. Но я дам вам образец очень простой молитвы, которую вы произнесете, чтобы отдать себя Иисусу, как желающий получить крещение. Вы приходите к Нему, вы просите, и затем вы пьете. И затем это тот момент, где религиозность сталкивается с трудностями, потому что вам нужно сделать что-то очень простое, практическое, но что выглядит довольно глупо. Вам нужно открыть рот и начать пить Святой Дух. Это не вода, но это Святой Дух, который вы пьете. И через какое-то время, для некоторых это очень быстро, эти маленькие глоточки превратятся в поток воды, и он начнет изливаться из вас через ваши уста. И как это будет происходить? От избытка сердца говорят уста. И когда ваши уста говорят, знаете, что происходит? Ваше сердце переполнено. Вы не можете заглянуть в свое сердце. Вы не знаете, насколько оно наполнено. Но когда оно изливается через уста, будьте уверены, что оно переполнено. Потому что иначе нечему было бы изливаться. Итак, позвольте мне сказать вот это, и затем я поведу вас в молитву. Уединитесь сейчас с Богом. Пусть люди вокруг не мешают вам. Если кто-то испытывает сильные чувства, пусть вас это не тревожит. Мы решили, что возбуждение не обязательно означает грех. И помните, это очень важный шаг. Вы пьете, и затем в определенный момент вы начинаете говорить в вере. Но помните, что если вы дитя Божье, и я хочу подчеркнуть это, когда вы просите у него хлеба, он не даст вам камень. Если вы просите Дух Святой, то вы его получите. Теперь я поведу вас в молитве, в которой вы придете к Иисусу. И в этой молитве вы исповедуете Иисуса своим Спасителем. Потому что если вы не были спасены, вы можете получить спасение сейчас, сделав это. И тогда вы сможете получить также и Святой Дух. Когда в конце молитвы вы произнесете «Аминь», не молитесь дальше. Вы принимаете Святой Дух не когда молитесь, а когда пьете. Многие люди молитвой ограждают себя от этого, потому что когда вы говорите на своем языке, вы не можете говорить на ином языке. Вам нужно прекратить говорить по-английски и начать говорить на ином языке. Итак, я поведу вас в этой простой молитве. Пожалуйста, помните, вы молитесь не мне. Я всего лишь подсказываю слова, с которыми вы приходите к Иисусу. И когда вы скажете «Аминь», что вы будете делать дальше? Начинайте пить. Хорошо? Извините, я не могу отвечать на вопрос сейчас. Вы сможете поговорить со мной позднее. Просто доверьтесь Богу в том, чтобы получить ответ на ваш вопрос. Хорошо? А теперь я хочу, чтобы вы повторяли за мной. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я исповедую все совершенные мной грехи, и я доверяюсь Тебе, чтобы Ты простил меня и очистил меня своей драгоценной кровью. И я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь это. И теперь, Господь Иисус, я прихожу к Тебе, как к моему Крестителю Святым Духом. Я открываю себя Тебе и начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. Скажите это снова. Я начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. И я доверяюсь Тебе, Господь, чтобы Ты наполнил меня до избытка. Верой я благодарю Тебя за это сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь начинайте пить. Вот так, не смотрите на меня. Не я вас крещу. И предоставьте ему ваш язык. Начните говорить. Вам не нужно кричать. Но вам нужно произнести это достаточно четко, чтобы вы были уверены, что вы сказали это. Некоторые уже говорят. Чуть погромче. Большинство людей вокруг меня, я думаю, уже говорят.
Человек, задававший вопрос, говорит свободно. А теперь просто радуйтесь, Господи. Забудьте о своих проблемах. Забудьте о своих вопросах и просто выплесните себя. Отдайте себя Господу.

порядке, расслабьтесь. Спасибо, Господь Иисус. Хорошо. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аминь. Библия говорит, что Бог не отойдет от совершенного человека, доколе не наполнит его уста смехом. Пусть ваши уста восклицают от радости. Все в порядке, сестра. Я испытывал это чувство, оно прекрасно. Аминь. Теперь, что насчет остальных людей, которые, кажется, говорят языками? Давайте сейчас все встанем на своих местах и вместе прославим Господа на иных языках. Никакого английского, только иные языки. Давайте наполним это место славой Божьей. Господь Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог. Мы поклоняемся только Тебе. Я вам завидую. Очень завидую. Я помню это ощущение, подобного ему нет. Если вам хочется смеяться, смейтесь сколько угодно. Это по Библии. Бог не оставит вас, доколе не наполнит ваши уста смехом и ваш язык восклицающим от радости. Спасибо, Господь. Забудьте о своей благочинности хотя бы на немного, возрадуйтесь. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Иисус не сказал, что это будет ручей. Он сказал, это будут реки. Так позвольте им течь, не преграждайте им путь. Будьте по-настоящему свободны сегодня. Будьте уверены, что вы славили Господа на иных языках. Не уходите отсюда, унося в себе хоть капельку сомнения. Аминь. Давайте наполним это место хвалой Иисусу. Давайте возвысим наши голоса, воздадим Ему хвалу и благодарение. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь Иисус. Ты достоин. Ты достоин. Агнец достоин славы. Ты достоин принять славу, честь и силу и благодарение. Аллилуйя, мы любим Тебя, Господь Иисус. И мы не стыдимся сказать об этом. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо за то, что Ты совершил здесь сегодня, Господь. Мы хотим воздать Тебе всю славу и всю хвалу, потому что это все благодаря одному Тебе. Спасибо. Теперь просто ради того, чтобы увериться, что вы приняли это. Те из вас, кто говорил на языках, я хочу, чтобы вы снова сделали это. Не громко, но все же так, чтобы слышать себя. Помните, вы говорите Богу, а не мне. Чтобы, уходя отсюда, вы знали, что говорили на ином языке. Помните, если вы просили хлеба, вам не был дан камень. Аминь. Просто наслаждайтесь тем, что Бог дал вам. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо.

0: Что произошло, когда Иисус вошел в комнату к мусульманину? Об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сидрот, тележурналист. Сегодня со мной человек, который родился на Среднем Востоке. И в его религии нет ничего общего с Иисусом. Будучи ребенком, он с отцом увидел изображение Иисуса. Расскажите об этом.
2: Мой отец ехал на машине по одной из главных улиц Среднего Востока. Вдоль дороги стояло много продавцов. Они продавали фрукты, овощи, различные вещи. И там был один мужчина, который продавал плакаты с изображением кинозвезд. И среди них был плакат с изображением Иисуса Христа, распятого на кресте. Это было мое первое знакомство с Иисусом. Я увидел этого человека, распятым на кресте. Его лицо было опущено. И мне казалось, что он плачет. Он страдал, и ему было больно.
0: Тогда вы о нем ничего не знали?
2: Я ничего тогда не знал о нем. И я спросил моего отца, кто этот человек? Отец ответил, что это Иисус. И тогда я впервые услышал это имя.
0: Он сказал вам, кем он был?
2: Да. Он сказал, что Иисус – это пророк Господа. Он сын Марии. Отец сказал, что он такой же пророк, как и другие пророки, как Мухаммед, Авраам, Исаак, и что его убили подлые люди. Это все, что мне рассказал отец.
0: Вы думали об этом, или ваш интерес сразу пропал?
2: Образ с этой картинки поселился в моем сознании, и где бы я ни был, я пытался отыскать картинку с распятым Иисусом. Я думал о нем. Я думал, как люди могли сделать это, и почему они его распяли на кресте.
0: В школе у вас был друг, который рассказывал вам немного больше об Иисусе. Что он вам говорил?
2: В те времена выбор христианства в стране считался свободным. Многие христиане посещали частные школы. Я выходец из богатой семьи, и мои родители определили меня в одну из таких школ. Эта христианская школа называлась «Свет». При школе была церковь, старая ортодоксальная церковь. И мне всегда хотелось побывать в ней. Однажды я заглянул в церковь через окно и увидел этого распятого на кресте человека. У меня был друг. Тогда ему было 7 лет. Я подошел к нему и спросил: «Знаешь, в этой церкви я видел рисунок распятого на кресте человека. Кто он?» Мой друг был христианином, и он ответил: «Это Иисус, Мессия. Иисус Христос умер на кресте». И добавил: «Римляне убили его». Он начал мне рассказывать про Иисуса и рассказал нечто любопытное. Он сказал: «Они убили Иисуса, но Он воскрес, Он ожил». И добавил: «Папа говорит, что Иисус скоро вернется».
0: Ваши родители перевели вас в мусульманскую школу, старшую школу, и тем самым украли вашу веру в Иисуса. Вы ведь очень интересовались им?
2: Да, я очень сильно заинтересовался Иисусом Христом. Будучи маленьким мальчиком, я посещал библиотеки и книжные магазины. Я покупал плакаты, и если у меня был доллар, я сразу же тратил его на плакаты с изображением Иисуса Христа. Я слышал истории о нем, и мне это нравилось. Но в моей стране многое изменилось. Все христианские школы закрыли, и мои родители перевели меня в мусульманскую школу. Там мы изучали Коран. У нас также был предмет, специальный предмет о жизни Иисуса. Учитель религии учил нас, что Иисус не умер и не воскрес. Он сказал, что распяли человека, похожего на Иисуса. И этого человека звали Иуда, что распят был Иуда, а не Иисус.
0: Вы думали, что на кресте умер Иисус, а учитель говорил, что на кресте умер Иуда. Как вы отреагировали?
2: Это разрушило мою жизнь. Маленькие дети верят тому, кому доверяют. И когда учитель сказал, что Иисус не умер на кресте, то я, естественно, поверил ему. Это разрушило мою жизнь. И я подумал, да, возможно, мой друг обманул меня, или, возможно, он не знал правды. Это был конец.
0: Вы полюбили ислам?
2: Да.
0: И однажды вы начали воспевать Коран, как я понимаю.
2: Да, да. Как и все мусульмане, они воспевают Коран. Есть два пути. Первый – воспевание. Это когда вы поете Коран. А второй – это чтение. Я решил, что буду воспевать Коран. Я был горд этим. Моя семья, моя бабушка гордились мною. И когда я пел, мне все аплодировали. Но когда я захотел сдать экзамен по чтению Корана, то учитель сказал, что я не сдам экзамен по Корану.
0: Почему?
2: Он сказал, ты не воспеваешь Коран. Ты просто поешь его, как поп-музыку. Я был разочарован. Я вкладывал в это всю свою душу. Я делал это всем своим сердцем. А этот человек разбил его.
0: Вы поняли, что у вас украли Иисуса?
2: Именно так.
0: А сейчас вы верите
2: в религию,
0: в то, что религия украдена?
2: Да, так.
0: Почему вы так решили?
2: С этого момента я взбунтовался. Я начал общаться с людьми, которые были коммунистами, и начал совершать дурные поступки. В 14 лет я начал читать Маркса и Энгельса.
0: Задержитесь на этой мысли. Философия Маркса и Энгельса довольно сложная, но произошло нечто удивительное. Однако, как бы там ни было, но он попал в беду, читая такие книги в своей стране. Оставайтесь с нами.

0: Я Сидрот, телеведущий этой программы. Сегодня здесь с Самуэлем Ли. Самуэль, живя в восточной стране, начал верить в Иисуса. В старших классах у него украли эту веру, и он стал ярым последователем ислама. Но учитель украл у него и эту веру. Тогда он стал коммунистом. Начал читать философские книги. Стал членом группировки. Родители переживали за его жизнь, и поэтому продали все и переехали на Запад. Итак, вы переехали на Запад, и, как я понял, начинаете преследовать христиан.
1: Да, когда мы переехали, я решил продолжить образование и поступить в университет. Меня интересовали страны третьего мира и антропология. Я решил вернуться в страны третьего мира и помогать людям своими знаниями. В течение моего путешествия мне много рассказывали об Иисусе Христе. Мой друг из африканского братства Джордж постоянно говорил о нем. И в результате я начал ненавидеть Иисуса. Я начал преследовать христиан до тех пор, пока не встретил свою жену.
0: Поговорим о вашей жене. Она из Кореи?
1: Да.
0: Когда она увидела вас, с ней заговорил Бог. И что же он ей сказал?
1: Да. Первый раз она увидела меня в метро. И Божий Дух сказал ей: «Этот мужчина станет твоим мужем».
0: Вы первым заговорили с ней?
1: Нет. Это была не моя инициатива. Я ведь очень такой стеснительный человек. Но эта девушка заговорила со мной. И с того времени мы стали друзьями. Вначале она думала, что я еврей, но позже она поняла, что я мусульманин. У нее были сложности с семьей, потому что она была христианкой.
0: Но вы полюбили друг друга и поженились. А где вы провели медовый месяц?
1: Мы поехали в Испанию. Точнее, в Коста-Браво. Это потрясающее место.
0: Итак, ваша брачная ночь.
1: Это случилось не в брачную ночь, а дней через 5-7. Ее семья была христианской, а я в то время с ожесточением боролся с христианской религией, преследовал их и придерживался своего мнения. Я даже хотел сжечь церковь, которой принадлежала вся ее семья.
0: Правда? Зачем же вы женились на ней?
1: Когда я хотел увидеться с ней в воскресенье, она сказала: «Мне нужно встретиться с пастором». И я подумал, что если я сожгу церковь, то она перестанет в нее ходить.
0: Логично.
1: Я даже позвал своего друга и сказал ему: «А почему бы нам не сделать этого? Церковь маленькая, мы ее просто подожжем». Но что-то внутри меня говорило, что этого делать не надо. У каждого из нас есть что-то от Бога, и я верю, что даже у бандита все равно есть что-то хорошее. «Не делай этого», — сказал мне голос, и я согласился. «Хорошо, я не буду этого делать». А через некоторое время, собрав всю свою волю, мы обвенчались в этой церкви. Я не хотел венчаться, но сделал это. Я лишь слышал «чинг», «чанг», «чу» на корейском. Ну, что-то в этом роде. И вообще я не понимал священника. Я лишь сказал «да», и мы поехали в путешествие. Спустя несколько дней мы приехали в Коста-Браво, и в отеле что-то невероятное произошло с моей жизнью. Нечто сверхъестественное изменило всю мою жизнь.
0: Так что же случилось?
1: Я лежал в постели и не мог уснуть. Я очень плохо сплю. Моя жена спала сладким сном. Она была такой милой. А я смотрел в потолок и думал: что же случится, если я вернусь? Как это отразится на моей учебе, на моем бизнесе? я ведь уже мужчина, я женат, у меня появилась ответственность. Я думал об этом, как друг Сид. Я услышал прекрасный голос. Даже в Голливуде не могут сымитировать такой прекрасный голос. Он слышался отовсюду. Голос наполнил всю комнату. Стены были, как гигантские громкоговорители.
0: Вы раньше слышали нечто подобное?
1: Я никогда не слышал ничего подобного. Голос позвал меня по имени. Он знал мое имя. Он произнес: «Я стою перед твоим сердцем и взываю к нему. Если ты откроешь дверь, я войду в нее. Я буду есть и пить с тобой».
0: Вы слышали это раньше?
1: Эти слова я слышал и раньше, но никогда не обращал на них внимания, потому что многие люди хотели обернуть меня в христианство. Я оглядел комнату. Моя жена спала. А я человек достаточно образованный. У меня ученая степень, и поэтому я верю лишь тому, что могу объяснить. Но тогда я понял, это не сон и не видение, это реальность. Я посмотрел на часы, было 3 часа ночи. И через секунду голос повторил снова. Он сказал: «Я стою у двери твоего сердца и стучу в нее. Если ты откроешь ее, я войду и буду с тобой всегда». И я ответил: «Это реальность, это правда.
0: Я буду с тобой всегда». Вы слышали, что ему сказал голос? Это был необычный голос. Этот голос раздавался отовсюду. Что случится, если подобное произойдет с вами? Об этом мы скоро узнаем. Оставайтесь с нами.
2: Дорогие друзья, книгу Сидрота «Они задумались» вы можете получить в подарок, если напишете по адресу 197-397, Санкт-Петербург, АЯ 320, Сидрот. Также посетите сайт Сидрота в интернете www.sidrot.org. Ждем ваших писем. Благослови вас Бог!
0: Итак, Самуэль, у вас медовый месяц. Вы не можете уснуть. На часах 3 часа ночи. И вдруг вы слышите голос, не просто голос, а вездесущий голос. И что же случилось потом?
1: Этот голос меня удивил. Я был даже больше, чем просто удивлен. Меня охватила паника. Я не мог пошевелиться. Я лежал на кровати и не шевелился. В этот момент я сказал: «Сэр». Именно так я и сказал: «Сэр, перед тем, как вы войдете в мое сердце, я хочу знать ваше имя». И этот сэр ответил: «Сын мой, ты не знаешь меня, я твой Господь, Король, Иисус Христос, тот, кого ты преследовал. Я пришел, чтобы спасти тебя».
0: Как вы отреагировали на происходящее?
1: Когда он произносил: «Я твой Бог, Иисус Христос», я оказался в духовном мире. Как только я вошел в духовный мир, то я услышал песнь ангелов Господних. Я чувствовал, что они поют и танцуют. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. И именно это произошло со мной. И сквозь этот шум Иисус говорил со мной на неведомом мне раньше языке, который я прекрасно понимал. Иисус сказал: «А теперь возвращайся туда, откуда ты пришел, и поведай всему миру, что я скоро вернусь. Скажи им, что я воскрес».
0: Помните, когда вы были маленьким, то узнали, что Он воскрес, но это знание у вас украли. Он сказал, что это неправда. Он сказал: «Я не мертв, я жив». А Он уточнил, когда вернется.
1: Он сказал: «Я скоро вернусь». По правде, я не знаю, насколько скоро, потому что никто не знает, когда Иисус вернется. Я лишь говорю, что Он вернется, а когда, я не знаю.
0: Но ведь скоро.
1: Он сказал «скоро».
0: Мне нравится это. Как на это отреагировала ваша жена?
1: Когда это произошло со мной, Бог коснулся меня своей силой. Я не чувствовал ее. Я лишь чувствовал огонь в своем теле. Больше я не помню, о чем он мне говорил. Он лишь сказал, «Вернись туда, откуда ты пришел, туда, где ты жил, и скажи всем, что я вернусь». Больше я ничего не помню. Утром я встал и сказал жене, «Сара, ты знаешь, что произошло? Иисус был в нашей комнате».
0: И что она на это ответила?
1: Она была так счастлива, но казалось, что она знала об этом. Знаете, моя жена иногда предсказывает события. Она сказала мне, что молилась за меня и сказала, «Боже, этот человек, мой муж, сотвори чудо». И ночью произошло чудо.
0: Поговорим о чудесах. Вы видели много чудес. Расскажите мне о слепом человеке.
1: Да, это было в Конакри. Это в Африке, в Западной Африке. Африканские страны, особенно западные африканские страны, в основном мусульманские. Мне говорили, что я стал вторым проповедником, который совершил паломничество в эти страны. Однажды я проповедовал, где собралось много народу, и все ждали чуда. Во время проповеди многие исцелялись, глухие начинали слышать, парализованный человек начал бегать по полю. Бог благословил этих людей. И там был один парень, ему было 12 лет, и он, увидев чудеса, сказал, «Если этот человек творит чудеса, то он может исцелить и моего слепого отца». Я не помню, на какой глаз он был слеп, но мальчик сказал, «Если этот человек помолится за моего отца, то он прозреет». Он поймал такси и поехал домой. Усадив слепого отца в машину, мальчик привез его на проповедь. Мы уже заканчивали богослужение и собирались уходить, но нас попросили, «Подождите». Тут еще один человек нуждается в молитве, и внутренний голос мне сказал, «Молись за него». Мужчину подняли на подиум, и он сказал, что слепой на один глаз. Я сказал, «О, Господи, сотвори чудо! Если ты этого не сделаешь, то у меня будут неприятности». Я сказал, «Отче, во имя Иисуса!» И дотронулся до его глаз и сказал, «Во имя Иисуса, исцелись!» Когда я отвел руку от его глаз, этот человек прозрел. Вот такое чудо произошло в этом городке, и многие мусульмане приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
0: Знаете, что самое поразительное? Изумительно то, что говорит Самуэль. Он приложил руку к глазам слепого человека, и во имя Иисуса он прозрел. Но большее чудо – это знать, что Иисус знает каждого. Вам не нужна религия, не нужны традиции. Все, что вам нужно, это знать истину, в чем правда, в чем смысл жизни, зачем я здесь, к чему я иду. Вот что. Если вы помолитесь Господу и скажете, «Господи, покажи мне истину. Я согрешил против Тебя, но искренне раскаиваюсь в этом. Я отрекаюсь от грехов. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, и кровь Его смыла их. Она смыла их, и я очистился. И сейчас, когда я очистился, я принимаю Иисуса, моего Мессию и Господа. Войди в мое сердце. Позволь мне познать Господа Авраама, Исаака и Иакова. Позволь мне ощутить любовь Божью. Позволь мне увидеть чудо Господне. Сделай мою жизнь значимой. Господи, я хочу познать Тебя. И если вы повторите эту молитву, то Бог ответит вам, и чудеса начнут происходить в вашей жизни. Почему? Потому что вы особенны. Вот почему.

0: любит ли меня по-настоящему и люблю ли по-настоящему я. Сотни лет человек ищет ответ на вопрос, какая она, настоящая любовь. Библия говорит нам о том, что не только люди любят друг друга, Бог тоже любит нас. Но как? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, вопрос такой. Какая она настоящая любовь?
1: Ну, это, наверное, тайна, загадка. Угу. Но Священное Писание, к которому мы обращаемся, к Слову Божьему, раскрывает нам эту тайну, хотя и отчасти. Вообще, любовь от Бога. Бог есть любовь. Так говорит Слово Божие. Так говорит Библия. И вот этот вот дар своей любви, Божьей любви, Бог дал всем людям. То есть, ну, можно сказать, что любовь – это не изобретение человека. Это какой-то дар свыше. Это внутреннее наполнение человека, который ощущает, что он любит, что его любит, некое ощущение счастья придает это. Поэтому, если мы хотим понять, настоящая любовь, не настоящая любовь, то, конечно же, надо иметь какой-то идеал, какой-то ориентир. Потому что один говорит, я тебя люблю, другой человек отвечает, нет, ты меня не любишь, или у тебя не настоящая любовь какая-то. Вопросы, да, ну, возникают.
0: Ну да, в общем-то, все мы хотим, чтобы нас любили. Причем хотим, чтобы любил не абы кто, а вот те люди, которые нам дороги. Вот. Причем любили, ну, так, чтобы мы понимали о том, что нас любят. То есть понятно, что со временем, ну, скажем так, современные представления о любви, они отличаются от тех, которые были там, ну, я не знаю, там 50, 100, тем более 1000 лет назад. И, ну, во времена Христа, например, они могли отличаться вообще очень сильно. Как понять вообще, что моя любовь, она вот настоящая? Как понять, что любовь, которую ко мне декларируют, она тоже настоящая?
1: Есть такой старый мем. Я буду любить, я люблю, но не буду говорить, не признаю своей любви, но будут знаки. Будут знаки того, что я влюблен в кого-то. И вот по этим знакам мы и определяем. То есть нельзя подойти к человеку и спросить или сказать, вот прямо скажи мне, ты меня любишь или нет.
0: Ну почему? Скажет, рано или поздно такой вопрос задают.
1: На такие вопросы правду никогда чаще всего не услышишь. Потому что человек ради сохранения отношений говорит то, что хотят услышать. Да, я тебя люблю, дружба у нас, да, мы все друзья навек, у нас нормальные отношения, взаимопонимание. Человек обычно говорит то, что хочет услышать другой, ради сохранения отношений, ради того, чтобы не потерять в глазах другого человека свой статус. Поэтому вопрос любви – это вопрос состояния сердца. Да? Это вопрос некого внутреннего настроя. И это надо чувствовать. Это надо уметь определять. Если мы спрашиваем, любит ли меня кто-то, то надо уметь определять, меня любят или мною пользуются. Это, например, да, такой вот важный момент. Меня используют или действительно делают то, что мне будет хорошо. Ну, вопрос любви, это когда тебе делают то, что полезно для тебя, то, что тебе хорошо, заботятся о тебе. Это когда тебя любят. Когда я люблю, то, соответственно, это когда я забочусь о ком-то, я кого-то ценю.
0: Понятно. Ну, то есть любовь в данном случае даже нельзя назвать чувством, хотя вроде бы это прозвучало, но если любовь – это действие, то ну как, это может быть какая-то мотивация, там еще что-то, но не непосредственно чувство. Дело в том, что мы же еще привыкли воспринимать, что любовь — это некое такое вот чувство, которое вызывает эйфорию, которое вызывает, ну, я не знаю, желание делать, может быть, безрассудные поступки, там еще чего-то.
1: Наверное, нельзя разделять. По крайней мере, я пришел к такому пониманию, что нельзя разделять все наши процессы и чувства, и мышление. Они происходят в голове у нас. Угу. И нельзя отделять, что вот любовь — это только разум холодный, но это уже тогда не любовь, без чувств. Или что это только чувство без какого-то принципа. Но если мы говорим о любви божественной или та, которая открывается в Священном Писании, которую нам показывает Иисус Христос, то мы видим там действительно проявление любви как, больше как принципа, заботы, ценности, которую вот Бог проявляет к человеку. Ибо сказано в Священном Писании, так возлюбил Бог мир. Угу. Вообще этот текст, он парадоксальный сам по себе, потому что те, кому этот текст был сказан, верующие люди того времени, они воспринимали так, что да, Бог любит, но он любит только их. Только вот их народ любит, а все остальные, ну нет, не очень. А Иисус говорит,
0: логично же.
1: Возлюбил мир всех абсолютно. И вот это вот состояние, то есть это состояние и принципа, и чувств, которые Бог испытывает к людям.
0: Тут еще один момент. Дело в том, что часто под любовью понимаются отношения между мужчиной и женщиной. То есть, но без этого это уже и не любовь вроде как. То есть, если нет какого-то сексуального контекста, то есть вот этого вот влечения, то это что-то другое. Можно назвать дружбой, там, я не знаю, родительской.
1: Ну, есть разные проявления любви.
0: Да.
1: Ну, есть разные проявления любви. Давайте поговорим о любви. Я люблю блинчики, вы любите.
0: Ну, это в том числе.
1: То есть у нас одно слово «любовь», но в разных языках есть по несколько значений.
0: Да, у нас тоже полно синонимов.
1: Да, можно найти
0: то есть,
1: синонимы.
0: Там, симпатия, еще что-то.
1: Вот. И все это разные проявления любви. Угу. То есть, когда мы говорим о любви к детям, к родителям, любви к жене, к мужу, любви к Богу, к родине, это все выражается словом «любовь», или любви к своему делу, к работе, выражается все это словом «любовь», но вкладывается в это разные какие-то оттенки, разные проявления. Но это все, можно так сказать, составляет.

Являющие любви. Нельзя сказать, что любовь – это только тот эмоциональный настрой, который я испытываю. Это не полноценное понимание любви. Любовь

0: чтобы его любили именно чувствами дети. И жена любила, чтобы чувствами. То есть любовь, ну нельзя ее разделять. Вот как если взять цветок, да, и начнешь отрывать лепестки, разобрать, что, из чего состоит цветок. Ну нельзя этого делать. Ну, если ты хочешь наслаждаться любовью, так же как цветком, то нужно в целом все это смотреть и наслаждаться, и ощущать. Ну, и разумом, и принципом, и чувствами, эмоциями.
1: Знаете, цветок – это хорошая аналогия, потому что на самом деле ребенок, когда познает, и когда он ну, вот, понимает, что вот это вот цветок, что это красиво, он однажды его и разберет, и посмотрит со всех сторон, и поймет, что оно обратно не собирается, там еще чего-то. Ну, то есть какие-то такие моменты. Поэтому мне кажется, что мы все-таки вот сейчас как раз ну, для того, чтобы понять, хотелось бы все-таки разобрать. Ну, то есть мы же не препарацию производим какого-то события, которое потом, ну, или какого-то объекта, который потом собрать нельзя. Но понять-то бы хотелось.
0: Надо сказать, что любовь, понятие любви, оно развивалось со временем. Угу. Если мы берем Ветхий Завет, то там и в древности, именно в те времена, не в тексте, а в те времена, там и понимание любви, можно сказать, было меньше по отношению к Богу и по отношению Бога к человеку. Хотя есть несколько текстов, которые говорят, что Бог человеколюбивый, милосердный, многомилостивый, но эти тексты, они остались без внимания, потому что какой вывод сделал народ Божий? Бог любит только нас, а всех остальных он ненавидит.
1: Ну, логично же. Какой образец был, тот и усвоили.
0: Это отображение мышления людей того времени, народов того времени. И только когда вот пришел Иисус Христос, он сделал акцент на том, что Бог по своей природе, по своей сути, есть любовь. Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. То есть это главное, это важнее заповедей даже. Или это суть заповеди. Угу. И вот этот вот перенос акцента на любовь, на том, что главное для Бога, вот эта вот любовь, она заставляет и нас задуматься о том, что же важно в отношениях. То есть в отношениях что важно для меня? Чтобы получить мне свое, требовать от тебя то, что мне выгодно, но это уже не любовь.
1: Тут ведь момент следующий. Насколько я помню Евангелие от Иоанна, например, то там во время последней вечери Иисус, он, ну, вообще такую революционную мысль, ну, революционную, наверное, для учеников, для меня тоже, когда я это читал, он, по сути, противопоставляет Бога и, ну, как бы порядок текущего мира. Ну, то есть, который вокруг нас, и противопоставляет следующим образом. Вот он много-много-много раз говорит о любви, о том, что Бог нас любит, о том, что сам Иисус любит, ну, вот учеников и так далее, и о том, что ученики должны любить друг друга. Ну, соответственно, мы тоже должны любить друг друга. И он противопоставляет вот эту вот любовь отношению мира. А мир нас ненавидит. Почему? А без причины. Просто потому, что вот мир такой. То есть вот есть два принципа, которые противопоставляются. Любовь Божья.
0: Да, это принцип любви.
1: Да, и ненависть, которая в мире. Но, слушайте, но вроде бы и любовь Божья, она далеко не всегда, вот, как бы это сказать, поглаживание по головке.
0: Ну и в мире тоже не всегда ненависть.
1: Потому что и в мире тоже не всегда ненависть.
0: Обычно люди тоже ценят любовь. Все хотят быть любимыми и любить. Но смотрите, какой интересный момент, что у нас нету заповеди любить себя или требовать, чтобы нас любили. Нету такой заповеди. И Иисус говорит, любите друг друга. То есть перенос акцентов происходит. Вместо того, чтобы соблюдать требования, соблюдать, чтобы угодить Богу, любите друг друга, потому что это есть любовь к Богу. Угу. Вот этот вот момент, что заповедь говорит нам: любите Бога всем сердцем и любите ближнего как себя.

0: себя. Он учит нас. То есть любви мы можем учиться, любовь мы можем познавать. Внутри нас, в греховном состоянии человека, ну, есть только эгоистичные требования, эгоистичный настрой, чтобы меня любили, чтобы мне было хорошо. А вот здесь вот именно Иисус привносит божественный принцип. Любовь — это тогда, когда ты любишь. Это тогда, когда... То есть ты будешь счастлив тогда, когда ты будешь любить кого-то. Угу. Требовать любви к себе, ожидать, что все будут любить тебя, это путь к разочарованию. То есть те, которые ждут, что их все будут любить, как мне узнать, любят ли меня или нет, это путь к разочарованию. Не обращай внимания на то, любят тебя или нет. Люби сам.
1: То есть вообще-то любви надо учиться.
0: Любви надо учиться, и любовь всегда приводит к разочарованию. Правильно ли ты понимаешь, любят тебя, или неправильно понимаешь, что тебя не любят, а тобою пользуются. И так ты все равно будешь разочарован. В одном случае раньше, в другом случае позже. То есть ты разочарован в том, как человек относится к тебе, или будешь разочарован в том, что ты считал, что тебя любят, а на самом деле оказалось нет. То есть любовь, она всегда некое подразумевает страдание. Страдание несоответствия, несоответственно того, что я хочу, и того, что есть на самом деле. Угу. И вот это вот несоответствие мы должны преодолеть. То есть, если я хочу быть счастливым, если я хочу быть исполненным вот этого состояния любви, то мне нужно преодолеть вот эту вот внутреннюю дисгармонию. Эгоизм требует, чтобы меня любили, угу. А Иисус советует: настройся на то, чтобы любить все вокруг, любить других. Настройся на это, и тогда ты будешь счастлив. Потому что вот этот вот важный акцент любви. Что именно мы хотим любить и как мы понимаем любовь, он и вызывает конфликт. То есть вроде бы как все говорят о любви, но одни требуют любви и все время недовольны, а другие всех любят и всеми довольны.
1: То есть разочароваться нельзя только в одном случае, если ты сам отдаешь.
0: Даже если ты отдаешь, все равно разочаруешься, потому что разочарование – это путь роста. Когда ты понимаешь, что что-то несоответствие есть какое-то, ты переходишь на следующую ступеньку духовного роста или жизненного роста, развития личностного. Это всегда путь роста разочарования. То есть какое-то небольшое разочарование помогает тебе переосмыслить и расти дальше. В том числе и в понимании Бога, в понимании ближних, в понимании любви. А настоящая ли любовь у меня? Это вопрос более важный, нежели чем любит ли меня по-настоящему. Да, я узнал, что, да, я определил, знаки есть определенные, что человек, может быть, не любит, а пользуется мной. Но это его состояние, это его отношение. На меня это может никак не повлиять, если во мне есть эта любовь. Если я же зависим от мнения другого, то тогда здесь уже проблема, разочарований будет больше.
1: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, будьте активны. Проявляйте любовь по отношению к другим людям. И тогда любое разочарование, любые переживания будут способствовать вашему росту. Всего доброго, до свидания.

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Life TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем, и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты. И в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это «да» и «аминь», но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем, мы как будто все это видим, понимаем, но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешняя, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил. Чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи,
это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. Там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое, но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний. Это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное. Пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него. Мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе. Мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего». Опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матфея, что «ищите прежде всего Царство Божие и правду». Правды, истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли

Иисуса Христа, которые пригласили его, когда он стучался в сердце. Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно, это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда и мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, можно сказать, систему жизни, вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до какого-то поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа.
И мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там, покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные. С точки зрения жизни этого мира, но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как Он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что Он есть любовь, и написано в 1 Иоанна 3 глава, Он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется, и Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как Он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят, но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение, делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Ну, там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность мозг,
я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость. Во имя Иешуа, будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога и какое-то

желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это был такой внутренний порыв, позыв Божий, потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые. И это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве. И тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

сегодня за день такой? Мало того, что я одна в клубе должна дежурить, так еще дождь на улице. О, это... уже совсем не смешно. Так теперь я еще и в темноте сидеть должна. Фу ты, так и за Икой можно стать. Алло? Алло? Ну, как хотите. Что-то это мне совсем не нравится.

0: Ты, Маша, ты чего орешь? Это я, маэстро. Пришел тут с тобой подежурить.
1: Это ты, маэстро?
0: Маш, ты что, у тебя что, нервы того шалят? Ужастиков насмотрелась, что ли?
1: А ты откуда знаешь?
0: Да у меня сосед такой же. Сначала ужастиком насмотрится, а потом ему всякие привидения снятся. А однажды ему такое померещилось.

0: Ну как тебе фильм? У меня еще один есть пострашнее. Возьмешь?
1: Вообще-то я ужастики не люблю. Так один раз посмотрела, и вот результат. Каждый день шарахаюсь.
2: Да у тебя, Маша, потерянный синдром.
1: Чего? Какой еще там синдром? Я ничего не теряла.
3: Потерянный синдром – это когда ты себя чувствуешь потерянным. Ну, условно, ты заблудился или тебя бросили. Вдруг становится страшно, одиноко, хочется спрятаться.
1: Это верно. Хочется спрятаться. А вот куда? Откуда ты знаешь про этот потерянный синдром?
2: А я его сам придумал. Ну, не совсем сам. Суперкнига подсказала. И, между прочим, это моя самая любимая история. И тебе, Маша, ее тоже надо послушать.
4: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Что делать, если страшно?
4: Вопрос принят. Получите ответ. Господь, пастырь мой, не убоюсь зла. Вам нечего бояться, друзья, если с вами Бог. Он любит всех детей и способен защитить каждого. Только нужно верить.
5: Привет, друзья! Соскучились? Я во всяком случае очень. Поэтому с радостью поделюсь новой историей из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это Даниил. Человек мудрый, любящий Бога, честный и храбрый. Откуда я это знаю? А вот послушайте. Даниил был советником при царе Дарии и помогал ему мудро управлять государством.
6: Если я буду вести себя по-умному, Кир отдаст мне во владение южную землю, а почему бы нет? Я заслужил это больше.
7: Смири свою гордость, Дарий. Благодари за все одного Бога.
6: Я должен благодарить тебя одного. С тех пор, как я здесь, ты мой наставник.
7: Дарий.
5: Другие советники завидовали Даниилу. Еще бы! Чужак в их племени, а добился такого успеха.
8: Каждую ночь я засыпаю под звук его молитвы, и под этот же звук просыпаюсь каждое утро. С ума сойдет, и ничего тут не придумаешь. Придумал!
5: По их совету царь Дарий издал указ, чтобы все в государстве поклонялись только ему. А кто не захочет, того бросать в клетку львам на съедение.
6: Сделайте копии и раздайте указ каждому. И горе тому, кто поставит ничтожных богов выше меня.
5: Хитрецы отлично знали, что Даниил не станет поклоняться никому, кроме живого бога. Их ловушка сработала.
6: Даниил, как?
7: Ты думал, я воздам тебе больше почести, чем моему богу?
6: Обманщик.
8: Да, я сделал это ради тебя, ради всего Вавилона.
5: Царь Дарий вынужден был поступить со своим добрым советником согласно указу. Бросить его львам.

0: Так вот, вы ошибаетесь. Ему не было страшно. Он лишь попросил у Бога защиты, и произошло чудо.
1: Даниил!
2: Я жив, Дарий. Мой Бог спас меня.
1: Уберите камень!

0: вместо него львы получили на обед злых и коварных советников.
1: Взять их! Вы лживо обвинили пророка Господня!
0: Вот так, друзья! Кто надеется на Божью защиту, тот будет в безопасности. Ему нечего бояться.
2: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня.
3: Алло? Алло? Сопит кто-то.
2: Опять? Мне страшно.
3: Стоп! Отставить бояться!
2: И в самом деле, почему я так испугалась? Ну, звонок, ну, сопит кто-то. Подумаешь.
3: Может, тот, кто звонил, и сам боится, поэтому и молчит. А нам с тобой, Маша, нечего бояться. У нас самая лучшая в мире охрана – сам Бог.
2: А знаете, друзья, Он может стать и вашим защитником. Как? Очень просто. Попросите Его. Дорогой Господь, войди в мою жизнь и стань моим лучшим другом и защитником. Помоги мне не бояться и научиться доверять Тебе. Аминь.

0: Опять не готова.
1: Я учила, честно.
0: Поверю, если услышу ответ. Все ясно? Садись, два.

0: Лера, что ты пришел со мной подежурить. Вдвоем намного веселее.
1: А ты представь, если бы нас здесь было человек 100 во главе с Робиком.
2: Ау! Маша! Ты тут не уснула в одиночестве?
0: Ой, Рубичек, привет!
2: Привет! О, да ты не одна, маэстро, мое почтение!
0: Привет, Робик!
2: Привет!
3: А мы решили тебе, Маша, компанию составить.
4: А то, думаем, гроза. Темно и скучно.
0: Спасибо! Ой, а это кто?
2: Да вот, хочет к нам в клуб. Звонил несколько раз, но говорить боялся.
0: Ура!
2: О, другое дело. Ну, теперь, когда все стало ясно, в прямом и в переносном смысле, спасатели, познакомьте гостя с нашим клубом, покажите ему тут все, ну.
0: Тебе здесь понравится, мы гостям всегда рады.
3: Тебе нечего бояться, у нас отличная команда.
5: Это я уже понял.

Добро пожаловать. А сейчас, друзья, я хочу обратиться к одному из важных предметов, предметов веры. Она нужна нам. Мы нуждаемся в вере порой каждый день. Иногда все так идет хорошо, и что мы как будто бы и не, ну, все так хорошо, мы не задумываемся. Когда все дела идут гладко, когда все вот получается, и тогда вот уже вера в действие, как бы все уже осуществилось, но как только встречается нужда, и нужда, которую мы сами не можем, у нас нет возможности, то нам нужна вера. Нам нужны не просто вот деньги в тот момент, не просто нужна пища в тот момент, в чем мы нуждаемся, но нам нужна вера, чтобы получить и то, и другое, и третье. Нам нужна вера. Если, допустим, мы нуждаемся в покое, нам нужна вера, потому что верой в покой входим мы, уверовавшие, так написано. Через веру мы входим в божественный покой, шалом, через веру. Итак, вера нам нужна, чтобы успокоиться. Вера нам нужна для всего. Это важный элемент нашей жизни. Это необходимый ключевой момент. И когда мы учимся о вере, тогда это откладывается в нашем сердце, и тогда мы своевременно сможем ее применить. Вы знаете, у нас есть в запасе что-то, что не всегда нам нужно. Например, инструменты. Если вы спросите пастора Эдика, у него есть разные инструменты, больше, чем у меня инструменты. Я думаю так, он мастер-специалист. И не всегда все нужно сразу. И есть такой инструмент, который, ну, какой-то ключик отдельный, или гай, или отвертка, или что-то особенное, что вот пригодится в определенное время. И недавно меня дочка позвонила, говорит, у меня сломались весы. Я говорю, ну, наверное, батарейка. И так и получилось. Она привезла весы, мы, значит, посмотрели батарейку. А батарейку не открутить, потому что нужен специальный инструмент. Там маленький-маленький шурупик такой. И у меня были гости в этот момент из Финляндии. А у них к ключам автомобиля прикручена маленькая отверточка. Вот просто такая, знаете, малюсенькая. Она вот с половину пальчика мизинца. И у этой отверточки есть две возможности. Крестик и минус такой. И вот этот брат, он взял этой отверточкой и потихоньку раскрутил. И да, он говорит, там нужна была такая таблеточка. Он говорит, 20-32. Я не знаю эти размеры. Вот. И что вы думаете? Еще Бог сделал маленькое чудо такое. Ну, какое чудо? Мы вечером получили продукты. Я смотрю, в мешке с продуктами валяется новая таблеточка. Вот эта, полностью в упаковке. Вот поверьте, но это правда. И я такой ее распечатал, поставил. И пишу дочке, весы работают. Смотрите, но суть вот в чем, что вот эта отвертка, она необходима. И уже крупная отвертка не подойдет. И нож не помогает. Мелкий-мелкий такой маленький шурупчик. Так вот, вера, она нам нужна. Она нужна такая многогранная вера. И когда, если мы будем небрежны о ней, и у нас все просто хорошо, как человек говорит, я богат, разбогател, там церковь лайдикийская, ни в чем не имею нужды. Но вы знаете, Бог говорит, я советую купить у меня что-то. Ты на самом деле беден, нищ и даже наг. И вот поэтому вера, как и любовь, как и другие качества, потому что вера, надежда, любовь, это всегда пригодится. И поэтому у нас всегда есть вещи, которые вот у женщин особенно, да и у мужчин, в машине есть аптечка. Она не всегда нужна. Когда все хорошо, да, но иногда понадобится пластырь. Иногда понадобится, может быть, даже бинт, и, не дай Боже, жгут, это когда перетягивают сильно. Но, или если не тебе, то кому-нибудь в дороге, кто, может быть, встречная машина или авария.

И вы знаете, это очень нужно. Огнетушитель требуется, чтобы он был в комплекте. И он не всегда нужен, ведь пожары редко случаются в автомобиле, но они бывают. И вот тогда понадобится именно то, что нужно. И мы сегодня говорим о вере. Вера – она необходимость. И я хочу проповедовать на тему, что вера – это необходимость. Это то, что нам нужно всегда иметь в запасе. Потому что Господь говорит в книге Откровения, когда придет Антихрист, и когда он начнет убивать святых, написано, ему дано было вести брань со святыми и победить их. В смысле, он возьмет власть физическую. И это будет 3,5 года великой скорби. То что нужно будет тогда народу? Что Господь говорит, что там понадобится нам? Если мы достигнем, там написано, там нужно терпение и вера святых. Терпение и вера. И вот когда придет такое время гонений на верующих или скорбей, нужно терпение, нужно выдержать до конца, и нужна вера. Откровение 13:10. Итак, вера – это необходимость, она понадобится. Вера нам нужна по многим причинам. К Иисусу однажды пришли, и там много раз приходили люди, чтобы что-то получить. И Он говорит, по вере вашей пусть будет вам. Вера как будто бы это код. Это вот как по пин-коду вы получаете или по карточку у вас. По вашему коду, по вашему банковскому коду вы получаете. И вот Бог говорит, по вере вашей да будет вам. Мы получаем. Это Матфея 9:29. По вере. Это значит, у Бога есть, но нам нужно вот, нам нужна будет вера. И есть разные причины, почему нам нужна вера. И самое главное, без чего мы никогда не спасемся, это вера спасающая, то есть вера в праведность. Написано, всякий, кто будет веровать сердцем и устами исповедовать, то есть он скажет, да, я верующий, да, я христианин, да, я верю в Иисуса Христа, да, Иисус мой Господь. Вот этот человек, он спасется. Представляете, достаточно сказать слово. Человек, когда он умирает, не успеет сделать добрые дела. Он не успеет заплатить, он не успеет вернуть долги. Он не успеет попросить прощения даже у людей. Но он вот попросит прощения у Бога. Он в последний момент. И он поверит, Господи, я каюсь, прости меня. И всякий, кто призовет имя Господа, он спасется. Потому что сердцем верят к праведности. То есть, чтобы получить праведность, нужно поверить сердцем. И вот эта вера сердца, она нам очень важна, она необходимость. Смотрите, если мы не спасемся без веры, значит, вера необходима. Если мы не можем получить без веры, а Господь говорит, верите ли, что я могу это сделать? Он говорит, верите ли, что я могу это? Веришь ли, что я могу это сделать? И сейчас я хочу сказать, почему именно. Попробую открыть причину, суть, почему нужно именно верить. Друзья, сказано в Римлянам, что сердцем верят к праведности. То есть вера – это уверенность в невидимом, это состояние сердца. И Бог именно хочет видеть вот такое состояние сердца, и именно это его устраивает, и тогда происходит спасение сердца. Именно такая позиция сердца человека, чтобы он получил исцеление. То есть Богом созданная позиция – это Божий уровень определенного духовного состояния, то есть сердечного состояния. Почему и сказано «больше всего хранимого храни сердце твое» – притча 4:23, потому что из него источники жизни. И поэтому вера – это не просто убежденность в разуме. Если люди убеждены в математических законах, там, физических законах, химических процессах, это что-то внутри. И вот это состояние, оно соответствует Божьим стандартам, и тогда Бог благословляет человека. Вы знаете, сказано в Писании, что именно верующие благословляются с верным Авраамом. Верующие благословляются. Я говорю верующим в широком смысле слова. Не те, которые верят, что Бог есть только, потому что бесы тоже верят, что Бог есть, но тем, которые верят, что Бог воздает, что Бог вам воздаст за то, что вы молитесь, за то, что вы даете, за то, что вы жертвуете, за то, что вы прощаете, за то, что вы любите. Он воздает. И вот

Поэтому, смотрите, верующие благословляются. Давайте скажем вслух. Верующие благословляются. Верующие благословляются. Даже если мы возьмем вот эти два слова, это целое откровение. Именно верующие люди благословляются вместе с верующим Авраамом.

Римлянам 8, сейчас скажу, 24. Мы спасены в надежде. То есть мы спасены уже на небеса в надежде. Вот, допустим, когда у вас есть уже билет на самолет, например, у вас уже все вещи упакованы, все у вас уже как бы, вы уже предвкушаете. Возможно, что вы полетите в какую-то страну, не знаю, в Турцию, в Грецию, в Италию, в Испанию, куда-то полетите, вы уже в надежде, вы находитесь в надежде. У вас уже есть это, но вы в надежде. Вы еще не там, но вы там в надежде. Надеюсь, все будет хорошо. И вот Бог говорит, что мы спасены от земли уже в надежде. А надежда, когда видит, не есть надежда. Потому что, когда человек видит, то что ему надеяться? Итак, надежда невидима. Согласитесь, правда же? Я пойду в церковь, я надеюсь, что я увижу вас. Вот я шел в надежде, что я увижу Ивана, потому что он мне сказал, что он придет. Да, это правда. И я пришел в офис и думаю, надеюсь, и Ваня там в зале. И когда я уже увидел, то надежда уже исполнилась. Уже мне надеяться не нужно. Но когда я не вижу, то я надеюсь. Когда я не вижу, что человек там где-то болеет, но я в надежде и в вере. И вот это состояние сердца, оно нужно Богу. Оно угодно Богу. Давайте поговорим о чем. Смотрите, на земле существуют разные отношения между людьми. Есть торговые отношения, есть дружеские отношения, коллеги, рабочие отношения, есть дружеские отношения, есть родственные отношения, есть очень близкие отношения, вот как семья, например. Есть разные отношения. Теперь смотрите, когда мы говорим о торговых отношениях, я сравнивать буду с верой. Когда мы говорим о торговых отношениях, то продавцу, хозяину торгов, все равно кто придет, добрый, злой, вот плати, берите товар. Человек купил продукты, что-то еще, и плохо, если он купил алкоголь или что-то. То есть им все равно. Они продают, это торговые отношения. У Бога все иначе. Дальше, если мы идем к рабочим отношениям, тогда мы начинаем уже думать, вот, я хочу работать в хорошем коллективе. Нас уже интересует уже как-то характер людей. На земле люди, кто не знает Бога, они не говорят о сердце, мало говорят о душе, они в основном говорят о характере. Ну, так они выражают то, что мы подразумеваем Божьим сердцем, ну, или душа. Они говорят характер. Когда они в коллективе, они хотят попасть в хороший коллектив, они хотят, чтобы у них был хороший начальник. Кто хотел, чтобы у него был хороший? Мы все хотели, про все. Потому что здесь уже нужны отношения, уже возникают отношения, которых будет зависеть настроение коллектива, настроение твое, как ты будешь приходить на работу, как ты будешь возвращаться. Вот. И если начальник мало платит денег, если он резок, очень требовательный, это обижает человека, он унывает, ему хотелось бы поменять работу, он чувствует себя обиженным, несправедливо. Так вот, смотрите, торговые отношения – это одни. Человек купил – ушел, продавец продал – ему все равно. А вот Богу не все равно. Богу не все равно, с каким мы сердцем. Теперь мы перешли с вами к рабочим отношениям. Бригадир, прораб, начальник – уже теперь мы переходим теперь, хорошо, в отношении не то чтобы работы, а хобби. Вот скажем, хобби. Когда моряки идут в плавание, допустим, яхтсмены, у них одно из правил есть – это тщательно выбирать команду, с кем вы пойдете в море. И на курсах капитанов они обучают, что вы подбираете, с кем вы пойдете. Потому что вот некоторые говорят, ой, я пойду, я с вами, ой, я так хочу находить, поехать на яхте. Но вот они вышли в море, начался легкий шторм, началась морская болезнь, или, значит, что-то вот сломалось, или радиорубка сломалась, или что-то не работает. И вот начинается истерика, начинается паника, высади меня на берег, я не хочу. Ну вот, то есть вы понимаете, начинается стресс, и тогда уже им уже... А для них это привычная ситуация. Они говорят, ничего, сейчас мы это сделаем, сейчас мы починим, вот, сейчас мы то... И тогда очень трудно находиться. То есть состояние души, сердца, оно влияет на коллектив. То есть поэтому люди должны быть стрессоустойчивы. Они... Поэтому, когда приглашают кататься на яхту, приглашают в хорошую погоду, потому что у человека может испортиться это настроение, и он может не понять вот этого красоты. Поэтому стараются
покатать людей, когда хорошая погода, чтобы ему было комфортно.

обратно. А когда человек привыкает, закаляется, он уже готов выйти в море, когда... Так вот и Бог. Он нас, когда детки рождаются, они попадают в самые лучшие условия. Для них все, вот, оберегают их. Но потом начинают потихоньку их на улицу выводить, там вот расти, вы знаете, как в садик водить. И появляются уже некоторые стрессы, некоторые опасности, какие-то такие испытания. Хорошо. Итак, мы говорим, первое, торговые отношения, второе, рабочие отношения в коллективе, третье, ну, хобби, там, увлечение, спорт, например, или секция спортивная, или что-то. Дальше отношения друзей, дружеские отношения. И вот когда вы хотите иметь друга, то вы уже думаете, вот, характер, чтобы у него был именно характер не обидчивый, не вспыльчивый. Вы уже выбираете себе, как бы, чтобы вот можете, чтобы этот человек, хотите, чтобы он был вашим другом. И... А если касается близких отношений, то есть человек выбирает супругу или мужа, то человеку очень важно, какой у человека характер, какое у него сердце. И я теперь хочу провести параллель с верой. Для Бога очень важно, какое у нас состояние сердца. Потому что Он с нами не ведет торговые отношения. Он не просто развлекается с нами, что вот мы поплыли в лодке, или там поехали на велосипедах, или решили подняться на гору, ну, в смысле альпинизм. Господь, Он будет с нами действовать при определенном состоянии сердца. Вы также будете общаться с людьми, если вы на одном уровне, то есть у вас сердцем чувствуете друг друга, и вы тогда переходите в доверительные отношения. Так вот, состояние правильное сердца – это состояние веры. Когда мы находимся в вере, тогда это устраивает Господа. Вот по каким-то причинам, я просто прообраз привел, Богу вот это именно подходит. И тогда мы как бы поднимаемся на тот уровень, где движется Господь, и Он начинает нас наполнять, благословлять, исцелять. Павел говорит, проверяйте себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте. Разве вы не знаете, что Христос в вас? Поэтому состояние веры – это состояние, угодное Богу. Это вот то самое состояние правильного характера, образно сказать, правильного состояния души, которое соответствует Божьему действию. То есть вот Господь там движется, в этой сфере. Если нету веры, то есть нету веры во что-то великое, тогда этого не произойдет в нашей жизни. И поэтому Павел говорит в послании Римлянам, 5 главе, смотрите, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Это первое качество. Оправдавшись верой. То есть, какими бы мы ни были, что бы ни было раньше в нашей жизни, вот как бы ни были далеко от Бога, как бы мы ни ошибались, нам нужно поверить, чтобы получить милость. Нам нужно поверить. Бог любит нас, но Он хочет, чтобы мы поверили, чтобы мы доверились Ему. И когда человек говорит я верю», то он будет спасен. А другой говорит «Нет, я не верю. Я не верю, что Бог меня простит». Ну, как один мужчина говорил в Брянске, мы проповедовали, он говорил нашему знакомому «Я не верю. Я был в Чечне, воевал, вот там такое происходило». Ну, он рассказывал «Я вот то и то делал плохое. Я не верю, что Бог меня простит. И поэтому я в церковь не пойду». То есть так он себя осуждал. С одной стороны, осудить грех в себе – это правильно. А с другой стороны, нужно поверить, что Бог это может простить. Скажите «Аминь». Кто хочет воздать славу? Просто воздать славу Богу. Воздай. Понимаете? А если мы будем понимать, что мы неправы, но мы не будем верить, что мы оттуда выберемся, что Бог нас поднимет, мы не сможем подняться. Потому что вера – это... Написано, с полной верой приходим к Богу, очистивши сердца, и входим во святое святых с полной верой. И поэтому вера сейчас, это сильная вера, это выход. Это выход из ситуации. И поэтому, смотрите, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Вы знаете, мне как христианину, как пастору, мне никогда не было любопытно, ну, какие грехи там человек совершил. Мне это не нужно как бы знать. Самое главное, чтобы он покаялся перед Богом. Скажите аминь, да? Аминь. Мне важно было, если люди очень настаивают, и они очень хотят поговорить и что-то исповедать, ну, свой груз –

Я, конечно, соглашусь, но я понимаю, что всегда грех это что-то такое неприятное, и мне, например, это по-человечески это неинтересно. У меня нет любопытства и нет интереса. Я думаю, так же и у вас. Ну, если есть неправильное любопытство там о людей, об их пороках, об их ошибках, это нездоровый интерес. Но иногда нужно выслушать людей. И вот, но и у нас была в церкви одна женщина, которая она была такая открытая, искренняя. Она была прямая очень такая женщина. И я у нее никогда не спрашивал, что, как она грешила, но она так говорила легко, по крайней мере, мне говорила, сколько у нее было грехов, сколько там, извините, сколько абортов было, что если бы я на это смотрел бы, вот знаете, и по-человечески, и начал бы ее осуждать, а я старался, как будто я не слышу. Я верил, что Бог ее простил. Это было много такого. Она просто это говорила. Она искренне говорила. Вот с таким, я не знаю, говорила ли она кому-то еще, но мне она говорила, и я все равно ее любил, эту бабушку, и уважал. Но она, можно сказать, вот таким образом исповедовалась. Так вот, что мне оставалось делать? Только верить, что Бог ее простил. Она покаялась. Правда же? Ободрить ее. И мы, вот, если бы человек пришел и не верил, и сказал, я не верю, что Бог меня простил, я вот так поступил, а я так поступил, тогда нет прощения, нет спасения. Просто вера — это необходимость. И поэтому благодать Божия, милость, настолько велика, и особенно если попасть в тюрьму, например, ну, прийти проповедовать, то там такие судьбы, и там такие грехи, преступления, что без веры там вообще невозможно. То есть там нужно верить, что Бог и этого любит, и убийцу любит, понимаете, и насильников любит. Вот, извините, но я прямо говорю, священник приходит туда, и ему могут исповедоваться. Вы знаете, преступники исповедуются, руководители банд, организаторы убийств, они приходят очистить свое сердце. И там вот в эстонской тюрьме здесь, в современной, там у них есть несколько алтарей, то есть есть православных, есть лютеранский, по-моему, алтарь и протестантский. В общем, люди разные. Если они считают, что они православные, то к ним придет православный священник. Если они считают евангельскую церковь, евангельскую. Но понимаете, вот там люди сидят, и мне сказали про одного мужчину, что у него пожизненное заключение. Я не буду называть сейчас его фамилию. Ну, пожизненное. И тем не менее, прошло ряд лет, много лет прошло, и теперь я знаю, что он на свободе. Вот Бог дал ему милость. Вот. И я не хочу думать, какие совершил он грехи и преступления. Это не мое право, я не судья. Это наверняка было ужасно и хуже, чем мы можем что-то подумать или слышать. Но он принял Иисуса много лет там. И он ходил в эти собрания. И он каялся, и он ходил, понимаете? И ко мне обращались мужчины и женщины. И если бы я смотрел на них вот глазами по-человечески, как люди в этом мире, не по вере, то это, и понимаете, одна женщина, она рассказывала мне, рассказывала о себе, как она совершила убийство, понимаете, она стала потом христианкой. Вот, и это было ужасно слушать. Так вот, как я должен относиться к таким людям? По вере. По вере. Что Бог же простил разбойника на кресте, да? Бог же простил Савла, который одобрял убийство там, и Иисус говорил: «Прости их, они не знают, что делают». Так вот, нам нужна вера. Если мы не будем иметь веру, то мы будем осуждать людей, мы будем о них плохо думать, мы будем от них отворачиваться, мы не будем проявлять к ним должную любовь. А Библия говорит: «Вера действует любовью». Вера действует любовью. Поэтому есть такие пасторы, капелланы, которые пошли вот именно в тюрьмы, пошли к самые низкие слоя общества, потому что они верят, что Бог прощает. Вера. Одна молодая девушка в одной миссии в Швеции, она работала. Потом она вернулась в свою Латвию. И однажды я у нее спросил: «А где вы, где ты, расскажи о служении». Она говорит: «Я служу на улицах Риги для проституток, чтобы их привести к Иисусу». Это молодая, очень красивая латышская девушка. И она вот служила для падших женщин. Можно, если не иметь веру, то можно вот так их осуждать, там вот эти падшие, что они там. Да не надо думать, что они делают, не надо думать, как они жили. И к Иисусу приходили блудницы и грешники.
Скажите аминь, да? И он отношение показал веры. И поэтому вера нужна во всем. То есть нужно быть выше этого. Нужно быть выше. А если мы начнем осуждать людей, то это уже религиозность, это уже фарисейство. Это уже вот то лицемерие, когда Господь обличал. И это не является верой. Но Бог хочет, чтобы мы верили. Это отношение веры к людям, отношение к погибавшим, отношение к больным. Хорошо, если мы посмотрим на больных человеческими глазами, скажем, о, это такая ужасная болезнь, от нее нет излечения, там кто-то подумает, рак или что-нибудь. Нет, это неверие. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть глазами веры. А для этого нам нужна вера. Откуда исходит вера? Многие знают, вера от слышания Божьего Слова. Римлянам 10:17. Римлянам 10:17. Мы слушаем Слово, наша вера растет, и тогда совершаются чудеса. Я недавно опять немножко читал о Смите Вигглсворте. У него 23 человека были воскрешены из мертвых. 23 человека. Бог совершал чудотворение через него. У него была сильная вера. Он постоянно читал Слово. Говорит, он постоянно читал и молился. У него была сильная вера. И вот вера, она необходимость. Если мы хотим что-то получить, верите ли, что я могу это сделать, говорит Иисус. То есть вера нас поднимает. Ведь Богу не жалко дать нам чудо. Но наша вера, наше состояние сердца должно быть пойти на такой уровень, на котором движется Господь. Вы знаете, чтобы спутник, который посылают спутники, он мог двигаться вокруг Земли, он должен преодолеть определенное расстояние и выйти на орбиту. Вы знаете это, на орбиту. И он, тогда вот это земное притяжение, оно преодолевается, да? Так, он преодолевает слои атмосферы, и он выходит в свободное парение. Вот. И тогда он движется на таком уровне, которая позволяет ему вот все осуществлять, вот эту работу. Видеосъемки, там радиосигналы, значит, телекоммуникации, интернет. Я про образ, что нужно подняться на этот уровень. То есть Бог, Он движется в уровне веры. Если мы Его ищем в обиде, в огорчении, мы Его там не найдем. Если мы найдем если мы ищем Его в страхе, то есть вот страх, боязнь, паника, там Его нет. Это не сфера Божия, скажите аминь, да. Он там не обитает. Это не его область жизни. Область поражения – это не Божья область. И если мы туда вот погружаемся в сомнения, в страх, в неверие, то там нет Бога, нет исцеления, нет чудес. И Бог поэтому хочет дать нам веру, чтобы мы всегда поднялись выше. Еще немножко. Поэтому смотрите, Римлянам 5:1. «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». Я просто вам аккуратно намекнул, какие бывают вот люди, и если бы они не верили, то нет спасения. Поэтому мы только через веру. Мы оправданы, мы помилованы. Это не то, что мы сделали сами, это то, что Бог сделал, но мы это приняли верой. Вы знаете, я ехал в церковь и думал о том, как это сравнить. Ну, сравнить можно с тем, что папа купил, допустим, автомобиль сыну или подарил ему там велосипед ребенку. Ребенок не мог это сделать, но он на велосипеде. Он, мой велосипед, да, но он его не заработал, он его не купил, но он его получил даром по любви отца. Это бы хорошо, правда же, друзья? Так и вера. Мы не заслужили праведность. Мы никогда бы ее не заслужили. Потому что, представьте, заслужить праведность, получить праведность, это значит получить всю вечность с Богом. Ты будешь жить вечно, вечно, вечно, вечно, миллионы, миллионы лет в таком прекрасном месте, где Господь. Ну разве мы, наши дела могли бы стоить вот всю вечность? Сколько дел мы должны сделать? Миллионы, миллиарды? Нет, не хватит, чтобы купить себе миллиарды лет на небесах. Вы понимаете? Поэтому Бог нам дает даром, по благодати, верой, через веру во Христа Иисуса. И поэтому вот эта вера, она драгоценная. То есть человек поверил, и он говорит, я верю, Господь, я благодарю Тебя, я принимаю это по вере. И дальше сказано, 2 стих, Римлянам 5:2, через которого мы верой получили доступ к той благодати, которой стоим. Вера обеспечивает доступ. Это вот пин-код или ключ обеспечивает доступ, код доступа
к той благодати Божьей, в которой мы стоим. Вот то, в чем мы стоим сейчас, в те дары, которые Бог дал церкви сейчас, это то, что мы получили по вере, доступ к этой благодати. Если я буду беспокоиться о своей вере, назидать себя в вере, и каждый из нас служителей, и каждый член церкви, то мы получим доступ к большей благодати. Потому что у нас будет вера. Я много лет не задумывался и даже не думал о том, чтобы Бог показал мне сон или открыл мне что-то. Я не думал об этом, и я этого не имел. Но когда Йонги Чо пророчествовал, что после 2000 года, ну, когда 21 век вот наступает, что Бог начнет давать сновидения, и мне это коснулось. И я задумался, я очень серьезно задумался. Это не просто сейчас, вот мельком, это каждый день. Я подумал, надо же как, он так об этом смело говорит. Ну как я могу видеть сны? Я задумался, я стал молиться, и вдруг Бог начал мне показывать, ну, ситуацию там молодежи, что-нибудь еще, которые конкретно потом исполнились. И я стал думать, Господи, что же это такое? То есть, смотрите, получили доступ к благодати. И так есть сновидение. Я вообще боялся пророческого слова, потому что это боишься заблуждения, боишься ошибиться, боишься, ну, кого-то обнадежить. Но приходит вера. Пророчествуй по мере веры. Так мы слышали, да? И вдруг, когда Бог что-то открывает, и ты решаешься поверить, и ты решаешься человеку что-то сказать или сделать, ну, по вере, и вдруг это прямо точно происходит, ну, именно то, что вот нужно было, тогда мы ободряемся. Господи, слава Тебе! Это Ты! Значит, это был Ты. И тогда приобретается навык, такой опыт, когда мы чувствуем, различаем голос Господа, но нам нужно в это верить. Итак, мы верой получаем доступ к благодати, к дарам Святого Духа, верой. Если мы, причем наша вера должна быть не такой, что, ну, мы верим, Бог избрал брата, Бог избрал сестру, а именно вера, что, Боже, Ты избрал меня, открой мне, дай мне понять. Потому что люди верили, что Бог с Моисеем. Они говорили, пусть Он с тобой говорит, пусть, а мы вот боимся. Они испугались там, вот ты иди, ты с Господом разговаривай. Это не было вера, согласитесь, правда же? То есть, конечно, они видели, Бог действует через Моисея, такие чудеса, но они решили, они испугались. Так вот, Бог хотел, чтобы они все были царством священников, все. Они все знали Бога, но они испугались, они отвернулись от говорящего, так написано, отвратили. И Павел говорит, смотрите, вы не отвернитесь от говорящего. Вот. Потому что если через ангела было слово перепадано, и вот они не поверили, то как же будет мы от глаголящего с небес? То есть Христос пришел и говорил, ну, Бог же будет строг, и поэтому нам нужна вера. Вера нужна в молитву. Если мы не будем верить, что нужна молитва, мы не будем молиться, как должно. Это только по вере, правда же? Человек верит, что ему нужно молиться, что нужно с утра искать Бога. Опять же, это уровень веры. Есть люди, которые еще не молятся или почти не молятся. Они младенцы во Христе. Они говорят, они просто будут рядом с нами. Но это временно. А когда в их сердце приходит сильная вера, женщина говорит, и я хочу помолиться, и я буду молиться. Научите меня молиться. Это уже вера. Аминь. Вот. Когда мы дети, мы принимаем благословение. То есть папа, ну дай мне, или мама, помоги мне, дай мне, вот подари мне там, дай мне, пожалуйста, вот там мороженку, дай мне, лимонад купи. Я помню, был маленький-маленький, я впервые в жизни понял, что такое лимонад. Это было настолько вкусно. Если вы маленькому ребенку, вот грудному, дадите мороженку там чуть-чуть, он сразу, и он начнет искать. Он сразу отреагирует на сладость. Я говорил, мама, купи мне лимонад. Это была Россия, купи. Она купила мне лимонад. И я запомнил, как вот такие темно-зеленые бутылочки с лимонадом, там дюшес или что-то такое. Так вот, мы просим, но когда мы вырастаем, мы тогда хотим делиться. И мы говорим уже другу, пойдем купим мороженое, пойдем купим лимонад, пойдем купим ириски. Это уже вера, это уже ты готов с другом пойти и делиться. Вот так вот и вера Божья. Сначала мы готовы, мы видим только свою ситуацию, мы видим только свою нужду. И мы думаем, кто бы за нас помолился? Ну, кто бы нам помог? Но когда приходит вера, то вы включаетесь в это и говорите, вы готовы молиться, вы готовы сражаться. Вера — это она огромная. И я не буду продолжать, я заканчиваю слово. Но смотрите, Библия говорит, праведный будет жить верой.
Вот это настоящая жизнь, это жизнь веры. Когда Бог говорит, и мы идем в этом направлении. Это Римлянам 1:17. Итак, мы будем жить верой. Я не буду раскрывать это жизнь, когда человек верит. Когда человек не верит, он умирает духовно. Он физически живет, но он как бы духовно мертвый. Что мы делаем верой? Мы верой побеждаем, только верой побеждаем весь этот мир. Все, что мир делает, со всеми ужасами, со всеми войнами, со всеми греховными обольщениями, со всеми, не знаю, преступлениями, искушениями, богатством. Библия говорит, это победа, победившая мир, это вера наша. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. Веры Божией достаточно, чтобы быть выше всего этого, чтобы побеждать весь мир. Слава Господу! Правда, друзья? Итак, без веры мы не сможем победить греховный мир, а с верой очень легко. Девушки, юноши, дети даже, они как бы победители, потому что они имеют веру. Кто верует? Кто побеждает, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий, то есть Иисус есть главный, Он есть победитель. Итак, мы верой ходим, в прошлый раз мы слышали, но почему нужна вера? С чего бы я должен был, может быть, и начать проповедь, о чем написано, почему мне нужна вера? Потому что вера — это уверенность в невидимом, а мы живем в мире, где мы не видим духовный мир. Мы должны доверять Богу. Мы слышим, что Бог говорит, но мы не видим, поэтому нам нужна вера. Я хочу обозначить немножко. Смотрите, находясь в теле, мы устранены от Господа. То есть так, как мы в физическом теле, так как Адам согрешил, то тело физическое, оно стало устраненным от Господа. И он потерял славу Божию. Все согрешили, потеряли славу Божию, Божие присутствие. И теперь нужно, мы как бы на ощупь идем в этой жизни, как бы на ощупь. И вдруг приходит Господь и говорит нам слово. И слово становится свет ноге, светильник ноге и свет стезе. И он нам говорит, и мы это делаем. Допустим, как так ситуацию сказать? Бывало такое, что один человек говорит, а второй рулем управляет. Ну, не было возможности. То есть один умеет управлять, но плохо видит. А рядом человек, он ему подсказывает и говорит, слушай, так, немножко правее давай, ты чуть-чуть левее так. Ну, там у человека там проблемы, например, со зрением, очки забыл. И он ему, он водитель, у него права. У того прав нету, но он хорошо видит. И он говорит ему, так, давай, давай чуть-чуть правее. Так, осторожно, там впереди поворот. И такие бывают. У мужчин разные всякие такие у них ситуации бывают. Так вот, бывает, что когда мы должны слушать и верить. И вот так же на корабле. Он ему говорит, там, рулевому говорит человек, курс. Рулевой не видит, я вам рассказывал. Он за рулем, он не видит компас ночью. Компас прикреплен к каюте. И до этого компаса, скажем, 2, может быть, метра. А человек сзади сидит, он с рулем, руль держит. И у него очки, у него запотели очки, ночь. Он не видит, ему нужно курс держать, 110, допустим, компас. И поэтому тот, кто там видит, он ему говорит. Он говорит, 110. Потом говорит, он идет, он говорит, 115. Это значит, он уже уклонился от курса. Он тогда меняет направление руля, чтобы выйти опять на 110. И так они вышли к пристани. Так мы вышли к пристани. Мы вышли на маяк прямо. Это ночь, шторм. Шли на одном стакселе, на одном вот переднем парусе. Настолько сильный ветер штормовой. Все эти волны, барашки. Но капитан знал, но он не мог видеть. А я должен был ему говорить. И он кричал мне через несколько секунд. Кричал, курс 120. Он тогда резко менял. Уходил на 110. То есть так поворачивал. Я говорю, 110. Все, он тогда держался. И вот там ветер, сопротивление. Поэтому это вера. Он мог мне верить или не верить. Но он мне верил. И также самолет, штурвал. Они сажают, они говорят курс. И он слушается. Ему кажется, что он там выше. А на самом деле он ниже. Или наоборот, ему кажется, он ниже. На самом деле самолет еще выше. Еще рано, значит, делать там, опускать подкрылки. И поэтому диспетчер ведет его. Он с башни ему говорит, вот такой-то курс, такой-то градус, вот, там ты приземляешься. И он
он как бы ведомый, не ведущий, а ведомый.

Его ведут, и самолет опускают. В крайнем случае, если что-то авария, тогда он ручное управление берет. Так вот, человек не видит. Он может быть над облаками, но ему говорят, каким курсом следовать. Это доверие, это вера. И сейчас, друзья, заканчивая проповедь, нам нужно вот именно постоянно слушать Господа, чувствовать, что Он говорит. И тогда мы придем правильным курсом, достигнем Божьих целей, получим Божьи результаты, увидим чудеса и знамения, увидим спасение людей, потому что мы следуем голосу Господа. Спасибо за внимание. Аминь. Давайте прославим Его. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Шоу про экстрасенсов сегодня мегапопулярны, а фильмы про ангелов и демонов бьют рекорды по просмотрам. Они щекочут людям нервы, вызывая любопытство, смешанное со страхом. Насколько на самом деле опасен духовный мир, невидимый человеку? Узнаем сегодня. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, я не склонен к тому, чтобы смотреть какие-нибудь сомнительные передачи про экстрасенсов, но я вижу очень много рекламы, которая идет и по телевидению, или можно ее увидеть в транспорте. Людям предлагают такие передачи, чтобы посмотреть что-то потустороннее. И несмотря на то, что часто можно увидеть даже какие-то разоблачения подобных передач, все равно людей влечет какой-то тот невидимый мир. Все равно они открывают, включают телевизор на новые передачи и смотрят. Почему людей влечет к таким передачам?
1: Ну, это можно определить по греховной природе человека. Потому что Писание говорит, что все мы согрешили, и один из моментов греховной природы – это гордость, гордыня. Люди пытаются, что, вторгаясь в сферы духовного мира, то, что они не видят физическими глазами, они хотят как бы узнать будущее. А узнав будущее, что управлять своей жизнью, как боги здесь на земле. Есть такая поговорка. Если бы я знал, где я упаду, то я бы соломку подстелил. То есть люди хотят увидеть будущие проблемы, чтобы как-то их избежать или подготовиться. То есть это первый аспект. Апостол Павел об этом говорит, что есть категория людей, которые пытаются вторгаться в сферу служения ангелов.
0: Да.
1: Они говорят, что они надмеваются плотским своим умом. То есть вот как раз гордость. И они пытаются влазить в те сферы, которые они не видят. Второй момент, почему так люди заинтересованы сверхъестественным духовным миром, что люди хотят через это получить некую духовную силу и влияние. То есть, чтобы управлять ситуацией, оказывать воздействие на других людей и через это иметь какую-то выгоду. То есть, может быть, финансовую, там, или по службе своей, или привлечь внимание представителей противоположного пола, да, вот как есть такое понятие, заговорить другого человека, чтобы он обратил внимание. То есть люди движимы своими корыстными интересами и своей гордыней.
0: Но обращаясь к таким силам, люди, например, пытаются решить свои проблемы. Кто-то болезнь, кто-то постоянную неудачу, называя это с глазом или еще чем-то. Какие открываются у человека лазейки, через которые вот эти нечистые духи могут проникнуть в жизнь человека?
1: Ну, прежде всего, когда человек сам начинает, не понимая вот этого духовного мира, влазить в этот духовный мир через определенную оккультную практику, через восточные религии, ну, которые практикуют выход души в астрал из тела, когда люди идут гипнотизером, то есть когда... Но в состоянии гипноза гипнотизер манипулирует душой этого человека, отключает его самоконтроль и начинает управлять его внутренним миром, его поведением. Вот. Очень опасно это занятие астрологией, то есть попытка заглянуть в будущее самому, не с Богом, и управлять будущим самому. Также очень опасны такие ситуации, когда человек теряет, можно сказать, самоконтроль и свое сознание. То есть это алкоголизм, наркомания, когда человек находится в такой стадии алкогольного или наркотического опьянения, что он не помнит, что с ним происходило, что он делал, что он говорил, где он был, чем он занимался. Вот. Очень опасны такие сверхпроявления эмоций. Психологи называют это состояние аффекта. То есть, когда человек может настолько быть захвачен эмоциями, да, что он не контролирует то, что с ним происходит. И вот в этот момент может, если это неверующий человек, еще раз говорю, нечистый дух может войти в жизнь человека.
0: То есть, пребывая с Богом, все ж таки ты имеешь защиту.
1: Да.
0: И Бог, даже если ты не контролируешь ситуацию, может тебя защитить.
1: Потому что в Библии есть обетование. Бог говорит, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе.
0: Да.
1: Бог говорит, если ты в моей руке, да, ничто не может.
0: Героиня сегодняшней истории попалась на крючок, как говорят, с первой дозы. И заплатила за это страшную цену. Давайте посмотрим.
2: Оксана Семенец мечтала стать врачом и сразу же после школы поступила в медицинское училище. Но осуществить мечту ей не удалось.
3: В училище я попробовала наркотики. Мне уже было неинтересно учеба, мне уже надо было где-то брать деньги, покупать их, чтобы быть в нормальном состоянии.
2: Деньги добывались любым способом. Воровство, аферы, вымогательство. К концу первого курса Оксана не могла прожить и дня без дозы. Зависимость была сильнее, чем мечта стать врачом. Когда Оксану отчислили из училища, ей оставался один путь – в криминал.
3: Занимались мошенничеством, воровством. Отбирали, забирали. Забирали квартиры, переписывали на других, продавали. И деньги, конечно, спускались на наркотики. Совесть не мучила, не было такого. Было такое внутреннее состояние, очень жестокое. И жалости не было вообще.
2: Оксаной стала интересоваться милиция. Чтобы уберечь дочь от тюрьмы и страшной компании, мама Оксаны хотела, чтобы та вышла замуж. Женщина надеялась, что семья и забота о ребенке помогут Оксане покончить с наркотиком.
3: В то время у меня был парень, который со школы еще любил меня, бегал, знаете, как называли, влюбленный гном. То есть, как бы хороший мальчик. Вот родители дружили с родителями, и мне пришлось выйти замуж за него.
2: Вслед за Оксаной муж тоже стал принимать наркотик. Молодая мама вернулась к прежнему образу жизни. Наркотики, разбой, кражи. Трехмесячный сын был совершенно заброшен, и Оксана отвезла его к своим родителям.
4: Рос я так с бабушкой. Бабушка меня воспитывала. Очень переживал. Хотелось бы тоже, как бы, чтобы мама была там, и отец. Так сложилось. Мне где-то было лет 6-7. Она приезжала, забирала меня гулять, но ненадолго. Мы гуляли там, фотографировались. Но в тот момент, когда мы гуляли, я был очень счастлив. Очень. Конечно, хотелось, чтобы было дольше. Но я же не понимал, что это так. Она сейчас погуляет, уедет, и все. Радовался тому, что было.
3: Домой приезжала очень редко, приезжала тогда, когда, можно сказать, были куражи. То есть я заработала там энную сумму денег, я приехала ночью, дала маме на воспитание ребенка и уехала. То есть я дома могла не появляться по полгода, по году. То есть, это нормально для меня было.
2: 5 лет употребления наркотиков сделали Оксану полностью зависимой и практически неуправляемой.
3: Видела, как мои ребята, те же ребята, которые когда-то были, мы были в группировках, меня уже потихоньку отталкивают, то есть я уже не нужна уже в таких, как бы, вот, в таком обществе. И нам давали такие мелкие работы. И дошло до того в моей жизни, что мы начали курировать девочек путан на трассах. Они заработали, там какую-то часть денег они должны были нам отдать. Если не отдавали, мы забирали наглую, отдавали им цыганам, тем же барыгам, поменять на наркотики их. То есть это было для нас. А что с ними там происходило, нас это мало кого и волновало. Были случаи, которые девочки не возвращались. Волновал наркотик, нас волновали деньги. Нам надо было сделать так, чтобы мы нормально жили, чтобы мы дышали, чтобы мы питались.
2: За такой образ жизни вскоре пришла расплата. Оксана попала в больницу с воспалением легких. При обследовании у нее обнаружили ВИЧ.
3: Я поняла, что это серьезный приговор, что это уже, как бы можно сказать, конец моей жизни. Меня это обозлило. Почему я?
2: Отныне преступления Оксаны стали еще более циничными и жестокими.
3: То есть меня ничего не останавливало. Раньше, чем мы смотрели девочки, которые стояли на трассе, мы присматривались, у кого-то там детки были, еще как-то где-то что-то может, мы понимали, кто-то вышел для того, чтобы заработать, детей прокормить там. Когда я уже вышла с больницы, то есть для меня ничего нет, ни дети, ни нищие не останавливали меня.
2: Оксана балансировала на грани. ВИЧ, наркотики, преступления. Казалось, дальше уже некуда. Хуже только смерть. И она не заставила себя ждать.
3: Я начала закалываться до такой степени, начала принимать все барбитуры, которые есть. Помимо наркотиков, я еще ела таблетки. И вены, конечно, они быстро у нас сгорели. Вен не было. И мне пришлось открыть пах. Я открыла пах, буквально туда укололась пару раз. На следующий день я встала, уже у меня нога опухла. И дальше уже начались такие вещи, там за 3-4 дня буквально я просто горела, нога распухла. Теряла сознание практически. Друзья где-то, ну, с теми друзьями, с которыми я жила на квартире. То есть любимый, как бы сказала, на то время я считала, что у меня есть любимый, вот, тоже ушел с квартиры.

0: палате был ужасный запах стоял, потому что это была гангрена. То есть вонь такая была. Четко помню, она умрет, ничего не делайте, готовьтесь идти домой маме. Мама плакала, то есть они вообще думали, что я ничего не слышу.
1: Оксана словно специально стремилась себя уничтожить. Каждый следующий ее поступок был страшнее предыдущего. Андрей, именно вот так, наверное, и выглядит демоническое влияние на человека.
2: Да, Библия очень четко говорит, как ведет себя враг душ человеческих, дьявол. То есть, прежде всего, говорится, что он есть обманщик. И поэтому сейчас самый распространенный обман, который действует в нашем мире, это он заключается в чем? Счастье человека зависит от количества удовольствия. То есть, чем больше у тебя удовольствия, тем ты более счастливый человек. Об этом говорит вся реклама. Чем больше ты будешь кушать, чем больше у тебя будет машин, домов, поездок, чем больше у мужчины будет женщин, у женщины будет других мужчин, чем больше будет денег, ты будешь счастливым человеком.
1: То есть... Об этом кричит даже кричат социальные сети.
2: Да, да,
1: вот
2: да.
1: Вот какой я счастливый.
2: Вот я сейчас отдыхаю, что я кушаю.
1: Завидуйте мне.
2: Да, да. Вот этот самый большой обман. То есть люди пытаются набраться больше удовольствия для того, чтобы быть счастливым.
1: Андрей, я хочу тебе сейчас прочитать вопрос одного из наших телезрителей, который хочет получить ответ на свою ситуацию. Дмитрий описывает свое состояние и спрашивает, что же ему делать. «У меня очень тяжелая депрессия и апатия. Мне очень сложно с ними жить. Мою голову забивают дурные мысли, от которых постоянно тревога и боль. С ними очень сложно жить. Бывало такое, что я на время справлялся и забывал об этом. Но они приходили вновь и вновь».
2: Ну да, по этим правилам видно, что что-то в его жизни произошло. Поэтому я бы, конечно, ему рекомендовал не затягивать решение этой ситуации, а найти в своем городе церковь, где есть опытный служитель, и попросить такой глубокой духовной консультации, чтобы он мог рассказать, чем он занимался в прошлом. То есть это может быть оккультизмом или там... беспорядочная сексуальная жизнь, или он обращался к гипнотизеру. Вот тоже я был в одной церкви, и служитель церкви попросил меня побеседовать с молодым человеком, который сидел в конце зала. После служения подошел к нему, он так озирался по сторонам, говорит, пошли со мной. И так вот ушел молча так. И когда он привел меня в свою квартиру, я был в шоке, потому что там был мусор, там были окурки валялись, все стены были разрисованы пентаграммами. И вот он из своего такого воспаленного такого разума начал мне говорить, что однажды он попал на сеанс гипнотизера, и когда его ввели в состояние транса и вывели, после этого он стал слышать голоса. Он убегал от этих голосов и так далее. То есть вот пришла в его жизнь такая вот демоническая активность. Поэтому надо обязательно проконсультироваться у опытных служителей, исповедаться. И когда будут обнаружены вот такие вот духовные двери, надо в этом каяться пред Богом. То есть призвать имя Иисуса Христа. Потому что Иисус очень четко говорит, когда сильный охраняет с оружием свое имение, свои владения, ничто не может как бы расхитить. Но когда более сильный приходит, то тогда забирает свое имение и оружие. А Писание говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится любое колено небесных, земных и преисподних. Потому что Иисус сильнее любого беса, демона и так далее. Поэтому, когда наш телезритель попросит Иисуса Христа войти в его жизнь, исповедует его Господом и Спасителем, и когда он исповедует, чем он занимался, и после этого будут, может быть, сожжены эти книги по гаданию, по астрологии, всевозможные амулеты, и когда в его доме будет совершена молитва верующих, еще бы хорошо там провести несколько молитвенных служений, чтобы сказать, духовный мир очистился в этой квартире, то, конечно же, придет освобождение и духовное исцеление.
1: Спасибо большое, Андрей, за ответ. Страх и депрессия и отчаяние преследовали нашу героиню Оксану Семенец. Смогла ли она победить и выжить? Узнаем прямо сейчас.
0: Врач как сказал, что ничего делать не будем, потому что Ну, уже все, уже поздно обратились к врачу, вернее. Ну, а я попросила что-нибудь сделать, она говорит, ну что сделать? Ну, можем только, может, попробуем вот, ногу отрезать. Я, конечно, подумала, а потом я решилась. Вот делайте все, если уж терять ребенка нельзя. Лучше без ноги пускай будет.

0: подумала.
1: Именно этого подготовки к операции, к ампутации, приходили верующие женщины. То есть, ну, они в основном общались с мамой, там, вдохновляли ее, там, чтобы она там не переживала. Даже везли на, ну, уже на ампутацию в операционный зал. То есть они также присутствовали в этом дне, молились.
2: Слова тех молитв поднимали в сердце Оксаны новые неведомые чувства. С ее глаз словно спала пелена, и она впервые увидела себя и свои поступки со стороны.
1: Когда меня везли, я что-то, меня как бы такое что-то внутри подняло, как вот я увидела себя сверху. Я увидела, настолько была моя, когда я была жестокая, гордая. Какая сейчас униженная, обиженная, вся такая, какой-то такой, как бы сейчас я понимаю, что это такая духовная грязь, которой я была. Говорила: «Господь, пожалуйста, оставь меня живую». Я поняла, что у меня есть Антон, сын. Вот, и каялась где-то внутри. Просила просто, чтобы он меня оставил жить, что я буду воспитывать сына. Вот единственное, что я помню, что я просила.
2: Операция по ампутации ноги прошла успешно. Оксана осталась жить. Но все ее благие намерения и обещания Богу забылись сразу же по возвращению домой. Не Оксана заботилась о сыне, а ее маленький Антон как мог помогал ей.
3: Где-то там может воды подать или что-то подержать. С одной ногой или с двумя. Я просто был счастлив от того, что она рядом.
2: Но Оксана не могла этого оценить и не видела причин для радости.
1: Задала вопрос: почему ты меня оставляешь жить в таком состоянии? Вот почему? Но где-то подсознание еще понимало то, что это то, что я посеяла, я пожинаю сейчас в своей жизни. Но жить с этим я не собиралась. Как бы я хотела все равно умереть.
2: Сломленная, искалеченная Оксана еще не знала, что ее жизнь уже поворачивается в другом направлении. Но однажды в их доме появились верующие люди, которые пришли навестить Оксану и ее маму.
1: Вот и меня заинтересовало. Вот мама их завела, они пришли. Со мной как-то нормально так поговорили. Дали мне понять, что я сейчас вообще нахожусь в том состоянии, вообще... Брала ли я, давно ли я брала зеркало, задали мне вопрос в руки. Давно ли ты брала расческу? Ну, такие вещи, которые мне надо было услышать. Такие жесткие вещи в мою сторону. Где-то думаю: ничего себе, как вот ты хам. Я хотела мне сказать: ты хам, ты как вообще себя вести? Ну, как-то я вот такая несчастная, вот я сижу тут на кровати. Ты, вот. И он как-то мне так все это говорил, что оно меня затрагивало внутри. И сказал: я ничего не знаю, я завтра прихожу, ты должна быть одета, обута, я тебя забираю. Ну, ты поедешь завтра в церковь.
2: Тот разговор прозвучал для Оксаны как вызов и вернул ее к жизни. На следующий день, как и обещали, ребята заехали за девушкой и отвезли в церковь.
1: Я так сильно плакала.
4: Прости. Прости, долги наши. Так же, как мы прощаем должниках наших. И не веди нас в искушение. Но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь.
1: Конечно, жалею, что потеряла сколько времени, занималась таким.
2: Именно в церкви у Оксаны появились новые друзья, которые помогали и поддерживали ее. Один из них стал навещать молодую женщину каждый день.
3: Я смотрел на нее как на человека, которому надо помочь. Сначала она не хотела, конечно, даже жить. Она считала, что, ну, если девушка, женщина уже без ноги, то она уже, если инвалид, она уже никому не надо. И потом уже, когда мы начали ездить, везде, на служение, в церковь, тогда потихонечку пришли другие чувства, такие близости, дружить начали.
1: Постоянно смотрели какие-то фильмы, там, какие-то проповеди, вот такое вот. Ну, общение постоянно происходило. Вот. Меня он учил ходить на костылях сначала, потом уже на палочках научили меня ходить, потому что была эта коляска сначала. Вот. И как бы мы так вот общались каждый вечер, как-то это было все уже дружеские какие-то отношения, то есть я могла рассказывать там, какая была, то, что меня тревожило.
2: Они стали настоящими друзьями. А когда Оксане пришлось надолго уехать в другой город, Виталий понял, что ему не хватает ее. Он испытывал уже нечто большее, чем просто дружеские чувства. И когда Оксана вернулась домой,

0: она услышала первое в своей жизни признание.
1: Это было долго, это было 2 часа разговора. Ну, разговор ни о чем. Что-то хочет сказать, а не может. Все попало, говорит, там, заслужение, там, ну, за что-нибудь, только не за это. И он уже сел и сказал мне.
2: Я тебя люблю.
1: То же самое сказала. Тоже, что ты мне нравишься. Ну, мне кажется, что это как бы чуть ненормально. Потому что я человек как бы без ноги, тебе не надо, тем более ВИЧ. Это были разговоры, это были долгие разговоры. И настаивал, он настаивал.
2: Я, наоборот, в ту сторону думал, не я заражусь, а наоборот, ее Господь исцелит.
0: Настойчивость Виталия победила все страхи Оксаны. Она вышла за него замуж и родила ему 3 совершенно здоровых деток. За 9 лет совместной жизни у Виталия не обнаружили ВИЧ. Произошли перемены и в отношениях со старшим сыном Антоном.
1: Я каялась перед Антоном, это ему было 10 лет. Прости меня за то, что я бывшая наркоманка, за то, что я не уделяла время тебе, то, что тебя не воспитывала, за то, что там, может, был... Без таких подарков, которые бы, ну, хотел бы и ты иметь там. Было покаяние, слезы были перед сыном, было, ну, сокрушение.
3: Ответил, когда она просила прощения, ее слова, то, что все нормально, чтобы она успокоилась и не переживала вообще по этому поводу. Я не обижаюсь на нее. С 11 лет, как она приехала, она сразу, ну, как бы пыталась мне помогать. Ну, она пыталась дать, ну, то, ну, чего не было там, может быть.
1: В данный момент я счастлива, потому что я живу. И живу не для наркотика, а живу для людей. Мы ездим по тюрьмам с мужем, мы служим в тюремном служении. Наша миссия – ездить вдохновлять. Это есть то, что меня поддерживает. Это есть мое, как бы, в этом я, этим я живу.
2: Очень сильно ее люблю. У меня в мыслях не было о другой подумать женщине.
4: Да, я вижу, что он ее любит. Хороший.
2: Благодарен Богу за то, что я... Благодаря ей приобрел настоящего друга, добрую жену, заботливую жену, верную жену. Она подарила мне, ну, счастье настоящее, семейное счастье, и себя, и детей.
4: То, что было, конечно, и сравните, что сейчас, это совсем другое.
1: Для меня Иисус – это... отец, в первую очередь. И знаю, что это заботящийся отец, который имеет во благо, жизнь во благо для меня. Это было для меня слово, которое я первое услышала в церкви, что он имеет жизнь во благо. Лучшее намерение у него только. Поэтому я поверила этому слову и сегодня живу с ним и верю дальше.
5: Оксана сказала, что поняла, в какой духовной грязи она находилась. Андрей, наверное, такое прозрение и понимание своей ситуации – это первый шаг к борьбе против демонического влияния.
6: Да, конечно. Потому что человек должен вначале осознать, где он находится, то есть как далеко он ушел от Бога. Опять же, в притче о блудном сыне, да, написано, что когда блудный сын, он расточил все имение, которое забрал у отца, и он нашел одного там более-менее богатого человека, который пас свиней и попросил своего наемного рабочего, чтобы пасти этих свиней и кушать вместе с, ну, со свиньями из этого корыта. И написано, в такой ситуации он, придя в себя, осознал. То есть вот в жизни с Оксаной что-то было подобное. То есть оказавшись на самой глубине жизни, куда уже падать некуда, там просто смерть, все. Вот пережив все вот эти вещи, вот, она вдруг осознала, что дальше так она жить не может, как и блудный сын. Он сказал, я не могу больше так жить. Я согрешил. Я встану и пойду. И Оксана решила, чтобы жизнь ее поменялась. Я просто был настолько поражен милостью и благодатью Божией к жизни Оксаны, что, находясь в таком состоянии, будучи инфицирован СПИД, не имея одной ноги, Бог даровал и потом полноценную семью, здоровых детей. Я опять же вспомнил тот стих, о котором мы говорили чуть выше. Иисус говорит, что вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус о себе говорит, а я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком.
5: И сейчас мы будем молиться за тех людей, которые испытывают на себе влияние духов по тем или иным причинам. Андрей, я приглашаю тебя помолиться за таких людей.
6: Аллилуйя, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе как к Богу человеколюбивому, который любит каждого человека, который любит каждого грешника. И мы знаем, что Твое желание, чтобы каждый человек был спасен, чтобы он веру принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, стал Твоим детем, Господь, и получил истинную свободу от всякой демонической активности. Да. Боже, мы молим Тебя сейчас за наших телезрителей, у которых серьезные проблемы, которые потеряли сон, у которых и серьезные болезни, Господь, одержимости, Господь, зависимости, Боже, чтобы сейчас они пришли в себя, Господь, и решили, что так продолжаться больше не может, чтобы они решили, встану и примирюсь с Богом. Я прошу Тебя, даруй им дар веры, Господь, чтобы в этот момент они призвали имя Иисуса Христа. Слово Твое говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено, колено небесных, земных и преисподних. Господь, я прошу Тебя, даруй нашим телезрителям силу, Господь, прийти в поместную церковь, Господь, найти служителей, Господь, и попросить о помощи. Я молю Тебя о служителях церкви, чтобы они, движимы любовью к этим людям, Господь, могли полноценно послужить им, чтобы пришла Твоя божественная победа в их жизнь, чтобы пришла жизнь с избытком, как Ты сказал, Господь. Мы молили Тебе, Господь, нашего имя Иисуса Христа. Аминь.
5: Аминь. И нашим телезрителям хочу сказать о том, что, друзья, если вы испытываете в своей жизни демоническое влияние, не затягивайте. Идите в церковь, идите к служителям, открывайте Библию, ищите Бога в своей жизни, потому что другого способа освободиться от демонического влияния, кроме как прийти к Богу, не существует. Только Бог, только свет может сделать эту работу. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа вам понравится. В прошлом мы уже знакомили вас с процедурой археологических раскопок, время от времени предоставляя вашему вниманию обрывки тех или других сведений. Но сегодня мы будем копать глубоко. Фактически программа так и называется — «Глубины раскопок». Мы раскапываем и динозавров, и других существ, которые погибли во время Всемирного потопа. Мы все убеждены, что Всемирный потоп дней Ноя был настоящим историческим событием. Сегодня вы не только, в общем, познакомитесь с тем, что происходит. Мы продемонстрируем вам во всей глубине сам технический процесс. Вы также познакомитесь и с нашим персоналом, и вы сами убедитесь, что в этой сфере у нас работают самые лучшие ее представители. И в Писании сказано, что христиане все должны хорошо делать. Я убежден, что христиане должны быть самыми лучшими и учеными, и бизнесменами, и профессионалами, и учителями, и профессорами, и родителями, и христианами. Для этого нам необходимо подчиниться Духу Бога. Итак, сегодня мы познакомим вас с настоящей процедурой раскопок. Мы воспроизведем ее прямо здесь, на платформе. Мы познакомим вас с инструментами, которые мы на самом деле используем при раскопках. Я хочу, чтобы вы встретились с компетентным персоналом. Тогда вы сможете лучше оценить то, чем мы занимаемся. Вам станет ясно, почему мы это делаем. Прежде всего, в этой программе я хочу еще раз представить вам Белинду Лакос. Белинда, ты для нас большое благословение, ведь мы раскапываем и в других местах, в Соединенных Штатах и всего мира, но самое любимое место — это твоя собственность в Колорадо. Фактически, вся твоя семья подписала документ, в котором говорится, что все, что мы найдем в вашей земле, будет подарено Музею Сотворения. И вы были к нам очень добры. Должно быть, вы убеждены в том, что такова воля Бога, не так ли?
1: Совершенно верно. Он все организовал.
0: И ведь вы верите во Всемирный потоп и в то, что все эти животные были затоплены все вместе. Именно это и продемонстрировано на вашей собственности.
1: Не может быть никаких сомнений.
0: И мы рады, что вся ваша семья очень заинтересована в раскопках и всегда при них присутствует. Таким образом, мне захотелось пригласить вас на нашу передачу для того, чтобы, как говорится, вы проследили за тем, чем они занимаются. Во-первых, а во-вторых, чтобы они были хорошо защищены. И в-третьих, чтобы вся эта процедура была выполнена по-христиански. Позволь мне вот что спросить. Я никогда не спрашивал об этом. Довольны ли вы, что я заранее подписал документ о том, что мы оставим вашу собственность в лучшем состоянии, чем перед раскопками? Действительно ли мы с уважением относимся к вашей собственности и к ее владельцам, и мы всегда оставляем вашу землю в лучшем состоянии, чем она была перед нашим приходом? И работаем ли мы профессионально, как и следует христианам? Ответьте на этот вопрос.
1: Вы хотите, чтобы я ответила одним словом? Да, поскольку я сама христианка, мне знакомы эти правила. Я просто горжусь всеми христианами, которые там работали. Они действительно вели себя по-христиански. Я горжусь этим еще и потому, что у нас там были неверующие, которые это видели. И для меня, христианке, очень важно знать, что это Бог. И Он собирает для каждых раскопок как раз тех, кого нужно. И в этом отношении вы были настоящие христиане.
0: Я очень рад. Я никогда не спрашивал вас об этом ни наедине, ни во всеуслышание. Искренний ответ я получил. В дополнение

0: И к этому время от времени я приглашаю к нам и других ученых, у которых обязательно такие же этические нормы поведения и профессионализм, как и у нас. Насколько мне известно, все они придерживаются этих норм. Благослови тебя Бог, Белинда. А сейчас, Эрон, я очень рад, что ты участвуешь в сегодняшней программе. Я очень ценю твой профессионализм. Прежде всего, у тебя медицинская профессия. Не мог бы ты нам кратко рассказать о своей медицинской квалификации?
1: Прежде всего, это привилегия быть членом вашей команды. Прослужив зенитчиком, я получил образование в области прикладной науки. Ведь я профессиональный медбрат. Я работаю вот уже 10 лет. Моя специализация — критические случаи. Я также пожарник-доброволец в городе Гленроуз, штат Техас. Я также медбрат авиационной службы милосердия в городе Фотворс, штат Техас.
0: Это прекрасная квалификация. Хотя пока еще мы не нуждались в твоей помощи, так как во время раскопок у нас не было пока никаких травм, и давайте будем молиться за то, чтобы так и было дальше. Но ты всегда рядом, и мы этому очень рады. К тому же ты обладаешь очень хорошим научным аналитическим умом, и ты начертил карту тропы Turnage Patent, тропы следов динозавра. И там даже было три пересекающиеся тропы, ты указал их на карте, и таким образом мы перед тобой в долгу. И твоим именем даже названа одна из пересекающихся троп. Я впервые открываю это всему миру. Тропа Джаткинса пересекается с тропой Turnage Patent, это очень важно. Я имею в виду, эта тропа самая длинная беспрерывная тропа следов динозавра в западном полушарии. Были найдены и тропы более длинные, но они не беспрерывные, как вот это. А сколько беспрерывных троп ты соединил на карте?
1: 136 непрерывных следов слева направо, с последовательными следами лап и даже хвостов. И длина тех непрерывных троп составляла почти 152,5 метра.
0: Это очень важно. А теперь давайте повернемся к джентльмену, который приложил немало усилий, чтобы попасть сюда, в студию. Конечно же, мы очень благодарны TBN. Большое им спасибо за удивительную работу и возможность, которую они нам предоставляют. Это наш топограф. А мы пытаемся вам показать, что в этой процедуре участвует очень много профессиональных людей. Итак, это наш топограф Дэвид Бабит. Дэйв, сегодня ты прилетел сюда из Мичигана. И мне потребовались годы, чтобы научиться, как произносить это. У меня нет проблем с техническими названиями, но город Эсканава у меня не получался. Как долго ты живешь там?
1: Я живу в Эсканаве вот уже 26 лет.
0: А как долго ты работаешь профессиональным топографом?
1: Столько же времени. На самом деле, даже несколько месяцев дольше. Но в общем, столько же лет. Но я больше не составляю карт, не определяю границ той или иной собственности или тому подобное, но составление карт и документирование разных мест раскопок для меня очень большая привилегия. И наша цель — делать это очень и очень профессионально. Как вы заметите, мы размечаем места раскопок при помощи рашпера в один квадратный метр. И, возможно, вы больше это рассмотрите немного позже. А вот эта диаграмма рядом со мной — это сортировочная система в Колорадо.
0: Местности, где мы копаем, где есть эти кости — и Джо приготовил это, и все остальное будет подготовлено позже, все будет разложено по категориям в соответствии с сортировочной системой. И эту соответствующую нашим раскопкам информацию заносит в каталог молодая леди Шантел Лайнс, которая также с нами работает. Итак, Дэйв, этот сортировочный метод совпадает со всей северо-южной ориентацией в рамках очерченной собственности.
1: Это верно.
0: И нам прежде всего хотелось определить, действительно ли мы находимся в пределах этого ранчо, этой собственности. И как раз ты в этом нам помог.
1: И мы это также проверили.
0: Да, это очень-очень важно. Как видите, эта местность разбита на метры, и Дэйв работает не только в Колорадо, и не только при этих очень важных раскопках, которые войдут в историю палеонтологии. Он уже более 10 лет является нашим официальным топографом, определяя все места раскопок древности в городе Глен-Роуз. Он участвует и в настоящей раскопочной процедуре. Дэйв, я понимаю, что всем вам пришлось очень многим пожертвовать для того, чтобы это стало возможным. Я вам за это очень благодарен. А сейчас мы подошли к самой процедуре раскопок, которая, как я думаю, вам понравится. Я хочу представить вам того, который раньше уже участвовал в передаче. Это Дон Йегер. Я рад тебя видеть.
1: Спасибо, я с радостью сюда прихожу.
0: По специальности Дон — техник-машинист. Он думал, что он ушел на пенсию, на самом деле просто сменил место работы.
1: И это точно.
0: Потому что сейчас ты настолько же занят, когда я получал зарплату, и мы ничего тебе не платим, но ты обеспечиваешь нас всем необходимым в честь Творца и во славу Иисуса Христа. Ты обеспечиваешь нас очень прекрасной операцией. Твой отец, конечно же, техник, машинист на пенсии. Он работал в Лос-Аламосе над очень сложной процедурой. И по своей квалификации ты можешь заниматься тем же. Но это не просто классифицировано, это просто классно.
1: И на самом деле, эта работа отличная, хорошо выполняет то, что нам нужно.
0: Это действительно самое лучшее, что только может быть. Фактически, здесь можно рассчитать, что могло двигаться и вперед, и назад, по нашей надобности, с абсолютной точностью. И я собираюсь спросить у Дэвида Лайнса, что это такое. Он писатель технической литературы из техасских инструментов. Он уже на пенсии, но помогает нам выполнять нашу техническую работу. Он составляет нашу техническую документацию. Однажды я посетил один музей мирового класса, и на протяжении нескольких часов я разговаривал с его хранителем. И они гордятся своим сцинтиллятором, очистителем счетчика Гейгера, при помощи которого можно было определить даже размещение костей, еще находящихся в скале. Это очень интересный прибор. И он сказал, если бы у нас только был 76-миллиметровый кристалл йода натрия, мы бы могли рассматривать эти кости на глубине до 2 метров. Ну, как раз именно это и произошло. Сейчас, на заднем фоне, прямо здесь, в студии, вы можете услышать, как происходит процесс радиации. Ну, это обычный уровень радиации, который есть здесь, и через минуту Дон подставит туда камень. Итак, здесь у нас есть радиация, и мы даже слышим, как счетчик работает. Но ты принес с собой кость, которую мы раскопали в Колорадо. Ты ее положишь вот здесь, под этот счетчик, и мы можем услышать, как возрастает радиационная энергия. Давайте поставим ее поближе к центру. Уже некоторые показания указывают на то, что у нас есть радиация. Дэвид Лайнс, ты наш главный технический клерк, хотя у нас есть и другие, вовлеченные в процесс образования. Но когда-то ты вел технические записи для всемирно известной компании «Техасские инструменты», не так ли? А тебе нравится заниматься чем-то подобным, не так ли?
1: Мне всегда нравились новые приборы.
0: Да, новые приборы. А это довольно сложный прибор.
1: Верно.
0: А не мог бы ты нам описать, что это такое и что оно делает?
1: Фактически, это счетчик радиации, только необыкновенно чувствительный. Окаменелые кости впитывают в себя радиоактивное вещество.
0: И нашим зрителям это очень важно знать. А почему мы используем это для поисков в земле? Как именно кости впитывают в себя радиоактивные материалы?
1: Они в составе подпочвенных вод. А кости в процессе минерализации, результатом которой и является окаменелость, являются прекрасным местом для ее совокупления. Таким образом, больше всего кости впитывают в себя радиоактивное вещество из подпочвенных вод.
0: Об этом важно знать. Итак, как же начали применять этот инструмент после того, как

0: узнали, что необыкновенно плотные кости динозавра впитали в себя намного больше радиоактивного вещества, чем что-то любое другое. Как же появился этот инструмент и что он делает?
1: Если посмотреть на его дно, главным образом, это большая свинцовая труба и свинцовый щит, на дне которого расположен активизированный 76-миллиметровый кристалл валия иодида натрия. И когда в нее ударяются гамма-лучи, происходит очистка. Это просто вспышки света, которые подхватываются и расширяются при помощи фотоувеличительной трубы, размещенной в верхней части этой камеры. И они подсчитывают счетчиком, расположенным вот здесь. Поэтому мы можем вести счет. А во время раскопок мы применяли 4-секундные образцы, чтобы получились хорошие длины измерения. И на нем угол чувствительности необыкновенно узок. Таким образом, у нас получилось полуметровое возрастание и измерение в полметра. Как оказалось, сформировался один квадрат решетки с необыкновенно горячей внутренней зоной. Тогда мы вернулись обратно и занялись измерениями где-то в полметра, или 250 сантиметров, или миллиметров. Таким образом, мы смогли указать, где находится очень большая кость.
0: А теперь вот что скажи мне. Во время наших раскопок, совместно с учеными НАСА, нашли ли мы кость именно там, где указал тебе этот инструмент?
1: Она находилась как раз под горячей зоной.
0: Это прекрасно. А теперь я хотел бы, чтобы наши зрители увидели эту книгу. Фактически, это вахтенный журнал. Как раз в него ты и заносил все эти возрастания секции решетки, которую разработал Дэйв. Но это только часть целой секции. Таким образом, можно было в точности узнать, откуда эти кости и из какой глубины их достали, и где они находятся. С тобой работает и твоя дочь Шантал. У нее прекрасное имя. С самого начала, когда я услышал его, она мне понравилась. Она замечательная девушка, прекрасная христианка с развитыми умственными способностями. Как раз она и заносит все эти данные. Шантал, ты уже была в программе, когда заносила данные для своего отца в Колорадо. Таким образом, мы можем это воспроизвести. И у нас не только расположение на решетке, в таблице, но и его уровень. Таким образом, в конечном итоге, нам хотелось бы схематически воспроизвести расположение всех костей, чтобы определить, почему именно они оказались в таком положении, именно в том месте. И сейчас наступило самое подходящее время представить вам человека, который является легендой в свое время. Джо, ты даже выглядишь как легенда.
1: Ну что ж, спасибо.
0: Да, это комплимент. Итак, это Джо Тейлор. Он прекрасно работает со всей нашей командой. Фактически, он наш главный раскопщик. Как раз ему первому я и позвонил, когда семья Лакос принесла нам эти кости. Было очевидно, что это кости динозавра, и они сказали, нам бы хотелось, чтобы вы провели раскопки на нашей земле. И я сказал, у меня есть очень особенный друг, самый лучший раскопщик в христианских кругах, и самый лучший раскопщик из тех, которых я вообще знаю. Его нанимают светские университеты и музеи, чтобы он подготавливал их раскопки и их проводил. Вне всяких сомнений, он самый лучший. Таким образом, Джо охотно согласился, и под покровительством Музея Сотворения ты сделал очень важные открытия.
1: Это верно.
0: Это восхитительно.
1: Даже очень.
0: Джо, насколько тебе самому известно, ты не только ведущий раскопщик и подготовитель, мы возвратим это в твою студию для подготовки, но я также назначил тебя заместителем директора музея. Таким образом, когда меня там нет, ты кричишь «порядок», это твоя обязанность следить за всем, верно?
1: Верно.
0: И также, когда Джо отсутствует, эта обязанность переходит к нашему полевому мастеру Дону Йегеру. Без Дона мы не могли бы хорошо выполнять всю эту работу. Он обеспечивает нас необходимыми механизмами, и как и Дэвид Лейнс, и Дэвид Бабит, все они работают над техническими инструментами. А Джо, что у нас вот здесь? Это макет с места раскопок?
1: Да, и прямо на ней обозначены две решетки, К9 и К10, чтобы не забыть, что все отсюда относится вот к этой сетке. А вот здесь у нас еще больше деталей этих же раскопок, и мы все в нее помещаем.
0: Таким образом, ты это делаешь не только на поверхности научно определенного местонахождения, но и проникаешь в глубину, чтобы мы действительно могли воспроизвести в компьютере сбор костей.
1: Верно, и нам даже прислали эветерпас для того, чтобы мы смогли отнести сюда и все остальное. И мы можем как определять простирание жил или пласта, так и сортировать.
0: А что у тебя здесь?
1: По всей вероятности, это бедро какого-то животного, похоже на ализавра. Но самое интересное то, что оно как будто бы наполнено другим веществом, белым по цвету, которого вы не видели в других костях. Насколько нам известно, подобная конфигурация относится к ализаврам. Поэтому мы и предполагаем, что это ему принадлежит. Здесь и другие кости ализавра.
0: Кажется, что это молодой алозавр, не так ли?
1: Да, и, наверное, один из меньших. Он немного раздавлен. И, как вы видите, здесь очень много фрагментов. Он находился возле разрушающейся горы. Если бы он остался на открытом воздухе, от него бы ничего не осталось. Я склеил эти фрагменты при помощи этилового ацетата. И когда мы будем их очищать, тогда мы при помощи специального аппарата слабой мощности мы уберем все это вяжущее вещество.
0: Давай понаблюдаем за твоей работой.
1: Хорошо, я покажу вам, как устраняется вяжущее вещество при помощи Чикаго, если хотите.
0: Но, Джо, мне бы хотелось, чтобы наши зрители поняли, что такая работа не проводится. Во время раскопок, прямо там, где мы копаем, мы никогда не оставляем раскопанные кости незащищенными. Мы просто хотим не повредить другие кости, мы покрываем их специальным раствором. И ты собираешься это сделать?
1: Да, у нас здесь оловянная фольга. Это говорит нам о том, что мы близко к кости, которая прямо соединяется с другой обшивкой, поэтому она так близко к поверхности.
0: И это удостоверено при помощи раствора, выделено и контролированного Дэйвом Бабитом. И Джо ведет запись всего этого. Давайте посмотрим.
1: Это уберет с кости патину. Мы избавимся от излишка полиэтилового ацетата, но это также раздробит даже и гранит. Таким образом, это хорошо для устранения раствора. И кость находится под этим местом. Нужно работать очень осторожно, снимая с нее только патину. Это прямо чудесный инструмент, и можно снять даже шеллак.
0: Но необходимо обладать огромным опытом, чтобы в точности не знать, где эта кость. Нужно и хорошее зрение, и хорошая сфера наблюдения. Нашим зрителям необходимо знать о том, что часто, когда нельзя определить разницу взглядом, прикосновение пальцев может дать нам эту информацию.
1: Необходимо владеть огромным терпением.
0: Огромным терпением у тебя оно есть, ведь ты занимаешься этим более 20 лет. Продемонстрируй сейчас использование полиэтилового ацетата для укрепления костей. Как ты делаешь это в лаборатории?
1: И это растворяется ацетоном, а затем разрезается при помощи ацефокусного спирта. А затем этим раствором замазываем эти трещины. Он удержит все эти кости. Их даже невозможно будет разнять. Иначе потребовалось бы очень много времени, чтобы собрать все эти небольшие фрагменты. И их можно удержать вместе при помощи этого клея, который также используется для окончательной подготовки на поверхности. И если получится слишком много излишков, мы можем их устранить при помощи как растворов, так и вот этих замечательных инструментов. Тогда будет видна только поверхность кости. Теперь я это уберу и кость возвращу на прежнее место.
0: И некоторые из костей, подготовленных Джо, экспонируются в музее. Между прочим, он является директором и хранителем своего собственного музея ископаемых. Музей горы Бланка в Кросбетоне, Техасе. Скажи им свой адрес. Где находится твой музей?
1: 124 West Main, город Кросбетон, штат Техас, недалеко от города Лабок.
0: Недалеко от Лабока. Это тоже маленький город, так что не мигайте, когда едете, а то пропустите его. У него очень профессиональный

0: профессиональный музей недалеко от Лабака, мне было очень приятно познакомить вас сегодня с нашими раскопками. По крайней мере, мы пытаемся показать вам всю глубину этого процесса с использованием профессиональной технологии и топографии. Мы также пытаемся не огорчать и владельцев участков, на которых мы проводим раскопки. Всегда этот процесс обеспечен как и медицинским вниманием, так и техническими людьми. Ведь мы используем самые современные инструменты, хотя их приходится иногда самим изготавливать. Просто необходимо продолжать показывать подобные программы, чтобы христиане и сторонники сотворения знали, что все это происходит на очень профессиональном уровне. Джо, а сколько динозавров мы уже раскопали там?
1: Части 10.
0: Фрагменты 10 динозавров.
1: И, может быть, даже больше.
0: И, возможно, будет раскопано еще больше.

Поговорим о Езекии, о царе, чьи слезы достигли Бога. Читая историю этого удивительного человека в Библии, еще раз убеждаешься, насколько удивительный Бог, которому мы служим, и убеждаешься в том, что Он действительно слышит молитвы людей, когда те искренне к Нему обращаются. История Езекии не менее удивительна и содержит не меньше потрясающих уроков о взаимоотношениях человека с Богом, чем история какого-либо другого выдающегося персонажа Священного Писания. Хотя его история для многих людей, читающих только лишь Евангелие, может быть, или какие-то отрывки из Ветхого Завета, его история где-то затерялась там в книге Царств, Паралипоменон, в книге пророка Исаии. Не так много, казалось бы, и места ей уделено, но его история очень знаменательно для нас. Мы многое узнаем из его истории о Боге, о его воле по отношению к людям, о характере Божьем. Поэтому давайте остановимся на ней поподробнее. Езекия стал царем в Иудее в достаточно молодом возрасте. Священное Писание говорит, что ему было всего 25 лет, и на протяжении 29 лет он правил Иудеей из Иерусалима. Библия упоминает, что Езекия был крайне преданным Богу человеком. И это вызывает удивление, потому что его отец был полной противоположностью Езекии. Тем не менее, Писание упоминает, Езекия делал все так, что это было Богу угодно. Он старался соблюдать заповеди Божьи. И более того, в первых стихах 18 главы 4 книги Царств мы находим такие слова, что подобного Езекии не было среди других царей Израиля. 4 книга Царств, давайте мы с вами ее откроем и прочитаем. 4 книга Царств, 18 глава, 5 и 6 стихи. Кстати, отца Езекии звали Ахаз, один из самых нечестивых царей Израиля, у которого рождается сын и позже становится царем и становится одним из самых благочестивых царей Израиля. Разве это не парадоксально? Итак, 5-6 текст. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Видимо, даже славу царя Давида в этом отношении, в отношении приверженности к Богу, он превосходит. Но не так много места уделено его истории по сравнению с историей царя Давида. Но, тем не менее, уроки оставлены важные. «И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповеди Господь дал Моисею». Езекия всегда доверял Богу, никогда не переставал на него надеяться, на него полагаться. Конечно, позже мы узнаем, в его жизни был грех. Что-то очень похожее есть с его праотцом Давидом. Целая длинная жизнь, практически безупречная, в конце которой ошибка, накладывающая или бросающая тень определенную на все его предыдущие достижения. И тем не менее, Бог принимал и слышал молитвы этого человека. Давайте остановимся на двух эпизодах из жизни Езекии, которые говорят нам о его молитвенной жизни и о том, как Бог слышит молитву преданного ему человека, и как удивительно и как полно он готов ответить на нужду человека, преданного ему и ищущего его. Первая история, которой мы сегодня коснемся, она случилась на 14-м году правления Езекии. На тот момент Езекии было 39 лет, и он к этому моменту очень многое успел сделать для своей страны, для развития ее духовно-религиозной жизни, но также и для благополучия
своей страны. Во второй книге Паралипоменон мы читаем о его достижениях. Посмотрите, он восстановил работу храма, очистил его от осквернения, потому что его отец, читая историю его отца, одного из самых нечестивых царей Израиля, мы видим, как он оскверняет храм. Причем он не просто осквернил храм тем, что занес туда идолов. И до него это делали, до отца Иезекии были цари, которые это делали. Он заколотил двери храма, чтобы там вообще не проходило никакого служения. Иезекия восстанавливает служение в Божьем храме, причем делает это в первый же месяц своего правления. Восстанавливает служение левитов и священников в Иерусалимском храме. Не просто открывает двери, а по книгам Моисеевым восстанавливает порядок и чин богослужения. Восстанавливает праздник Пасхи во всем Израиле. Праздник Пасхи – это было время, когда израильтяне собирались со всех концов страны вместе в Иерусалим, встречались там и праздновали освобождение из египетского рабства. Это был очень важный национальный праздник. Так вот, со времен Соломона так не праздновали Пасху, как во дни Иезекии. Что написано, что сразу после окончания этого праздника люди, вернувшиеся в свои дома, в свои села, в свои города, они произвели у себя дома такую же реформу духовную, какую они увидели в Иерусалиме. Они уничтожают священные рощи, посвященные языческим богам, уничтожают идолов, уничтожают языческие капища, все это разрушают и восстанавливается их связь с Яхве, с Иеговой. Также Бог позволяет Иезекии вследствие его политической активности, вследствие его торговой активности стать богатым и успешным правителем. Соседние правители, соседние страны с восхищением смотрели на то, чего достигал Иезекия. Многие имели с ним договор о сотрудничестве. Иезекия был выдающимся человеком, выдающимся правителем своего времени. Иезекия сделал известный водопровод. Этот водопровод был открыт библейским археологом Эдвардом Робинсоном в 1838 году при раскопках. Это оказался водопровод, сделанный и проведенный в Иерусалим при царе Иезекии. Иезекия построил множество городов, Иезекия построил хранилища для зерна, масла, драгоценностей. Это был действительно, повторюсь, выдающийся духовный и политический лидер израильского народа. Но сейчас нас больше интересует его отношение с Богом, особенно та часть, которая касается ответов Бога на его молитвы. Итак, на 14-м году правления Иезекии ассирийский царь Синахирим решил захватить Иерусалим. Вообще вот это правление Синахирима, и не правление, эпоха Синахирима, она была похожа на какую-то чуму, которая распространялась по Палестине, потому что он захватывал город за городом, он захватывал государство за государством, никто не имел силы ему сопротивляться. И силы Синахирима насчитывали 180 тысяч человек в его войске. Это колоссальное войско, просто колоссальное. И, естественно, силы были неравны. У иудеев не было достаточно силы для того, чтобы одержать победу. И вот теперь посланники Синахирима, представьте себе, стоят у стен Иерусалима, и они угрожают захватить город. Они оскорбляют прямым текстом, что называется, оскорбляют Иегову, оскорбляют Яхве, пытаясь сломить дух стражников, пытаясь их напугать. Они искушают людей не доверять Иезекии. Они пытаются сказать им: Иезекия вас обманывает, ваш Бог вас не спасет. Вот за этими словами слуг Синахирима стоит очень важная деталь. Иезекия, царь, пытался вдохновить свой народ чем? Оружием, крепкими стенами или именем Божьим? Именем Божьим. И вот посланники Синахирима кричат защищающим стены: Иезекия вас обманывает, ваш Бог не спасет вас. И потом пишется письмо, которое направляется

надеешься на то, что твой Бог спасет тебя. Очень примечательно, что в этом письме мало говорится о соотношении войск, о соотношении оружия, которым обладает одна или другая сторона, а говорится о религиозных вещах, о надежде на богов. Видимо, до слуха Синахирима дошло, что главная надежда, которую питает Езекия, царь Иудеи, это надежда на Бога своего. И вот такими словами он пытается убедить Езекию, ну просто сдаться и не продолжать борьбу. И вот следующий поступок Езекии говорит о его близких отношениях с Богом, о том, что его вера, возможность Бога защищать и оберегать свой народ, она непоколебима. Езекия идет молиться Богу. Представьте себе, все факты, все, что окружает, говорит о том, что скоро город будет захвачен, город будет уничтожен, люди будут либо убиты, либо будут пленены. Конечно, Езекия боится, как любой человек, как царь, просто как личность человеческая, он боится, но у него есть вера, у него есть надежда на помощь и заступничество Бога. Разве подобного не ожидает Бог от каждого из нас? Как часто наши страхи, они становятся такой непреодолимой горой перед нами, заслоняя Бога. Как часто бывает так, что наши страхи и проблемы, они так нас поражают, что у нас не остается ни сил, а может быть, нежелания и даже веры не остается обратиться к Богу и принести к Его ногам свою нужду. Это самое большое поражение, которое мы можем испытать как люди и как христиане, когда проблемы поражают нас настолько, что у нас не остается ни сил, ни желания, ни времени, может быть, или даже веры не остается, чтобы обратиться к Богу за помощью. Но прочитаем, что Езекия говорит в этой молитве своей. 4 книга Царств, 19 глава, с 14 по 19 тексты. «И взял Езекия письмо из рук послов, прочитал его, и вошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним». Молился Езекия пред лицом Господним и говорил: «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого». Да, это правда, Господи, цари ассирийские разорили народы, разорили земли их, побросали богов их в огонь, но это не боги. Изделия рук человеческих, дерево и камень, поэтому их и истребили. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки Его, и пусть все узнают, что Ты один Бог на небесах. Какой здравый взгляд на вещи исповедует Езекия. Он понимает, что Бог только один, и да, действительно, все остальные народы были завоеваны, а их боги были брошены в огонь или разбиты, если они были каменные, но это были не боги. Он понимает, что за этими идолами нет никого и ничего, никакой силы. Есть только один живой Бог. Во времена Езекии пророком в Израиле был Исаия. И вот Господь в ответ на вот эту молитву, которую вознес Езекия, посылает Исаию, чтобы Исаия ответил ему. И там же, в 4 книге Царств, написаны такие слова, что Исаия, сын Амоса, пришел к Езекии передать ему: «Господь услышал твою молитву. Он слышал, как ты молился против Синахирима, царя ассирийского, и он услышал тебя».
И дальнейшее развитие

развитие истории можно прочитать в книге пророка Исаии. Что же происходит? В ту же самую ночь, после молитвы, которую Иезекия вознес Господу, ангел Божий проходит по стану ассирийцев, и за одну ночь там гибнет 180 тысяч человек. Ни один человек из вражеского войска даже близко не подошел к Иерусалиму. Ни одна стрела не была выпущена в сторону Иерусалима. И ни один иудей не поднял меча, чтобы одержать эту победу. Победа была одержана верой и молитвой одного человека, царя Иезекии. Впоследствии царь ассирийский Синахирим бежал после этого от стены Иерусалима. Он остался жив, и он был убит у себя на родине своими собственными сыновьями. Когда Иезекия пошел молиться, он же сделал вновь, мы видим и возвращаемся к этому вопросу, он сделал правильный выбор, он стал искать защиты у Бога, он не сложил руки, не схватился за голову и не поддался давлению, которое на него оказывал Синахирим, не сдался обстоятельствам. Он пошел к Богу и стал взывать о помощи. Вообще, если честно, Иезекия сильно удивляет, когда ты знаешь, кем был его отец, мы говорили, Ахаз. Человек, который проявил огромное нечестие, я уже об этом упоминал, он досками, может так, я не знаю, может как-то по-другому, заколотил двери храма, чтобы там не происходило богослужение. Разогнал левитов, священников, служителей храма. Храм пустовал, там ничего не происходило. Мало ему было осквернения храма. Он вообще прекратил служение в нем. Иезекия, какой он видел пример в своей жизни? Что его окружало? На чем он воспитывался? Но явно, что вместе с язычеством входили разные языческие практики, которые могли бы развратить сердце молодого юноши, молодого человека. Но уже в первый месяц своего царствования он восстанавливает служение в храме. Это значит, что думал он об этом все время. Но ничего не мог сделать, пока был жив его нечестивый отец. Как такое может быть? Может быть, это просто чудо Божье. По-другому это не назовешь, когда из такого окружения выходит человек такой безукоризненной чистоты и такого удивительного доверия Господу. Но вот после вот этого удивительного чуда с освобождением из рук сильного царя ассирийского Синахирима, когда Бог уничтожил все его войско, что происходит дальше? Как дальше разворачивается история жизни Иезекии. В Священном Писании сказано, что он заболел. Иезекия сильно заболевает. 4 книга Царств, 20 глава, 1 стих. Посмотрите. 20 глава, 1 стих. «В те дни заболел Иезекия смертельно». И что происходит дальше? «И к нему пришел Исаия». Тот самый Исаия, который сказал, что Бог услышал твою молитву, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты, не выздоровеешь. Казалось бы, что-то как-то по-другому должна закончиться жизнь этого человека. Но и в жизни этого удивительного библейского героя победы чередуются с испытаниями, какие-то достижения с проблемами и со скорбями, которые выпадают на его долю. Так произошло и в случае с Иезекией. Бог не просто знал, что с ним происходит, он посылает своего пророка Исаию, чтобы оповестить, что Иезекия должен приготовить свой дом к своей кончине. Почему это происходит? Почему Господь это допустил? Вот забегая немножечко вперед, надо сказать, что в действительности Бог предвидел падение Иезекии. Если бы не произошло то, что потом в будущем происходит,
Скорее всего, слава Езекии значительно затмила бы собою и славу Соломона, и славу Давида. Бог предвидел падение Езекии, Он предвидел, что предел терпения, борьбы с искушениями Езекии пройдены, и он может отступить. И все то славное, что он сделал в своей жизни и чего достиг, будет перечеркнуто. К сожалению, именно так и произошло. И вот во второй книге Паралипоменон, в 32 главе, мы читаем об этом, забегая чуть-чуть немножечко вперед. Второй Паралипоменон, 32, 20, с 22 стиха по 26. «Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима». Ну, об этом мы только что рассуждали. «Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим, дорогие вещи для Езекии, царя иудейского. Он возвеличился после этого в глазах всего народа. В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение, но, 25 стих, не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Но потом Езекия смирился перед Господом в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Божий во дни Езекии. Произошло то, что Господь и предвидел, и Он, Его рука милостивая допустила, что Езекия оканчивал свой невероятно славный путь, путь своей жизни, славной жизни. Но что делает Езекия в этот момент? Теперь сделаем шаг назад. Мы увидели немножечко будущее для того, чтобы, ну, вынести такой урок. Необходимо со смирением принимать даже самые сложные для нас решения, которые принимает Бог. Но сделаем теперь шаг назад. Что делает Езекия? Вот удаляется Исаия, сказав Слово Божье. Исаия уже вышел из дома Езекии, уже вышел во двор, дошел достаточно далеко, и к нему обращается Бог, к Исаии, и говорит: «Я увидел слезы Езекии, моего раба. Я услышал молитву, которую он мне вознес. Вернись и скажи ему, что его слезы я заметил, и поэтому я продлю его жизнь еще на 15 лет». Удивительно. Посмотрите, Исаия, величайший пророк. Один, кстати, из образованнейших людей своего времени. Читая книгу пророка Исаия, можно увидеть в оригинале, конечно, каким возвышенным языком он используется, какой большой у него словарный запас. Он использует разные метафоры, обороты, притчи. Вот по сравнению со многими-многими другими пророческими книгами, где используется простой повседневный язык, и у Исаия очень возвышенный язык. Так вот, этот Божий пророк, который предсказал освобождение от Сенахерима, и это исполнилось. Человек, облеченный Богом, ну, большим авторитетом, он пришел и сказал Езекии: «Все, Бог постановил, Бог принял решение». Но несмотря на это, Езекия идет к Богу со своей просьбой. На что он надеется? Все, Бог вынес решение, Бог сказал, что так будет. Но Езекия настолько был в жизни своей близок ко Всевышнему, что он рассчитывал на то, что Господь его выслушает. И Господь не только его выслушал, и когда Езекия, горько плача, принес свою просьбу к Богу, Господь ответил на нее. Господь, это срабатывает. Его слезы достигают сердца Божьего и заставляют изменить принятое решение. Обратите внимание,
Исаия не так на самом деле далеко и ушел, он был еще около дома, и вдруг он слышит этот голос, и его Господь обратно посылает, чтобы он объявил Езекии: «Бог увидел твои слезы, Бог услышал твою молитву и ответил на нее». Но, дорогие друзья, я далек от мысли, что любые человеческие слезы способны изменить Божье решение. В книге пророка Малахии, во второй главе, мы читаем такие слова: «И вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает больше на молитву и приношения ваши. За что, скажете вы? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя». Вот здесь говорится о том, что слезы, которыми поливают жертвенник люди вероломные, когда чего-то ищут и просят у Бога, это не трогает его сердце. Это не трогает его сердце, потому что молитва имеет силу, когда ее возносит праведный человек. Есть еще и такие слова в Священном Писании, что беззаконие ваше производит разделение между вами и Богом вашим, и поэтому он не слышит ваших молитв. Но вместе с тем, если у вас есть нужда, не бойтесь просить Бога. Если вы верите в Него, соблюдаете заповеди Его, приходите к Нему со своими нуждами и можете не бояться выразить Ему даже свои чувства. Он ответит: «Я услышал молитву твою и увидел твои слезы».

0: Здравствуйте. Идя к доктору на плановую проверку, Бренда Скотт не ожидала плохих новостей. Но результат оказался противоположным. Диагноз мог раздавить Бренду. Но она нашла способ противостоять давлению. Смотрите в нашем сюжете.
1: Я был в шоке, когда услышал слово «рак».
0: Обычный прием у врача принес ужасные новости. Рак груди.
1: Жена пошла к врачу. Мы ожидали, что все будет хорошо. Я спрашивал Бога, почему? Почему мы? Почему Бренда? Почему наша семья? Почему сейчас? Рак. И так плохо. А мы к тому же узнали, что это был один из его худших видов. Мое сердце ушло в пятки. Я не нашел информации о чьем-то выздоровлении. Это усилило мои страхи и тревоги. Позже мы узнали, что у нее тройной негатив, один из худших вариантов рака груди. Всего 5% людей выживают. Бренда решила посетить еще одного онколога. К ее удивлению, доктор Шипли дала ей надежду.
0: Я сказала ей, что исцеляет Бог. А человек всего лишь инструмент. И если она поверит, то целитель, который умер на кресте, поможет ей. Мы лишь должны начать благодарить его за исцеление.
1: Мы чувствовали присутствие Божье в раковом центре. Это было не просто хорошее ощущение, а чувство, словно Бог направил нас туда. До начала прохождения агрессивной химиотерапии Бренда подготовилась к битве.
0: Я очень благодарна Богу за то, что во время нашего общения Бог дает мне тактики, которые помогут мне в этой битве. Сегодня бой начался.
1: Она сказала, нужно постричь волосы. Я не хочу видеть их на полу или в раковине после химии. Я понял, что она готова и что мы готовы к борьбе. Мама понимала последствия и хотела быть готовой к ним. Она сказала, ты можешь атаковать, но ты не победишь. Мои волосы будут в мусорнике, а не в руках. Она все время улыбалась. Это вызвало у меня гордость. Вначале Энтони снимал это видео только для семьи, но Бренда ощутила побуждение от Бога выложить его в интернете. Мой сводный брат загрузил видео нашей вечеринки в честь избавления от волос. И оно мгновенно разлетелось среди общины, родственников, друзей и далее. Это видео завирусилось. Мы знали, что Бренду лечит христианка, и на 100% были уверены в том, что Божья рука на ней. Мы помогали им своими молитвами. С мамой общались совершенно незнакомые люди. Слава Богу за всех, кто молился. Очень многие отреагировали на это видео. За нас молились друзья, родные, пасторы в нашей стране, по всему миру. После первого курса лечения Бренда сразу же поняла, что здорова. Мама сказала мне, что во время капельницы она ощутила сильный удар в том месте, где врачи нашли рак. «Я исцелена!» Она сказала это, провозгласила, «Я исцелена!»
0: Бренда прошла 4 курса, она хотела обследоваться, потому что мы больше не находили опухоли и пошла на УЗИ. Его делали очень долго, потому что ничего не видели.
1: Все врачи были в шоке. Это было настоящее чудо. Настоящее чудо. Доктор посмотрел на нее и сказал, «Мэм, если бы я не знал вас, то решил бы, что у вас никогда не было рака в теле. Я ничего не нахожу». Когда я узнал, что опухоли больше нет, я обрадовался. Бренди не нужно было проходить дополнительные курсы лечения. Она исцелилась полностью, и мы начали праздновать.
0: Когда я услышала о том, что образование в груди исчезло, поняла, что Бог исцелил Бренду. Она провозглашала исцеление с первого дня, отдала все в руки Господа, а я была лишь его инструментом. Я благодарна Богу за то, что Он исцелил меня. Я люблю книгу псалмов. Когда я читаю ее, я как будто встречаюсь с Богом. Я пережила встречу, которая изменила мою жизнь. Я ощущаю себя иначе, когда молюсь за людей. Часто мы думаем, что самое простое, что мы можем сказать человеку, которому трудно, «Я буду молиться за тебя». Но для меня эти слова теперь имеют совсем другой смысл. Когда у пациентов нет надежды, они не будут жить. Молитва меняет все. Это истина.
1: Нам нужно было только молиться.
0: Врач говорит, что все выглядит так, словно ничего и не было. Я думала, Господь, что же я должна рассказать людям? А он сказал, скажи, что я прощаю так же, словно ничего и не было. Вот это да. Слава Богу за то, что он сделал в жизни Бренды. Сейчас у нас особенное время. Это время, когда мы, работники ECBN, просим вас присылать нам свои молитвенные нужды, чтобы мы могли молиться о чуде в вашей жизни. Возможно, это что-то похожее на случай Бренды. Может, вам или кому-то близкому поставили плохой диагноз. Мы хотим стоять в согласии с Иисусом, который сидит близ Отца и ходатайствует за вас, чтобы с вами произошло чудо исцеления. У нас есть молитвенные нужды, и мы будем молиться о них. Но мы также хотим позволить Духу Святому двигаться сегодня так, как Он того пожелает. Вы видите письма с молитвенными нуждами. Один человек пишет, «Я только что потерял работу. Мне нужно финансовое благословение и работа, чтобы я мог оплачивать аренду и другие счета». Другой человек просит о полном исцелении от болезни Паркинсона. Третий — об исцелении от болезни сердца. Также есть просьба об освобождении мужа от порнографической зависимости. Гордон, а что у тебя?
1: Исцеление от застойной сердечной недостаточности, апноэ во время сна, диабета, мигрени, финансовое благословение для ухода на пенсию и возвращение домой для заботы о родителях. Пусть Господь даст мудрость и водительство для моих двух взрослых внуков. Они никогда не ходили в церковь, но я показывал им множество выпусков суперкниги. Это хорошо. Исцеление от опоясывающего лишая и сильной боли в левой части головы и шеи. У меня был опоясывающий лишай. Я знаю, как это больно. Но я получил исцеление. Бог коснулся меня. И как Он коснулся Бренду, Он может коснуться и вас. Послушайте, помните, что она сказала? Послание Божье. Доктор сказал, «Если бы я не знал вас, то и не подумал бы, что у вас был рак». Он видел ее снимки. Все было абсолютно чисто. А потом Бренда сказала, «Боже, что мне сказать людям?» Он сказал, «Я также отношусь к вашим грехам. Они прощены. Я убрал их. Вы оправданы». А это значит, что вы для него выглядите как человек, который никогда не грешил. Он может обновить вас. Вот что означает новое рождение во Христе. Вы перерождаетесь внутри. Когда Бог исцелил меня от церебральной малярии, то врач сказал мне, «Я не могу найти в вашей крови даже мертвых паразитов, словно их и не было». Вы должны были умереть, но вы живы и выглядите так, словно ничего не было. Слово стало плотью. Кто это слово? Его зовут Иисус. Это слово может стать плотью в вас, обновить вас. Давайте верить и принимать это. есть чудодейственная сила Творца. Он силен сделать все. Он хочет сделать. Будем молиться. Господь, мы возносим Тебе все эти нужды. Мы знаем, что Ты силен и все можешь. Ты хочешь обеспечить нас. Мы приходим к Тебе, как маленькие дети. Мы говорим: «Папа, исцели меня, освободи меня, прости меня, обеспечь меня». Мы присоединяемся ко всем этим просьбам, которые находятся перед нами. Мы говорим: «Ты — ответ на все человеческие нужды». Мы принимаем Твой ответ сейчас. Мы принимаем Твое слово и говорим: «Да будет нам по слову Твоему». Мы провозглашаем исцеление и ожидаем, терпеливо ожидаем от Тебя ответ. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да. Многие люди, как я уже читала ранее, просят об избавлении от порнографии. Это может касаться вас или вашего близкого. Я верю, что Господь хочет дать вам новое сердце. Он хочет дать вам новую жизнь, чтобы вы увидели Его новыми глазами и услышали новыми ушами. Все это делается не вашей силой и мудростью, а силой Духа Святого, который живет внутри вас, внутри вашего сердца. Он освободит вас от этой зависимости. Просто примите силу Духа Святого сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса вы будете исцелены.
1: Если кто-то страдает от зависимости, от привычки, от чего-то неправильного, что не нравится Богу и вам, я хочу ободрить вас. Пригласите его в вашу зависимость. Не исключайте его из этого. Не говорите: «Я вернусь к тебе, когда закончу». Нет. Пригласите его в это. Он может изменить вас. Он может изменить ваши внутренние импульсы и полностью обновить вас. Он может освободить вас сейчас же. У кого-то опоясывающий лишай, и мы молимся и просим, чтобы ваши нервы обновились. Пусть все следы лишая исчезнут. Бог может все обновить. Мы просим об этом сейчас. Пусть боль в шее уйдет сейчас же во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты ответ на все человеческие нужды. Мы благодарим Тебя за Твою жертву и за то, что вдохнул в нас жизнь. Мы принимаем все во имя Иисуса. Аминь. Носить воду — это задача Елены и ее сестры из мексиканского села. На дорогу к грязной реке и обратно уходило 2 часа, и поэтому у девочек не было времени ходить в школу. Много лет Мария, а теперь и ее дети, должны были носить канистры с водой из грязной реки, находящейся в часе ходьбы от дома.
0: Вода была цвета кофе. Мутной и очень вонючей. Но другой у нас просто не было.
1: Дочь Марии Елена рассказала нам, какой была вода в реке.
2: Когда к реке приходили коровы, вода становилась черной, и от нее пахло коровьим навозом. Когда я пила, мне становилось плохо.
1: Воду приносить должны именно девочки, и поэтому они часто пропускают школу. Но в это село приехали сотрудники операции благословения и установили емкости для сбора дождевой воды. Вода собирается с крыши по сливам и попадает в баки, где ее очищают. Эта вода используется для питья, готовки и мытья посуды.
0: Девочки сказали: «Мама, посмотри, сколько у нас воды. Мы могли приносить лишь немного, а теперь у нас столько чистой воды».
1: Дождливый сезон длится 10 месяцев, поэтому вода есть почти круглый год. Мы научили жителей села, как сберегать воду, когда наступает период без дождей.
0: Чистая вода дает здоровье всем нам.
2: Теперь я не пропускаю школу из-за того, что мне нужно идти за водой. Я хочу сказать всем в операции благословения спасибо за чистую воду. Пусть Бог благословит вас.
0: Будучи совсем маленькой, Келли подверглась физическому и сексуальному насилию. Потом были годы стыда и бунта. Это длилось, пока кто-то не сказал то, что она считала невозможным, что из пепла выйдет красота. Она была молодой звездой тенниса, хорошо училась и готовилась к колледжу. Келли Лестер всегда жила по правилам. От нее этого ожидали, потому что она была дочерью пастора. Это была ее роль. Люди всегда говорили, ты должна быть как твой отец. Я старалась соответствовать этому образу. Я не хотела разочаровывать его. Я думала также о Боге и боялась. Я боялась его разочаровать. Но в ее жизни было то, что она не могла контролировать. В 3 года ее растлили. Хотя она почти не помнит об этом. Это лишило ее невинности. Я помню, как занималась с непристойными вещами с куклами. Моя мама увидела это. Она испугалась очень и закричала: «Что ты делаешь? Почему ты делаешь это?» С возрастом Келли научилась подавлять эти чувства, сохраняя себя для брака. Но однажды на первом курсе она пошла на вечеринку. Там она начала заигрывать со старшим парнем. Он хотел продолжать, а я не хотела. Я сопротивлялась. Сопротивление не остановило парня, и он изнасиловал ее. Келли рассказала подругам, но они ей не поверили. Рассказать родителям она побоялась и пошла к молодежному пастору. А она сказала мне, если бы ты не пошла на ту вечеринку, ничего бы и не случилось. Келли поверила, что получила по заслугам, и отошла от Бога в злости и разочаровании. Я не сомневалась в существовании Бога. Я просто думала, что недостаточно хороша для того, чтобы Он принял меня. Ну так зачем стараться? Келли решила, что пришло время заниматься тем, о чем думала с детства. У меня была связь. Я нравилась людям, я нравилась парню, я привлекала внимание, и мне было приятно смотреть на себя. Но я все скрывала, потому что все равно хотела, чтобы меня считали хорошей девочкой. В 15 лет Келли забеременела. В попытке спасти свой образ и не разочаровывать родителей, сделала аборт. Но она не думала, что за этим последует злость, стыд и гнев. Это кардинально изменило меня. Я прошла от изнасилования и раздольной жизни к убийству своего ребенка. Я знала, что делала. В тот день я перешла черту от легкого бунта к настоящей бунтарке. Жизнь Келли вращалась вокруг вечеринок. Она перестала играть в теннис и отложила планы на колледж. Через 10 лет она была зависима от наркотиков и алкоголя, сделала еще 3 аборта и жила с мужчинами, которые избивали ее. Я отвечала им насилием, разбивала окна, набрасывалась, била. Мне казалось, что я заслуживала только этого. Когда Келли было 27 лет, она позвонила отцу, чтобы он забрал ее. Это было после очередной ссоры с парнем, который сильно разбил ей голову. Я быстро села в машину и сказала: «Папа, я в порядке. Я попала в аварию». Он посмотрел на меня: «Келли, 2 дня тому Господь разбудил меня посреди ночи. Я увидел тебя, лежащей на полу с разбитой головой, и начал молиться». В тот момент я поняла, что мой парень не добил меня только потому, что мой отец молился. Он молился за меня. Келли вернулась в дом родителей и начала ходить в церковь. Однажды во время проповеди Бог обратился к ней. «Если ты последуешь за мной, я превращу пепел в красоту». Я прошла через многое в жизни. Растление, изнасилование, аборты. Как можно превратить это в красоту? Но я услышала снова: «Если ты последуешь за мной, я превращу пепел в красоту». Я не поверила ему. Но в тот момент я была в таком отчаянии, что вышла вперед и упала на колени. Я просила прощения и молила Бога спасти меня. Одна из женщин подошла ко мне и начала разговаривать со мной. Я сказала ей: «Мне больше некуда идти. Я знаю, что он мой единственный вариант». Благодаря молитве, чтению Библии и также поддержке друзей, Келли начала исцеляться. Я слышала Божью истину, Его слова. Я начала заменять ту ложь, в которую я верила с детства, что я недостаточно хороша, ценна, недостойна. На «ты особенная, я люблю тебя». Я послал своего сына умереть за тебя. Сегодня Келли замужем за Робби и мать 6 детей. Она простила себя за аборты. Она ездит по стране и выступает против абортов, надеясь достичь других через послание любви. Я постоянно поражаюсь Божьей любви. Она так прекрасна, так чиста, незаслуженно и безгранично, невероятная. Слава Богу! Хотите ли вы поражаться Божьей любви сегодня? Вы можете пережить ее. Я знаю, что некоторые из вас увидели историю Келли и сказали: «Я рада за Келли, но не думаю, что такое может случиться со мной». Но Келли думала так же. Она думала: «Боже, ты не можешь превратить мою разбитую, грязную и греховную жизнь в нечто прекрасное». Но Бог сказал: «Следуй за мной, и я превращу пепел, твою разбитую жизнь, в нечто удивительное и прекрасное». Это слова из Ветхого Завета. Это Исаии 61:3. Я очень хочу вам прочитать этот стих. Там сказано: «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда». Только вслушайтесь в эти слова. Божье Слово безгранично действенно. Оно проникает в наши сердца. Если вы хотите этого, если вы хотите настоящего преображения, настоящих перемен, если вы достигли предела и говорите: «Господи, я не знаю, что мне делать дальше», проверьте Его Слово. Его Слово не вернется пустым. Вы можете твердо стоять на этом обетовании. Я верю, что это Слово для вас. То Слово, которое Келли услышала от Господа: «Следуй за мной, и я превращу пепел в нечто прекрасное». Я верю, что это Слово для вас сегодня. То, что Он сделал в жизни Келли, Он хочет сделать и в вашей. Пригласите Его. Скажите: «Да, Господи, я приглашаю Тебя в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты изменил меня изнутри». Сделайте это сейчас, помолитесь сегодня со мной. Встаньте на колени, поднимите руки, и мы помолимся вместе. Иисус, я взываю к Тебе. Ты нужен мне в моей жизни. Я не хочу жить по-прежнему. Бог Отец, я верю в Тебя, и что Ты послал Своего Сына Иисуса, чтобы умереть на кресте за мои грехи, чтобы я была прощена, обновлена и очищена. Я верю, что Твой Сын воскрес через 3, и эта сила воскресения может жить во мне. Я выбираю Тебя, Иисус. Очисти мой дом. Дай мне новое сердце, Господи. Обнови меня. Преобрази мою жизнь. Я верю, что Ты можешь сделать это. Я верю, что Ты можешь взять разбитые части, пепел, восстановить их и сделать из моей жизни нечто прекрасное. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы повторили эту молитву со мной, напишите нам на сайте, который указан на экране. А закончим мы на этом стихе из Псалмов: «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше». Слава Богу! Мы любим вас! И до скорой встречи! Спасибо, Господи, за исцеление!

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила, «Почему же ты такая грустная?» Она ответила, «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила, «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался».

вопроса. Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет, «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это, поэтому это и произошло». Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите «позор», верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку, обидел кого-то, ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня, «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал, «Я знаю, что Бог уже простил вас». Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»? Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». «Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально. Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя.

Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им: «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами. Но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят: «Позор!» Но вы должны ответить: «Нет позору. Я знаю, что мой позор снят». Я знаю человека, который был счастливо женат. У него была хорошая семья. Но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему: «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал: «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит: «Нет позору». Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам: «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки: зависимый,
неверны, разведенная, плохая мать. Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы

В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «ловкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил «Привет, Иаков», они говорили «Привет, ловкач», «Добрый день, Иаков», «Добрый день, мошенник», «Время идти в школу, Иаков», «Тебе пора, обманщик». Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили «Ты обманщик», и он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь, тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков, ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его, «Позор тебе, Иаков», он сказал: «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал: «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу: «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу: «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал: «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы». Бог не сказал: «Иаков, что ты о себе думаешь? Благослови тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал: «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи». Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано: «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать.

чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя». Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы. Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось.
Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на принятый, оправданный, ценный, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерение для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей, «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивно и чудно сотворена». Ее отношение было таким, «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении, сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена. Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается, двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте «нет позору». Я прощен, я искуплен, я ценность. Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем.
Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь.

0: Страшная жара, хотя бы глоток воды, чтобы утолить жажду в этой пустыне, куда мы попали. Что может быть ценней в пустыне, чем вода, которая утоляет жажду и дает жизнь? И мы находимся в Бершеве, в археологическом центре. И с нами Барух, который расскажет, как же добывали здесь воду в древние времена.
1: Пей, Владимир, здесь еще много. Здесь перед нами целый огромный колодец. И мы находимся в библейской Бершеве, известной как Версавия, город семи колодцев. Но другое название говорит о том, что здесь во времена Авраама был заключен завет. Авраам и местный царь Герара клялись, что они не будут нападать друг на друга. И вот это слово «клясться», «лежбо», переведено и как «шева». Переведено как «шева» и попало таким образом в Версавия, в русский язык. Итак, мы находимся в земле патриархов у старейшего города. И давайте зайдем и посмотрим, что же было в городе.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать, путеводитель по Израилю. Пейте воду.

Бершева расположена в стратегическом месте, где встречается прибрежная равнина, иудейская шфила, предгорье, иудейские горы и на юге дальше пустыни Негев. К тому же город располагался между портом Газы, мимо Арада, к Мертвому морю, и дальше дорога шла в Моав и в Эдом. Поэтому Бершева лежала как на пересечении торговых путей, так и на стыке нескольких географических зон. Поэтому ее положение было стратегичным и очень важным. И к тому же это место типично тем, что здесь очень высокий уровень грунтовых вод, что дает возможность копать колодцы и с легкостью добывать воду на глубине 5-6 метров. Дорогие друзья, мы находимся за стенами старого города Бершевы. Что мы здесь видим? Мы здесь видим огромный колодец и поилку для животных. Колодец построен на горе. Обычно колодцы, вы знаете, строят внизу, но здесь он построен на горе для тех путешественников или торговцев, которых не хотели видеть внутри города, но позволяли им напиться воды снаружи. Глубина этого колодца 70 метров. Друзья, 70 метров для того, чтобы не иметь конфликтов с кочевниками и с торговцами. Поэтому в мирное время также этим колодцем пользовались жители города, но в основном он предназначался для странников. И вот здесь вот есть такая поилка для скота. И если вы помните, есть такая библейская история, когда Авраам послал своего слугу в Месопотамию взять своему сыну Исааку жену. И он стал у ворот города, прямо как сейчас мы стоим у ворот города, и молился, что в вечернее время девушки шли черпать воду. Он сказал, если девушка напоит и меня, и моих верблюдов, то значит это будет жена для Исаака. И действительно, Ревека вышла из города, почерпала воды, оказала услугу этому человеку и напоила, вот такой вот, наполнила такую поилку для верблюдов. И здесь это прекрасная иллюстрация. И в современном мире, вы знаете, порой девушки стремятся быть как можно более худыми, такими, знаете, стройными. Но мне кажется, что в древние времена, поскольку женщины носили воду, то стандарт женской красоты – это была, наверное, такая вот коренастая, такая плотная девушка. Друзья, мы находимся возле городской стены, и здесь очень четко видна линия реконструкции. Это значит, что вся нижняя часть – это оригинальная кладка, и все, что выше, построено археологами для нашего понимания. Строили городскую стену во время Израильского царства из вот таких вот неотесанных полевых камней в их натуральной форме. И дальше верхняя часть была сооружена из таких специальных кирпичей. Это глина, высушенная на солнце. Это не очень крепкая структура, она довольно легко разрушается. Однако хватало для того, чтобы защитить город от вторжения. Мы зашли через внешние ворота, и мы находимся в такой прямоугольной комнате, которая являлась такой площадью для купцов, торговцев или гостей города. Вот в этом правом дальнем углу находились главные ворота города, а сюда выходили старейшины для того, чтобы узнать, кто хочет посетить их город и с какой целью. То есть чужаков не любили внутри города, для того, чтобы они не оказались шпионами, которые могли бы выявить слабые места города. Поэтому торговля, сделки, все происходило вот в этом месте, не заходя в сам город. Ну что же, давайте пройдем и посмотрим, что было в городских воротах.

Друзья, мы находимся в городских воротах. Это самое важное место города, потому что в военном плане это была самая уязвимая точка, и с другой стороны, это была самая охраняемая точка. Справа от вас вы видите две комнаты, над которыми возвышалась башня, и такая же башня была с другой стороны. Между башнями была перемычка, и, в общем-то, это был вход в город. Ворота, были двойные ворота, одни открывались внутрь, и если врагу удавалось сломать их и прорваться внутрь, то он встречал гарнизон, который располагался в этих комнатах. И также перед ним были еще одни ворота, которые он должен был тащить на себя. То есть здесь враг останавливался, и его могли также атаковать с верхней перемычки. В мирное время эти комнаты использовали для других целей. Здесь вы можете видеть комнату, например, в которой восседали старейшины города, иногда цари. И они решали, кого пускать в город, кого не пускать. Те из вас, кто знакомы с библейской историей, помнят, что, скажем, Лот сидел у ворот города. И когда пришли ангелы в Содом, они встретили Лота, сидящего здесь, в важном месте города. В книге притчи говорится, что муж деятельной жены, он известен тем, что он сидит среди старейшин у ворот города. И часто цари ставили здесь свое седалище в тени этих башен и судили народ, разбирали различные дела. И последняя категория, наверное, людей, которых я хотел бы отметить, это пророки. Пророки выходили в городские ворота и возвещали Божье Слово, и говорили: «Слушайте, так говорит Господь». И все эти слова были сказаны в городских воротах, как в наиболее важном месте города. Сразу за городскими воротами находилась площадь. Она могла использоваться как рыночная площадь или как место общественных собраний, где посланники царя возвещали свои указы или где старейшины города анонсировали свои решения. Например, в этом году у нас засушливое лето, поэтому придется платить налоги немного больше или меньше. Друзья, мы сейчас находимся в таком, скажем, важном месте города. Это были огромные склады, где хранились продовольственные запасы. Здесь есть три таких длинных комнаты. Каждая из них содержала три длинных таких, как коридора. По всей видимости, крыша была построена как базилика, пускала свет через боковые окна. Итак, здесь был центральный проход, где я нахожусь. Слева и справа были полки, заполненные зерном, маслом, сушеным виноградом и другими товарами. Вот эти вот остатки колонн мы здесь видим, они поддерживали крышу. Итак, ширина прохода была достаточно, чтобы привести сюда осла и навьючить его с двух сторон. И потом этот навьюченный осел выходил вот отсюда вот и шел, куда ему нужно было. Такие города, как здесь, в Бершеве, назывались города для запасов. А некоторые цари в библейской истории строили специально такие города, чтобы в годы благополучного урожая брать высокие налоги, накапливать здесь еду, а в годы засухи или, скажем, менее удачных урожаев раздавать народу, поддерживать страну. Или часть этого, скажем, оброка также поступала в Иерусалим, где была столица. Поэтому здесь как раз археологи нашли и частично восстановили вот такие вот городские склады, важнейшее место в городе. Теперь рядом с городскими воротами находилась другая огромная конструкция, состоящая из таких вот длинных комнат. По всей видимости, это был дворец правителя города, потому что здесь есть как бы зал для официальных встреч, и также есть личные комнаты меньшего размера. Поэтому, по всей видимости, глава города восседал здесь, на самой высокой его точке, и также с крыши дома был обеспечен отличный круговой обзор. We'll be right back.
сейчас мы движемся по улице города. Заметьте, что улица была не слишком широкая, и слева и справа находились просто жилые дома. И жилые дома, которые слева от нас, их внешняя стена составляла городскую стену. То есть как раз линия домов, присоединенных один к другому, и формировала внешнюю стену.

Друзья, я нахожусь в открытом дворе так называемого четырехкомнатного дома. Это был типичный дом для израильского времени. Как вы можете посмотреть на фотографии или вот посмотреть на объяснение также, что здесь был открытый вне такой вот двор по центру. Слева была комната, которая, ее крыша держалась на этих колоннах, которая использовалась для животных. И другая часть использовалась как вспомогательные помещения, например, для как кухня или как другие зоны. А вот здесь третья, это получается раз комната, два и три. А комната, которая стояла перпендикулярно, это была спальня. Сейчас я в нее зайду как раз. Вот я нахожусь сейчас в спальне этого дома. То есть это родительская была, так скажем, спальня. Интересно, что когда Иисус учит, как нужно молиться, он говорит, когда молишься, зайди в комнату твою, запри дверь за собой и молись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст явно. И вот как раз вот это вот была та самая тайная внутренняя комната, куда не заходили ни дети и где мы удалялись от городской суеты. Над этой комнатой, над спальней, была надстройка, была вторая комната. И внешняя стена моей спальни и внешняя стена второй комнаты формировали городскую стену. Получается, что те, кто жили здесь, в случае необходимости, в случае атаки, взбирались на второй этаж. И со второго этажа обороняли не просто город, но они обороняли свой собственный дом и своих домочадцев, которые фактически находились прямо здесь. Поэтому, как вы понимаете, что такие люди, защищая свой дом и свою семью, сражались, скажем, со всем сердцем и за все силы. И вот такая вот структура, как мы видим в Бершеве, она также упоминается в книге Иисуса Навина «История про блудницу Рахав». Вы помните, что блудница жила в городской стене, написано. И как раз здесь прекрасная иллюстрация того, как был устроен Иерихон. Вот эти вот внешние стены домов формировали городскую стену. Поэтому, когда она отпустила разведчиков израильских, она по веревке спустила их вниз за город, и они благополучно город оставили. Друзья, сейчас я хочу показать вам, как в древности хранилось зерно. Вот я нахожусь, вы видите, такое вот полукруглое отверстие, как колодец. На самом деле это яма, выложенная камнями. И все мелкие отверстия также были закрыты маленькими камушками, чтобы туда не проникали грызуны. В такую яму складывали зерно и накрывали, скажем, шкурами и прикрывали другими камнями, чтобы никто не мог туда пролезть. И зерно таким образом хранилось. То есть порой оно хранилось в кувшинах, тоже более поздние технологии, и более древние, которые использовали хананеи в этой земле. Вот здесь остался такой вот прекрасный пример. Друзья, мы находимся у сердца города Бершева. Это его водная система. В мирное время жители могли пользоваться водой из колодца за пределами города. Однако во время осады, нападения или каких-то катаклизмов воду нужно было откуда-то брать. Поэтому здесь, прямо в центре города, прокопали огромную шахту глубиной 20 метров, которая опускается ниже уровня земли и опускается еще ниже. Там построили много цистерн, 5 цистерн, которые получали воду из потоков, текущих по поверхности. Благодаря вот такому огромному строительству подземной системы, это одна из причин, почему Бершева вошла в список мирового наследия ЮНЕСКО. Давайте спустимся в этот подземный мир и увидим, что же там.

0: Вот здесь вот видна линия реконструкции. Все, что внизу оригинальное, все, что сверху, было достроено совсем немного, может быть, 1,5 метра только. То есть я сейчас спускаюсь по ступеням и в шахту, которая была построена во время израильского правления, то есть это начиная с 12 века до нашей эры. Уникальная возможность, я бы сказал. Прошу следовать за мной. Аккуратно, здесь низкий потолок в начале. Не ударьте голову. Трудно поверить, что эта конструкция стоит уже более 3000 лет. И вот здесь на стенах было несколько раз нанесена штукатурка. Я, возможно, попытаюсь подсветить, возможно, будет лучше видно. Вы видите, что пальцами делали эту штукатурку, укрепляли, ну, не укрепляли стены, но наносили штукатурку, чтобы цистерна лучше держала воду. И вот эти следы на стенах, которые до сих пор уцелели, это как бы, знаете, привет из далекого прошлого потомкам, которые когда-либо еще будут сюда спускаться. Посмотрите, видите, нам фактически передали здесь привет из прошлого. Друзья, вы, наверное, обратили внимание, что эта водная система сделана в виде такого зигзага. Это умышленно построено таким образом, чтобы стены являлись такими ребрами жесткости и хорошо бы держали потолок. Потому что если просто выкопать огромную цистерну, рано или поздно верхний слой, крышка, скажем так, она рухнет. Но здесь же сделали зигзаговидную форму для того, чтобы вот эти ребра поддерживали крышу. И действительно, смотрите, в течение 3000 лет эта конструкция уцелела. И дай бог, что простояла еще не меньше. Друзья, вот здесь на стенах виден толстый слой штукатурки. Это значит, что его специально наносили по всей поверхности, чтобы предотвратить просачивание воды дальше в грунт. И возможно, что штукатуркой покрывали стены несколько раз, обновляя этот слой, который держит воду. Здесь слева от вас вы видите остаток канала, через который вода проникала в водную цистерну. Он поднимается наверх и доходит до потока Хеврона. И так во время зимних дождей, когда Хевронский поток выходит из своих берегов, наполняется, часть воды поступала сюда по этому каналу вниз, в эти 5 огромных цистерн, и город был гарантированно обеспечен водой на целый год или даже больше. Канал в данный момент блокирован, потому что он небезопасен, и выход сделан уже иной для туристов. Однако его остатки все еще здесь. Остатки жертвенника были обнаружены в Бершеве. Вот эти вот весь жертвенник был разобран на блоки, и камни использованы для строительства новых конструкций. Однако, когда ученые собрали обратно этот пазл, вот получилась примерно такая конструкция. Однозначно, это был жертвенник, упоминаемый в писаниях, что это был жертвенник языческий, потому что он построен из тесанных камней, как вы видите. А согласно книге Левитам, израильтяне должны были строить жертвенники из полевых камней, не обтесанных. И размер жертвенника израильского был больше, в 5 локтей. В этом же чуть больше 4. А вот высота, скажем так, правильная. Здесь 3 локтя высотой мы замеряли. Итак, мы знаем из Писаний, что в Бершеве было идолопоклонство, к сожалению, и жертвенник тому свидетельство. В Писаниях говорится, что в Бершеве Авраам посадил тамариск. Как раз такое дерево растет сейчас здесь рядом со мной, и сегодня такие деревья наполняют весь юг Израиля.
1: Развивая очень важную тему «Древние способы добычи воды в пустыне», мы посетили музей «Древний колодец Авраама». В современной Бершеве на улице Хевронская дорога. Восстановленный древний колодец Авраама и реконструкция водоотлива находятся во дворике, обнесенном забором. В музее можно посмотреть увлекательное светозвуковое представление со времен патриархов и до сегодняшних дней. Колодец расположен в центре двора, его диаметр 3,5 метра, глубина 13,5. Первые 4 метра колодца в основном облицованы камнем, предположительно относящимся к византийскому периоду. Нижние 5 метров высечены в скальных породах. Колодец питается подземными водами, проникающими через лесовые породы из ручья Нахаль-Бершева, протекающего в 130 метрах от колодца. Рядом находится еще один колодец, который относится уже к более позднему периоду. В старину колесо водоподъемника вращали вручную или при помощи животных и через систему передачи черпали воду. Она поднималась на водовод, на виадуке и направлялась в искусственный водоем. И пока вращалось колесо и текла вода, жизнь продолжалась.
2: У нас сегодня было замечательное путешествие, был очень жаркий день. И, конечно же, в контрасте с Северной Финляндией, где очень много холода и дождей, ты понимаешь, насколько важна для людей влага, питьевая вода и колодцы. И в Бершеве мы как раз узнали секрет этих колодцев, как же можно добывать воду и каким образом те древние цивилизации могли выжить в таких тяжелых пустынных условиях.
3: Нагулявшись по жаре, по всяким подземельям, по раскопкам, так приятно здесь отдохнуть на ковре в центре Авраама. Приходите сюда, и потом можно еще посмотреть интересное и увлекательное видео о том, как Авраам выкопал здесь колодец. До встречи!
0: Дорогие друзья, я надеюсь, что путешествие по Бершеве было для вас таким же интересным, как для нашей группы. И я приглашаю вас посетить новые места в Израиле и, конечно же, колодец Авраама. До встречи в путеводителе по Израилю. Пока!

0: We're going to share the word of God together.
1: Мы вместе поделимся Божьим словом.
0: And then we're going to have communion together today.
1: И сегодня мы потом примем вместе причастие.
0: And during the last month,
1: в течение последнего месяца,
0: we have talked much about what the Bible says about our relationship to God.
1: Мы много говорили о том, что Библия называет нашими отношениями с Богом.
0: And I feel today we're going to speak about that also.
1: Я чувствую, что сегодня мы тоже будем об этом говорить.
0: And maybe end the period where we had a focus upon this.
1: И может быть закончим этот период, когда мы сосредоточивались на этой теме.
0: And it fits to do that with communion.
1: И очень хорошо это подходит тоже к причастию.
0: Because communion is all about our relationship to the Lord.
1: Потому что причастие, оно все про наши отношения с Богом.
0: Communion is a place of grace.
1: Причастие — это место благодати.
0: To meet with God.
1: Где мы встречаемся с Богом.
0: To devote ourselves to Him.
1: Чтобы посвящать себя Ему.
0: To receive His grace through the gift that we receive.
1: Принимать Его благодать через те дары, которые мы получаем.
0: What I'm sharing with you today
1: is also
0: to prepare our hearts before we receive communion.
1: Тоже подготовить наши сердца, чтобы мы могли принять причастие.
0: And we're going to go to the book of Hebrews.
1: И мы отправимся в книгу, в послание евреям.
0: And in this letter,
1: в этом письме,
0: the Bible teaches about Jesus as the high priest of the new covenant.
1: Библия учит об Иисусе как о первосвященнике Нового Завета.
0: In the old covenant,
1: в Ветхом Завете,
0: the high priest they again and again brought in sacrifices for all the sins of the people.
1: Первосвященники снова и снова приносили жертвы за грехи всего народа.
0: But Hebrew teaches,
1: но евреям нас
0: that
1: учат,
0: this was all just a picture of what would come.
1: Что это лишь картина того, что будет.
0: When Jesus would bring one sacrifice,
1: когда Иисус принесет одну жертву,
0: for all people forever.
1: За всех людей навсегда.
0: When he died on the cross.
1: Когда он умер на кресте.
0: And no more sacrifice will be needed.
1: И больше никакой жертвы не нужно будет.
0: He has atoned for the sin of every person.
1: Он искупил грех каждого человека.
0: And when we come to him in repentance.
1: И когда мы приходим к нему в покаянии.
0: We can become the children of God.
1: Мы можем стать детьми Божьими.
0: Forgiven.
1: Прощенными.
0: Forever.
1: Навсегда.
0: And that's what we're going to talk about today.
1: То, о чем мы сегодня будем говорить.
0: And I call this message the throne of grace.
1: Это послание я назвал престол благодати.
0: And let us go to Hebrews chapter 4.
1: И давайте откроем послание евреям 4 главу.
0: And read from verse 14 to 16.
1: И прочитаем с 4 по 16 стихи.
0: Let's listen to what the Bible says here.
1: Давайте послушаем, что говорит здесь Библия.
0: Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession.
1: У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы исповедуем.
0: For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
1: Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, но не согрешил.
0: And then look at verse 16.
1: И дальше смотрите 16 стих.
0: Let us therefore come boldly to the throne of grace.
1: Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати.
0: That we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
1: Чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Let's come boldly to the throne of grace.
1: Давайте приблизимся смело к престолу благодати.
0: That we're going to talk about tonight, today.
1: Вот о чем мы сегодня будем говорить.
0: And then we're going to pray and share communion together.
1: И потом мы помолимся и вместе примем причастие.
0: And there are four expressions in verse 16.
1: И в 16 стихе есть четыре выражения.
0: That I want us to notice.
1: Которые я хочу, чтобы мы заметили.
0: And number one.
1: Первое.
0: It speaks about in time of need.
1: Речь идет о своевременной помощи.
0: A time in our life.
1: О времени в нашей
0: when
1: жизни.
0: We really are in need.
1: Когда мы в нужде.
0: And in one way, we're always in need of something.
1: С одной стороны, мы всегда в чем-то нуждаемся.
0: How many needs something today?
1: Кто из вас сегодня в чем-то нуждается?
0: Amen. Все. But there can also be.
1: Но также могут быть времена,
0: when we have done all we can,
1: когда мы сделали все, что могли,
0: and we cannot solve a situation,
1: и не смогли разрешить ситуацию.
0: Time of hopelessness,
1: это время безнадежности,
0: when we don't know the way out of this,
1: когда мы не знаем пути, выход из этого.
0: And there can be times like this in the lives of all of us.
1: И такие времена могут быть в жизни всех нас.
0: And then the second expression.
1: Дальше второе выражение.
0: The throne of grace.
1: Престол благодати.
0: Kind of times,
1: когда мы такие времена испытываем, есть место, куда мы можем прийти, где мы все можем быть приняты.
0: The
1: и дальше третье выражение. Оно про отношения.
0: И says, come boldly.
1: Здесь написано, приблизимся смело.
0: That we can come to this place of help.
1: Что мы можем прийти в это место помощи.
0: With a bold attitude.
1: Со смелым отношением.
0: And then the fourth expression.
1: И дальше четвертое выражение.
0: And find grace to help.
1: И найти благодать для помощи.
0: It's about the help.
1: Здесь речь идет о помощи, которую Христос может дать в любой жизненной ситуации. Эти четыре истины про время нужды, престол благодати, про то, чтобы приближаться смело, чтобы найти благодать для помощи. Это все касается и нас сегодня, здесь и сейчас. В этот самый день, в наших обстоятельствах,
0: That throne of grace is here.
1: Престол благодати здесь.
0: For anyone of us to come and receive the help we need.
1: Для любого из нас, чтобы мы могли прийти и получить помощь, которая нам нужна.
0: And there are many stories in the Bible.
1: В Библии много историй.
0: That can illustrate this.
1: Которые могут это проиллюстрировать.
0: And I've chosen one.
1: И я выбрал одну.
0: From Mark chapter 5.
1: Из Марка 5 главы.
0: That we're going to share together.
1: Которые мы вместе прочитаем.
0: We're going to use these four expressions.
1: Мы будем использовать эти четыре выражения.
0: And we're going to look.
1: И посмотрим.
0: How this manifests. In this story.
1: Как они проявляются в этой истории?
0: Yeah, Bible calls the story the woman with the issue with the blood issue.
1: Библия называет эту историю про женщину с кровотечением.
0: And what happened was this.
1: И вот что случилось.
0: Jesus and the disciples they cross the Sea of Galilee.
1: Иисус с учениками переходят в Галилею.
0: And they come to the western part.
1: И приходят в западную часть.
0: Probably to the town of Capernaum.
1: Возможно, это в городе Капернаум.
0: And there was the leader of the synagogue.
1: И там был начальник синагоги.
0: And he comes to Jesus and says,
1: и он приходит к Иисусу и говорит,
0: My daughter is dying.
1: Моя дочь умирает.
0: Can you please come and pray for her?
1: Пожалуйста, приди и помолись за нее.
0: And Jesus and the disciples they go with the Jairus.
1: Иисус с учениками идут с Иаиром.
0: But on the way there,
1: но по пути туда,
0: there was a woman.
1: Была одна женщина.
0: And she was also suffering.
1: Она тоже страдала.
0: And let's read her story.
1: Давайте прочитаем ее историю.
0: Matthew 5:26.
1: Матфея 5:26.
0: So Jesus went with them, and a great multitude followed him and thronged him.
1: Иисус пошел с ним, а за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон.
0: Now a certain woman had a flow of blood for 12 years.
1: Там была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением.
0: And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse.
1: Она натерпелась от многих врачей, истратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи. Напротив, ей становилось все хуже.
0: When she heard about Jesus, she came behind in the crowd and touched his garment.
1: Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к нему, сквозь толпу, и прикоснулась к его одежде.
0: And immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.
1: Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена.
0: Amen. And then the story could have stopped there.
1: И дальше история могла бы на этом и закончиться.
0: But here's something that God wants to show us.
1: Но здесь есть что-то, что Господь хочет нам показать. Так что история продолжается.
0: And it says that Jesus immediately knowing in himself that power had gone out from him, turned around in the crowd and said, "Who touched me?"
1: Здесь написано, Иисус мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил, кто прикоснулся к моей одежде.
0: But his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'"
1: Ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, и ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?
0: But he looks around to see who was done there, done this.
1: Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала.
0: But a woman, fearing and trembling, knowing what has happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth.
1: Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду.
0: And he said to her,
1: и он ей сказал,
0: Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction.
1: Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром и будь здорова от своего недуга.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That's the story.
1: Вот эта история.
0: Okay, so let us start with the first expression.
1: Итак, давайте начнем с первого выражения.
0: From Hebrews 4:16.
1: Из Евреям 4:16.
0: In time of need.
1: Своевременная помощь.
0: And that fits so well with this woman.
1: Так хорошо здесь подходит к этой женщине.
0: Bible says.
1: Библия говорит.
0: In verse 25.
1: В 25 стихе.
0: You know that she had a flow of blood for 12 years.
1: У нее было 12 лет, она страдала кровотечением. И в следующем стихе написано, она истратила все, что у нее
0: many
1: было,
0: doctors,
1: на многих врачей,
0: and just worse.
1: И хуже стало.
0: There was no way out.
1: Не было выхода.
0: She had done all that she could.
1: Она сделала все, что могла.
0: The Bible says she spent all her money
1: Библия говорит, что она все свои деньги
0: to
1: потратила,
0: try to get well,
1: чтобы попытаться выздороветь.
0: And she was still not well.
1: И все равно не выздоровела.
0: And now there was no more she could do.
1: И больше она уже ничего
0: there
1: не могла
0: no
1: сделать.
0: Strength left.
1: Не осталось силы.
0: No more money to pay any doctor.
1: Не осталось денег, чтобы платить врачам.
0: And that's the kind of situation.
1: Вот какая ситуация.
0: You know that you and I can be in also.
1: В какой мы с вами тоже можем оказаться.
0: Times when we feel helpless.
1: Время, когда мы чувствуем себя беспомощными.
0: Some challenges we kind of now we know how to take this.
1: Какие-то вызовы возникают, и мы знаем, как с ними справиться.
0: But maybe you also have experienced days.
1: Но может быть ты тоже переживал такие дни.
0: There is no strength left.
1: Когда силы не оставалось.
0: And you don't know what to do.
1: И ты не знал, что делать.
0: To solve this situation.
1: Чтобы разрешить эту ситуацию.
0: To get out of this.
1: Чтобы выйти из нее.
0: Like it was with the prophet Elijah.
1: Как с пророком Илией.
0: He was struggling with all these prophets of Baal and an evil king and an evil queen.
1: Он сражался со всеми этими пророками Вала и со злым царем и царицей.
0: And finally his strength is up.
1: И наконец его силы иссякла.
0: The Bible says he went into the wilderness and he sat under a bush.
1: Библия говорит, что он ушел в пустыню, сел под куст.
0: And he said,
1: и сказал,
0: I can do no more.
1: Я больше ничего не могу сделать.
0: I have nothing more to give God.
1: Мне больше нечего дать Бог.
0: Just take me home.
1: Просто забери меня домой.
0: That place of hopelessness.
1: Это время безнадежности.
0: And that's when you need a miracle.
1: Это тогда, когда вам нужно чудо.
0: И весь народ сказал, that's when you need a miracle.
1: Это когда вам нужно чудо.
0: And that's what this story is about.
1: И об этом вся эта история.
0: Amen. Because the next expression from Hebrews.
1: Потому что следующее выражение из евреев.
0: Was the throne of grace.
1: Престол благодати.
0: And the thing about this story.
1: И что касается этой истории.
0: And I just love this verse, verse 27.
1: Я люблю этот стих, 27.
0: It says she has heard about Jesus.
1: Здесь написано, она слышала об Иисусе.
0: Somebody had told her about Jesus.
1: Кто-то ей рассказывал об Иисусе.
0: Somebody had told her.
1: Кто-то ей сказал.
0: There is a place to go.
1: Есть место, куда пойти можно.
0: There is a place of hope.
1: Есть место надежды.
0: That Jesus.
1: Иисус.
0: You know, maybe they told her.
1: Может быть, ей сказали.
0: He has healed lepers.
1: Он исцеляет прокаженных.
0: He has calmed the sea.
1: Он успокаивает море.
0: With just a word.
1: Только словом.
0: Because all these things had already happened.
1: Потому что все эти вещи уже происходили.
0: He has cast out demons.
1: Он изгоняет бесов.
0: And you know something, this Jesus.
1: И знаешь что про этого Иисуса?
0: He loves everybody.
1: Он любит всех.
0: He is the friends of tax collectors.
1: Он друг мытарям.
0: And I can see this woman.
1: Я представляю себе эту

0: To the big questions of life.
1: Не имея ответов на большие вопросы жизни.
0: There is light.
1: Есть свет.
0: There is a place to go.
1: Есть место, куда пойти.
0: Amen. That's what the gospel is all about.
1: Вот о чем Евангелие.
0: And that's the message for this Sunday morning also.
1: И это послание для сегодняшнего воскресного утра тоже.
0: Jesus is the hope for the hopeless.
1: Иисус есть надежда для безнадежных.
0: He is the refuge for the lost.
1: Он убежище для потерянных.
0: And that's what we need to receive.
1: Это то, что нам нужно принять.
0: For us today.
1: Для нас сегодня.
0: And that's what we need to tell the world.
1: Это то, что нам нужно рассказать миру.
0: There is a place.
1: Есть место.
0: Where all can go.
1: Куда каждый может прийти.
0: You know, I thought about this.
1: Знаете, я об этом думал.
0: What God could have done.
1: Что Бог мог бы сделать?
0: He could have built the throne of judgment.
1: Он мог бы поставить престол суда.
0: And he could have brought us in one by one.
1: И мог бы призывать нас к нему один за другим.
0: And confronted us with our sins.
1: И показывать нам наши грехи.
0: Our selfish ambitions.
1: Наши эгоистичные амбиции.
0: Our, you know, sinful thoughts.
1: Наши грешные мысли.
0: Harsh words.
1: Жесткие слова.
0: And then he could have one by one.
1: И потом одного за другим.
0: Condemned us to eternal darkness.
1: Мог бы осудить нас на вечную тьму.
0: He could have done that.
1: Он мог бы это сделать.
0: But he didn't.
1: Но он этого не сделал.
0: Instead.
1: Вместо этого.
0: He made a throne of grace.
1: Он поставил престол благодати.
0: Where we can come.
1: Куда мы можем прийти.
0: And find forgiveness.
1: И найти прощение.
0: Life.
1: Жизнь.
0: And help.
1: И помощь.
0: In any situation.
1: В любой ситуации.
0: Amen. Let's praise His name together.
1: Давайте прославим Его имя
0: Amen.
1: Вместе. Аминь.
0: That's what God did.
1: Вот что сделал Бог.
0: And that's what He did for every one of us.
1: Это то, что Он сделал для каждого из нас.
0: Amen. So
1: Amen.
0: That was the second expression, the
1: Итак,
0: throne of grace.
1: Это было второе выражение, престол
0: but,
1: благодати.
0: But then we come to the third.
1: Но дальше мы подходим к третьему.
0: Come boldly.
1: Приближайтесь
0: from
1: смело.
0: From Hebrews 4:16.
1: Из Евреям 4:16.
0: And this is really the heart of the message today.
1: Это на самом деле суть послания сегодня.
0: And this is also what the Bible so emphasizes in the life of this woman.
1: Это тоже то, что Библия так сильно подчеркивает в жизни этой женщины.
0: Because if we're going to come boldly to the throne of grace.
1: Потому что если мы хотим приходить смело к престолу благодати.
0: We have to look at him.
1: То надо смотреть на него.
0: We have to look at Jesus and not on ourselves.
1: Мы должны смотреть на Иисуса, а не на себя.
0: Because so let us look at this story.
1: Давайте посмотрим на эту историю.
0: And what happened?
1: Что там произошло?
0: And I need some help now.
1: И мне сейчас нужна помощь.
0: I need, you know, 4-5 volunteers.
1: Мне нужно 4-5 волонтеров.
0: Come on, come on, come on, come on.
1: Давайте, выходите.
0: 4-5 volunteers.
1: 4-5 добровольцев.
0: Ой, самый добрый человек в церкви. Амен. Мне надо еще, да, два, еще. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, Дима, давай. Сюда, вот. Я еще, да, пожалуйста, еще. Окей, because...
1: Потому что...
0: Come up on the stage here.
1: Давайте, вы поднимайтесь на сцену.
0: Because I want to show you what happened.
1: Потому что я хочу показать вам, что там произошло.
0: Because Jesus, and there's a crowd around Jesus.
1: Потому что Иисус ходил, и вокруг него была толпа.
0: Но я Иисус сегодня нормально, друзья. Amen. Was a crowd around him.
1: Вокруг него была толпа.
0: Yeah. And he hears.
1: И он слышит.
0: About Jairus. And you say,
1: Иаир.
0: Your daughter is dying.
1: Иаир говорит,
0: come and pray.
1: Его дочка умирает. Приди, помолись Иисусу. Иисус идет с Иаиром.
0: But he's thronged by people.
1: Но его теснили люди.
0: Теснили люди. Yeah, yeah, yeah. And then you have this woman.
1: И потом вот идет женщина.
0: With a blood issue.
1: С кровотечением.
0: And the Bible says.
1: И Библия говорит.
0: Describes this because it's important.
1: Описывает, потому что это важно.
0: She comes from behind.
1: Она приходит сзади.
0: You know. Among the people.
1: Среди людей.
0: And she reaches down and she touches, the Bible says, the hem of his garment.
1: И она простирается, и Библия говорит, что она касается края его одежды.
0: And why
1: и почему
0: did she do like that?
1: Она так делает?
0: Спасибо вам большое. Такие актеры у нас хорошие. Спасибо большое. Why?
1: Почему?
0: Why does the Bible emphasize this?
1: Почему Библия это подчеркивает?
0: Look in verse 27.
1: Смотрите в 27 стих.
0: When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd.
1: Она услышала об Иисусе и подошла сзади к нему сквозь толпу.
0: To touch his garment.
1: И прикоснулась к его одежде.
0: Why does the Bible emphasize this?
1: Почему Библия это подчеркивает?
0: Why does she come behind?
1: Почему она подходит сзади?
0: Because she didn't want Jesus to notice her.
1: Потому что она не хотела, чтобы Иисус ее заметил.
0: Why does she touch? The Bible says another place the hem of his garment.
1: В другом месте Библия говорит, что она прикоснулась к краю его одежды.
0: She didn't want Jesus to see that she was there.
1: Она не хотела, чтобы

0: Иисус увидел ее там.
1: She wanted to do this absolutely without any kind of attention.
0: Она хотела это сделать без всякого внимания.
1: She came like this.
0: Она вот так подошла.
1: She came in faith.
0: Она пришла в вере.
1: But she wanted nobody to notice her.
0: Но она не хотела, чтобы хоть кто-либо ее заметил.
1: Why?
0: Почему?
1: Because she was so shy.
0: Потому что она была настолько застенчива.
1: Why was she shy?
0: А почему она была застенчива?
1: Well, let me tell you. First of all,
0: позвольте сказать вам, прежде всего,
1: she was a woman.
0: Она была женщина.
1: And at that time in history,
0: и в то время в истории,
1: the women didn't have the same status in society as they have today.
0: У женщины не было такого положения и статуса в обществе, как сегодня.
1: All the disciples of Jesus, they were men.
0: Все ученики Иисуса были мужчины.
1: And secondly,
0: и во-вторых,
1: the Bible says,
0: Библия говорит,
1: she had a flow of blood for 12 years.
0: Что у нее было кровотечение 12 лет.
1: That means her monthly period.
0: Это значит, что ее женские дни
1: was going on
0: постоянно проходили
1: for 12 years.
0: 12 лет.
1: And if you know the Bible,
0: и если вы знаете Библию,
1: what was a woman during her monthly period?
0: Какой была женщина в течение ее женских дней?
1: She was unclean.
0: Она была нечистой.
1: During this period,
0: в течение этого периода,
1: when she was bleeding,
0: когда у нее было кровотечение,
1: nobody was allowed to touch her.
0: Никому не разрешалось прикоснуться к ней.
1: She couldn't fellowship with people.
0: Она не могла общаться с людьми.
1: She couldn't go neither to the synagogue nor to the temple to worship God.
0: Она не могла приходить ни в синагогу, ни в храм, чтобы поклоняться Богу.
1: She was unclean.
0: Она была нечистой.
1: And this lady,
0: и эта женщина,
1: had been unclean for 12 years.
0: Была нечистой 12 лет.
1: How do you think she felt?
0: Как вы думаете, она себя чувствовала?
1: She couldn't be in a crowd.
0: Она не могла быть в толпе.
1: She wasn't allowed.
0: И ей не разрешалось
1: touch anybody.
0: Никому прикасаться.
1: And beside that,
0: и кроме этого,
1: there was another person here with a need.
0: Там был еще один человек с нуждой.
1: Иаирус.
0: Иаир.
1: He was the leader of the synagogue.
0: Он был начальник синагоги.
1: Друзья, старший пастор. Скажите, о, and he.
0: И он.
1: It's of course more important than me.
0: Конечно, важнее, чем я.
1: And what was his need?
0: И какая у него была нужда?
1: His daughter is dying.
0: Его дочка умирает.
1: And of course.
0: И конечно.
1: Well, who's most important, the daughter that is dying than me?
0: Кто важнее, его умирающая дочка или я?
1: Кто важнее? The daughter, of course.
0: Конечно, дочка.
1: And all these things.
0: И все эти вещи.
1: Is a part of the story.
0: Часть этой истории.
1: And so it can be.
0: Так может быть.
1: With you and me also.
0: С нами тоже.
1: There can be so many things.
0: Так много может быть вещей.
1: That can try to intimidate us.
0: Которые пытаются нас запугать.
1: When we want to come to the Lord.
0: Когда мы хотим прийти к Господу.
1: There can be innumerable reasons.
0: Может быть бесчисленное множество
1: for
0: причин.
1: For us to start to feel like this.
0: Чтобы мы начали себя так чувствовать.
1: Who am I?
0: Кто я?
1: Who am I to the Lord?
0: Да кто я такой перед Господом?
1: Who is my need? What is my need to the Lord?
0: Да что такое моя нужда для Господа?
1: So many people.
0: Так много людей.
1: Greater needs than me.
0: Имеют большие нужды, чем я.
1: You know how can I be bold?
0: Как я могу быть смелым?
1: You know, I have these problems.
0: У меня вот такие проблемы в жизни.
1: I struggle with sin.
0: Я с грехом сражаюсь.
1: There can be a million reasons.
0: Может быть миллион причин.
1: For you not to be bold.
0: Чтобы тебе не быть смелым.
1: If you keep on looking on yourself.
0: Если ты будешь продолжать смотреть на себя.
1: That is why.
0: Вот почему.
1: We have the word of God.
0: У нас есть Слово Божье.
1: Because so many people.
0: Потому что так много
1: and
0: людей.
1: Maybe among us also.
0: Может быть и среди нас
1: we
0: тоже.
1: We can live our whole Christian life.
0: Могут жить всю свою христианскую
1: and we sing
0: жизнь.
1: And we pray.
0: Мы поем и молимся.
1: But we not really have that boldness that the Bible say we should have when we come to the Lord.
0: Но у нас нет этой смелости, о которой говорит Библия, чтобы мы приходили с ней к Господу.
1: Only like one of my daughters this summer.
0: Это как немножко на мою дочку похоже этим летом.
1: And we were at the European conference in Uppsala.
0: Были на европейской конференции в Уппсале.
1: And after one of the evening meetings.
0: И после одного из вечерних собраний.
1: There was supper.
0: Был ужин.
1: For the invited guests there.
0: Для приглашенных гостей.
1: Шашлык, курица, мясо. Чувствуешь это, да, ва? And I was a speaker in conference, so I was invited.
0: И я был один из спикеров конференции, поэтому меня пригласили.
1: And one of my daughters was there, so I said, "You come with me."
0: И у меня с собой была дочка, я говорю, ты пойдешь со мной.
1: Can I, Papa?
0: Она, да нет, папа, разве можно?
1: Come.
0: Да, да, пойдем.
1: And we came in there.
0: И мы пришли
1: and
0: туда.
1: And saw a table with all these delicacies.
0: И увидели стол накрытый вкусно.
1: And I said.
0: И я сказал.
1: Help yourself eat.
0: Пожалуйста, угощайся,
1: said,
0: ешь.
1: No,
0: она говорит, не, я не хочу.
1: I said, come on, you know.
0: Я говорю, да давай.
1: I knew she was hungry.
0: Я знал, что она голодная.
1: And she said, no, I don't want you.
0: Не-не-не, я не хочу.
1: But I didn't give up.
0: Но я не сдавался.
1: Come, you're with
0: давай,
1: me,
0: давай, ты же со мной.
1: No, no, okay, let's eat.
0: Ну ладно,
1: and
0: давай
1: then suddenly,
0: есть. И вдруг.
1: Okay,
0: давай. Ну ладно.
1: And, whoa, she ate and ate.
0: Она поела. Поела и поела.
1: And that's a little how it can be spiritually in our life.
0: И вот так может быть духовно в нашей жизни.
1: We can all feel like that.
0: Мы все можем так себя чувствовать.
1: The things that we see in this woman.
0: Мы видим такие вещи в этой женщине.
1: That can try to disqualify us.
0: Которые пытаются нас дисквалифицировать.
1: From the boldness that the Bible speaks about.
0: Лишить нас смелости, о которой говорит Библия.
1: But the thing about this woman.
0: Но что касается этой женщины.
1: That she was wrong.
0: Что она ошибалась.
1: She was wrong about herself.
0: Она ошибалась насчет себя.
1: Jesus would never thought of her.
0: Иисус никогда так не думал.
1: Or her need as something inferior.
0: О ее нужде как о чем-то ничего не значащем.
1: Amen. And that's why this story is here.
0: Вот почему эта история. Because
1: that's the emphasis of the Bible.
0: Потому что здесь есть акцент в Библии.
1: Because after she's healed.
0: После того, как она исцелилась.
1: Like I said, the story continues.
0: Как я сказал, история продолжается.
1: And Jesus, he feels power has gone out of him.
0: Иисус чувствует, что из него вышла сила.
1: And he said, "Who touched me?"
0: И он говорит, кто ко мне прикоснулся?
1: And the disciples say,
0: и ученики говорят,
1: everybody touches.
0: Кто прикоснулся? Все те, где его прикасаются.
1: No, there was someone here.
0: Нет, нет, нет, здесь кто-то есть.
1: And he asks this question.
0: И он задает этот вопрос.
1: Who touched me?
0: Кто ко мне прикоснулся?
1: And what did the woman do?
0: И что сделала эта женщина?
1: What she did?
0: Что она сделала?
1: The Bible say,
0: Библия говорит,
1: she hid in a
0: она спряталась в толпе.
1: Это я, yes, нет. She hid in the crowd.
0: Она спряталась в толпе.
1: Verse 33.
0: 33 стих.
1: But the woman fearing, it says fearing and trembling.
0: Но женщина, дрожа от страха,
1: then she finally came forward.
0: Вышла вперед, наконец.
1: Fearing and trembling.
0: Дрожа от страха.
1: Why?
0: Почему?
1: She felt this.
0: Она это чувствовала.
1: Maybe I shouldn't have done this.
0: Может быть, я не должна была это делать.
1: Maybe I went too far.
0: Может быть, я зашла слишком далеко.
1: What will he say now?
0: Что он теперь скажет?
1: You're unclean.
0: Ты нечистая.
1: You're, you know, disturbed me on my way to Jairus' daughter.
0: Ты меня побеспокоила на пути в дом Иаира.
1: No.
0: Нет.
1: He didn't say that.
0: Он так не сказал.
1: Jesus takes her.
0: Иисус ее берет.
1: And he honors her in front of the crowd and in front of everyone who would read the Bible.
0: И перед каждым человеком, кто будет читать Библию.
1: And he said in verse 34.
0: В 34 стихе.
1: And he said to her,
0: тогда Иисус сказал ей, дочь моя.
1: You know, this is the only time Jesus used the word daughter.
0: Это единственный раз, когда Иисус использует слово дочь.
1: Daughter,
0: дочь.
1: Your faith has made you well.
0: Твоя вера исцелила тебя.
1: Go in peace and be healed of your affliction.
0: Иди с миром и будь здорова от своего недуга.
1: And can you see this woman?
0: Видите теперь эту женщину?
1: Слышал, что он сказал, да?
0: Да.
1: Дочь. Амин. Хвали веру мою. Амин. И ты в мире. Jesus honored her.
0: Иисус почтил ее.
1: And that, my friend,
0: и это, друг мой,
1: is really what the Bible wants to show us here.
0: Действительно, есть то, что Библия нам здесь хочет показать.
1: Because our boldness before the throne of God.
0: Потому что наша смелость перед престолом благодати.
1: It has all to do with Him.
0: Всегда связано с Ним.
1: Let's go back to Hebrews chapter Hebrews 4.
0: Давайте вернемся к Евреям 4
1: and
0: главе.
1: And let me read again verse 15 to you.
0: И позвольте мне еще раз прочитать вам 15 стих.
1: For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
0: Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях.
1: But was in all points tempted as we are, yet without sin.
0: Он был искушен во всем, как и мы, но не согрешил.
1: What does the Bible say?
0: Что говорит Библия?
1: It says that our high priest.
0: Она говорит, что наш первосвященник.
1: He at the throne of grace.
0: Он, у которого престол благодати.
1: He knows.
0: Знает.
1: He knows about you.
0: Он знает про тебя.
1: He knows your weaknesses.
0: Он знает твои слабости.
1: And he still say, come.
0: И все равно говорит, приходи.
1: Jesus knows.
0: Иисус знает.
1: What it is to be tempted.
0: Что значит быть искушаемым?
1: Because he was a man himself.
0: Потому что он сам был человеком.
1: That's why God became man. man.
0: Вот почему Бог стал человеком.
1: Jesus knows.
0: Иисус знает.
1: What it is to be tired.
0: Что значит быть уставшим?
1: He knows what it is to be hungry.
0: Он знает, что значит быть голодным.
1: Because he experienced that himself.
0: Потому что он сам это все пережил.
1: He knows the weakness.
0: Он знает слабость.
1: He knows the agony we can be in.
0: Он знает боль, в которой мы можем быть.
1: Like he was in the when he prayed in Gethsemane.
0: Как и он тоже испытал, когда был в Гефсимании. Вот почему.
1: He can say.
0: Он может сказать.
1: I know where you are.
0: Я знаю, где ты.
1: I know your struggles.
0: Я знаю твои битвы.
1: But I have died for you.
0: Но я умер за тебя.
1: I am the high priest.
0: Я первосвященник.
1: He went through all this.
0: Он все это прошел.
1: So he could be the high priest that we need.
0: Чтобы быть первосвященником, в котором мы нуждаемся.
1: Full of mercy.
0: Полным милости.
1: Grace.
0: Благодати.
1: The one who says.
0: Тем, кто говорит.
1: Come here to me.
0: Приходи ко мне.
1: All you who labor.
0: Все вы труждающиеся, все вы обремененные, и я буду здесь. Я буду вашей помощью.
1: Весь народ сказал. Аминь. Давайте мы прославим Его. Аминь. Аминь. And it's I thought about this. Can we have the piano player come up? Thought about this when I was preparing this message.
0: Я думал об этом, когда готовился к посланию.
1: How it is when I meet my wife?
0: Как это, когда я встречаю свою жену?
1: Sometimes.
0: Иногда.
1: You know, I've been flying somewhere and I land at the airport.
0: Я откуда-то прилетаю, приземляюсь в аэропорту.
1: And Randy is there.
0: И Ранди там встречает меня.
1: And I come out.
0: Я выхожу.
1: And I see her.
0: Я вижу ее.
1: You know what I do?
0: Знаете, что я делаю?
1: I run.
0: Я бегу.
1: I run with open arms.
0: Бегу с открытыми объятиями. Она говорит, Масула, как ты можешь это делать?
1: Maybe she's not happy to see you.
0: Может быть, она тебя не рада видеть.
1: You know, how can you run like this?
0: Как ты можешь вот так
1: Maybe
0: бежать?
1: She's not ready to embrace you.
0: Может быть, она не готова тебя принять.
1: And it will be embarrassing.
0: И это будет неловко.
1: No.
0: Нет.
1: I know.
0: Я знаю.
1: I know.
0: Я знаю.
1: When I come,
0: когда я приезжаю,
1: she will be there.
0: Она будет там
1: with open arms.
0: С открытыми объятиями.
1: И если я думаю, что с тобой, то с ней. If I think that with her,
0: и если я буду думать так про нее, с ней,
1: how much more,
0: то насколько же больше,
1: should I think like this regarding the Lord?
0: Я должен так думать в отношении Бога.
1: Amen. When I come home sometimes late in the evening,
0: когда я порой домой приезжаю поздно вечером,
1: I don't have my брелок,
0: и у меня нет с собой брелка.
1: Amen. So I push the doorbell.
0: Тогда я нажимаю кнопку
1: на
0: двери, и Ранди говорит:
1: Who is it? What do you want?
0: Кто там и что вам нужно?
1: I said, This is Masula.
0: Я говорю: Это Масула.
1: And then she says,
0: и тогда она говорит:
1: Are you worthy?
0: А ты что, достоин?
1: Do you have any flowers to me?
0: А у тебя есть с собой цветы для меня?
1: She doesn't say that.
0: Она так не говорит.
1: When I call the doorbell.
0: Когда я звоню в дверь,
1: All I have to say,
0: все, что мне нужно сказать,
1: it's me.
0: Это я.
1: It's me.
0: Это я.
1: All I need to say,
0: все, что мне нужно сказать,
1: скажите, это я.
0: Это я.
1: Громче, это я.
0: Это я.
1: Lord, it's me.
0: Господь, это я.
1: I'm yours.
0: Я твой.
1: I'm a child of God.
0: Я дитя Бога.
1: And I come to you.
0: И я пришел к тебе.
1: Because I need help.
0: Потому что мне нужна помощь.
1: Because I need strength.
0: Потому что мне нужна сила.
1: I need deliverance, whatever I need.
0: Мне нужно освобождение, или что бы мне ни было нужно.
1: That's what Hebrews is saying.
0: Вот что говорит в Евреям.
1: Come boldly.
0: Приходите смело.
1: To the throne of grace.
0: К престолу благодати.
1: And what is it? What? How should we come boldly? What is it?
0: И как это мы должны приходить смело? Что это значит?
1: Well, it is never by arrogance.
0: Это никогда не значит с высокомерием.
1: No. It's never in pride.
0: Это никогда не значит в гордости.
1: No, we come in reverence to God all the time.
0: Мы приходим в почтение к Богу всегда.
1: He's God.
0: Он Бог.
1: He's Lord of Lords.
0: Он Господь Господь.
1: But we come.
0: Но мы приходим.
1: In liberty. Of spirit.
0: В свободе духа.
1: Amen.
0: Amen.
1: We come.
0: Мы приходим.
1: In the spirit of adoption.
0: В духе усыновления.
1: Here I am.
0: Вот я.
1: Father God.
0: Бог Отец.
1: With all my needs.
0: Со всеми моими нуждами.
1: Here I am.
0: Вот я.
1: We come in confidence.
0: Мы приходим с уверенностью.
1: Because He.
0: Потому что Он.
1: Has invited us.
0: Пригласил нас.
1: He.
0: Он.
1: It is He who decides.
0: Это Он решает.
1: If He says, "Don't come boldly," then we can come boldly.
0: Если Он скажет, не приходите смело, тогда мы не будем смело приходить.
1: But if He says so.
0: Но если Он так говорит.
1: Then we can come.
0: Тогда мы можем приходить.
1: Because we know.
0: Потому что мы знаем.
1: That he is our high priest.
0: Что он наш первосвященник.
1: Who can sympathize with our weaknesses.
0: Который может сочувствовать нам в наших слабостях.
1: He is the one who knows our battles.
0: Он тот, кто знает наши битвы.
1: And he said,
0: и он говорит,
1: come to me boldly.
0: Приходите ко мне смело.
1: The throne of grace.
0: Здесь есть престол благодати.
1: Where I am.
0: Где я есть.
1: Amen. If you know, Dima says to you.
0: Если Дима вам скажет,
1: go home to Matsula tonight boldly and ask. Tell him what you want to eat.
0: Поезжайте сегодня смело домой к Мацуле и попросите у него что-нибудь поесть.
1: Дима, you know, this is you saying. You
0: скажете, Дима, ну это же ты говоришь.
1: What does Matsula say?
0: А Мацула что говорит?
1: But if I say.
0: Но если я скажу.
1: Come home to me.
0: Приезжай сегодня
1: tonight.
0: Ко мне. Вечером.
1: Come boldly.
0: Приходи смело.
1: Tell me what you want to eat and I'll make it to you.
0: Скажи мне, что ты хочешь поесть, и я для тебя приготовлю.
1: Then you can come.
0: Тогда ты можешь приехать.
1: It's the Lord who is saying.
0: Это Господь говорит.
1: Come to the throne of grace.
0: Приходите к престолу благодати.
1: And come boldly.
0: Приходите смело.
1: To find the help that you need.
0: Чтобы найти помощь, которая вам нужна.
1: And that is why.
0: Вот почему.
1: The fourth and the final point.
0: Четвертый и последний пункт.
1: That we pulled out from Hebrews 4:16.
0: Который мы выделяем из Евреям 4:16.
1: You know, was grace to find grace for help.
0: Обрести благодать для помощи.
1: And so it was for this woman also.
0: Так было у этой женщины тоже.
1: Marcus 5:29.
0: Марка 5:29.
1: Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.
0: Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена.
1: Jesus did what no one else could do.
0: Иисус сделал то, что никто другой не мог сделать.
1: No one could help her.
0: Никто не мог ей помочь.
1: But Jesus came.
0: Но Иисус приходит.
1: Amen. And when this feeling comes,
0: и когда приходит это чувство,
1: there's no way out.
0: Что выхода нет.
1: That's never true.
0: Это никогда не бывает правдой.
1: God,
0: с Богом.
1: There is always a way.
0: Всегда есть выход.
1: Amen.
0: Аминь.
1: He's the helper of the helpless.
0: Он помощник всем беспомощным.
1: And so this Sunday morning also.
0: Также и в это сегодняшнее воскресное
1: and,
0: утро.
1: When we come to him.
0: Когда мы к Нему приходим,
1: we don't come because we deserve.
0: Мы приходим не потому, что мы заслуживаем.
1: We come boldly because it's the throne of grace.
0: Мы приходим смело, потому что это престол благодати.
1: We look upon him.
0: Мы смотрим на Него.
1: He has already died for you.
0: Он уже умер за вас.
1: There's no way he can prove his love deeper than that.
0: Невозможно больше еще доказать Его любовь.
1: He's died for your sins.
0: Он умер за ваши грехи.
1: He rose again.
0: Он воскрес.
1: For you to have life eternal.
0: Чтобы вам иметь жизнь вечную.
1: And that is why.
0: Вот почему.
1: We can come boldly.
0: Вы можете приходить смело.
1: And today we're going to have communion.
0: И сегодня у нас будет причастие.
1: Communion is a holy act.
0: Причастие — это священный акт.
1: And let us take this word.
0: Давайте возьмем это слово.
1: To our heart today.
0: В свое сердце сегодня.
1: I don't know what you need.
0: Я не знаю, что вам нужно.
1: But tell him.
0: Но скажите ему.
1: If you need forgiveness.
0: Если вам нужно прощение.
1: Then come and ask for forgiveness.
0: Тогда приходите и просите прощения.
1: Amen.
0: Amen.
1: If you need deliverance, then ask for that.
0: Если вам нужно освобождение, просите его.
1: If you need healing,
0: если нужно исцеление,
1: ask for that.
0: Просите его.
1: If you need encouragement,
0: если нужно ободрение,
1: comfort,
0: утешение,
1: come to him.
0: Приходите к нему
1: with your need,
0: со своей нуждой,
1: to the throne of grace,
0: к престолу благодати,
1: and say, this is what I need, Lord.
0: И скажите, вот что мне нужно, Господь.
1: Amen.
0: Amen.
1: And that we're going to do today.
0: И это сегодня мы будем делать. И мы немножко еще добавим тоже. Когда настанет время принять причастие, если хотите, у нас будут стоять ходатаи здесь, в этом углу. Если бы вы хотели что-то исповедовать, или вы просто хотите внимания, чтобы кто-то помолился с вами за вас, прежде чем вы примете причастие,
1: это будет так.
0: Пусть так будет.
1: Amen. But the main thing today,
0: но главное сегодня,
1: is that the Lord is here,
0: что Господь здесь.
1: Our high priest,
0: наш первосвященник,
1: who gave his life for us,
0: который отдал свою жизнь за нас.
1: One offering,
0: одним жертвоприношением.
1: Paid for all our sins,
0: оплатил все наши грехи.
1: And no more offering is needed,
0: и больше никакой жертвы не требуется.
1: The way is open,
0: и путь открыт
1: to him,
0: к Нему,
1: to the throne of grace,
0: к престолу благодати.
1: And all God's people said,
0: и весь Божий народ сказал,
1: Amen. Let's praise his name together.
0: Давайте прославим его имя вместе.
1: Аминь. praise His name together.
0: Прославим Его имя вместе.
1: And let's stand up, everybody.
0: И давайте все встанем.
1: And let's have the worship team coming in here.
0: Команда прославления выйдет.
1: And Father, we thank you.
0: Отец, мы благодарим тебя.
1: That we can be here in your house.
0: За то, что можем быть сегодня здесь в этом доме.
1: And Lord, we pray.
0: Господь, мы молимся.
1: Let this truth, Father.
0: Чтобы эти истины, Отец.
1: Let them come into our hearts, Father.
0: Вошли в наши сердца.
1: As we're standing here in front of you.
0: Когда мы стоим здесь перед тобой.
1: Sometimes we run everywhere else.
0: Иногда мы бежим всюду, куда только можно.
1: And we don't run to you.
0: Но не бежим к тебе.
1: And sometimes.
0: Иногда.
1: As Christians,
0: как христиане,
1: we lack the boldness.
0: Нам не хватает смелости.
1: To come to you.
0: Приходить к тебе.
1: And pour out our hearts before you.
0: И изливать свое сердце перед
1: тобой. But you said we should come with faith and with confidence.
0: Но ты сказал, что мы должны приходить с верой и уверенностью.
1: And Lord, we pray.
0: И Господь, мы молимся.
1: Let the truth, Father.
0: Чтобы эта истина,
1: Lord,
0: Отец,
1: let it root in our heart today.
0: Укоренилась в нашем сердце сегодня.
1: Amen.

0: I just want to pray a prayer.
1: Я хочу помолиться молитвой.
0: Any one of you.
1: За любого из вас.
0: Maybe felt that you haven't had this boldness.
1: Кто может быть чувствует, что у вас не было этой смелости?
0: Maybe you've been like this woman.
1: Может быть, вы были как эта женщина?
0: Maybe it's been good reasons.
1: Может быть, у вас были хорошие доводы?
0: Why you shouldn't be bold?
1: Почему вам нельзя быть смелым?
0: Something wrong with you.
1: Что-то с вами не так.
0: Other needs are more important than mine.
1: Другие нужды важнее, чем мои.
0: But it's not like that.
1: Но это не так.
0: He's rich to all.
1: Он простирается ко всем.
0: Call upon his name.
1: Кто взывает к его имени?
0: There is no favorites among him.
1: И у него нет лицеприятия.
0: He loves you just as much.
1: Он любит тебя точно так же.
0: As ever I've loved anyone.
1: Как любил любого другого когда-либо.
0: Let's pray together.
1: Давайте вместе помолимся.
0: Put your hand on your heart.
1: Если хотите, можете положить руку на сердце.
0: And let's say like this together.
1: И скажем вместе так.
0: Thank you, Lord.
1: Я благодарю тебя, Господь.
0: For the throne of grace.
1: За престол благодати.
0: And that I can come.
1: И за то, что я могу приходить.
0: Just as I am.
1: Такой, как есть.
0: With boldness.
1: Со смелостью.
0: Heal my heart.
1: Исцели мое сердце.
0: Lord,
1: Господь,
0: set me free.
1: Освободи меня.
0: That I can approach you.
1: Чтобы я мог приближаться к тебе.
0: With any need I have.
1: С любой моей нуждой.
0: That I can approach you.
1: Чтобы я мог приближаться к тебе.
0: In faith and confidence.
1: В вере и уверенности.
0: You are my high priest.
1: Что ты мой первосвященник.
0: You're my Lord.
1: Ты мой Господь.
0: You're my savior.
1: Ты мой спаситель.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Amen.

0: Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех тех, кто находится сегодня здесь вместе с нами. Мы приветствуем и вас, кто находится в нашей студии. Мы рады приветствовать всех вас, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем также тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему веры и спорта. Наш сегодняшний гость расскажет, как вера влияла на ее действия, выбор, приоритеты и как спорт становился источником опытов с Богом, укреплял ее веру. Для этого я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ, специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Привет, Вадим.
0: Юля,
1: рада
0: привет.
1: Приветствовать всех вас, друзья.
0: Юля, довольно-таки внушительный список регалий. Ты расскажешь нам сегодня, как ты всего этого добилась и в то же время сохранила веру в Бога? Вообще, возможно ли это?
1: Вы знаете, вера и спорт для меня — это особая тема. Однажды у одного известного легкоатлета спросили, что нужно делать, чтобы бегать так, как вы? Он говорит, чтобы бегать, нужно бегать. А апостол Павел говорит, знаете ли вы, что все бегущие на ресталище бегут все, чтобы получить победу? Так бегите, чтобы получить. Для того, чтобы получить победу, для того, чтобы получить какой-то результат в виде успеха, благополучия, счастья, определенно есть какие-то ключи, определенно есть какие-то вот базовые такие, да, основополагающие вещи в нашей жизни. И я в рамках нашей программы постараюсь поделиться теми опытами, которые подарил мне Господь.
0: Какие же все-таки это будут ключи?
1: Но я бы сказала, что много зависит от мотивации и приоритетов нашей жизни.
0: Отлично. Давай мы разберем тогда сегодня эту тему. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать там свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Те, кто смотрит сегодня здесь нас в нашей студии, вы также можете прислать свои вопросы. И мы обязательно в конце этой программы все эти вопросы зададим Юле и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приходилось ли вам когда-то находить такую вещь, которую вроде как что-то интересное, но вы не знаете, что это за вещь и для чего она нужна? Очень часто такие вещи оказываются на мусорке. Но при этом, при всем, иногда это не означает, что эти вещи абсолютно ненужные. Я хотела бы рассказать вам одну историю о том, как появилась вообще вот те свитки, да, которые сегодня весь мир может видеть и держать в своих руках в виде Священного Писания. Однажды они были найдены в кумранских пещерах. И нашел эти свитки маленький мальчик, бедуин, который пас овец. Но когда он их нашел, он не придал им особой ценности. Он даже разочаровался, потому что он думал найти клад, а нашел какие-то свитки, какие-то клочки бумаги. И для него это было неинтересно. И только спустя какое-то время, когда пришли ученые, археологи, и оказалось, что это древнейшее подтверждение истинности Священного Писания, этот мальчик понял, что за вот эти свитки люди готовы отдавать просто невероятные суммы денег, и это очень ценно вот, в лице многих, да, людей. Поэтому сегодня я хотела бы акцентировать наше внимание на двух вещах. Это кто мы и для чего мы. На фотографии вы видите, да, мое изображение. И многие люди знают меня как спортсменку. Кто-то знает меня как нутрициолога. Кто-то знает как учителя библейских истин. То есть, но является ли это нашей сущностью? Кто мы на самом деле? И все это начиналось не с медалей, да, у нас на груди, или же не с результатов, с успехов, которые каждый из нас имеет в разных сферах. А все это начиналось с детства. Я выросла, сейчас сразу такую заметку, ремарку сделаю. Вот ту историю, которую я хочу рассказать вам сегодня немного о себе, Я хочу, чтобы сквозь эту историю вы могли применить это. Нашли ли вы те основополагающие вопросы в вашей жизни, которые помогают вам определить, а кто вы и для чего вы? Каков смысл всего того, чем мы занимаемся? И получаем ли мы в этом какую-то награду? Я выросла в абсолютно обыкновенной семье. Может быть, для многих она покажется необыкновенной, потому что я выросла в атмосфере любви, уюта, как со стороны моих родителей, так и со стороны брата, вот Николай, который говорил программу, это мой родной брат. Но на тот момент, когда я еще была маленькой, мы не знали Бога, мы не ходили ни в какую церковь, и росли просто вот в атмосфере, стараясь придерживаться повелений нашей совести. Родители, когда мы хотели нам дать хорошее образование, и мы из маленького городочка переехали в Краснодар, когда мне было лет 7, и так как у брата получалось очень хорошо заниматься музыкой, то тем более девочка, да, это красиво на сцене, в платьишках, все очень культурно, красиво, и родители хотели, чтобы я занималась этим тоже. Но я была не таким усидчивым ребенком. И однажды я променяла лодку, весло, точнее, музыку на лодку, весло и спортивную экипировку. И вслед за этим, конечно же, когда я пришла первый раз в секцию спортивную по гребле на байдарках, это я вообще, когда пришла, я даже не знала, что такое байдарка. Собственно говоря, любопытство, что это такое, меня и привело туда отчасти. И для меня, да, это была игра в какой-то мере. И только потом я поняла, что это станет неотъемлемой частью моей жизни. Начались очень тяжелые сборы и тренировки, которые включали в себя огромное количество тонн металла, который мы передвигали, да, за счет движения своих мышц. Также это и аэробная подготовка. В общем, тренировки велись полным ходом. И когда я попала уже в сборную, в юношескую, то день состоял из 3 тренировок полноценных, и сил хватало только свое тело дотащить до кровати или же там до места, там, где мы кушали. Потому что, чтобы чего-то достичь, нужно чему-то посвящать свое время. Вы это так, да? То есть, чтобы бегать, нужно бегать. И апостол Павел, вот как я уже касалась раньше, да, он говорил: «Так бегите, чтобы получить». То есть нужно не просто бежать, а нужно иметь какое-то направление, нужно иметь какую-то цель. И когда мы имеем цель, когда мы идем к этой цели определенным путем, определенным, да, вот тем путем, который мы видим, верим, что он приведет нас правильно, да, в точку назначения, то можно тогда уже пожинать какие-то вот такие вот успехи в виде победы в спорте. Это мои первые международные соревнования, которые проводился Олимпийский и Европейский фестиваль в Италии. И это помогло мне увидеть, насколько вера, она, наверное, преждевременна. Ну, то есть не преждевременна, она первоосновой является. Потому что если вы сначала... Иногда люди, знаете, ты рассказываешь людям и говоришь: как я могу поверить в это? Я ни разу не видел Бога, не щупал Его, да, как я могу поверить? Но спорт очень наглядный пример тому, что иногда, да, действительно, чтобы поверить, нужно увидеть. Но иногда вы никогда не увидите, если не поверите прежде. Если человек не поверит сначала, что данный путь, данные тренировки, но в частности в спорте, не приведут к определенному успеху, к определенному результату, то ни за что в жизни человек не будет так издеваться, да, каждый день, просыпаясь рано, делая определенные, может быть, монотонные действия, которые постоянно на грани, да, каких-то физических возможностей человека, если это будет бессмысленно. То есть всегда человек должен сначала поверить, да, что это приведет к победе, что это приведет к определенному результату. Это тогда даст силы и мотивацию, да, вот о чем мы говорили. Нужна мотивация и приоритеты. Будучи уже 15 лет, я узнала Бога примерно в тот же момент, когда пришла и в спорт. И только спустя какое-то время после евангельской программы я была крещена. Я приняла решение свою жизнь связать с Богом, с Его волей, с Его принципами в своей жизни. И знаете, часто так бывает, когда люди говорят, вот я приму крещение, и все будет хорошо. Я заключу завет с Богом, и будут благословения. Но на тот момент я поняла, насколько вот жизнь с Богом, она не что-то отдельное, не какая-то отдельная часть нашей жизни, а что это, по сути, является сутью нашей жизни.

этого слова, то я, в принципе, поняла и приняла, что та заповедь, которая описана в четвертой заповеди, она говорит нам, повествует о субботе, как о дне покоя, как о дне особенном. Но понять, я это поняла, но точно такое же отношение, как было к воскресному дню, ну, если что-то неудобно, если в это время ты не можешь пойти попасть в церковь, да, а на тот момент, я говорю, я уже была в юношеской сборной, мне было 15 лет, и порой, и очень часто соревнования выпадали как раз-таки на воскресенье, в выходные дни, да, потому что спорт, он является таким массовым, культурным мероприятиям, поэтому подстраивается график как раз, чтобы люди могли поучаствовать, могли посмотреть, и в основном так планируются соревнования, чтобы они выходили на выходные дни. И естественно, как бы, когда были соревнования или же тренировки, сборы, порой получалось и по воскресеньям не приходить в церковь. Но это же не означает, что мы от Бога не ушли, правильно? Вот когда я попала в адвентистскую церковь, такое же отношение у меня было к субботе. И когда мне некоторые люди задавали вопрос, ну, почему не было тебя в прошлый раз? Я говорила, да я на сборах была, или я на соревнованиях была, там, или тренировка какая-то важная была. И люди задавали мне вопрос, это нормально? И я не могла понять, а что в этом ненормального? И только спустя некоторое время, когда я свидетельствовала своему тренеру, рассказывала ему об истине, о том, что написано в Писании, о милости Божией, о том, что он значит в моей жизни. Это был причем не просто рассказ, да, словесный. Он на примере моей жизни видел меня с утра до вечера, видел и мои переживания, и мои взаимоотношения и в команде, и мой характер, и это не было что-то наигранное, да, мы были перед друг другом. По сути, мой тренер, он порой по времени он со мной проводил больше, порой, чем мои собственные родители, потому что длительные сборы, выезды, и мы были постоянно, вот, да, совместная такая работа, постоянно спортсмен и тренер, это вот как одно целое, должны дополнять друг друга, подсказывать, помогать, чувствовать друг друга. И когда я рассказывала своему тренеру о том, что меня переполняло, когда я читала Священное Писание, и потом, когда я уже узнала о законе, то я ему начала говорить, посмотрите, ведь написано в Слове Божьем, помни субботу, это особый день, особый благословенный день. И по сути, следующие мои шаги, которые я сделала благодаря его такой фразе. Он сказал, и что ты хочешь сказать? Что ты не будешь выступать по субботам? А для чего тебе все это тогда нужно? Для чего мы готовимся? То есть, ну, мы говорили, да, то есть мы что-то делаем, мы тренируемся для того, чтобы выступать и, соответственно, получать какие-то плоды своих действий. И если я не смогу выступать по субботам, то для чего тогда я буду тренироваться? И я поняла, что вот только тогда, в тот момент, я поняла, что у меня проблема. Потому что если Господь сказал, что я тебя люблю, Он пришел и свою кровь за меня пролил здесь. Как часто мы, как христиане, когда говорим Богу, «Боже, я люблю тебя», это означает, Боже, благословляй меня, пожалуйста. Пожалуйста, помогай мне, подсказывай мне, веди меня, направляй. Но когда мне неудобно, ну ты не смотри, пожалуйста, я исправлюсь, я покаюсь, все будет хорошо. Ну вот такие мы, да, ты нас такими сотворил. И мне стало от этой мысли противно от самой себя, потому что я действительно любила всем сердцем Бога. И когда я читала, что Господь говорит, что если ты любишь меня, ты мои заповеди соблюдешь, я поняла, что мне нужно теперь что-то делать и нужно принимать решение. Но вот от этого момента прошло несколько, ну, наверное, около полутора лет до того момента, когда я осознала, что для меня суббота — это святыня. То, что мне нужно, то, что помогает взаимоотношения и вносит вклад, да, в отношения с Богом, ну не только с Богом, но и также с нашими ближними.
И на

тот момент как раз я перешла в молодежную сборную, и будучи самой юной из всех тех, кто окружал меня, мне было не очень-то просто. В каком плане? Вот, ну, кто из нас хотел бы жить в одиночку? Особенно в молодежном возрасте нам хочется быть частью команды, частью вот какой-то такой, да, вот общности, общаться вместе, делать все вместе, быть признанным, быть нужным. И мне хотелось быть вместе со всеми. Но когда я была вместе со всеми, я понимала, что хотя я хочу быть с ними, но я не хочу заниматься тем, что делают вокруг молодежь. И поэтому тот принцип, которому часто я сегодня учу, да, мы порой должны говорить «нет». Не для того, чтобы ограничивать себя в жесткие рамки, но чтобы в этом «нет» находить истинную свободу. Свободу от чего-то мнения, от страхов быть непризнанной или там еще чего-то. Почему? Да потому что мы ценны. И в тот момент я начала, сборы, у нас летний вид спорта, и зимой в России довольно холодно, хотя, конечно, южный регион, Краснодар, он более мягкий климат имеет, но все же, заботясь о своих спортсменах, наша федерация отправляла нас на сборы за рубежом. И часто очень мы по полгода могли проводить с такими краткосрочными выездами и возвратами, выезжали в Португалию. И с одной стороны, классно, да, ты очутился в другой стране, тебе там 17 лет, ты можешь путешествовать, у тебя есть, ну, как бы такие много возможностей. А существует то, что создает вроде как определенные рамки. Но каждый человек порой нуждается в тех рамках, которые нас защищают, оберегают, дают надежду. И вот следуя за Богом, ища Его волю, в промежутках, да, между вот этим вот интенсивным графиком подготовки, я находила уединенные какие-то места, там, где изучала Писание, молилась, проводила различные параллели, исследовала Библию. И я поняла такую вещь. Вот то, с чего мы начали, да, если вещь вроде даже и хорошая, но ты не знаешь, как ее применить, что это такое и для чего она нужна, то она может оказаться на мусорке, она может потерять свою ценность. Если мы понимаем это относительно вещи, то насколько серьезнее мы этот вопрос должны понимать относительно самих себя. Потому что каждый человек имеет цель. И до тех пор, пока мы не поймем, кто мы и для чего мы, эту цель будет сложно достичь. Потому что сегодня очень часто люди гонятся. И в частности спорт — это очень хороший пример того, как люди учатся и стремятся к тому, чтобы быть выше, быстрее, сильнее, лучше. То есть, и это касается любой абсолютно сферы. Вы знаете, я думала, что когда я была вот, в спорте и выходила из спорта, я думала, ну спорт, да, это такой вот рассадник, наверное, эгоизма, тщеславия. Но когда я оказалась, наконец, и вне спорта, оказалась, казалось бы, вот довольно в мирной такой вот обстановке, я поняла, что люди движимы тем же самым. Просто в спорте, наверное, это более концентрировано, то есть вся обстановка тебя к этому толкает. Но с вопросом гордости и тщеславия сталкивается любой человек, независимо от того, где человек находится. Поэтому в то время, когда сегодня люди так стремятся доказать другим, что мы значимы, Господь нам говорит: зачем тебе это заказывать? Ты значим для меня, я тебя оценил ценой своей собственной крови. Насколько это нас превозносит сразу? Насколько это ценно и радостно осознавать, во-первых, что ты нужен и ценен, а во-вторых, что тот, кто тебя любит, тот, кто тебя так оценил,

создал уникально, он имеет для тебя определенные задачи, определенный смысл в жизни и хочет, чтобы ты был счастлив. И вот такие вот уединенные моменты, наверное, каждому из нас в жизни нужны, чтобы мы остановились и задумались, куда мы идем и где мы находимся в конкретно данном ситуации. Но это все было на фоне, да, на фоне того, что сборы продолжались, тренировки также продолжались. Но когда я вот это вот поняла в своей жизни, что мы не просто плод случайности, а мы созданы с замыслом, это поменяло все вокруг. Часто сегодня среди верующих можно найти такой... Вот когда говоришь, да, какие у тебя цели, какие мечты, о чем ты мечтаешь? И многие говорят, вот будет когда-то Царствие Божие. Да, и аминь, Царствие Божие будет. Это будет удивительнейшее время. Это будет благодать Божия, которого мы все ожидаем. Но Царствие Божие никто не наследует, тот, кто не находит его уже сегодня здесь. Потому что Царствие Божие — это там, где Христос. И сегодня от нас зависит, а хотим ли мы это Царствие Божие ощутить уже сейчас. И когда Христос входит, мы позволяем Ему принести в нашу жизнь мир, любовь и надежду и упование, то все меняется уже сегодня. И тогда и тренировки уже поставлены не для того, чтобы доказать что-то кому-то, а они являются инструментом. Когда я проходила подготовку, многие удивлялись, потому что своими лайфхаками, то, что мне помогало, то, что технические какие-то моменты, которые мы прорабатывали, да, определенные углы постановки, там очень много деталей, в которые я бы не хотела сейчас вот вдаваться, да, в подробности именно нашего вида спорта. Но те нюансы такие, которые очень сильно влияют на результат в дальнейшем. И я могла делиться вот теми размышлениями, теми находками со своими соперницами или же там, с подрастающим поколением. И мне часто говорили, зачем ты это делаешь? Это твои завтрашние соперницы. Это то, с кем ты потом будешь соревноваться, они же тебя выиграют. И мне это было так любопытно, потому что люди не понимали на самом деле, для чего мы здесь. Я всегда говорила, что спорт — это часть нашей жизни, но не вся жизнь. Очень хорошо нужно понимать, кто мы и для чего мы здесь. Мы здесь созданы не для того, чтобы стать великими там, актерами, или же спортсменами, или же там, какими-то выдающимися бухгалтерами. Ну, любая, да, абсолютно сфера, какую бы ни взять. Мы здесь созданы для того, чтобы любить, общаться и прославлять Бога. И тогда все становится на свои места, все меняется вокруг нас. И наши отношения становятся легче, и мы получаем свободу, как и писали апостолы. Где Дух Господень, там свобода. Поэтому, когда часто меня также, это, кстати говоря, мой тренер, под бдительным наставничеством которого я провела 15 лет в спорте, и когда я поняла, что вот всему свое время и место, то я поняла, что я сделаю все, что от меня зависит сегодня, и завтра на соревнованиях чего мне бояться, из чего мне переживать. Поэтому часто я также получала вопрос, почему все ходят и переживают, и такой мандраж перед гонками, и люди трясутся буквально, и не могут реализовать свои способности какие-то. Почему ты не переживаешь? Для тебя что, это не важно? Важно. Я говорю, я со своей стороны сделала все, максимально отработав всю тренировочную программу,
определенные, расставляя приоритеты в своей жизни, да, то есть

в то время, когда летом мои ровесницы могли насладиться солнечными днями там где-нибудь у берега моря или же и прогуливаясь вместе, общаясь с друзьями, это был самый жаркий сезон в спорте, когда мы просто очередной порог, да, для своих физических возможностей преодолевали. И постоянно разъезжая, разъезжая, разъезжая. Это был самый такой интенсивный сезон. То есть приоритеты всегда очень важно расставлять. Если ты хочешь получить где-то успех, нужно понимать, что чем бы мы ни занимались, все равно будут жертвы, да? Мы где-то выбираем, что мы хотим, каким мы путем хотим идти. Так вот, это давало силы не переживать, потому что я знала, что если Господь меня усматривает, чтобы я где-то оказалась, то никто не сможет этому помешать. Если же Господь не усматривает победы там, то своими силами я уж точно ничего не смогу сделать. И вот эта гонка, это была в 2012 году олимпийская квалификация в городе Познань, в Польше. Вы знаете, вообще все вот эти фотографии, которые сзади меня, да, каждая из этих фотографий, она имеет свою подысторию. Очень каждый снимок, каждый вот опыт, каждая гонка, наверное, связана со своей историей, с моментами борьбы, какого-то выбора. И вот на вот эту гонку я попала очень интересным образом. За 4 года до этого, когда я приняла решение не выступать по субботам, то я об этом сказала и тренеру, главному тренеру. Когда одна из тренировок, таких контрольных, была и выпала на субботу, я не пришла. И сложность заключалась в том, что если бы я сразу пришла, и меня такое узнали бы, это было бы одно, да, ну, как бы у каждого свои какие-то моменты. Но когда я вчера еще не спрашивала, что там в столовой, да, дают, не спрашивала, какой день недели, какие будут соревнования или заезды, или там дистанции. А теперь я говорю, что, ну, извините, я по субботам не могу выступать. И у многих был вопрос, и я на эти вопросы, насколько я могла объяснять, я объясняла. И вот в один из таких дней была контрольная, очень такая ответственная контрольная. Я не пришла, и уже знали, что я как бы не должна была прийти. Ну, как так, как можно ослушаться, да, как бы руководство сказало. В то же время, хотя знала ли. И главный тренер пришел и говорит: почему тебя не было? Ну, это все было на эмоциях, естественно. И, в общем, мне потребовалось написать заявление на имя министра спорта, которое еще, я думаю, до сих пор лежит подшитое к моему делу, где я объясняю, почему я не тренируюсь и не выступаю в субботу. И в тот год, когда я это писала, я понимала, что, ну, на тот момент я приняла просто в себе решение, да, что я не буду больше выступать. А теперь, когда я писала, я понимала, что я подписываюсь сама под своим решением. На тот момент это было зимой, летом соревновательного сезона того года я еще выступала. А теперь предстоит весна, начало нового спортивного сезона, и необходимо теперь осуществить на практике то, чем я подписывалась. И первые соревнования, и эти соревнования должны были быть отбором на весь предстоящий сезон, хотя часто разбивают, то есть одни соревнования отбора там на чемпионат Европы, другие на чемпионат мира, третьи там на Кубке мира. А в тот год прямо в первые же соревнования был отбор на все международные старты. И незадолго у нас, мы как раз приехали, вернулись в Краснодар, первые соревнования обычно у нас на юге проводится. И за месяц примерно, может быть, чуть меньше, до соревнований публикуют, в какой

0: день недели, какие гонки, какие дистанции будут проведены. И я смотрю, все дистанции хоть как-то, но касаются субботы. То есть, по сути, весь тот вот колоссальный труд, который мы сделали до этого момента, все это, можно сказать, на смарку, потому что я не могу пройти отбор, а, соответственно, у меня сезон закончился, даже еще не начавшись. Что делать? И это первый опыт. Одно дело, когда мы уже укреплены, да, когда мы уже знаем, когда мы уже вот... А другое дело, когда тебе 17-18 лет, и ты делаешь первое решение о своей жизни, и вот сразу же это вот таким просто кардинальным образом. То есть, по сути, когда я посмотрела на это, и мы когда подошли вот к этому стенду, рядом стояли еще некоторые спортсмены и тренеры, которые знали мою ситуацию, мою позицию. И один из тренеров повернулся ко мне и говорит: «Ну что, Качалова, и ты хочешь сказать, что ты не будешь участвовать? А ради чего все это было?» И вот этот вопрос, он как-то меня подстегнул. Это был такой вызов для меня. Придал мне немножко твердости к тому, что я увидела. И я обернулась и сказала: «Ну, значит, не буду». И развернулась и ушла. Приехала домой, просто я сама рыдаю и говорю: «Боже, вот я вижу, что ты меня сюда привел. Если это от тебя, то помоги мне как-то с этим быть. И что-то сделай с этим. Я не знаю, что... Что ты сделаешь? Если же ты не усматриваешь меня там, покажи мне, где ты меня усматриваешь, потому что я хочу быть там, где ты усматриваешь меня». И через несколько дней, а сама продолжаю тренироваться. И вы представьте, вот из того, что я сказала выше, да, когда у тебя мотивация теперь, то есть к чему ты готовишься. Я продолжала. И атмосфера была такова, что когда я приходила, девчата, ну, которые я составляла очень неплохую на тот момент конкуренцию, и они, я приходила, и они говорили: «А что ты пришла? Ты к чему готовишься? Ты все-таки будешь выступать, значит?» И вот это изо дня в день, с тренировки в тренировку, я почему-то продолжала. И вот так длилось 3 дня. Дома я рыдала и молилась, здесь я крепилась и тренировалась, не понимая даже для чего. Я думала, все, на этом моя спортивная карьера, в принципе, и закончилась. В возрасте 18 лет только попала в основную сборную, и вот как бы я дальше не могу и не знаю, как продолжать. Но через 3 дня я увидела, что вновь люди собрались возле стенда. И я подошла, и к своему удивлению сама, я немножко говорюсь, вот то положение, которое было ранее, оно было уже утверждено президиумом. И это, как, знаете, как закон Медяны Персов. То есть, когда это утверждается уже, но должны быть какие-то веские причины, чтобы это переменить. И я когда пришла и спрашиваю, и увижу, что моя коронная дистанция, 500-метровка, она выходила на пятницу и на воскресенье, минуя субботу полностью. Для меня это был ответ на молитву. Господь не позволил дальше пребывать в спорте. Тот год сложился очень интересно, насыщенно. И в тот же год, кстати говоря, я впервые попала на эту телерадиостанцию. И, наверное, вот эта встреча здесь с людьми и с тем материалом, который я получила, он во многом повлиял, кардинальным образом повлиял на дальнейшее течение моей жизни, чтобы утвердиться в истине, чтобы иметь определенные принципы, определенную уверенность и доверие Богу. И тогда мне сказали, что, девочка, это большой спорт. С твоими принципами ты здесь не выживешь. Но спустя какое-то время я не просто оставалась в сборной, но и попала в дальнейшем на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, где мы выступали в финале в четверке. И чемпионаты Европы остались за моей спиной. Но я всегда отчетливо понимала, что спорт — это не вся наша жизнь. Спорт — это только часть ее. И независимо от того, кем мы становимся, мы должны понимать, что мы созданы для того, чтобы любить, общаться и свидетельствовать о Боге. И очень интересно, спорт наглядно показывает, что все успехи, которые мы имеем, они временны. Потому что начинается новый сезон, и если ты вчера был чемпионом где-то, то в этом сезоне новые отборы, сменяется молодежь, сменяются люди, и абсолютно ты можешь занять какое угодно место, и ты можешь быть сегодня никто. Поэтому это помогает трезвее посмотреть на то, вся слава человеческая, она очень краткосрочна, она временна. Поэтому Господь нас призывает, то, чтобы мы искали вечного. Но самое главное, что, наверное, хотела бы сказать, что то, что мы говорим, то, о чем мы свидетельствуем, оно имеет смысл только тогда, когда оно осуществляется в нашей жизни. И самое достоверное свидетельство нашей веры — это преобразованные сердца, преобразованные жизни. Мой тренер, о котором я говорила ранее, за время нашей работы вместе, спустя 6 лет нашей работы, он заключил также завет с Богом в церкви Адвентистов Седьмого дня. И его жизнь, вы знаете, это одно дело, когда ты не можешь порой посмотреть на свою жизнь, да, и проанализировать, потому что, ну, ты — это ты. А со стороны порой видно лучше. И это было настолько удивительно, настолько радостно смотреть, как жизнь человека меняется, как надежда дает, создает новые принципы в жизни, как Христос влияет на все, на семью, на приоритеты, на всю жизнь в целом, на состояние человека. И в дальнейшем это было огромной мне поддержкой, потому что я уже в сборной была не одна. И мы имели такую мини-церковь в сборной, где продолжали свидетельствовать. Вот такой историей я хотела бы с вами поделиться. Я надеюсь, что в этой истории у вас не останется в памяти история обо мне, сколько останется в памяти то, что очень важно делать приоритеты в своей жизни. Очень важно понимать, кто мы и для чего мы. Потому что от этого складывается, как мы будем себя вести, как мы будем жить, с каким настроем мы будем проживать наши дни, и для чего все это вообще нужно. Поэтому мы созданы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, с вопросов Вадима, вот как спорт, успех, вера связаны между собой. Мы созданы не для того, чтобы быть успешными. Мы созданы для того, чтобы быть счастливыми. И это тема нашей следующей встречи, кстати говоря. А я желаю вам, чтобы перейти к этому следующему, да, этапу, к следующей встрече, к следующим размышлениям, сначала поставить и задать себе вопрос. Кто вы и для чего вы? Божьих вам благословений. Спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Первое сообщение, которое мне написали, передать спасибо за откровенность.
0: Слава Богу.
1: Ну что, перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак, первый вопрос. Ты вообще никогда не хотела побеждать?
0: А, ну как, да, не хотела. Конечно, хотела, я же была в спорте. На самом деле, знаете, сегодня часто сталкиваюсь с таким вопросом, в первую очередь. Люди, которые, может быть, детей своих хотят отдать в спорт и советуются, вот отдавать, не отдавать. Я говорю, не отдавайте. Вы не знаете, с чем они столкнутся. Как бы это вот сейчас это звучит весело, да, но вот эта борьба за чистоту мотивации прежде всего, эта борьба совершалась на коленях. И как только не хватало сил быть на коленях, были и падения, были и такие ситуации, когда я понимала, что я не могу сама с этим справиться. То есть вот эта гордость, А вся среда подталкивает к этому. А сам человек с ней не сможет справиться. Очень много соблазнов. Поэтому ну, побеждать, конечно же, хотелось. И это, ну, это эйфория и радостное ощущение. Но в скором времени, вот я показывала да, слайды, что это был процесс. Это не так, что оп, и ты поменялась.
1: Все понятно.
0: То есть это был процесс, который позволил мне поменять немножко мотивацию. Для чего мне нужна была эта победа?
1: Ну вот тут как раз про победу есть один из вопросов. То есть вы оставили спорт и в итоге, получается, перестали бороться за победу. Поэтому так легко делились своими секретами с другими спортсменами. Потому что в вашей жизни спорт уже перестал быть целью. То есть не победа, а познание Бога стало на первом плане. То есть если выбрать спорт, получается, что Богу мы говорим «нет» в данном случае.
0: Ох, это такой животрепещущий вопрос, который волновал меня на протяжении долгих лет. Я поясню, почему. Я из-за того, что часто перемещались, и в том числе перемещались и по стране, и за рубежом, и где бы мы ни были, я приходила чаще всего по субботам в церковь, ну вот когда уже к Богу пришла, и получалось так, что была очень разная реакция. У некоторых была реакция такая, чуть ли не, там, не до автографов, а другие говорили, ты вообще не христианка, христианам нечего делать в спорте. И я никогда, какое-то время даже я скрывала то, что я занималась спортом, потому что я никогда не знала, какую реакцию ожидать, а во-вторых, что иногда отношение менялось. Но когда я уходила из спорта, Господь мне показал все-таки и дал ответ на тот вопрос, который меня саму волновал. Как совместима вера и спорт? Да? Вот можно ли христианину находиться в спорте? И действительно, это две разные сферы. Mm-hmm. Если Господь нас призывает отойти от эгоизма, да, заботиться и все делать в славу Божию, не славу себя, не соперничать с людьми, но проявлять все те да, качества, которые мы христианские имеем, то они в спорте очень сильное противоречие идет. Но что я поняла, когда я уходила, что вокруг Иерихона народ Божий ходил 7 дней. И если бы они просто сами решили, о, хорошая тактика, почему бы нам 7 дней не походить, и особенно в 7-й день, да, там круги наматывать, они бы согрешили, и вряд ли бы Господь дал успех в их руки. Но из-за того, что сам Господь сказал, то есть суббота, она для Бога. И сам Господь имеет право диктовать нам, как Ему поклониться. И поэтому отождествляя вот с тем местом, да, то есть иногда в тех местах, там, где сами по себе мы не должны были бы быть, мы можем там только, если Господь нас ведет. Другой пример — это как Авраам приносил в жертву своего сына, да. Если бы он сам решил, а почему бы мне в жертву своего сына не принести? Да это было бы грех, это было бы не принято Богом, это мерзость. Но так как Господь ему сказал это, и он знал, кто ему сказал. И тут очень, очень нужно быть аккуратными, потому что иногда люди говорят, да вот Господь мне разрешил это, руководствуясь своими чувствами, да, эмоциями. Нет, когда Господь говорит, невозможно перепутать. И вот нужно здесь... То есть иногда мы можем быть в каких-то местах, где сами не должны быть, только если Господь нас к этому побуждает, призывает. Если же мы сами туда идем, то это проблема.
1: Спасибо большое.
0: И да? Повторюсь, я пришла в спорт, когда я еще Бога не знала, да, когда я еще, ну, то есть вот в то же время, как я пришла в спорт, я только начала знакомиться со Христом. И, может быть, Господь и потому вот таким образом повел, потому что Он знал и допустил, чтобы я там находилась, потому что Он знал историю моего тренера, с которым бы мы никогда больше не пересеклись. Mm-hmm. История еще многих людей, которым получилось да, донести истину не только словом, но и примером собственной
1: примером,
0: жизни.
1: Да, своим примером. Следующий вопрос, который к нам пришел. Как и возможно ли молодому человеку найти тот вид спорта, чтобы он не шел вразрез со своей верой?
0: О, ну, это настолько же...

0: же сложный, насколько и легкий вопрос. Во-первых, опять же таки повторюсь, спорт и вера, да, как бы очень серьезно задумайтесь, стоит ли. А вообще Господь ли этим путем ведет? Потому что я за то, чтобы заниматься физической нагрузкой.
1: Вот, извини, добавлю, да. Следующий вопрос как раз вот есть от того же человека. Может быть, стоит заниматься любительским спортом чисто для себя, для поддержания здоровья?
0: Да, и вот здесь тогда и актуален вопрос, что это может быть за вид спорта. Да? То есть я благодарна Богу за то, что Он меня позволил находиться в неконтактном виде спорта. То есть там, где не нужно кого-то нокаутировать или еще что-либо. То есть и эти виды спорта... Знаете, есть такие также, как художественная гимнастика, очень тонкий, очень сложный вид спорта касательно оценки, вы знаете. То есть много очень зависит от судей, понравилось, не понравилось. Там есть, конечно, свои критерии, но все равно очень много есть человека, да, там. А здесь нет, это не контактный вид спорта. Кто первый считается потому, как быстро ты пересек финишную прямую. Поэтому вот в этом плане было, конечно, проще. Это не был командный вид спорта. Да, у нас есть команды, двойки, четверки, но это не был командный вид спорта. Соответственно, моя команда знала, что нужно смотреть. Если на субботу выпадает, я просто не смогу там участвовать. Все об этом знали, я никого не подводила. Поэтому. Если же это будет командный вид спорта, то очень велика вероятность, что... Как вы сможете потом сказать «нет» и подвести команду, если будет. Поэтому вот этими критериями, вот мотивируясь, да, оцените, будет ли это идти в контексте того, что мы призваны прославлять Бога. Мы призваны прославлять Его также в наших телах. То есть если это будет развивать вас физически, чтобы была и выносливость, и сила, и скорость, да, то занимайтесь. Это может быть там легкая атлетика, это может быть даже гребля или академическая гребля, если это для того, чтобы развиваться физически. Но очень большая опасность, если человек входит в секцию, особенно в юном возрасте, что ему это понравится, особенно если результат пойдет, и там соблазнов не избежать.
1: Ну вот как раз мы говорим про разные виды спорта. И вот такой вопрос. Есть ли виды спорта, которому христианину точно не следует заниматься?
0: Я считаю, вот боевые искусства. Опять же таки, я сейчас говорю про свое мнение, да, которое сложилось как на основании личного опыта, так и на основании просто сравнения с духом, которым человек водится. Но я не представляю, как христианин может носить удары и такие, чтобы они были еще нокаутирующие, да, там, да, чтобы уложить человека. То есть там, где ты наносишь боль, там, где идет контакт какой-то с человеком, лично я не посоветовала бы вообще в эту сферу втягиваться.
1: Ну вот затронули как раз в предыдущем вопросе именно про командную, про соревнования, про субботу. Вот пишет девушка: у меня та же проблема с выступлениями на танцах. Они все время в субботу. А если ты не танцуешь на спектакле в субботу, то зачем ты ходишь на тренировку на неделе? Но если для меня это как отдых, если это хорошее дело, почему мы тем самым радуем зрителей? Почему нет духа соперничества? Здесь, в танцах, нет духа соперничества, потому что это не соревнование.
0: Я когда начала... вот соблюдать субботу, в частности, то различным образом меня уговаривали выступить. И вы знаете, сатана, он никогда не приходит и говорит: вот, пойди и там прокляни Бога, и там нарушь заповеди, там, или еще что-то сделай плохое, нет. А он всегда это старается сделать так, чтобы мы сами себя почувствовали виноватыми, чтобы мы пошли на уступку, на компромисс с послушанием Богу, как бы выдавая это за что-то, за какую-то вот добродетель. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратными. В контексте чего? Я когда выступала, были одни соревнования, которые мы бы выиграли, получили очень хорошие гранды бы. И люди говорили: вот ты поможешь, ты не для себя, ты сделай это для нас, ты поможешь команде, мы выиграем огромное количество денег, ты их пожертвуешь там в детский дом. Благое дело. классно.
1: Ну, вроде бы да.
0: И это такой соблазн был на самом деле. Вот одно дело, когда ты уже такой устоявшийся, да, а другое дело, когда ты еще вот сам, вот только первые шаги делаешь. И Господь мне показал, вот я не буду все опыты, да, как Господь мне это показывал, но Господь четко говорит: послушание лучше жертвы. Ты думаешь, что ты можешь о них позаботиться? Ты о бедных вот своей, там, я не знаю, пускай даже миллионам, ты сможешь решить их проблему? Ты думаешь, у меня нету миллиона для них? То есть порой мы должны понимать, чьим духом мы ведомы. Мы спасаем весь мир, мы такие благодетели. Или же мы, от нас требуется послушание, которое может укрепить кого-то. Зная, что вот девушка, да, которая говорит это, зная, что вы являетесь представителем церкви, которая говорит о вести последнего времени, что нужно помнить особый день, что нужно определенного рода, ну, нравственные, да, такие критерии какие-то отражать, то те люди, которым вы будете свидетельствовать, не скажут ли они? Ну, она выступает, почему я не могу? Она же тоже христианка. Да. То есть мы являемся примером. Апостол Павел говорит, если это будет для кого-то соблазном, да не будет вовек. Поэтому от нас мы, как христиане, особенно те христиане, которые имеют весть для последнего времени, да, особую, уникальную весть, истинную несем, мы под прицелом. И мы, на нас смотрят как на ориентиры, потому что мы письмо Христово. Поэтому давайте быть теми ориентирами, которые не будут людей вводить в какие-то заблуждения и давать повод для соблазна.
1: Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Угу. Благодарю тебя за эту тему.
0: Это все на самом деле вот вопросы, которые я прожила сама лично. То есть, отвечая на них, я старалась, вот как я сама, чем я руководствовалась, да, вот поступая тем или иным образом. Поэтому, возможно, для кого-то это действительно станет помощью в принятии решения. Божьих благословений вам.
1: Спасибо.

0: Power. Power. Power.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс.

Дамы и господа, мы силовая команда, и мы прибыли в ваш город, чтобы объявить войну против дьявола. Давайте все встанем. Дайте мне «и». Скажите «и». Скажите «с». Скажите «у». Скажите «с». Что получилось? Кто царь царей? Кто Господь Господ? Поаплодируйте ему. Я хочу, чтобы вы сейчас уделили внимание нам. Посмотрите на Крэга Линли. Когда Крэгу было 18 лет, его рост был 185, и он весил 55 килограммов. Он даже не мог отжать от себя простую штангу без веса. Ему поставили диагноз анорексия и сказали, что он проживет 7 или 10 лет. Знаете, почему это так было? Потому что его родители были наркоманы и алкоголики, пока ему не исполнилось 11 лет. Послушайте, в 5 лет, я не знаю, что вы делаете сейчас, в 5 лет, родители, что ваши дети делают? Играют во дворе, ловят бабочек, играют в песочнице, я не знаю. Я не помню, когда мне было 5. Но родители Крэга Линли сделали его самым молодым барменом в Америке. Они давали ему в руки бутылку виски, наряжали его и учили его, как смешивать напитки и управлять баром. Последующие 7 лет он был барменом. Они называли его самый молодой бармен Америки. Многие из вас знают, что это не ведет к хорошему будущему. Знаете, что дьявол хочет изуродовать вас, чтобы вы носили шрамы всю жизнь. Я скажу вам это по правде, что дьявол хочет изуродовать вас и дать вам боль. Но знаете, что произошло? В 12 лет он повстречался с другом, который рассказал ему, как он может избавиться от шрамов, что есть путь, который превратит шрамы в звезды. Я хочу, чтобы вы не разговаривали, посмотрели сюда и послушали рассказ Крэга Линли. Поделись с ними своим рассказом. Вы сегодня веселитесь здесь? Вы самые лучшие. Оклахома Сити – лучший город. Как сказал Джон, каждые выходные я ходил на озеро со своим матерью и отцом, а все остальные дети надевали свои спасательные жилеты и шли плавать. А я было ночевал, значит, одевать свой спасательный жилет, но он посадил меня в угол, и он брал бутылку виски и бутылку кока-колы и учил меня, как смешивать напитки. В 12 лет я мог смешать любой напиток. Я видел, как люди падали и становились пьяными. И я привык сидеть у отца на коленях, подсказывать ему, как добраться до дома. Это был стиль жизни моего отца. В Библии говорится, какая польза от человека, который завоевывает весь мир, но теряет свою душу. И это подходит к моему отцу. У него были деньги, прекрасные машины, лодка, дом, но пустота была внутри. Как многие люди в этом мире сегодня, у них пусто внутри. Они ищут наивысшей точки блаженства. Это конечная пустота в их жизни, но что может заполнить ее? Еще одна выпивка, еще один наркотик. Иисус Христос может заполнить ее, который умер за вас 2000 лет назад на кресте на Голгофе. И мне надоело быть барменом, мне надоело наблюдать со стороны, что происходило с моей семьей. Я жил в большом доме, но не имел дома. Дом – это можно где найти любовь, а здание, где можно найти крышу над головой, я там жил. У нас даже не была цельная семья, мы просто иногда делали что-то вместе. Я помню, когда мне было 12 лет, я пришел домой, и мне все надоело, я устал. И в один понедельник в школу пришел новенький, и он отличался от всех других, и я не мог понять, в чем же дело. И я решил познакомиться с ним поближе. И он постоянно улыбался, довольно была глупкая улыбка, как Рико. Он постоянно усмехался, он постоянно улыбался. Я не мог понять, почему он улыбается. Но однажды, когда я поссорился с отцом, я пошел к этому товарищу домой. Я постучал его в дверь, он отворил дверь, и я сказал ему: «Я хочу узнать, почему ты постоянно смеешься и улыбаешься. Почему ты постоянно улыбаешься? Ты что, тупой или глупый, или что?»
Почему ты постоянно улыбаешься? И этот 12-летний мальчик сказал: Грей, когда Иисус живет в твоем сердце, заставляет тебя улыбаться, несмотря на то, что происходит. Несмотря на то, что происходит. И у меня появилась надежда, что-то засветило. И я пошел на озеро в следующие выходные, как обычно. И я собирался задать своему отцу вопрос, который должен был изменить судьбу нашей семьи. На обратном пути с озера, когда я делал коктейли, все были пьяны. Мы удачно провели время. Но я сказал отцу, когда постучал его по плечу, я решил, что если я хочу привлечь отца к Иисусу, так что я перегнулся через сиденье, похлопал его по плечу. И он сказал: «Что ты хочешь?» И я ответил: «Я хочу спросить тебя кое-что. Почему ты никогда не брал меня в церковь? Почему ты никогда не брал меня в церковь, папа?» И я поймал его, потому что он начал запинаться и заикаться, и он не знал, как быстро ответить. И он говорит: «Твоя мама берет тебя в церковь иногда, и этого достаточно. Мужья, имейте достаточно мужества привлечь свою семью в церковь, потому что это ваша задача. Имейте достаточно мужества, чтобы быть главой семьи, привести свою семью в церковь». И я сказал, знаешь что, если у тебя не хватает мужества взять меня, значит, я не должен туда идти. Это было неверно. Моему отцу сказать такое нельзя. Он был очень вспыльчив. Он сорвал свою руку с руля, и он хотел ударить меня в лицо. И вдруг его кулак остановился. И он сделал то же самое, и его рука тряслась, он хотел сделать это еще раз, и его рука остановилась, как будто что-то или кто-то поставил руку между моим лицом и его кулаком. И это был кто-то, это был Иисус. И знаете, в чему я поверил? Я поверил, что Иисус в тот день смотрел вниз на этого 12-летнего мальчика, как он смотрит сегодня, и он видит насилие и жестокость в домах людей, и он говорит: достаточно, достаточно насилия, настало время остановить это все. И мой отец задрожал, он посмотрел на меня, его глаза были огромные, и я видел слезу в первый раз, скатившуюся по его лицу. Он не сказал ни слова на пути к дому. Когда мы приехали домой, он пошел в ночной клуб, как обычно поступал. 17 лет своей жизни он работал в развлекательной программе бара. И он пошел в этот ночной клуб, и он был барабанщиком. И у ансамбля был перерыв, и одна женщина подошла к отцу в вестибюле и сказала: «Знаешь что, я хотела тебе сказать, Иисус любит тебя и может изменить твою жизнь». Все начали смеяться, начали шутить, и они начали шутить, а он не смеялся, потому что 6 часов тому назад его сын сказал ему: «Папа, почему ты меня никогда не брал в церковь?» Он вернулся домой и разбудил нас всех в 2 часа ночи и сказал: «Через 6 часов я хочу, чтобы вы встали, надели свою лучшую одежду, и мы в первый раз пойдем в церковь. Я отвезу вас в церковь в первый раз». Я помню, как я встал, как я готовился. Я был так рад. Я слышал своего отца, говорящего по телефону с единственным знакомым человеком, который ходил в церковь. Его звали Лэри. И он сказал: «Могу ли я прийти в вашу церковь?» Он думал, что ему действительно нужно спросить позволение прийти в церковь. Это смешно сейчас, но отец не знал даже, почему мы празднуем Рождество. И совершенно неожиданно он спросил: «Могу ли я прийти в вашу церковь?» И парень сказал: «Конечно, приходи». Мы все оделись, на нем были джинсы, и у него были длинные волосы. Он был необычный мужчина, он носил с собой пистолет постоянно, длинные волосы, длинная борода. Он был суровый парень. Я помню, как мы выезжали на дорогу, и он хотел найти какую-нибудь причину, чтобы не поехать в церковь. Он сказал: «Если они начнут смеяться над моими волосами и бородой, и джинсами, я никогда не возвращаюсь в эту церковь. Я никогда не пойду в церковь, пока живу». Он очень нервничал. Я помню, как мы поехали по дороге, мы подъехали к церкви, вошли в нее. Это была деревенская церковь в Данкене, Оклахома, недалеко. 50 человек было в ней. И пастор проповедовал о том, как Иисус Христос может изменить вашу жизнь. И перед тем, как он проповедовал, он представил лидеров церкви. Это была маленькая деревенская церковь. И знаете, что было на людях одето? Длинные волосы, бороды и джинсы. И Бог хочет, чтобы вы были удобны.

Иисус может дать вам любовь, радость, мир и покой. Вы не найдете это в бутылке алкоголя, или в сигарете, или в наркотиках, или в банке пива. Вы не найдете любовь, радость и мир, но вы найдете на кресте, где умер Иисус. И я хочу вам сказать, когда пришло время принять Иисуса, он, пастор сказал, если вы хотите принять Иисуса, поверьте своим сердцем и покайтесь в грехах. И я смотрел на моего отца, и отец посмотрел на мать. Его руки были сжаты. И он сделал следующее. Он взял руку моей матери, взял мою руку, и он поднял руки. И мы приняли семью Иисуса. Мы вышли в проход всей семьей, мы преклонились всей семьей. И этим вечером мы приняли крещение всей семьей. Но нет ничего лучше, чем принятие крещения вместе с матерью и отцом. Это великолепно. Мой отец был суровым мужчиной. Он сказал всего 2-3 слова после крещения, потому что все слова в его языке были ругательные. И я спросил его, почему ты больше не ругаешься, почему ты не выражаешься, как привык? И он мне сказал, когда Иисус пришел в мою жизнь, это подобно, как будто вы одели носок на руку и вывернули его наизнанку. Вы не хотите делать и говорить, что делали раньше. Иисус поменял нас. Он вывернул нас наизнанку. И примите Иисуса как Господа и Спасителя. Спасибо. Первым делом Джон Джейкобс постарается разорвать эти номерные знаки на две части. Мы не делали этот трюк в течение 5 лет, потому что Джон сильно повредил руку. Это очень опасно и требует большого количества сил, чтобы разорвать их на две части, потому что это металл. Потом сразу после этого у нас есть 2 телефонные книги. Это толстые телефонные книги из Оклахомы, которые скреплены вместе, и он попробует разорвать их на части. Давайте поддержим Джона Джейкобса! Я ненавижу это, я хочу, чтобы вы это знали. Я могу порезать свои руки. Я просто не люблю это делать. Но я разорву эти 2 номерные таблички. В каждом штате таблички все прочнее и прочнее. Но я разорву эти номерные знаки, и я разорву телефонные книги. И когда вы снова возрождаетесь христианином, Бог забирает записи всех ваших грехов, и Он разрывает их, как будто их никогда не было. И это хорошие новости для всего мира и для Оклахомы. Поехали!

0: He's up. Yes, way. Oh, that was the best. All right, nobody moving. Now listen to this.
1: Я прошу всех оставаться на местах. Я хочу закончить рассказом. Я хочу рассказать историю. У меня есть хороший друг, его зовут Донни. Он был задней четверной одной из ведущих футбольных университетских команд. Его называли «человеческая пуля». Он мог протолкнуть мяч 70 метров. И что же? Он был на пути в НФЛ. Но знаете, что случилось? Он превысил норму наркотиков. Кто-то подсыпал что-то в его наркотики. И что же произошло? Его легкие покрылись свинцом. Они отвезли его в больницу, и врач сказал: «Мы ничего не можем сделать, ты умираешь». Он сказал: «Я лежал там, и было такое чувство, как будто слон наступил мне на грудь». Доктор сказал, что я умру. Донни сказал: «Иисус появился в моей комнате. Я никогда не видел Иисуса, я никогда о нем не знал. Почему-то Иисус пришел ко мне и сказал: Донни, я собираюсь исцелить тебя и спасу тебя. Я хочу, чтобы отныне ты проповедовал обо мне». Он был моментально исцелен, и он принял Господа. И сейчас мой друг разъезжает по всей стране, проповедуя в институтах и в университетах о реальности Христа. Он очень популярный оратор. Не более двух лет назад он выступал в студенческом городке. И молодой парень подошел к нему и сказал: «Донни, не смог бы ты навестить мою бабушку? Она в больнице умирает от рака, и она не спасена». Донни сказал: «Я очень занят». Но Господь сказал ему: «Я хочу, чтобы ты пошел». Он спросил: «В какой комнате она, в какой палате?» После обеда мой друг Донни отправился навестить старушку, того молодого человека, бабушку его, которая умирала от рака. «Дамы и господа, пристегните свои ремни, потому что я рассказываю правду». Он вошел в комнату, и Бог раскрыл его духовное видение. Многие из вас знают, что вокруг нас находится духовный мир, который не видим обычными глазами. Вы знаете это, что есть духовный мир. Он вошел в комнату, и эта маленькая женщина, ее голова была обрита, она умирала от рака, она выглядела как палка. И над ее кроватью был яркий свет, светящийся яркий свет, направленный кверху. Под ее кроватью он видел языки пламени, выходящие прямо из-под ее кровати, и когти пытались достичь ее. И Бог по какой-то причине раскрыл его духовное видение, он воскликнул: «Боже, что это?» И Господь сказал в его сердце: «Она умирает прямо сейчас, и идет битва за ее душу». Знаете ли вы, что сегодня идет сражение за вашу душу? Бог желает, чтобы вы были одним из его трофеев вечности. Строители в раю не могут дождаться, чтобы начать строить вам дворец. Рай стонет и надеется, и молится, что сегодня вы примете Господа. И каждый демон в аду пытается забрать вас. Мой друг вбежал и взмолился: «Боже, дай ей еще одну минуту». Он взял руку этой сухой маленькой старушки, и она сказала: «Я ненавижу рак, я ненавижу рак». Он спросил: «Боже, дай ей еще одну минуту». И он сказал: «Ты меня слышишь?» И она сжала его руку. Он сказал: «Ты хочешь принять Иисуса и попасть в рай?» Она сжала его руку. И он сказал: «Молитесь со мной. Попросите Иисуса войти в ваше сердце. И скажите: я раскаиваюсь во всех своих грехах

я верю, что ты умер для меня. Вы молились этому. И она сжала его руку. И он хотел высвободиться от нее. И ему пришлось силой вырвать руку, потому что зазвонил звонок. И 4 медсестры вошли и сказали: «Уходите отсюда». Бог дал ей всего 1 минуту перед смертью. Он вышел из палаты, и комната была заполнена ярким светом, и Бог сказал его сердцу: «Она была на своем пути в ад, но она была перехвачена в последнюю минуту. Теперь она со мной. Теперь она со мной». Дамы и господа, сегодня у меня есть 7 причин, по которым я не боюсь смерти. Я не боюсь того, что я попаду в ад, потому что мой дворец уже построен. Но вы знаете, чего я боюсь? Я боюсь, что некоторые из вас покинут это здание сегодня, и в один из дней вы умираете и попадаете в ад. И сегодня я рассказал вам о многих причинах, почему я не хочу, чтобы вы попали в ад. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы вы поверили в Него и приняли Его, и чтобы вам не видеть ада, и вы получили бы бесконечную жизнь. Вы должны быть счастливы, что Бог заплатил такую цену. Он купил наше спасение. И я попытаюсь разорвать эти цепи, этих наручников, но Иисус протянул мост над трещиной. Он был жертвенным ягненком. Сегодня Джона замкнут в 2 пары наручников за спиной. Вы можете спросить полицейского, который обычно не замыкает наручники так, но для разрыва наручников существует специальная техника. Примерно 70% силы, 30% техники. Техника имеет большое значение. И когда вы разрываете их впереди, вы можете использовать ваши большие мышцы плечей и рук. Но когда руки замкнуты в наручниках за спиной, то очень тяжело. Сила должна быть примерно 900 килограммов, чтобы разорвать цепи в центре наручника, и это очень опасно. Вы можете повредить нервы запястья и сломать запястье. Но Джон может это сделать. Ты можешь это сделать, Джон. Here we go.

0: Ticket!
1: А телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. Нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. Сейчас начнем с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть.

Да-да. Церковь на марше. Церковь на марше. Да-да. Не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире. Мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. О вас заголовки говорят. Что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Ниссан. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей, с тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каэнья. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно. Пару лет, 3 года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробренчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне. И озарение в нас уже было.

И сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с церковью на марше. Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной, замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывают. Ты прав и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории. Передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке, и мне это нравится. Так и должно быть. Как в христианской вере, все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорит, друзья, я скучаю по передаче «Аминь», надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсфорд, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, и люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажут «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты и вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, на нее снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли в футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было. Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Гаспела, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Гаспел. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям, так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многим как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел

сериал «Аминь». Ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные гимны просто хватают за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости, и куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, которое я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом на Рождество 80-го года я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил свою жизнь Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал, и с первого числа этого года я вышел в церковь и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Но после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал? Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен, если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей. Ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать. Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчив в этом, Библия учит тебя этому. И я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я этого не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него,

него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел, и в больнице. И я посмотрел на все это и сказал, «Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома, и сделай себе одолжение, выброси это из своей жизни». Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу! Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис. Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам, и вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, положите, оставьте вашу выпивку и скажите: «Бог, Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас надломленным. И я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложите обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу. Я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените их. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Praise God.

Евангелие от Матфея 17, начиная с 14 стиха. «Когда они вернулись туда, где их дожидался народ, один мужчина упал перед Иисусом со словами: „Господи, сжалься над моим сыном. Он эпилептик, он сильно мучается, часто падает то в огонь, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его“. Иисус воскликнул: „Какой же вы неверующий и развращенный народ! Сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко мне“». Иисус запретил демону, и тот вышел из мальчика. В тот же миг ребенок стал совершенно здоров. В переводе этого места использован довольно запутанный язык, потому что сначала говорится, что мальчик эпилептик, а потом уже говорится, что он одержим демонами. Мы не верим, что каждый, кто страдает эпилепсией, обязательно должен быть одержим демонами. В некоторых переводах этого нет. Там, напротив, говорится о том, что мальчик не эпилептик, а лунатик. Вообще, греческое слово, которое переведено как «эпилептик» или «лунатик», на самом деле означает «помешанный». В некоторых Библиях, где есть комментарии, это особо отмечается. Итак, он не эпилептик и не лунатик. Он помешанный. Что же такое помешанный? Что это значит? Помешанный – это такой человек, у которого есть расстройство разума. Он не был ни эпилептиком, ни сумасшедшим. У него была проблема в мышлении, которая толкала его на саморазрушающее поведение. Когда он оказывался рядом с водой, что-то в его разуме говорило броситься в то, что имело потенциал его убить. А когда он оказывался рядом с огнем, расстройство в его разуме толкало его броситься в этот огонь, который тоже имел потенциал убить его. В 14 стихе сказано, что когда они вернулись к множеству народа, к ним вышел один человек. А там было множество народа, но из него вышел только лишь один человек. Большинство исследователей Библии считают, что множество – это примерно около 3000 человек. А надо сказать, что в те времена считались только мужчины. Можно предположить, что то множество было похоже на толпу людей в этом зале. Та ситуация была бы примерно такой же, как если бы Иисус сошел с горы Преображения прямо в этот зал. И один человек отодвинул бы всех в сторону со своего пути. Просто бы отодвинул в сторону. Он думал: «Да, мои друзья будут меня осуждать, но я все равно пойду. Они скажут, что я фанатик и переступил черту, но я все равно пойду, потому что я не хочу притворяться, что я не нуждаюсь в присутствии Иисуса, потому что я нуждаюсь в нем». Успех заключается не в том, чтобы быть среди множества. Я хочу прояснить, что Бог заинтересован в этой толпе из 7 тысяч молодых людей точно так же, как Он заинтересован в маленькой молодежной группе, которая собирается на квартире. Аллилуйя. В некоторых церквях очень маленькие молодежные группы. В этих церквях плохая аппаратура и непрофессиональная группа прославления. Молодой пастор, который особо не знает богословия, плохо понимает, о чем он говорит, но зато они все горят любовью к Иисусу. Итак, Бога интересует не множество людей, Его интересует один человек, который осмелится выйти из этого множества.
Скажу даже больше. Конечно, Бог заинтересован в вашем маленьком молодежном собрании, но еще более Он заинтересован в том, что происходит в вашей комнате. И точно так же, как Бог хочет посетить собрание молодежной группы, Он хочет посетить вашу комнату, и в этом Он тоже всегда заинтересован. Когда вы едете в машине, ему интересно сесть в вашу машину. Когда вы гуляете по лесу за вашим домом, ему интересно пойти за вами и наблюдать за вашими мыслями. Ему это интересно. Итак, не думайте, что Богу больше интересны толпы людей. Ведь в Евангелии часто говорится о том, что Он уходил от толпы. Иисуса действительно интересовало, зачем люди приходили к Нему. Его не интересовало множество фарисеев со своими доктринами. Ему не нужно было множество народу. Ему нужен был лишь один человек, который все-таки был готов выйти из толпы. И вот один человек вышел из толпы, и все остальные были закрыты, они держали свои проблемы при себе. Они держали дистанцию между собой и Иисусом. Наши церкви полны людей, которые живут собственной жизнью, скрывают проблемы и сохраняют дистанцию. Они говорят: «Не говорите мне о грехе, не говорите мне о святости, не говорите, что я должен повиноваться, служить и жертвовать. Слушайте, лучше дайте мне кофе, вот это мне действительно поможет. Дайте мне кофе с пирожком, и я потерплю 45 минут вашей проповеди, но не более. Я хочу чего-то плотского, потому что я живу по плоти. Я хочу, чтобы служения в церкви были плотскими, потому что мое христианство все насквозь плотское. Иисус же ищет таких, как слепой Вартимей, которого пытались остановить, но он кричал еще и еще громче. Я хочу прояснить для вас тот факт, что вы пришли сюда не для того, чтобы быть множеством, а для того, чтобы пережить личную встречу с Сыном Живого Бога. Один мужчина вышел из толпы, и когда он вышел из толпы, он сказал кое-что потрясающее. Он сказал: «Господи, сжалься над моим сыном». В данном случае слово «Господь» не имеет отношения к его божественной природе. Это слово означает, что вы подчиняете себя конкретной власти. Например, Сара звала Авраама господином. Моя же жена, кстати говоря, этого никогда не делает. Да, я пытался ее заставить, но лишь изредка она называет меня господином.

для них. Да, я хочу машину, но даже если мне придется ходить в церковь пешком всю мою жизнь, ты все равно мой Господь. Да, я нуждаюсь в исцелении, но даже если мне придется принять аспирин, чтобы прийти в церковь, ты все равно Господь. Еще прежде чем поговорить о проблеме своего сына, мужчина сказал, что признает Иисуса Господом. Сейчас многие люди хотят, чтобы он был их спасителем, но очень мало людей хотят, чтобы он был их господином. Мужчина сказал: «Господи, смилуйся над моим сыном, он эпилептик, он лунатик, он помешанный, у него неполадки с разумом». Да, он сильно страдает, он часто падает в огонь и в воду. Далее говорится, что мальчик одержим бесом, однако обратите внимание, что демон не говорил ему прыгнуть с горы. На месте демона, например, я бы так и сделал, именно это я бы и советовал, потому что у меня есть разум. Но вы знаете, на самом деле демоны очень глупые существа. И не нужно их бояться. Достаточно взглянуть на одного из них, чтобы понять, он был настолько глуп, что был изгнан с небес. Ему не хватило разума. Я не самый умный во всем мире, но я вам точно могу сказать, что я достаточно умен для того, чтобы остаться на небесах, если попаду туда, а не чтобы оттуда упасть, как молния. Я вот на месте демона сказал бы этому мальчику спрыгнуть с горы. Да, так поступают нормальные демоны, на мой взгляд. Или, например, сбросься под машину. А в те времена, я думаю, сказали бы «бросься под верблюда». Или «ударь того большого парня прямо в лицо его». Мужчина жил в среде, где было множество вещей, которые он мог сделать, чтобы умереть. Но Библия сообщает нам, чтобы мы знали замыслы сатаны, как было на самом деле. Если мальчик падал в воду или в огонь из-за демонического влияния, то, возможно, стоит обратить внимание на тот факт, что ваше постоянно продолжающееся деструктивное поведение может быть все-таки идеей ада, а не вашей собственной персональной мыслью. «Нет-нет-нет, мы не хотим входить в эти дебри, брат», — говорят некоторые. Они говорят, половину своего служения Иисус никого не исцелял и не избавлял от демонов. И мы ни от чего не избавляем. Мы только даем советы. Мы говорим, что причина вашего состояния в том, что ваш ребенок одержим демонами. И вообще-то, он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вот почему приходит этот демон. Его ловкость потрясает. Мальчик постоянно падает то в воду, то в огонь. Причина, почему он падает то в воду, то в огонь, заключается в расстройстве его разума, который полностью нарушен. Слово «покаяние», которое является переводом греческого слова «метаноия», означает «изменить свое мышление». Меня не учили этому в церкви. Напротив, меня учили, что покаяться значит повернуться и пойти в другом направлении. Однако, это последствия покаяния. Это не покаяние. Потому что многие люди идут в правильном направлении, но с неправильными мыслями. Я вырос в консервативной церкви, где люди хорошо себя вели, но плохо при этом думали. Они исполняли все правила, но обращались с людьми как с грязью. Внешне они казались благочестивыми, но внутри были грубыми. Они ведут себя так, словно они лучше всех остальных, потому что не носят косметику. Нет, вы ужаснее всех остальных, потому что не носите косметику. Все, что мы сделали, это сказали изменить поведение людей, но не мышление, а поведение. Мы начали учить морали, спутав ее с праведностью.

праведностью. Некоторые люди могут сказать: «Ну а что тут такого ужасного, что я падаю в огонь или в воду, ведь я никого при этом не убиваю и никакого зла я не совершаю? Я же ведь просто встречаюсь с этим парнем или с этой девушкой. Ну что тут плохого?» Мы же просто целуемся. Это же просто кабельное телевидение. Я вовсе не смотрю порно. Это вовсе не плохой журнал. Да, тут просто девушки в купальниках. Некоторые, может быть, и без купальников. Ну а что в этом такого? Что такого в этом? Это просто вода. Это просто огонь. Что в них такого? Когда я оказываюсь рядом с ними, что-то в моем разуме говорит мне, что это вовсе не плохие вещи. Это несерьезные вещи. Я смогу их преодолеть. Я ведь не извращенец какой-то там. Просто да, иногда я удовлетворяю свои физические, физиологические потребности. Нельзя сказать, что мы с моим парнем или с моей девушкой занимаемся сексом как-то по-взрослому, потому что я все еще девственница. Поймите, если дьявол напрямую говорит вам, и вы его слышите, давай, занимайся сексом вот с этим парнем, с этим молодым человеком, и вы бы при этом отказались, то тогда, понимаете, он подходит к вам с другой стороны. Он подходит и говорит: «Ведь этот парень ходит в твою молодежную группу в церкви. Слушай, ваш грех не будет так страшен. Вы просто разделите его на двоих». И вот он поднимает руки во время медленной песни, и она тоже поднимает свои руки во время медленной песни, и оба они поют, оба они в прославлении. Не заходите слишком далеко, проповедник, это же просто вода. Но ведь что-то в вашем разуме все равно говорит вам, что компромисс — это всегда большой вред. Америка сейчас находится в таком состоянии, потому что церковь допустила слишком много компромиссов. Как мы можем учить молодежь оставить их стиль жизни и начать наш образ жизни, когда наш стиль жизни уже ничем не отличается от их стиля жизни? Я начал размышлять над этой концепцией огня и воды, о том, почему огонь, почему вода, почему бы просто не прыгнуть с горы. Апостол Павел говорил в 1 Коринфянам, 7 глава, 9 стих, «Лучше вступить в брак, нежели разжигаться». То есть он сопоставляет огонь с сексуальной страстью. Это не я привел такое сравнение, это апостол Павел. Так что со всеми вопросами и пожеланиями обращайтесь к нему по адресу apostolpavel.com. Павел сравнивал огонь с сексуальной страстью. Когда Библия использует природные явления, чтобы сравнивать их со сверхъестественными явлениями, это называется антропоморфизмом. Да, это теологическое понятие, которое часто используется, чтобы сравнить явления природы с человеческими страстями. Например, огонь с сексуальной страстью. Бог изначально вложил сексуальную страсть внутрь каждого из вас. Но дьявол извращает Божьи замыслы. Он говорит: «Давай, бросься в воду, давай бросимся вместе». Дьявол говорит: «Это же нормальное желание. Все это делают, все сбрасываются. И у твоей мамы тоже был парень. Значит, и у тебя он тоже должен быть как можно раньше. Послушайте, но разве вы хотите, чтобы ваш брак был похож на брак вашей мамы? Возможно, ваши родители вели беспорядочную половую жизнь в школе, и теперь вы смотрите на результаты их деятельности. Они бросаются друг в друга тарелками.
Количество разводов в церкви равно количеству разводов в мире, потому что церковь шла на компромисс и не говорила, что сексуальная страсть – это не игрушка, в которую безопасно играть, и это может закончиться очень и очень плохо. Итак, мальчик падал в огонь, враг пробирался в его разум и говорил ему упасть в огонь. И только что мы с вами разобрали антропоморфическую связь между огнем и сексуальной связью. Но следующее слово — это вода. И это даже еще более опасно. Вода сама по себе — это нормально, это обычно, это незначительно. Если огонь может действительно убить вас, то вода не может просто так взять и убить вас. Вода — это вообще-то хорошая вещь, и прямо сейчас я просто возьму и выпью водички. Врачи говорят больше пить воды. Когда вы отравитесь, они говорят: пейте больше воды. Если вы хотите сбросить лишний вес, пейте воду. Если вы хотите лучше спать и иметь больше энергии, пейте побольше воды. Вода — это нормально, это нейтрально. Это обычно, и это безобидно. Я думаю, что в этой истории Бог использует этого молодого человека, чтобы показать поколение, которое дьявол толкает упасть в эти две области — огонь и вода. Дьявол говорит: сексуальная страсть — это нормально, вода — это нормально. Да, но только до тех пор, пока вы остаетесь наверху, и она не затапливает вас. Вода для вас нормальная, пока вы на плаву. Но что, если это нормальное начнет давить на вас, раздавливать вас своим грузом? Церковь воспитывает целое поколение людей, которые должны быть просто нормальными, просто такими же, как все, не высовываться. Тебе нужно постоянно молиться. Сынок, будь нормальным. И позволь ты своим детям тоже быть нормальными. Ходить на свидание — это нормально. Целоваться — это нормально. Смотреть телевизор по 6 часов — это норма. Слушать любимых исполнителей, которые поют о наркотиках, о сексе и убийствах — это нормальненько. Мы с вами живем в культуре, где произошла подмена понятий, когда моральное разложение называют уже нормой. Но вы знаете, если это нормально, то я не хочу быть таким нормальным, потому что нормальные люди не исцеляют людей. Нормальные люди не воскрешают мертвых. Нормальные люди не устраивают в своих школах и общежитиях великое пробуждение. Я не хочу быть нормальным. Нормальные люди не собираются вместе и не молятся до тех пор, пока аборты в Америке перестанут быть легальными. Нормальные люди не собираются и не молятся до тех пор, пока в их колледжах настанет огненное пробуждение. Я не хочу быть нормальным. Мне нужны новые герои, на которых можно равняться. Мне нужны новые проповедники. Аллилуйя. Нам нужны новые стандарты праведности. Нам нужен кто-то, кто встанет и скажет: «Я даю вам разрешение быть самыми радикальными и ненормальными, самым радикальным и ненормальным поколением, которое когда-либо жило здесь».

Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Есть такая мудрость. Говорят, что встречают по одежке, а провожают по уму. Но на самом деле не все так просто. На разных сайтах я видел разные советы относительно того, как влиться в коллектив. И здесь одной одежкой не обойдется. Но вот самое главное из советов. Запомнить по именам всех сотрудников. Это первое. Второе. Не забывать про коммуникацию и про сети, про социальные сети. Попросить в первый же день, чтобы тебя вписали в нужную сеть. Третье. Нужно выяснить, есть ли в коллективе традиции и правила поведения. И если есть, то начать их придерживаться. Четвертый совет. В первый же день со всеми пообедать. Пятый совет. Приобрести привычку за всеми наблюдать. Не рассказывать о себе слишком много, но при этом все же поведать главное. Седьмое. Ни в коем случае нельзя быть бунтарем. Восьмой. Совет – не встревать в чужие конфликты. Девятый. Не брать на себя более, чем можете. Десятый совет – соблюдать дресс-код. Кстати, к вопросу об одежке. Следующий совет – вести себя уверенно. Затем помнить о том, что все ошибаются, и делать упор на вновь приобретенные знания. Вот перечень, далеко не полный, тех советов, которые помогут человеку влиться в коллектив. Но нужно же понять, чтобы ужиться со всеми, нужно постараться. И приходится думать, как не оказаться в чужом монастыре со своим уставом. Но так происходит тогда, когда мы ищем возможность влиться в коллектив. Тут человеку деваться некуда. Не может человек жить один. Нам кто-то нужен. И не говорить об общении с кем-то, не получится. Везде будет какой-то коллектив. На работе – коллектив. Друзья – тоже коллектив. Кружок народного творчества или кройки и шитья – тоже коллектив. И так далее. Это абсолютно. Интересно, что в церкви немножко не так. Вроде бы, да, есть свой устав, правила поведения, дресс-код. Мне слово это не очень нравится. Скажем так, какие-то законы относительно одежды, они же есть. Есть какие-то требования относительно одежды, есть какая-то разговорная этика. Не приветствуется нецензурная брань. И что говорить? Церковь – это не здание с крестом на куполе. Церковь – это собрание верующих. Само слово «церковь» переводится с греческого «кайне», что означает «народное собрание», на котором собравшиеся горожане решали в свое время разные вопросы. И тут важно то, что в данном случае относительно общества церковного не человек ищет Бога, а Бог ищет каждого из нас. Кто-то может возразить, что я начал искать Бога и нашел Его и Его церковь. Подождите, не спешите. Я вас понимаю, я сам рад бы так был сказать. Со временем вы увидите, что это не вы начали искать Бога, а Бог искал вас раньше, чем вы Его начали искать. И в определенный момент Он открылся вам, когда это было нужно, в самый подходящий, самый вот этот момент. Это Он ищет человека тогда, когда тот грешит и даже не думает. Бог старается вести человека по жизни, стараясь уберечь от грехов настолько, насколько мы Ему это позволяем. Говоря о Христе в своем Евангелии, апостол Иоанн так сказал. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
всякого человека, приходящего в мир. Всякого, значит, и нас с вами в том числе. Мы не понимаем, как это происходит, но тем не менее, нет человека, который не имел бы возможности выбора путей Господних. Это Господь находит человека и приводит его в церковь, а не наоборот. Каждый из нас потерял его подобие, и Бог ищет каждого из нас –

чтобы вернуть его к себе, как сказала одна мудрая женщина. Ее слова приведены в 14 главе 2 книги Царств. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Бог любит всех, самых разных. Это Он помнит по именам, не забывает про коммуникацию. Ему все равно, какие у нас традиции, лишь бы не греховные. Он мог пообедать со всеми. Евангелие говорит о том, как Христос принимал приглашение в гости на обед. Он наблюдает за каждым из нас для того, чтобы найти не что-то к осуждению, а чтобы ответить на молитвы и помочь. И при этом Он о нас все знает, это мы о Нем не знаем. Он не бунтарь, что касается конфликтов, то Он не просто в них не вступает, Он от нас, Он нас старается от них как-то оберегать. Он помогает нам в наших нуждах, и при этом, чтобы быть принятым им, не нужно соблюдать какой-то дресс-код. Бог любит всех, самых разных. Я вспоминаю, песенка есть одна детская: краснокожих индейцев, узкоглазых корейцев, с белой кожей, красною тоже. Любит Спаситель этих и тех, а нас, детишек, больше всех. Апостол Павел, наверное, научился у Бога. Когда он проповедовал, то применял принцип, о котором сам записал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе мы можем прочитать. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Чтобы приобрести людей для Бога, апостол Павел прогибался под каждого, следя за тем, чтобы, прогибаясь под грешного человека, самому не согрешить. Павел применял принципы, не похожие на те, которые вынашивают люди. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Ясно, что церковь – это собрание людей, стремящихся к святости, не меньше. Но как бы человек ни старался, он все равно в один момент святым не станет. Нужно пройти путь совершенствования. И цель у пути одна, но пункты отправления разные. Кто-то пришел в церковь из язычества, кто-то из иудаизма, кто-то был вообще атеистом, кто-то исповедовал оккультные практики, кто-то был приверженцем ЛГБТ-сообщества. И вот представьте себе, что будет, если все они разом придут в одно место к Богу на поклонение. Вот разом, едва обратившись. Это в одном месте будет сидеть какой-то человек весь в татуировках, а кто-то рядом с ним с набожным видом в челме, и кто-то в таком виде, кто-то в другом. А кто-то будет похож на бомжа или блудницу, только... Конечно, такое бывает редко. В основном люди приходят туда, где уже кто-то 10 лет в церкви, кто-то 20, кто-то 30, ну и так далее. Кто-то на своем пути преодолел довольно-таки такое большое расстояние жизни, кто-то поменьше. У каждого свой духовный возраст и свое понимание. У кого-то оно более глубокое, у кого-то менее. Ну, а вот как быть с тем человеком, кто только что пришел в церковь, вот со своим пониманием, которое имел до прихода в церковь. Вот. И хочется знать, как вести себя, если понимание какого-то жизненного вопроса
отличается от того, как думают на эту тему другие. Ну, это люди со своим пониманием. Ну, как мы обычно относимся к людям с какими-то странностями, но не похож он на нас. Хочется как-то обойти его стороной, не вступать с ним в споры. Ну, пусть живет себе как хочет. Если нравится ему, пусть хоть лоб себе расшибет. Ну, я тут при чем? Ну, да, есть о таком человеке подобное расхожее мнение. Итак, пример из Священного Писания. В церковь пришли люди, кто-то из иудеев, кто-то из язычников, и у каждого свои приоритеты, свое понимание. Книга Исход, 20 глава. Помните первую заповедь? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но понятно, что никто из пришедших в церковь и заключивших завет с Богом идолам поклоняться не собирается. Но дело в том, что в практику поклонения идолам, кроме всего прочего, входило угощение продуктами, которые приносились в жертву богам. Ну, как правило, это мясо и вино. На жертвеннике сжигалась лишь часть туши животного, возливалась только часть вина или оливкового масла, а остальное съедалось, выпивалось. И это было частью поклонения. Причем во времена правления Рима вот это жертвенное мясо, кроме всего прочего, еще и продавалось на торгах, и его покупали все, кто хотел. Ну и как быть, например, христианину, который любит Бога и старается с идолами общего ничего не иметь? А уж первую-то заповедь каждый христианин точно знает наизусть, и вторую вслед за ней, не позволяющую поклоняться идолам. То есть, если таковой христианин пожелает на торгу, на базаре купить, скажем, мясо, то он будет спрашивать, а, извините, не посвящено ли это мясо какому-нибудь божеству? А в определенные времена за непринятие идолов могли привлечь и наказать смертью. И такое было. Тогда, во времена гонений. И так что продавец такого мяса мог заявить на покупателя, кому следует, и вопрос тут весьма сложный, непростой. Или, например, так, а что, если верующего во Христа кто-то пригласит в гости из неверующих, и там в гостях пригласят за стол, где будут какие-то угощения, стол будет накрыт, и вот и как его есть? А вдруг на этом столе есть продукты, взятые от жертвенника? Я съем, и этим, получается, окажу честь какому-то идолу. Это вот сегодня такой проблемы нет, а в те времена была. И человеком начинала двигать боязнь, нечаянно, но как-то совсем не думая о почтении идолов, почтить его, съев посвященное мясо. Стоп, остановимся здесь. Нужно прояснить один момент сейчас. Вот подумайте, допустим, есть человек, совсем не думающий о поклонении идолам. Абсолютно нет. Вот он взял и съел мясо, и потом оказалось, что оно идоложертвенное. Ну что ты будешь делать? Вот он, когда ел, он об этом идоле-то и не думал. Ну так вот вышло. И вот другой случай. Человек, пришедший в церковь, но идолов втайне почитающий. Ну, конечно же, скорее всего, этот будет из язычников уверовавший. Он до того, как обратился в веру во Христа, поклонялся идолам. И вот после этого в нем еще живет что-то из прошлого. И вот он решает отдать уважение идолу. Но так, на всякий случай. Ну, а вдруг божок на самом деле есть? И вот из почтения к идолу он втихаря как-то взял и съел идоложертвенное мясо около храма, ну, скажем, богу Купидону. Да я придумал так, в качестве примера. И вот, думая, что отдал дань поклонения, с чувством удовлетворения он пошел дальше.
Но вскоре выяснилось, что мясо, которое он съел, идолу вовсе-то и не посвящалось, а просто бабушка продавала в этом месте свои пирожки. Вот скажите, про какого из этих двух вы сказали бы, как об истинном христианине? Не о первом ли? Внешнее поведение ведь, конечно, важно, но ведь и внутренний мир важнее. Ну, съел он это мясо, ну, нечаянно. Он идолу поклоняться не думал, а потом решил со временем, и правильно решил, ну, а что, идол-то ничто. И никогда он ему поклоняться не собирался и не будет. И про мясо он спрашивать не будет. А кому надо, пусть тот и спрашивает. А вот тот второй. Вроде внешне бы все соблюл, а внутри? Хорошо. С другой стороны, ведь что-то этого бывшего язычника привело в церковь-то Божию. Не вера ли во Христа, хотя пока еще существующая вместе с сомнениями, прошлое сказывается. Вот что, осудить его или нет? А что, если вот этот бывший из язычников, пришедший, решил взяться за ум и твердо решить, чтобы на торгах не приставать к продавцам, там не расспрашивать про мясо, идоложертвенное оно или нет, вот, или там, если его в гости пригласят, он всем, и в гостях в том числе, просто скажет, что он вегетарианец, и этим решит все проблемы. Он просто не ест мясо. Неважно, это идоложертвенное там или нет, он так решил для удобства. И вот апостол Павел называет его немощным в вере. В нем еще внутренняя борьба продолжается по этому поводу. У первого этой борьбы уже нет. Он все решил для себя. Давайте прочитаем текст из первого послания к Коринфянам 10 главы. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. И если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ну, ибо для чего моей совести быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вот оно знание от Бога, оно ищет пользы другого. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот как поступает Павел. Он опять говорит, что угождает всем, не ищет своей пользы, но пользы другого, и других к этому пониманию призывает. Но смотрите, что будет, если этот первый, решивший, что идол ничто, будет себе есть мясо где-нибудь около храма, ну, того же Купидона, ну, или Зевса, или там кого угодно. Ну, а мимо так будет проходить тот второй из язычников, который... И так он смотрит... О, гляди-ка, пресвитер-то нашей церкви тоже, как я когда-то, идолов почитает. Ведь в его-то понимании есть идоложертвенное, это идола почитать. Хотя на самом деле у того пресвитера такого почитания идолов вовсе нет. У этих двух разное понимание. Тараканы в голове разные. Как быть? Прочитаем, что апостол Павел написал в послании к римлянам в 14 главе. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Вот кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба?
Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ну вот, вы, наверное, заметили, тут еще и о днях что-то говорится. О чем это? Да, по большому счету, все о том же. У кого-то проблемы с идоложертвенным, а у кого-то с днями. В наше время тоже есть у каждого свои думки по разным поводам. Может, для кого-то какой-то день назначен им как день поста, а для кого-то другого этот день самый обыкновенный. Но возможно, что у вновь крещенного человека с определенными днями в прошлом было что-то связанное, у него еще сохранилась привычка эти дни почитать, праздники это, или, может быть, память по усопшему, или что-то иное. Надо ли пытаться выяснить, с чем эти дни связаны? Вряд ли. Тут о другом. Павел говорит: прекратите осуждать другого за то, что он не такой, как вы. Ну кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот часто забывают о том, что в спасении человека участвует сам Бог, и тактика у него вполне определенная. Это он ищет человека, каким бы этот человек ни был, и где бы он ни был, и ведет его по определенному пути. И Павел апостол поступает так же. Он не заставляет прогибаться под себя, он сам прогибается под кого-то. Почему? А потому что у Бога в системе его ценностей человек очень дорог. И тому, кто любит Бога, дано знание от Него. Бог ради людей Сына Своего на крест послал. Я как-то был свидетелем того, как в одной группе поспорили о том, будет ли солнце в Царстве Небесном или нет. Ну, потому что написано в книге Откровения, что в Царстве Небесном нет нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо, как написано, Господь освещает их. Ну, и кто-то вот говорил, что там в Царстве Небесном нет солнца. А если ты думаешь, что есть, то вот ты против истины пошел, и мне с тобой не по пути. Я взял и предложил вариант такой, а может, там их два или три? Солнце. Но текст не говорит, есть там солнце или нет. Там говорится, нет нужды в нем. Или такое. Кто творил чудеса? Иисус или Бог Отец? Тоже мнения разделились. Так как одни думали, что Иисус только дотрагивался руками и произносил целительные слова. А чудеса якобы совершал Бог Отец через Христа. Я как-то вот сразу ты не разберешься, честно признаться. Вопросы бывают не такие уж и простые. Чаще всего о чем-то таком, о чем Бог не пролил достаточно света для понимания. И вот есть искушение осудить, не принять, порицать того, чье мнение отличается. Апостол Павел вот и говорит, ну не забывайте вы о том, что в спасении человека участвует сам Бог. Это Он ведет человека по его божественному пути. И человек в одночасье святым, совершенным не станет. Начинать помогать Богу в деле спасения и наставления человека на путь истинный, нужно начинать с того, что прекратить мешать Богу это делать. Человек важнее твоего понимания доктрин. Вот так. Давайте прочитаем из первого послания к Коринфянам 8 главы нечто. Апостол Павел пишет: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать». Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. И первое знание от Бога – это то, что Он любит каждого из нас.
невзирая на то, черный он или белый, а может, какой-нибудь красный или желтый, со всеми тараканами в голове и чертами характера. По-разному знают те, кто просто получил образование там, в школе, в вузе или техникуме, да и, что говорить, в духовной академии. По-разному думают одни и по-разному думают те, кто любит Бога. Разное знание у любви и у ума. В Варшаве на еврейском кладбище есть памятник человеку с очень добрым лицом. На руках у него маленькая девочка, ну и она обнимает его за шею маленькими ручонками, и вслед за ними также идут куда-то несколько детей. Ну, если познакомиться с историей этого человека, там станет ясно, что идут они в газовую камеру концлагеря Треблинка. Это памятник польскому врачу, педагогу Янушу Корчику. В начале Второй мировой войны он был известен во многих странах. Он написал более 20 книг о воспитании, имел диплом врача и работал в больнице. Ну и в какое-то время своей жизни он основал дом сирот для еврейских детей. И так уж вот получилось, что вместе со своим домом сирот он оказался в варшавском гетто. Ну, можете себе представить, что ожидало их. Но, тем не менее, имя Януша Корчика было очень известным. Его уважали, ему предлагали спастись. Но только ему одному, без детей, которых на тот момент было около 200 человек. Предлагали друзья. Ему уже сняли квартиру и подготовили необходимые документы, чтобы можно было выйти с территории гетто. Но Януш отказался. Мало того, его хотели спасти фашисты, но только его одного. На что, уходя в газовую камеру, Януш Корчик сказал: «Не все люди мерзавцы». И за ним закрылась дверь. Пишут, что при этом у него на руках были две девочки, и он шутил с ними и старался, ну, как можно отвлечь. Я читал отзывы на эту статью, на статью об этом человеке. Интересно, что кто-то называл его безумцем, а кто-то написал это человечище с большой буквы. Ум и сердце. Они по-разному говорят, как правильно поступать. У ума свои категории, у любви они могут отличаться. Помните Христа в Гефсиманском саду перед казнью на кресте? «Думая о себе, Иисус молился: „Отче, доминует чаша сия“». Но думая о людях, за которых он шел на крест, он говорил: „Но не как я хочу, а как ты“». Ум говорит одно, любовь говорит другое. Она видит не только себя, но и того, кого любишь. Поэтому и апостол Павел сказал: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него».

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа вам понравится. В прошлом мы уже знакомили вас с процедурой археологических раскопок, время от времени предоставляя вашему вниманию обрывки тех или других сведений. Но сегодня мы будем копать глубоко. Фактически программа так и называется — «Глубины раскопок». Мы раскапываем и динозавров, и других существ, которые погибли во время Всемирного потопа.

0: Мы все убеждены, что всемирный потоп дней Ноя был настоящим историческим событием. Сегодня вы не только, в общем, познакомитесь с тем, что происходит, мы продемонстрируем вам во всей глубине сам технический процесс. Вы также познакомитесь и с нашим персоналом, и вы сами убедитесь, что в этой сфере у нас работают самые лучшие ее представители. И в Писании сказано, что христиане все должны хорошо делать. Я убежден, что христиане должны быть самыми лучшими и учеными, и бизнесменами, и профессионалами, и учителями, и профессорами, и родителями, и христианами. Для этого нам необходимо подчиниться Духу Бога. Итак, сегодня мы познакомим вас с настоящей процедурой раскопок. Мы воспроизведем ее прямо здесь, на платформе. Мы познакомим вас с инструментами, которые мы на самом деле используем при раскопках. Я хочу, чтобы вы встретились с компетентным персоналом. Тогда вы сможете лучше оценить то, чем мы занимаемся. Вам станет ясно, почему мы это делаем. Прежде всего, в этой программе я хочу еще раз представить вам Белинду Лакос. Белинда, ты для нас большое благословение, ведь мы раскапываем и в других местах, в Соединенных Штатах, и всего мира, но самое любимое место — это твоя собственность в Колорадо. Фактически, вся твоя семья подписала документ, в котором говорится, что все, что мы найдем в вашей земле, будет подарено музею сотворения. И вы были к нам очень добры. Должно быть, вы убеждены в том, что такова воля Бога, не так ли?
1: Совершенно верно, Он все организовал.
0: И ведь вы верите во всемирный потоп и в то, что все эти животные были затоплены все вместе. Именно это и продемонстрировано на вашей собственности.
1: Не может быть никаких сомнений.
0: И мы рады, что вся ваша семья очень заинтересована в раскопках и всегда при них присутствует. Таким образом, мне захотелось пригласить вас на нашу передачу для того, чтобы, как говорится, вы проследили за тем, чем они занимаются. Во-первых, а во-вторых, чтобы они были хорошо защищены. И в-третьих, чтобы вся эта процедура была выполнена по-христиански. Позволь мне вот что спросить. Я никогда не спрашивал об этом. Довольны ли вы, что я заранее подписал документ о том, что мы оставим вашу собственность в лучшем состоянии, чем перед раскопками? Действительно ли мы с уважением относимся к вашей собственности и к ее владельцам, и мы всегда оставляем вашу землю в лучшем состоянии, чем она была перед нашим приходом? И работаем ли мы профессионально, как и следует христианам? Ответьте на этот вопрос.
1: Вы хотите, чтобы я ответила одним словом? Да, поскольку я сама христианка, мне знакомы эти правила. Я просто горжусь всеми христианами, которые там работали. Они действительно вели себя по-христиански. Я горжусь этим еще и потому, что у нас там были неверующие, которые это видели. И для меня, христианке, очень важно знать, что это Бог. И Он собирает для каждых раскопок как раз тех, кого нужно. И в этом отношении вы были настоящие христиане.
0: Я очень рад. Я никогда не спрашивал вас об этом ни наедине, ни во всеуслышание. Искренний ответ я получил. В дополнение к этому, время от времени я приглашаю к нам и других ученых, у которых обязательно такие же этические нормы поведения и профессионализм, как и у нас. Насколько мне известно, все они придерживаются этих норм. Благослови тебя Бог, Белинда. А сейчас, Эрон, я очень рад, что ты участвуешь в сегодняшней программе. Я очень ценю твой профессионализм. Прежде всего, у тебя медицинская профессия. Не мог бы ты нам кратко рассказать о своей медицинской квалификации?
2: Прежде всего, это привилегия быть членом вашей команды. Прослужив зенитчиком, я получил образование в области прикладной науки. Ведь я профессиональный медбрат. Я работаю вот уже 10 лет. Моя специализация — критические случаи. Я также пожарник-доброволец в городе Гленроуз, штат Техас. Я также медбрат авиационной службы милосердия в городе Фотворс, штат Техас.
0: Это прекрасная квалификация. Хотя пока еще мы не нуждались в твоей помощи, так как во время раскопок у нас не было пока никаких травм. И давайте будем молиться за то, чтобы так и было дальше. Но ты всегда рядом, и мы этому очень рады. К тому же ты обладаешь очень хорошим научным аналитическим умом, и ты начертил карту тропы Turnage Patent, тропы следов динозавра. И там даже было три пересекающиеся тропы, ты указал их на карте, и таким образом мы перед тобой в долгу. И твоим именем даже названа одна из пересекающихся троп. Я впервые открываю это всему миру. Тропа Джаткинса пересекается с тропой Тёрнач-Паттента. Это очень важно. Я имею в виду, эта тропа самая длинная беспрерывная тропа следов динозавра в западном полушарии. Были найдены и тропы более длинные, но они не беспрерывные, как вот это. А сколько беспрерывных троп ты соединил на карте?
2: 136 непрерывных следов слева направо, с последовательными следами лап и даже хвостов. И длина тех непрерывных троп составляла почти 152,5 метра.
0: Это очень важно. А теперь давайте повернемся к джентльмену, который приложил немало усилий, чтобы попасть сюда, в студию. Конечно же, мы очень благодарны TBN. Большое им спасибо за удивительную работу и возможность, которую они нам предоставляют. Это наш топограф. А мы пытаемся вам показать, что в этой процедуре участвует очень много профессиональных людей. Итак, это наш топограф Дэвид Бабит. Дэйв, сегодня ты прилетел сюда из Мичигана. И мне потребовались годы, чтобы научиться, как произносить это. У меня нет проблем с техническими названиями, но город Эсканава у меня не получался. Как долго ты живешь там?
2: Я живу в Эсканаве вот уже 26 лет.
0: А как долго ты работаешь профессиональным топографом?
2: Столько же времени. На самом деле, даже несколько месяцев дольше. Но в общем, столько же лет. Но я больше не составляю карт, не определяю границ той или иной собственности или тому подобное, но составление карт и документирование разных мест раскопок для меня очень большая привилегия. И наша цель — делать это очень и очень профессионально. Как вы заметите, мы размечаем места раскопок при помощи рашпера в один квадратный метр. И, возможно, вы больше это рассмотрите немного позже. А вот эта диаграмма рядом со мной — это сортировочная система в Колорадо.
0: И местности, где мы копаем, где есть эти кости — и Джоу приготовил это, и все остальное будет подготовлено позже, все будет разложено по категориям в соответствии с сортировочной системой. И эту соответствующую нашим раскопкам информации заносит в каталог молодая леди Шантел Лайнс, которая также с нами работает. Итак, Дэйв, этот сортировочный метод совпадает со всей северо-южной ориентацией в рамках очерченной собственности.
2: Это верно.
0: И нам прежде всего хотелось определить, действительно ли мы находимся в пределах этого ранчо, этой собственности. И как раз ты в этом нам помог.
2: И мы это также проверили.
0: Да, это очень-очень важно. Как видите, эта местность разбита на метры. И Дэйв работает не только в Колорадо, и не только при этих очень важных раскопках, которые войдут в историю палеонтологии. Он уже более 10 лет является нашим официальным топографом, определяя все места раскопок древности в городе Глен-Роуз. Он участвует и в настоящей раскопочной процедуре. Дэйв, я понимаю, что всем вам пришлось очень многим пожертвовать для того, чтобы это стало возможным. Я вам за это очень благодарен. А сейчас мы подошли к самой процедуре раскопок, которая, как я думаю, вам понравится. Я хочу представить вам того, который раньше уже участвовал в передаче. Это Дон Йегер. Я рад тебя видеть.
2: Спасибо, я с радостью сюда прихожу.
0: По специальности Дон — техник-машинист. Он думал, что он ушел на пенсию, на самом деле просто сменил место работы.
2: И это точно.
0: Потому что сейчас ты настолько же занят, когда я получал зарплату, и мы ничего тебе не платим, но ты обеспечиваешь нас всем необходимым в честь Творца и во славу Иисуса Христа. Ты обеспечиваешь нас очень прекрасной операцией. Твой отец, конечно же, техник, машинист на пенсии. Он работал в Лос-Аламосе над очень сложной процедурой. И по своей квалификации ты можешь заниматься тем же. Но это не просто классифицировано, это просто классно.
2: И на самом деле, эта работа отличная, хорошо выполняет то, что нам нужно.
0: Это действительно самое лучшее, что только может быть. Фактически, здесь можно рассчитать, что могло двигаться и вперед, и назад, по нашей надобности, с абсолютной точностью. И я собираюсь спросить у Дэвида Лайнса, что это такое. Он писатель технической литературы из техасских инструментов. Он уже на пенсии, но помогает нам выполнять нашу техническую работу. Он составляет нашу техническую документацию. Однажды я посетил один музей мирового класса, и на протяжении нескольких часов я разговаривал с его хранителем. И они гордятся своим сцинтиллятором, очистителем счетчика Гейгера, при помощи которого можно было определить даже размещение костей, еще находящихся в скале. Это очень интересный прибор. И он сказал, если бы у нас только был 76-миллиметровый кристалл йода натрия, мы бы могли рассматривать эти кости на глубине до 2 метров. Ну, как раз именно это и произошло. Сейчас, на заднем фоне, прямо здесь, в студии, вы можете услышать, как происходит процесс радиации. Ну, это обычный уровень радиации, который есть здесь, и через минуту Дон подставит туда камень. Итак, здесь у нас есть радиация, и мы даже слышим, как счетчик работает. Но ты принес с собой кость, которую мы раскопали в Колорадо. Ты ее положишь вот здесь, под этот счетчик. И мы можем услышать, как возрастает радиационная энергия. Давайте поставим ее поближе к центру. Уже некоторые показания указывают на то, что у нас есть радиация. Дэвид Лайнс, ты наш главный технический клерк, хотя у нас есть и другие, вовлеченные в процесс образования. Но когда-то ты вел технические записи для всемирно известной компании «Техасские инструменты», не так ли? А тебе нравится заниматься чем-то подобным, не так ли?
2: Мне всегда нравились новые приборы.
0: Да, новые приборы. А это довольно сложный прибор.
2: Верно.
0: А не мог бы ты нам описать, что это такое и что оно делает?
2: Фактически, это счетчик радиации, только необыкновенно чувствительный. Окаменелые кости впитывают в себя радиоактивное вещество.
0: И нашим зрителям это очень важно знать. А почему мы используем это для поисков в земле? Как именно кости впитывают в себя радиоактивные материалы?
2: Они в составе подпочвенных вод, а кости в процессе минерализации, результатом которой и является окаменелость, являются прекрасным местом для ее совокупления. Таким образом, больше всего кости впитывают в себя радиоактивное вещество из подпочвенных вод.
0: Об этом важно знать. Итак, как же начали применять этот инструмент после того, как узнали, что необыкновенно плотные кости динозавра впитали в себя намного больше радиоактивного вещества, чем что-то любое другое? Как же появился этот инструмент и что он делает?
2: Если посмотреть на его дно, главным образом, это большая свинцовая труба и свинцовый щит, на дне которого расположен активизированный 76-миллиметровый кристалл валия иодида натрия. И когда в нее ударяются гамма-лучи, происходит очистка. Это просто вспышки света, которые подхватываются и расширяются при помощи фотоувеличительной трубы, размещенной в верхней части этой камеры. И они подсчитывают счетчиком, расположенным вот здесь. Потом мы можем вести счет. А во время раскопок мы применяли 4-секундные образцы, чтобы получились хорошие длины измерения. и на нем угол чувствительности необыкновенно узок. Таким образом, у нас получилось полуметровое возрастание и измерение в полметра. Как оказалось, сформировался один квадрат решетки с необыкновенно горячей внутренней зоной. Тогда мы вернулись обратно и занялись измерениями где-то в полметра, или 250 сантиметров, или миллиметров. Таким образом, мы смогли указать, где находится очень большая кость.
0: А теперь вот что скажи мне.

0: где они находятся. С тобой работает и твоя дочь Шантал. У нее прекрасное имя. С самого начала, когда я услышал его, она мне понравилась. Она замечательная девушка, прекрасная христианка с развитыми умственными способностями. Как раз она и заносит все эти данные. Шантал, ты уже была в программе, когда заносила данные для своего отца в Колорадо. Таким образом, мы можем это воспроизвести. И у нас не только расположение на решетке, в таблице, но и его уровень. Таким образом, в конечном итоге, нам хотелось бы схематически воспроизвести расположение всех костей, чтобы определить, почему именно они оказались в таком положении именно в том месте. И сейчас наступило самое подходящее время представить вам человека, который является легендой в свое время. Джо, ты даже выглядишь как легенда.
1: Ну что ж, спасибо.
0: Да, это комплимент. Итак, это Джо Тейлор. Он прекрасно работает со всей нашей командой. Фактически, он наш главный раскопщик. Как раз ему первому я и позвонил, когда семья Лакос принесла нам эти кости. Было очевидно, что это кости динозавра, и они сказали, нам бы хотелось, чтобы вы провели раскопки на нашей земле. И я сказал, у меня есть очень особенный друг, самый лучший раскопщик в христианских кругах, и самый лучший раскопщик из тех, которых я вообще знаю. Его нанимают светские университеты и музеи, чтобы он подготавливал их раскопки и их проводил. Вне всяких сомнений, он самый лучший. Таким образом, Джо охотно согласился, и под покровительством Музея Сотворения ты сделал очень важные открытия.
1: Это верно?
0: Это восхитительно.
1: Даже очень.
0: Джо, насколько тебе самому известно, ты не только ведущий раскопщик и подготовитель, мы возвратим это в твою студию для подготовки, но я также назначил тебя заместителем директора музея. Таким образом, когда меня там нет, ты кричишь «порядок», и это твоя обязанность следить за всем, верно?
1: Верно.
0: И также, когда Джо отсутствует, эта обязанность переходит к нашему полевому мастеру Дону Йегеру. Без Дона мы не могли бы хорошо выполнять всю эту работу. Он обеспечивает нас необходимыми механизмами, и как и Дэвид Лейнс, и Дэвид Бабит, все они работают над техническими инструментами. А Джо, что у нас вот здесь? Это макет с места раскопок?
1: Да, и прямо на ней обозначены две решетки, К9 и К10. Чтобы не забыть, что все отсюда относится вот к этой сетке. А вот здесь у нас еще больше деталей этих же раскопок, и мы все в нее помещаем.
0: Таким образом, ты это делаешь не только на поверхности научно определенного местонахождения, но и проникаешь в глубину, чтобы мы действительно могли воспроизвести в компьютере сбор костей.
1: Верно, и нам даже прислали Эветер Пас для того, чтобы мы смогли отнести сюда и все остальное. И мы можем как определять простирание жила или пласта, так и сортировать.
0: А что у тебя здесь?
1: По всей вероятности, это бедро какого-то животного, похоже на ализавра. Но самое интересное то, что оно как будто бы наполнено другим веществом, белым по цвету, которого вы не видели в других костях. Насколько нам известно, подобная конфигурация относится к ализаврам. Поэтому мы и предполагаем, что это ему принадлежит. Здесь и другие кости ализавра.
0: Кажется, что это молодой алозавр, не так ли?
1: Да, и, наверное, один из меньших. Он немного раздавлен. И, как вы видите, здесь очень много фрагментов. Он находился возле разрушающейся горы. Если бы он остался на открытом воздухе, от него бы ничего не осталось. Я склеил эти фрагменты при помощи этилового ацетата. И когда мы будем их очищать, тогда мы при помощи специального аппарата слабой мощности мы уберем все это вяжущее вещество.
0: Давай понаблюдаем за твоей работой.
1: Хорошо, я покажу вам, как устраняется вяжущее вещество при помощи Чикаго, если хотите.
0: Но, Джо, мне бы хотелось, чтобы наши зрители поняли, что такая работа не проводится Во время раскопок, прямо там, где мы копаем, мы никогда не оставляем раскопанные кости незащищенными. Мы просто хотим не повредить другие кости. Мы покрываем их специальным раствором. И ты собираешься это сделать?
1: Да, у нас здесь оловянная фольга. Это говорит нам о том, что мы близко к кости, которая прямо соединяется с другой обшивкой, поэтому она так близко к поверхности.
0: И это удостоверено при помощи раствора.

0: выделено и контролированного Дэйвом Бабитом. И Джо ведет запись всего этого. Давайте посмотрим.
1: Тату берет с кости патину. Мы избавимся от излишка полиэтилового ацетата, но это также раздробит даже и гранит. Таким образом, это хорошо для устранения раствора. И кость находится под этим местом. Нужно работать очень осторожно, снимая с нее только патину. Это прямо чудесный инструмент, и можно снять даже шеллак.
0: Но необходимо обладать огромным опытом, чтобы в точности не знать, где эта кость. Нужно и хорошее зрение, и хорошая сфера наблюдения. Нашим зрителям необходимо знать о том, что часто, когда нельзя определить разницу взглядом, прикосновение пальцев может дать нам эту информацию.
1: Необходимо владеть огромным терпением.
0: Огромным терпением. У тебя оно есть, ведь ты занимаешься этим более 20 лет. Продемонстрируй сейчас использование полиэтилового ацетата для укрепления костей. Как ты делаешь это в лаборатории?
1: И это растворяется ацетоном, а затем разрезается при помощи ацефокусного спирта. А затем этим раствором замазываем эти трещины. Он удержит все эти кости. Их даже невозможно будет разнять. Иначе потребовалось бы очень много времени, чтобы собрать все эти небольшие фрагменты. И их можно удержать вместе при помощи этого клея, который также используется и для окончательной подготовки на поверхности. И если получится слишком много излишков, мы можем их устранить при помощи как растворов, так и вот этих замечательных инструментов. Тогда будет видна только поверхность кости. Теперь я это уберу и кость возвращу на прежнее место.
0: И некоторые из костей, подготовленных Джо, экспонируются в музее. Между прочим, он является директором и хранителем своего собственного музея ископаемых. Музей горы Бланка в Кросбитоне, Техасе. Скажи им свой адрес. Где находится твой музей?
1: 124 West Main, город Кросбитон, штат Техас, недалеко от города Лабок.
0: Недалеко от Лабока. Это тоже маленький город, так что не мигайте, когда едете, а то пропустите его. У него очень профессиональный музей недалеко от Лабока. Мне было очень приятно познакомить вас сегодня с нашими раскопками. По крайней мере, мы пытаемся показать вам всю глубину этого процесса с использованием профессиональной технологии и топографии. Мы также пытаемся не огорчать и владельцев участков, на которых мы проводим раскопки. Всегда этот процесс обеспечен как и медицинским вниманием, так и техническими людьми. Ведь мы используем самые современные инструменты, хотя их приходится иногда самим изготавливать. Просто необходимо продолжать показывать подобные программы, чтобы христиане и сторонники сотворения знали, что все это происходит на очень профессиональном уровне. Джо, а сколько динозавров мы уже раскопали там?
1: Части 10.
0: Фрагменты 10 динозавров.
1: И может быть даже больше.
0: И возможно будет раскопано еще больше.

Привет, как вы поживаете? Я Влада из Швейцарии. Добро пожаловать. Сегодня мы поговорим о моем альбоме «Все о тебе». Это альбом не обо мне. Он называется «Все о тебе». Только благодаря Божьей благодати я могу быть здесь, в Нэшвилле, в Нью-Йорке. Это мой дом в Соединенных Штатах. Мы проводим туры сейчас, когда только что вышел этот альбом, который я хочу вам представить. Итак, заглавная композиция называется «Все о тебе». Это очень особенная песня для меня. Я проснулся посреди ночи, и у меня уже была партия баса. Все уже было во мне, и мне нужно было просто встать и все это записать. Вначале она называлась «Все не обо мне», и я подумал, что это неправильно, не стоит так называть. Теперь она называется «Все о тебе», и это здорово. Надеюсь, вам понравится.

Привет, это снова Влада. Эта песня называлась «Все». Сложности случаются, и я переживаю это каждый день с тех пор, как уехал из Швейцарии. Я оставил работу мечты, а я был музыкальным промоушен-менеджером в Швейцарии. Но я оттуда ушел где-то 3 года назад, чтобы заниматься только музыкой. Я приехал в Нэшвилл и потом в Нью-Йорк. Бог верен, я не знал, как я буду жить, ведь я оставил работу. Но я знал, что я призван быть в Штатах и заниматься музыкой. Бог очень верен. Я не платил аренду на протяжении 3 лет, потому что люди поддерживали меня. Спасибо всем, кто участвовал в этом. У меня были машины, у меня были обеды бесплатно, и ко мне было так много милости за все это время. Вот что означает сделать один шаг из лодки навстречу Иисусу. Мы читаем об этом в Новом Завете. Это страшно, но я хочу ободрить вас. Если вы призваны выйти из лодки и начать делать то, к чему призвал вас Бог, сделайте это. Бог будет верен. Если Он призвал вас, Он будет верен и обеспечит вас. Это мое свидетельство. Это было немного обо всем. Следующая песня называется «Не суди». И вновь есть история в этой песне. Она рассказывает о человеке, которого осуждают. Против него много предрассудков. И вот он осознает, «Если я спрошу, почему вы судите меня, я стану судить их». Я не могу сказать этого. И он открывает Матфея 7, где Иисус говорит «Не судите, и не судимы будете». Это довольно простое послание, но в то же время песня классная и даже танцевальная. Мы немного поработали и придали глубокому посланию классное звучание.

Эта песня называлась «Неизвестно», и Бог никогда не изменяется, Он всегда тот же. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я христианин уже 17 лет, и все это началось с того, что я стал участником госпел-хора в 93 году. Я даже еще не был христианином тогда, но мы пели песни об Иисусе в госпел-хоре в Швейцарии. Я был верующим с самого раннего детства, но не знал Иисуса, не знал Бога, на самом деле я Его не знал и не читал Слова Божьего. И тогда я подумал, мне стоит прочитать этот Новый Завет. И когда я его начал читать, а мне было тогда 21 год, я понял, вот оно, это то, чего я искал. Оглядываясь назад, я понимаю, что я старался избегать внутренней пустоты внутри себя, наполняя ее абсолютно всем подряд, без исключения. Меня бросало из отношений в карьеру и успех. Я старался заполнить эту пустоту, но ничего не получалось, и я думал, что ничего и не поможет. И я по-прежнему верю, что ничто такое, как секс, наркотики или рок-н-ролл, никогда не поможет. Даже три большие F, быть футболистом, фешенебельным или на Facebook, это все не наполнит вас. Это все я пережил. Именно об этом следующая песня. Она называется «Только ты». Я искал и исследовал многое, что могло бы наполнить меня, но я осознал, что только одна личность — Иисус Христос, Отец, Сын и Дух Святой. Троица может сделать это в моей жизни. И я по-прежнему иду этим путем. «Только ты». Надеюсь, вам понравится эта песня.

Это была песня «Только ты», и я уверен, что вам нравится наше шоу. Конечно же, я должен рассказать вам, что мой новый альбом только что вышел. Вы можете найти его на iTunes. Он называется «Все о тебе». Вы можете найти его на iTunes, в магазинах, или зайти на страницу в интернете vladamusic.com. Если вы запомнили, это мое имя, Влада. И, конечно же, я надеюсь увидеть вас где-то в туре. У нас будет тур в Штатах и Европе. Вы можете найти информацию в интернете и во всех социальных сетях. Есть видео на YouTube и разных блогах. Там вы можете найти все, что вы ищете. И что, возможно, еще важнее, возвращайте сюда к нам, смотрите эту передачу. Но на этом наше время закончилось. Надеюсь, еще пересечемся где-нибудь с вами. А пока, пока.

Поговорим о Езекии, о царе, чьи слезы достигли Бога. Читая историю этого удивительного человека в Библии, еще раз убеждаешься, насколько удивительный Бог, которому мы служим, и убеждаешься в том, что Он действительно слышит молитвы людей, когда те искренне к Нему обращаются. История Езекии не менее удивительна и содержит не меньше потрясающих уроков о взаимоотношениях человека с Богом, чем история какого-либо другого выдающегося персонажа Священного Писания. Хотя его история для многих людей, читающих только лишь Евангелие, может быть, или какие-то отрывки из Ветхого Завета, его история где-то затерялась там в книге Царств, Паралипоменон, в книге пророка Исаии. Не так много, казалось бы, и места ей уделено. Но его история очень знаменательна для нас. Мы многое узнаем из его истории о Боге, о его воле по отношению к людям, о характере Божьем. Поэтому давайте остановимся на ней поподробнее. Езекия стал царем в Иудее в достаточно молодом возрасте. Священное Писание говорит, что

Ему было всего 25 лет, и на протяжении 29 лет он правил Иудеей из Иерусалима. Библия упоминает, что Езекия был крайне преданным Богу человеком, и это вызывает удивление, потому что его отец был полной противоположностью Езекии. Тем не менее, Писание упоминает, Езекия делал все так, что это было Богу угодно. Он старался соблюдать заповеди Божьи. И более того, в первых стихах 18 главы 4 книги Царств мы находим такие слова, что подобного Езекии не было среди других царей Израиля. Четвертая книга Царств, давайте мы с вами ее откроем и прочитаем. Четвертая книга Царств, 18 глава, 5 и 6 стихи. Кстати, отца Езекии звали Ахаз, один из самых нечестивых царей Израиля, у которого рождается сын и позже становится царем и становится одним из самых благочестивых царей Израиля. Разве это не парадоксально? Итак, 5-6 текст. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Видимо, даже славу царя Давида в этом отношении, в отношении приверженности к Богу, он превосходит, но не так много места уделено истории, его истории по сравнению с историей царя Давида. Но, тем не менее, уроки оставлены важные. «И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповеди Господь дал Моисею». Езекия всегда доверял Богу, никогда не переставал на него надеяться, на него полагаться. Конечно, позже мы узнаем, в его жизни был грех. Что-то очень похожее есть с его праотцом Давидом. Целая длинная жизнь, практически безупречная, в конце которой ошибка, накладывающая или бросающая тень определенную на все его предыдущие достижения. И тем не менее, Бог принимал и слышал молитвы этого человека. Давайте остановимся на двух эпизодах из жизни Езекии, которые говорят нам о его молитвенной жизни и о том, как Бог слышит молитву преданного ему человека, и как удивительно и как полно он готов ответить на нужду человека, преданного ему и ищущего его. Первая история, которой мы сегодня коснемся, она случилась на 14-м году правления Езекии. На тот момент Езекии было 39 лет, и он к этому моменту очень многое успел сделать для своей страны, для развития ее духовно-религиозной жизни, но также и для благополучия своей страны. Во второй книге Паралипоменон мы читаем о его достижениях. Посмотрите, он восстановил работу храма, очистил его от осквернения, потому что его отец, читая историю его отца, одного из самых нечестивых царей Израиля, мы видим, как он оскверняет храм. Причем он не просто осквернил храм тем, что занес туда идолов, и до него это делали, до отца Езекии были цари, которые это делали. Он заколотил двери храма, чтобы там вообще не проходило никакого служения. Езекия восстанавливает служение в Божьем храме, причем делает это в первый же месяц своего правления. Восстанавливает служение левитов и священников в Иерусалимском храме. Не просто открывает двери, а по книгам Моисеевым восстанавливает порядок и чин богослужения, восстанавливает праздник Пасхи во всем Израиле. Праздник Пасхи – это было время, когда израильтяне собирались со всех концов страны вместе в Иерусалим, встречались там и праздновали освобождение из египетского рабства. Это был очень важный национальный праздник. Так вот, со времен Соломона так не праздновали Пасху, как в дни Езекии.
что написано, что сразу после окончания этого праздника люди, вернувшиеся в свои дома, в свои села, в свои города, они произвели у себя дома такую же реформу духовную, какую они увидели в Иерусалиме. Они уничтожают священные рощи, посвященные языческим богам, уничтожают идолов, уничтожают языческие капища, все это разрушают, и восстанавливается их связь с Яхве, с Иеговой. Также Бог позволяет Езекии вследствие его политической активности, вследствие его торговой активности стать богатым и успешным правителем. Соседние правители, соседние страны с восхищением смотрели на то, чего достигал Езекия. Многие имели с ним договор о сотрудничестве. Езекия был выдающимся человеком, выдающимся правителем своего времени. Езекия сделал известный водопровод. Этот водопровод был открыт библейским археологом Эдвардом Робинсоном в 1838 году при раскопках. Это оказался водопровод, сделанный и проведенный в Иерусалим при царе Езекии. Езекия построил множество городов, Езекия построил хранилище для зерна, масла, драгоценностей. Это был действительно, повторюсь, выдающийся духовный и политический лидер израильского народа. Но сейчас нас больше интересует его отношение с Богом, особенно та часть, которая касается ответов Бога на его молитвы. Итак, на 14-м году правления Езекии ассирийский царь Синахирим решил захватить Иерусалим. Вообще вот это правление Синахирима, и не правление, эпоха Синахирима, она была похожа на какую-то чуму, которая распространялась по Палестине, потому что он захватывал город за городом, он захватывал государство за государством, никто не имел силы ему сопротивляться. И силы Синахирима насчитывали 180 тысяч человек в его войске. Это колоссальное войско, просто колоссальное. И, естественно, силы были неравны. У иудеев не было достаточно силы для того, чтобы одержать победу. И вот теперь посланники Синахирима, представьте себе, стоят у стен Иерусалима, и они угрожают захватить город. Они оскорбляют прямым текстом, что называется, оскорбляют Иегову, оскорбляют Яхве, пытаясь сломить дух стражников, пытаясь их напугать. Они искушают людей не доверять Езекии. Они пытаются сказать им: Езекия вас обманывает, ваш Бог вас не спасет. Вот за этими словами слуг Синахирима стоит очень важная деталь. Езекия, царь, пытался вдохновить свой народ чем? Оружием? Крепкими стенами или именем Божьим, именем Божьим. И вот посланники Синахирима кричат защищающим стены: Езекия вас обманывает, ваш Бог не спасет вас. И потом пишется письмо, которое направляется к Езекии, и там описывается: вот боги других народов. Вот какой из этих богов смог защитить свою землю? Я захватил и этот народ, пишет Синахирим, и этот народ, и тот город, и этот город, и всех богов, которые были в этих городах, в этих странах, я взял, разрубил и сжег, или разбил, если они были каменные. Почему ты, Езекия, надеешься на то, что твой Бог спасет тебя? Очень примечательно, что в этом письме мало говорится о соотношении войск, о соотношении оружия, которым обладает одна или другая сторона, а говорится о религиозных вещах, о надежде на богов. Видимо, до слуха Синахирима дошло, что главная надежда, которую питает Езекия, царь Иудеи, это надежда на Бога своего. И вот такими словами он пытается убедить Езекию, ну, просто сдаться и не продолжать борьбу.
Вот следующий поступок Езекии говорит о его близких отношениях с Богом, о том, что его вера, возможность Бога защищать и оберегать свой народ, она непоколебима. Езекия

идет молиться Богу. Представьте себе, все факты, все, что окружает, говорит о том, что скоро город будет захвачен, город будет уничтожен, люди будут либо убиты, либо будут пленены. Конечно, Иезекия боится. Как любой человек, как царь, просто как личность человеческая, он боится, но у него есть вера, у него есть надежда на помощь и заступничество Бога. Разве подобного не ожидает Бог от каждого из нас? Как часто наши страхи, они становятся такой непреодолимой горой перед нами, заслоняя Бога. Как часто бывает так, что наши страхи и проблемы, они так нас поражают, что у нас не остается ни сил, а может быть, ни желания и даже веры не остается обратиться к Богу и принести к Его ногам свою нужду. Это самое большое поражение, которое мы можем испытать как люди и как христиане. Когда проблемы поражают нас настолько, что у нас не остается ни сил, ни желания, ни времени, может быть, или даже веры не остается, чтобы обратиться к Богу за помощью. Но прочитаем, что Иезекия говорит в этой молитве своей. 4 книга Царств, 19 глава, с 14 по 19 тексты. «И взял Иезекия письмо из рук послов, прочитал его, и вошел в дом Господень, и развернул его Иезекия пред лицом Господним. Молился Иезекия пред лицом Господним и говорил: Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого. Да, это правда, Господи, цари ассирийские разорили народы, разорили земли их, побросали богов их в огонь, но это не боги. Изделия рук человеческих, дерево и камень, поэтому их и истребили. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки Его, и пусть все узнают, что Ты один Бог на небесах». Какой здравый взгляд на вещи исповедует Иезекия. Он понимает, что Бог только один. И да, действительно, все остальные народы были завоеваны, а их боги были брошены в огонь или разбиты, если они были каменные. Но это были не боги. Он понимает, что за этими идолами нет никого и ничего, никакой силы. Есть только один живой Бог. Во времена Иезекии пророком в Израиле был Исаия. И вот Господь в ответ на вот эту молитву, которую вознес Иезекия, посылает Исаию, чтобы Исаия ответил ему. И там же, в 4 книге Царств, написаны такие слова, что Исаия, сын Амоса, пришел к Иезекии передать ему: «Господь услышал твою молитву». Он слышал, как ты молился против Синахирима, царя ассирийского, и он услышал тебя. И дальнейшее развитие истории можно прочитать в книге пророка Исаии. Что же происходит? В ту же самую ночь, после молитвы, которую Иезекия вознес Господу, ангел Божий проходит по стану ассирийцев, и за одну ночь там гибнет 180 тысяч человек. Ни один человек из вражеского войска даже близко не подошел к Иерусалиму. Ни одна стрела не была выпущена в сторону Иерусалима. И ни один иудей не поднял меча, чтобы одержать эту победу. Победа была одержана верой и молитвой одного человека, царя Иезекии.
Впоследствии царь Ассирии

Синахирим был, он бежал после этого от стены Иерусалима, он остался жив, и он был убит у себя на родине своими собственными сыновьями.

Человек, который проявил огромное нечестие, я уже об этом упоминал, он досками, может так, я не знаю, может как-то по-другому, заколотил двери храма, чтобы там не происходило богослужение. Разогнал левитов, священников, служителей храма. Храм пустовал, там ничего не происходило. Мало ему было осквернения храма. Он вообще прекратил служение в нем. Езекия, какой он видел пример в своей жизни? Что его окружало? На чем он воспитывался? Но явно, что вместе с язычеством входили разные языческие практики, которые могли бы развратить сердце молодого юноши, молодого человека. Но уже в первый месяц своего царствования он восстанавливает служение в храме. Это значит, что думал он об этом все время. Но ничего не мог сделать, пока был жив его нечестивый отец. Как такое может быть? Может быть, это просто чудо Божье. По-другому это не назовешь, когда из такого окружения выходит человек такой безукоризненной чистоты и такого удивительного доверия Господу. Но вот после вот этого удивительного чуда с освобождением из рук сильного царя ассирийского Синахирима, когда Бог уничтожил все его войско, что происходит дальше? Как дальше разворачивается жизнь? История жизни Езекии. В Священном Писании сказано, что он заболел. Езекия сильно заболевает. 4 книга Царств, 20 глава, 1 стих. Посмотрите. 20 глава, 1 стих. «В те дни заболел Езекия смертельно». И что происходит дальше? «И к нему пришел Исаия». Тот самый Исаия, который сказал, что Бог услышал твою молитву, сын Амосов, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты, не выздоровеешь». Казалось бы, что-то как-то по-другому должна закончиться жизнь этого человека. Но и в жизни этого удивительного библейского героя победы чередуются с испытаниями, какие-то достижения с проблемами и со скорбями, которые выпадают на его долю. Так произошло и в случае с Езекией. Бог не просто знал, что с ним происходит, он посылает своего пророка Исаию, чтобы оповестить, что Езекия должен приготовить свой дом к своей кончине. Почему это происходит? Почему Господь это допустил? Вот забегая немножечко вперед, надо сказать, что в действительности Бог предвидел падение Езекии. Если бы не произошло то, что потом в будущем происходит, скорее всего, слава Езекии значительно затмила бы собою и славу Соломона, и славу Давида. Бог предвидел падение Езекии, Он предвидел, что предел терпения, борьбы с искушениями Езекии пройдены, и он может отступить. И все то славное, что он сделал в своей жизни и чего достиг, будет перечеркнуто. К сожалению, именно так и произошло. И вот во второй книге Паралипоменон, в 32 главе, мы читаем об этом, забегая чуть-чуть немножечко вперед. Второй Паралипоменон, 32, 20, с 22 стиха по 26. «Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Синахирима». Ну, об этом мы только что рассуждали. «Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим. Дорогие вещи для Езекии, царя иудейского. Он возвеличился после этого в глазах всего народа. В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение, но, 25 стих, не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим,
Но потом Езекия смирился перед Господом в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то

не пришел на них гнев Божий во дни Езекии. Произошло то, что Господь и предвидел, и Он, Его рука милостивая допустила, что Езекия оканчивал свой невероятно славный путь, путь своей жизни, славной жизни. Но что делает Езекия в этот момент? Теперь сделаем шаг назад. Мы увидели немножечко будущее для того, чтобы вынести такой урок. Необходимо со смирением принимать даже самые сложные для нас решения, которые принимает Бог. Но сделаем теперь шаг назад. Что делает Езекия? Вот удаляется Исаия, сказав Слово Божье. Исаия уже вышел из дома Езекии, уже вышел во двор, дошел достаточно далеко, и к нему обращается Бог, к Исаии, и говорит: «Я увидел слезы Езекии, моего раба. Я услышал молитву, которую он мне вознес. Вернись и скажи ему, что его слезы я заметил, и поэтому я продлю его жизнь еще на 15 лет». Удивительно. Посмотрите, Исаия, величайший пророк, один, кстати, из образованнейших людей своего времени, читая книгу пророка Исаия, можно увидеть в оригинале, конечно, каким возвышенным языком он пользуется, какой большой у него словарный запас. Он использует разные метафоры, обороты, притчи. Вот по сравнению со многими-многими другими пророческими книгами, где используется простой повседневный язык, и у Исаия очень возвышенный язык. Так вот, этот Божий пророк, который предсказал освобождение от Синахирима, и это исполнилось. Человек, облеченный Богом, большим авторитетом, он пришел и сказал Езекии: «Все, Бог постановил, Бог принял решение». Но несмотря на это, Езекия идет к Богу со своей просьбой. На что он надеется? Все, Бог вынес решение, Бог сказал, что так будет. Но Езекия настолько был в жизни своей близок ко Всевышнему, что он рассчитывал на то, что Господь его выслушает. И Господь не только его выслушал, и когда Езекия, горько плача, принес свою просьбу к Богу, Господь ответил на нее. Господь, это срабатывает. Его слезы достигают сердца Божьего и заставляют изменить принятое решение. Обратите внимание, Исаия не так на самом деле далеко и ушел, он был еще около дома, и вдруг он слышит этот голос, и его Господь обратно посылает, чтобы он объявил Езекии: «Бог увидел твои слезы, Бог услышал твою молитву и ответил на нее». Но, дорогие друзья, я далек от мысли, что любые человеческие слезы способны изменить Божье решение. В книге пророка Малахии, во второй главе, мы читаем такие слова: «И вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает больше на молитву и приношения ваши. За что, скажете вы? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя». Вот здесь говорится о том, что слезы, которыми поливают жертвенник, люди вероломные, когда чего-то ищут и просят у Бога, это не трогает его сердце. Это не трогает его сердце, потому что молитва имеет силу, когда ее возносит праведный человек. Есть еще и такие слова в Священном Писании, что беззаконие ваше производит разделение между вами и Богом вашим, и поэтому он не слышит ваших молитв. Но вместе с тем, если у вас есть нужда, не бойтесь
просить Бога. Если вы верите в Него, соблюдаете заповеди Его, приходите к Нему со своими нуждами и можете не бояться выразить Ему даже свои чувства. Он ответит: «Я услышал молитву твою и увидел твои слезы».

0: Здравствуйте. Идя к доктору на плановую проверку, Бренда Скотт не ожидала плохих новостей. Но результат оказался противоположным. Диагноз мог раздавить Бренду. Но она нашла способ противостоять давлению. Смотрите в нашем сюжете.
1: Я был в шоке, когда услышал слово «рак».
0: Обычный прием у врача принес ужасные новости. Рак груди.
1: Жена пошла к врачу. Мы ожидали, что все будет хорошо. Я спрашивал Бога, почему? Почему мы? Почему Бренда? Почему наша семья? Почему сейчас? Рак и так плохо. А мы к тому же узнали, что это был один из его худших видов. Мое сердце ушло в пятки. Я не нашел информации о чьем-то выздоровлении. Это усилило мои страхи и тревоги. Позже мы узнали, что у нее тройной негатив, один из худших вариантов рака груди. Всего 5% людей выживает. Бренда решила посетить еще одного онколога. К ее удивлению, доктор Шипли дала ей надежду.
0: Я сказала ей, что исцеляет Бог. А человек всего лишь инструмент. И если она поверит, то целитель, который умер на кресте, поможет ей. Мы лишь должны начать благодарить его за исцеление.
1: Мы чувствовали присутствие Божье в раковом центре. Это было не просто хорошее ощущение, а чувство, словно Бог направил нас туда. До начала прохождения агрессивной химиотерапии Бренда подготовилась к битве.
0: Я очень благодарна Богу за то, что во время нашего общения Бог дает мне тактики, которые помогут мне в этой битве. Сегодня бой начался.
1: Она сказала, нужно постричь волосы. Я не хочу видеть их на полу или в раковине после химии. Я понял, что она готова, и что мы готовы к борьбе. Мама понимала последствия и хотела быть готовой к ним. Она сказала, «Ты можешь атаковать, но ты не победишь. Мои волосы будут в мусорнике, а не в руках». Она все время улыбалась. Это вызвало у меня гордость. Вначале Энтони снимал это видео только для семьи, но Бренда ощутила побуждение от Бога выложить его в интернете. Мой сводный брат загрузил видео нашей вечеринки в честь избавления от волос. И оно мгновенно разлетелось среди общины, родственников, друзей и далее. Это видео завирусилось. Мы знали, что Бренду лечит христианка, и на 100% были уверены в том, что Божья рука на ней. Мы помогали им своими молитвами. С мамой общались совершенно незнакомые люди. Слава Богу за всех, кто молился. Очень многие отреагировали на это видео. За нас молились друзья, родные, пасторы в нашей стране, по всему миру. После первого курса лечения Бренда сразу же поняла, что здорова. Мама сказала мне, что во время капельницы она ощутила сильный удар в том месте, где врачи нашли рак. «Я исцелена!» Она сказала это, провозгласила, «Я исцелена!»
0: Бренда прошла 4 курса, она хотела обследоваться, потому что мы больше не находили опухоли и пошла на УЗИ. Его делали очень долго, потому что ничего не видели.
1: Все врачи были в шоке. Это было настоящее чудо. Настоящее чудо. Доктор посмотрел на нее и сказал, «Мэм, если бы я не знал вас, то решил бы, что у вас никогда не было рака в теле. Я ничего не нахожу». Когда я узнал, что опухоли больше нет, я обрадовался. Бренди не нужно было проходить дополнительные курсы лечения. Она исцелилась полностью, и мы начали праздновать.
0: Когда я услышала о том, что образование в груди исчезло, поняла, что Бог исцелил Бренду. Она провозглашала исцеление с первого дня, отдала все в руки Господа, а я была лишь его инструментом. Я благодарна Богу за то, что Он исцелил меня. Я люблю книгу псалмов. Когда я читаю ее, я как будто встречаюсь с Богом. Я пережила встречу, которая изменила мою жизнь. Я ощущаю себя иначе, когда молюсь за людей. Часто мы думаем, что самое простое, что мы можем сказать человеку, которому трудно, «Я буду молиться за тебя». Но для меня эти слова теперь имеют совсем другой смысл. Когда у пациентов нет надежды, они не будут жить. Молитва меняет все. Это истина.
1: Нам нужно было только молиться.
0: Врач говорит, что все выглядит так, словно ничего и не было. Я думала, Господь, что же я должна рассказать людям? А он сказал, скажи, что я прощаю так же, словно ничего и не было. Вот это да. Слава Богу за то, что Он сделал в жизни Бренды. Сейчас у нас особенное время. Это время, когда мы, работники ECBN, просим вас присылать нам свои молитвенные нужды, чтобы мы могли молиться о чуде в вашей жизни. Возможно, это что-то похожее на случай Бренды. Может, вам или кому-то близкому поставили плохой диагноз. Мы хотим стоять в согласии с Иисусом, который сидит близ Отца и ходатайствует за вас, чтобы с вами произошло чудо исцеления. У нас есть молитвенные нужды, и мы будем молиться о них. Но мы также хотим позволить Духу Святому двигаться сегодня так, как Он того пожелает. Вы видите письма с молитвенными нуждами. Один человек пишет, «Я только что потерял работу. Мне нужно финансовое благословение и работа, чтобы я мог оплачивать аренду и другие счета». Другой человек просит о полном исцелении от болезни Паркинсона. Третий — об исцелении от болезни сердца. Также есть просьба об освобождении мужа от порнографической зависимости. Гордон, а что у тебя?
1: Исцеление от застойной сердечной недостаточности, апноэ во время сна, диабета, мигрени, финансовое благословение для ухода на пенсию и возвращение домой для заботы о родителях. Пусть Господь даст мудрость и водительство для моих двух взрослых внуков. Они никогда не ходили в церковь, но я показывал им множество выпусков суперкниги. Это хорошо. Исцеление от опоясывающего лишая и сильной боли в левой части головы и шеи. У меня был опоясывающий лишай. Я знаю, как это больно. Но я получил исцеление. Бог коснулся меня. И как Он коснулся Бренду, Он может коснуться и вас. Послушайте, помните, что она сказала? Послание Божье. Доктор сказал, «Если бы я не знал вас, то и не подумал бы, что у вас был рак». Он видел ее снимки. Все было абсолютно чисто. А потом Бренда сказала, «Боже, что мне сказать людям?» Он сказал, «Я также отношусь к вашим грехам. Они прощены. Я убрал их. Вы оправданы». А это значит, что вы для него выглядите как человек, который никогда не грешил. Он может обновить вас. Вот что означает новое рождение во Христе. Вы перерождаетесь внутри. Когда Бог исцелил меня от церебральной малярии, то врач сказал мне, «Я не могу найти в вашей крови даже мертвых паразитов, словно их и не было». Вы должны были умереть, но вы живы и выглядите так, словно ничего не было. Слово стало плотью. Кто это слово? Его зовут Иисус. Это слово может стать плотью в вас. Обновить вас. Давайте верить и принимать это. Есть чудодейственная сила Творца. Он силен сделать все. Он хочет сделать. Будем молиться. Господь, мы возносим Тебе все эти нужды. Мы знаем, что Ты силен и все можешь. Ты хочешь обеспечить нас. Мы приходим к Тебе, как маленькие дети. Мы говорим: «Папа, исцели меня, освободи меня, прости меня, обеспечь меня». Мы присоединяемся ко всем этим просьбам, которые находятся перед нами.

0: мы говорим: «Ты — ответ на все человеческие нужды». Мы принимаем Твой ответ сейчас. Мы принимаем Твое Слово и говорим: «Да будет нам по Слову Твоему». Мы провозглашаем исцеление и ожидаем, терпеливо ожидаем от Тебя ответ. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да. Многие люди, как я уже читала ранее, просят об избавлении от порнографии. Это может касаться вас или вашего близкого. Я верю, что Господь хочет дать вам новое сердце. Он хочет дать вам новую жизнь, чтобы вы увидели Его новыми глазами и услышали новыми ушами. Все это делается не вашей силой и мудростью, а силой Духа Святого, который живет внутри вас, внутри вашего сердца. Он освободит вас от этой зависимости. Просто примите силу Духа Святого сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Вы будете исцелены.
0: Если кто-то страдает от зависимости, от привычки, от чего-то неправильного, что не нравится Богу и вам, я хочу ободрить вас. Пригласите Его в вашу зависимость. Не исключайте Его из этого. Не говорите: «Я вернусь к тебе, когда закончу». Нет. Пригласите Его в это. Он может изменить вас. Он может изменить ваши внутренние импульсы и полностью обновить вас. Он может освободить вас сейчас же. У кого-то опоясывающий лишай, и мы молимся и просим, чтобы ваши нервы обновились. Пусть все следы лишая исчезнут. Бог может все обновить. Мы просим об этом сейчас. Пусть боль в шее уйдет сейчас же во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы благодарим Тебя за Твою жертву и за то, что вдохнул в нас жизнь. Мы принимаем все во имя Иисуса. Аминь. Носить воду — это задача Елены и ее сестры из мексиканского села. На дорогу к грязной реке и обратно уходило 2 часа. И поэтому у девочек не было времени ходить в школу. Много лет Мария, а теперь и ее дети, должны были носить канистры с водой из грязной реки, находящейся в часе ходьбы от дома.
1: Вода была цвета кофе. Мутной и очень вонючей. Но другой у нас просто не было.
0: Дочь Марии Елена рассказала нам, какой была вода в реке.
2: Когда к реке приходили коровы, вода становилась черной, и от нее пахло коровьим навозом. Когда я пила, мне становилось плохо.
0: Воду приносить должны именно девочки, и поэтому они часто пропускают школу. Но в это село приехали сотрудники операции благословения и установили емкости для сбора дождевой воды. Вода собирается с крыши по сливам и попадает в баки, где ее очищают. Эта вода используется для питья, готовки и мытья посуды.
1: Девочки сказали: «Мама, посмотри, сколько у нас воды. Мы могли приносить лишь немного, а теперь у нас столько чистой воды».
0: Дождливый сезон длится 10 месяцев, поэтому вода есть почти круглый год. Мы научили жителей села, как сберегать воду, когда наступает период без дождей.
1: Чистая вода дает здоровье всем нам.
2: Теперь я не пропускаю школу из-за того, что мне нужно идти за водой. Я хочу сказать всем в операции благословения спасибо за чистую воду. Пусть Бог благословит вас.
1: Будучи совсем маленькой, Келли подверглась физическому и сексуальному насилию. Потом были годы стыда и бунта. Это длилось, пока кто-то не сказал то, что она считала невозможным, что из пепла выйдет красота. Она была молодой звездой тенниса, хорошо училась и готовилась к колледжу. Келли Лестер всегда жила по правилам. От нее этого ожидали, потому что она была дочерью пастора. Это была ее роль. Люди всегда говорили, ты должна быть как твой отец. Я старалась соответствовать этому образу. Я не хотела разочаровывать его. Я думала также о Боге и боялась. Я боялась его разочаровать. Но в ее жизни было то, что она не могла контролировать. В 3 года ее растлили. Хотя она почти не помнит об этом, это лишило ее невинности. Я помню, как занималась с непристойными вещами с куклами. Моя мама увидела это. Она испугалась очень и закричала: «Что ты делаешь? Почему ты делаешь это?» С возрастом Келли научилась подавлять эти чувства, сохраняя себя для брака. Но однажды на первом курсе она пошла на вечеринку. Там она начала заигрывать со старшим парнем. Он хотел продолжать, а я не хотела. Я сопротивлялась. Сопротивление не остановило парня, и он изнасиловал ее. Келли рассказала подругам, но они ей не поверили. Рассказать родителям она побоялась и пошла к молодежному пастору. А она сказала мне, если бы ты не пошла на ту вечеринку, ничего бы и не случилось. Келли поверила, что получила по заслугам, и отошла от Бога в злости и разочаровании. Я не сомневалась в существовании Бога, я просто думала, что недостаточно хороша для того, чтобы Он принял меня. Ну так зачем стараться? Келли решила, что пришло время заниматься тем, о чем думала с детства. У меня была связь. Я нравилась людям, я нравилась парню, я привлекала внимание, и мне было приятно смотреть на себя. Но я все скрывала, потому что все равно хотела, чтобы меня считали хорошей девочкой. В 15 лет Келли забеременела. В попытке спасти свой образ и не разочаровывать родителей, сделала аборт. Но она не думала, что за этим последует злость, стыд и гнев. Это кардинально изменило меня. Я прошла от изнасилования и раздольной жизни к убийству своего ребенка. Я знала, что делала. В тот день я перешла черту от легкого бунта к настоящей бунтарке. Жизнь Келли вращалась вокруг вечеринок. Она перестала играть в теннис и отложила планы на колледж. Через 10 лет она была зависима от наркотиков и алкоголя, сделала еще 3 аборта и жила с мужчинами, которые избивали ее. Я отвечала им насилием, разбивала окна, набрасывалась, била. Мне казалось, что я заслуживала только этого. Когда Келли было 27 лет, она позвонила отцу, чтобы он забрал ее. Это было после очередной ссоры с парнем, который сильно разбил ей голову. Я быстро села в машину и сказала: «Папа, я в порядке. Я попала в аварию». Он посмотрел на меня: «Келли, 2 дня тому Господь разбудил меня посреди ночи. Я увидел тебя, лежащей на полу с разбитой головой, и начал молиться». В тот момент я поняла, что мой парень не добил меня только потому, что мой отец молился. Он молился за меня. Келли вернулась в дом родителей и начала ходить в церковь. Однажды во время проповеди Бог обратился к ней. «Если ты последуешь за мной, я превращу пепел в красоту». Я прошла через многое в жизни. Растление, изнасилование, аборты. Как можно превратить это в красоту? Но я услышала снова: «Если ты последуешь за мной, я превращу пепел в красоту». Я не поверила ему. Но в тот момент я была в таком отчаянии, что вышла вперед и упала на колени. Я просила прощения и молила Бога спасти меня. Одна из женщин подошла ко мне и начала разговаривать со мной. Я сказала ей: «Мне больше некуда идти. Я знаю, что он мой единственный вариант». Благодаря молитве, чтению Библии и также поддержке друзей, Келли начала исцеляться. Я слышала Божью истину, Его слова. Я начала заменять ту ложь, в которую я верила с детства, что я недостаточно хороша, ценна,

недостойна. На, ты особенная, я люблю тебя. Я послал своего сына умереть за тебя. Сегодня Келли замужем за Робби и мать 6 детей. Она простила себя за аборты. Она ездит по стране и выступает против абортов, надеясь достичь других через послание любви. Я постоянно поражаюсь Божьей любви. Она так прекрасна, так чиста, незаслуженно и безгранично. Невероятная. Слава Богу! Хотите ли вы поражаться Божьей любви сегодня? Вы можете пережить ее. Я знаю, что некоторые из вас увидели историю Келли и сказали: «Я рада за Келли, но не думаю, что такое может случиться со мной». Но Келли думала так же. Она думала: «Боже, ты не можешь превратить мою разбитую, грязную и греховную жизнь в нечто прекрасное». Но Бог сказал: «Следуй за мной, и я превращу пепел, твою разбитую жизнь, в нечто удивительное и прекрасное». Это слова из Ветхого Завета. Это Исаии 61:3. Я очень хочу вам прочитать этот стих. Там сказано: «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда». Только вслушайтесь в эти слова. Божье Слово безгранично действенно. Оно проникает в наши сердца. Если вы хотите этого, если вы хотите настоящего преображения, настоящих перемен, если вы достигли предела и говорите: «Господи, я не знаю, что мне делать дальше», проверьте Его Слово. Его Слово не вернется пустым. Вы можете твердо стоять на этом обетовании. Я верю, что это Слово для вас. То Слово, которое Келли услышала от Господа: «Следуй за мной, и я превращу пепел в нечто прекрасное». Я верю, что это Слово для вас сегодня. То, что Он сделал в жизни Келли, Он хочет сделать и в вашей. Пригласите Его. Скажите: «Да, Господи, я приглашаю Тебя в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты изменил меня изнутри». Сделайте это сейчас, помолитесь сегодня со мной. Встаньте на колени, поднимите руки, и мы помолимся вместе. Иисус, я взываю к Тебе. Ты нужен мне в моей жизни. Я не хочу жить по-прежнему. Бог Отец, я верю в Тебя, и что Ты послал своего Сына Иисуса, чтобы умереть на кресте за мои грехи, чтобы я была прощена, обновлена и очищена. Я верю, что Твой Сын воскрес через 3, и эта сила воскресения может жить во мне. Я выбираю Тебя, Иисус. Очисти мой дом. Дай мне новое сердце, Господи. Обнови меня. Преобрази мою жизнь. Я верю, что Ты можешь сделать это. Я верю, что Ты можешь взять разбитые части, пепел, восстановить их и сделать из моей жизни нечто прекрасное. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы повторили эту молитву со мной, напишите нам на сайте, который указан на экране. А закончим мы на этом стихе из Псалмов: «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше». Слава Богу! Мы любим вас. И до скорой встречи. Спасибо, Господи, за исцеление.

0: Страшная жара, хотя бы глоток воды, чтобы утолить жажду в этой пустыне, куда мы попали. А-а-а! Что может быть ценней в пустыне, чем вода, которая утоляет жажду и дает жизнь? И мы находимся в Бершеве, в археологическом центре. И с нами Барух, который расскажет, как же добывали здесь воду в древние времена.
1: Пей, Владимир, здесь еще много. Здесь перед нами целый огромный колодец. И мы находимся в библейской Бершеве, известной как Версавия, город семи колодцев. Но другое название говорит о том, что здесь во времена Авраама был заключен завет. Авраам и местный царь Герара клялись, что они не будут нападать друг на друга. И вот это слово «клясться», «лежбо», переведено и как «шева». Переведено как «шева» и попало таким образом в Версавия, в русский язык. Итак, мы находимся в земле патриархов у старейшего.